0: познать. А геометрия Евклида, учебник геометрии Евклида показал ему, что есть система убедительного знания, когда из очень простых, самоочевидных аксиом, например, из того, что через две точки можно провести только одну прямую, вытекают очень сложные теоремы, что там, ну, я не знаю, что три медианы в треугольнике пересекаются в одной точке. Почему? И вот эта возможность убедительного знания, где нет сомнений, что это вытекает из одной из другого, то есть торжество логики и торжество экспериментальной науки. Вот это и есть его профессия, теоретическая физика, опирающаяся на опыт, проверяемая в опыте, подчиняющаяся логике и убедительная в том, что ее можно продемонстрировать любому другому человеку, если тот потрудится немножко понаблюдать, освоить слова необходимые, ну, какую-то математику, и тогда будет все. А это ему доступно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Задает вопрос наш постоянный слушатель Имри Ач. Он спрашивает, как вы считаете, возможно ли вырастить или воспитать человека или не человека таким образом, чтобы его обыденный опыт не мешал ему понимать физику? Вопрос.
0: Нет, нельзя. Сразу говорю. Обыденный опыт, он будет всегда и мешать, и помогать. Потому что другого опыта у человека нет. Когда он начинает изучать физику, у него только обыденный опыт, детский опыт. И у Галилея в его время был в распоряжении в основном только детский опыт, обыденный опыт. Не было еще таких... Ну, была, правда, физика Архимеда, которого он называл божественнейшим. И физика Архимеда действительно поразительна, как и геометрия Евклида. Это вот величайшее достижение греческой науки. Иногда называется чудо греческой науки, потому что действительно они, вот эти две, ну, две науки, геометрия и физика Архимеда, а это физика равновесия, физика простых машин, физика центра тяжести и физика плавания. Вот она в идеальной форме сохранилась до наших дней, поэтому ее изучают в школе без каких-то исправлений. И она в идеальной математической форме изложена. Но когда Галилей захотел исследовать, как падают тела, дело в том, что он наткнулся на фразу Аристотеля, опрометчивую фразу. И, может быть, и в этом была ее прелесть, что он сказал, что он как бы... Аристотель был человек... Ну, опирающийся на опыт, можно было сказать, что он, так сказать, обращал внимание на то, как на самом деле происходит. И он, обобщая явление, которое он видел, видел, что тяжелые предметы падают быстрее, чем легкие. Ну, более-менее да, да. Листок бумаги падает медленнее со стола, чем ручка, вот, или чем гирька. Но он... это решил обобщить, так математически сформулировать. И сказал, что если предмет в 100 раз тяжелее один другого, то он будет в 100 раз быстрее падать. Ну, для Галилея это было очевидно не так, но он поставил вопрос, а как на самом деле? И вот это был один из первых триумфов науки, когда он обнаружил удивительную вещь, что... Все предметы, любые предметы, и листок бумаги, и железка падают в пустоте совершенно одинаково. При этом он опирался на обыденный опыт и на свои поставленные, специально поставленные опыты. И это было, это очень драматичная история, но она основывалась на том, что он вот сомнение во фразе Аристотеля, который был святым человеком тогда, для, и церковным, так сказать, авторитетом стал, хотя он был, жил до Рождества Христова. Вот, но католическая церковь его как бы так обожествила в некотором роде, и его науку, и Аристотель запрещал пустоту. Он говорил, пустота – это вообще ложное понятие. А Галилей... основываясь на своем же опыте, на опыте плавающих тел и на опыте скатывающихся шаров, которые он делал, он понял, что формулировать закон физический надо в пустоте. И только тогда вот этот закон о том, что все тела падают совершенно одинаково, что это не зависит вообще от их веса, вот это была парадоксальная вещь, но именно таким способом, то есть он изобрел фундаментальное понятие физическое, которое сейчас кажется тривиальным, это понятие пустоты. И оказалось, что движение в пустоте, это вот только на этой основе можно было открыть, и он открыл три великих закона. Значит, закон свободного падения, что все тела падают одинаково, в пустоте. Закон инерции, что если на тело не действует никакие силы, оно будет двигаться всегда бесконечно, с одной и той же скоростью, в одном и том же направлении. И, наконец, принцип относительности. Вот эти три великих закона были открыты Галилеем, основываясь на том, что он изобрел новое понятие – пустота. Дальше вот следующее понятие – это была гравитация, всемирное тяготение, которое изобрел Ньютон, опираясь на физику Галилея. И на то, что изучающие сейчас в школе, то, что падение камня, камень движется по параболе, когда его бросают, и школьники решают задачки, под каким углом надо бросать камень, чтобы он дальше всего упал, если бросать его с той же скоростью. Вот это оказывается, что вот этого одного закона Галилея достаточно, чтобы прийти к всемирному тяготению, если думать об этом. И если сопоставить движение Луны и движение яблока на Земле, вот это и сделал великий Ньютон, изобретя новое понятие всемирного тяготения.
2: Спасибо. Следующий даже не вопрос, а такой комментарий от зрителя с ником Миядзава. Он пишет: «Мы же без политоты стримим катаны. Здрасте». Он имеет в виду, что мы стараемся не поднимать политические темы. Да, я согласен с вами. Но вот так вот получилось, что именно к этому выступлению было много вопросов такой околополитической окраски. Поэтому вы были вынуждены включить этот вопрос в сегодняшнюю трансляцию. Да, это такое исключение. Но, в принципе, вы правы. Обычно мы этих тем не касаемся. Вот коснулись, и все. А следующий вопрос от зрителя с ником «Дьявол из Аду». Но вопрос при этом вполне невинный. В какой области науки, по вашему мнению, в обозримом будущем возможно какое-нибудь значимое открытие?
0: У меня нет сомнений, что в биологии. Потому что там действительно очень много непонятно. Непонятно, что такое жизнь вообще, начиная с этого. А если говорить о человеке, то непонятно даже, как память устроена. А что там говорить, как люди изобретают новое, это совсем не понятно, это чудо, понимаете? И вот изобретательская деятельность, это, пожалуй, самое интересное, это имеет отношение не только к науке, но и к технике. А техника не всегда была связана с наукой так жестко, как мы сейчас привыкли. Вот вы, может быть, я вам скажу, так удивлю вас, что вот промышленная революция, с которой началось новое время, паровые машины были изобретены независимо от науки. Первое применение чисто научных исследований в технике с огромными последствиями – это электричество. Вот электричество, действительно, в нашем обыденном опыте электричества практически нет. Только так, если расческу натереть, и так маленькие бумажки. Но и это было известно еще с греческих времен, но никто из этого не делал никаких устройств. И вот первое устройство, которое на основании изучения электричества, чисто научного, сделал человек, это был Бенджамин Франклин. Он установил, что молния – это электрический разряд. Он установил, что пожары, возникающие из-за молнии, основываясь на науке, можно предотвратить тем, что делать, как в России, по-русски говорят, в основном громоотвод, но на самом деле это молниеотвод. И это спасло многие города от пожаров. Деревянные дома были часто мишенями молнии. Вот. Но самое такое заметное и существенное научное проникновение в технику, это, конечно, телеграф. То есть это 30-е годы 19 века. То есть довольно поздно, когда наука стала таким инструментом инструментом, ну, почвой, на которой вырастали новые технологии. И вот электричество оказалось таким, а потом уже пошло все остальное.
1: Спасибо. Следующий вопрос также от нашего постоянного зрителя Эльбарто. И спасибо огромное за поддержку. Всем спасибо, кто поддерживает. Огромное спасибо. Эйнштейна знают все. Заслужена ли такая слава? Все же он стоял на плечах гигантов, которые в массовой культуре меркнут на фоне Эйнштейна.
0: Да, это действительно несправедливо. Он сам так считал. Он очень страдал от своей этой известности. Вот и то фото, где он показывает язык, я об этом рассказывал в своей лекции, это как раз и проявление того, что его журналисты, его надоедали. Он не хотел этого, ему это мешало. Это было тягостно. Вот. Ну что поделаешь? Я уже объяснил, как мировая война помогла мировой славе Эйнштейна в своем докладе там, на форуме. Вот. Но он был очень щедрым к своим. Он говорил, например, вот о Галилее в самых возвышенных тонах, что он был отцом современной физики всего естествознания. Понимаете? У него в кабинете висело два портрета Ньютона и Максвелла. И он о них писал. У него он совершенно замечательный писатель в истории науки. И он пишет, понимаете, это когда человек... Вот есть такая проблема. Мои коллеги, историки науки, те, которые никогда самой наукой не занимались, вот у них есть проблемы, я бы сказал, когда они берутся размышлять о мышлении ученого. А вот когда физик сам, знающий, что такое наука, когда он размышляет о своих предшественниках и понимает, у него есть в одной из статей так: «Прости меня, великий Ньютон, что вот я обнаружил, что твоя теория не должна быть улучшена». Но улучшена в смысле углублена. Она остается абсолютно верной, она подтверждается всем опытом, но в определенном диапазоне явлений. Когда явления идут, когда тела движутся со скоростью близко к скорости света, тогда уже ньютоновская механика перестает действовать. Но это не отменяет то, что на ньютоновской механике основаны все обычные наши машины, автомобили, самолет и всякое такое прочее. Только когда уже речь доходит до ракет и спутников, там уже начинает понемножку влиять эффекты теории относительности, но об ускорителях еще больше. Поэтому, да, это не справедливо. Но я бы сказал, еще более несправедлива великая слава Хокинга. Потому что вот очень многие удивляются, что у него не было Нобелевской премии. Ну, если вы спросите физика, мне скажут, ну, а, собственно, а за что? Он был потрясающий пример человеческого силы духа. Это правда. Он, преодолев свою болезнь, он оставался, так сказать, с чувством юмора и трудоспособным. Он был очень хороший физик, несомненно, но ничего похожего по уровню достижений там, с Эйнштейном, Галилеем и Максвеллом Бором, конечно, у него не было. А тем не менее, его знают все, и считается, что его книги, вот это есть такое высшее проявление науки. Это не совсем так, я бы сказал.
1: Спасибо.
0: Так что мировая слава, она такая.
1: Спасибо. Так, Нетрик следующий вопрос задает. Также наш постоянный зритель и человек, который регулярно поддерживает наши каналы. Спасибо еще раз. Можно ли сказать что-то об Эйнштейне, об отношении Эйнштейна к формальной математике? Любил ли он математический язык, относился как к инструменту или считал неизбежным злом при постижении физики?
0: Ну нет, конечно, никаким злом он не считал, потому что еще Галилей сказал, что книга «Природа» написана на языке математики. И это действительно вот то, что математика – это язык, по-настоящему стало понятно лишь после открытия Лобачевского, когда выяснилось, что геометрия, которая во время, до него могла считаться естественной наукой, это наука о формах нашего реального мира. Там не случайно, что геометрия – это землемерие. То есть она возникла из необходимости измерять площади участков земли. Нил разливался, все границы стирались, и надо было восстановить. И, в общем, вот эти все реальные формы геометрические, они были такой частью естествознания. Вот. Ну, уж не говоря о том, что вообще, чтобы проверить, надо измерить. И только когда возникают числа, тогда можно сказать, что нечто правильно или нет. Когда мы в обыденной жизни... Ты честный человек или нечестный? Вот это, как говорится, числами не измеришь. Когда мы хотим узнать, справедливо ли утверждение научное, мы говорим, давайте измерим на опыте. И тут математика совершенно неизбежна. Другое дело, что математика гораздо... напридумывали математики средств, игрушек, можно сказать, во много раз больше, чем то, что применяется в реальной физике, например, или в других науках. Но и сам он столкнулся с тем, что вот он, когда учился в университете, не посещал там некоторые курсы по дифференциальной геометрии, которая уже была, но которая совершенно не применялась в физике. А когда он стал строить теорию гравитации, чтобы решить противоречие, было реальное противоречие ньютоновской теории тяготения и созданной Эйнштейном теории относительности. И вот чтобы решить это противоречие, он нащупал, что здесь необходимо геометрический язык. И вот эта Риманова геометрия, на языке которой он и сформулировал, собственно, свою теорию гравитации, значит, он его не знал, и поэтому это ему было... И из-за того, что он ее осваивал на ходу с помощью своего друга, читая книги, вот у него были проблемы. Он этот путь построения занял у него 8 лет. И он один... не раз уходил в тупики именно из-за того, что он ее не успел освоить. Поэтому, конечно, к математике он относился с полным пониманием и считал, что это необходимо, но не сама по себе математика, поэтому претензия сказать, что сам математик на основании своих только формул может что-нибудь узнать в реальном мире, не делая опытов, это он, конечно, отвергал. И даже у него есть такая фраза, что математика – это лучший способ вводить самого себя за нос. Потому что как бы математические рассуждения, они такие логичные, действительно. Но если ты начинаешь не с тех аксиом, с физических, а аксиомы всегда берутся в реальном мире. Физики, то есть постулаты. И как раз постулаты современной науки, они не очевидны, в отличие от постулатов Архимеда и Эвклида, которые очевидны, они просто из обыденного опыта вытекают. А вот закон всемирного тяготения из обыденного опыта, еще раз, не вытекает. И тем более законы о теории гравитации или квантовой механики.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос. Ну, тут сначала даже не вопрос, а такой крик души. Наш зритель Серж Любомудров пишет. Ну вот, хотел политвопрос задать, но не стану, в избежание. Ну, не расстраивайтесь, Сергей. И следующий вопрос от ВВП, который пишет про его, ну, видимо, Эйнштейна, гениальную жену. Я так понимаю, упущено было умышленно?
0: Нет, ну это хорошо известная байка. Вот я ее обсуждал, эту тему, на форуме, когда я спросил, что он украл теорию своей жены. Я спросил, какую теорию? У Эйнштейна их... Он только в одном, в 1905 году, построил 3 теории, совершенно разные. Броунское движение, кванты света, теория относительности. Каждый из них вполне заслуживал Нобелевской премии. Вот. А про... Какие-либо научные работы его жены науке неизвестны. Поэтому то, что они учились вместе, и то, что он мог в каком-то своем любовном письме написать, что только благодаря ей он сделал то-то и то-то, ну, это можно прочитать во многих книгах по математике, которые там посвящают жене и детям, и благодарят жену за терпение и всякое такое. Поэтому никаких оснований считать, что ему помогла жена, в истории нет. Ему помогли, разумеется, его коллеги, и он о них писал, Пуанкаре, Лоренц. Вот, и очень любил Лоренца, и даже готов был вернуть эфир слово «эфир». Не понятие, а слово «эфир», потому что вот Лоренцу было особенно трудно без него жить. Потому что тут, вот, знаете, новое понятие с трудом входит в науку, и об этом есть замечательная и горькая теорема Макса Планка, который, опираясь на собственный опыт, он говорит,

Латинской Америке мы размножаем. Вообще это травянистое растение, ребят. Поэтому банановое это не дерево, а это банан-трава, надо говорить. Самая настоящая банан-трава. Так вот, вывели, конечно, мы сорта, у которых косточек нет. Зачем они нам нужны? Сортов очень-очень много. А, слушайте, ребят, вот я где-то читал, по-моему, чуть ли не 1000 сортов вот у бананов. Ну, естественно, разные смешивали виды, потому что есть несколько биологических видов бананов. Есть мусса акумината, мусса парадиза, да, ну, райский. Мусса балбесиана, вот я сейчас всех, конечно, не помню, их много, мусса это банан, и, конечно же, они все разные, ребят, они очень полиморфные, поэтому бананы вывели, покажите нам следующую фоточку, Александр, какие только бананы не выводили, вот видите, вот это вот у нас плантация бананов. В одной грозди бывает до 300 плодов, вот эта вот гроздь, да, бананов. Ну, висит такая гроздочка, ну, где-то килограммов 50-60, еще поди ее подними. Ну, вот, кстати, больше всего бананов на душу населения, самые популярные бананы, конечно, не в Индии. Хотя в Индии, ребят, есть такая пословица. Если человек съел банан, то он сегодня уже не умрет от голода. Потому что банан настолько калорийный, в нем столько всяких полезных микроэлементов, что действительно несколько бананов вполне нормально, чтобы были силы день прожить и даже ничем не заболеть. Но больше всего бананов на душу населения приходится в Эквадоре. Эквадор, по-моему, на первом месте стоит по экспорту бананов. А там 74, по-моему, килограмма на человека. В России у нас 7. Вот можете сравнить. В России у нас в среднем каждый человек съедает за год 7 килограммов бананов, а в Эквадоре 74, в 10 раз больше. Вот. Кстати, вы, наверное, слышали такой фразеологизм. Что такое фразеологизм, дети мои? Фразеологизм? Ах, никто не ответил здесь. Взрослые, ну молчите, ну взрослые, понятно, что вы знаете. Это устойчивое словосочетание. Это вот словосочетание, которое очень часто мы используем вот в такой устойчивой форме. И наверняка вы слышали такое словосочетание «банановые республики», да? Ну, так принято говорить о таких отсталых странах, экваториальных, которые вот целиком и полностью зависят от экспорта там бананов или каких-то еще других там продуктов. И если это за то, есть у них нет технического прогресса, нет ничего. Так вот, ребят, вот этот фразеологизм запустил известный американский писатель О. Генри. Это вот с его легкой руки пошло. Банановая республика. Значит, где же родина бананов? Да? Родина бананов не совсем даже Индия. А это, кстати, первым эту родину, историческую родину бананов, вычислил наш соотечественник, академик Николай Вавилов. И он вычислил ее достаточно точно. Это острова Малайского архипелага. Ну и оттуда еще бог знает когда, в каких там веках до нашей эры, эти бананы стали расходиться по тропической Азии. И вот так они и в Индию попали, и на территорию там современного Пакистана, Камбоджи, Лаос, и далее Вьетнам, и далее вот по списку. Ну и, конечно же, бананы очень нравились всем тем, кто их первый раз пробовал. А, ребята, еще в незапамятные времена бананы уже знали в Европе, потому что Плиний Старший, это у нас 70-е годы, да, Плиний Старший описывает банан. Ну, в индийских источниках вообще 17 век до нашей эры уже бананы упоминаются, но это в Индии, да. Значит, Плиний Старший и Александр Македонский, это у нас 320, там какой-то лохматый год до нашей эры. Так вот, Александр Македонский, ребят, ну вы знаете, что он дошел практически до Индии со своими войсками, потом развернулся и пошел назад. Вот известно, что он знал, что такое бананы, он его оценил по достоинству и, говорят, даже принес их с собой в Грецию. В этом я сомневаюсь. Представляете, сколько надо было месяцев добираться из Индии до Греции, да? Хотя, кто ж его знает, может быть, какой-то способ там хранения они и находили. Пала, по-моему, древние греки называли бананы, если мне это не изменяет память. Вот видите, вы сейчас висят.

0: это вот такая фотография типичная. В Юго-Восточной Азии можно видеть такую историю, каких только бананов нет. Есть бананы красные, есть желтенькие, есть маленькие, есть зеленые. Вот следующий, покажите нам, Александр, картинку. Вот, это голубые бананы. Блю Ямайка, что ли, называется этот сорт. Они такие голубенькие, когда зеленые. Потом они, по-моему, Блю Ямайка. В общем, Блю там что-то, какой-то там голубой. Или Блю Ява. Не по Блю Ява, наверное. Следующее, покажите нам картиночку. Вот, видите, вот причуды. Вот, видите, это красные бананы. Красные бананы, их большей частью выращивают для того, чтобы их запекать. Потому что мы с вами едим их сырыми, да? А в той же, в Индии, в Камбодже, там же их пекут как картошку, да? Там из них делают гарниры, да, к мясным блюдам. Чего только из них только не делают из бананов. Ну вот, покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, даже есть такие полосатенькие бананы. А теперь, ребят, я вам расскажу такую историю. Вот, кстати, я недавно нашел выложенный в Ютьюбе мой старый фильм. Это когда еще вел «Заметки натуралиста». Это на телеканале «Культура» я вел такую передачу. И несколько серий «Заметок натуралиста» мы снимали на Канарских островах, на острове Тенерифе. Вот если хотите, наберите «Заметки натуралиста», вы увидите эту передачу. Она была посвящена бананам, которые выращивают на Тенерифе. Александр, покажите нам следующую картиночку. Мне сейчас нужна картинка плантации для того, чтобы ребятам рассказать. Вот, кстати. Ребят, а вот теперь еще такое. Почему у банана такие странные листья? Дело в том, что у банана лист целиковый, но если вот так ударите по нему пальцем, то он моментально расходится. И вот если вот так вот его просто пальчиком по нему постучать, то он быстро превратится вот в такую вот бахрому. Как вы думаете, зачем ему такое приспособление? Ветер-то трепет бананы, и они, видите, сразу становятся такие, как бахрома. Умница! Кто правильно? Кто первый додумался? Молодчинка! И это нужно для того, чтобы снизить парусность. Потому что там, где растут бананы, там очень часто дуют сильные ветры. И если вот такой целиковый лист, представляете, это же парус какой, он же завалит. Все вот это вот наше дерево большое банановое. Вот чтобы этого не произошло, листики, они сразу вот так вот крошатся на такие вот длинные узенькие полоски, и парусность сразу теряется. Вот такое приспособление у банана к этим ветрам. А вот видите, такая бумбулина висит внизу. Вот она, да. Это цветок. Вот внизу вот эта вот шишка такая, это мужской цветок. А вот выше, вот видите, у него несколько прицветников таких вот оранжевых. Он, кстати, достаточно красивый. Он огромный, вот этот цветок банановый, он такой, знаете, бывает метра полтора, а то и два в длину. Вот этот весь хобот, на котором вся эта конструкция висит. А женские цветочки, вот эти, они потом завязываются. И из них как раз получаются вот эти бананчики, грозди. Так вот, ребята, это только кажется, что вот так вот ешь кокосы, жуй бананы, да, что за жизнь такая на Чунгачанга. Ничего подобного. За бананами, дети мои, надо ухаживать, иначе не будет у вас никаких бананов. Вот давайте по порядку. Сначала, вот этот вот банан, он монокарпик. Банан-трава. Ребята, мы проходили с вами, что такое монокарпик. Помните? Монокарпические растения. Это растения, которые плодоносят и умирают. Надземная часть умирает. Но рядом от ствола отходит молодая поросль, которая продолжает его жизнь. Вот это называется монокарпики. Банан – типичный монокарпик. Поэтому у него от ствола, от главного... Александр, посмотрите, там, по-моему, дальше будет банановая плантация. У него от главного ствола... отходит прикорневая поросль. Так вот, эту прикорневую поросль обязательно надо вырезать. Иначе она забирает все вот эти жизненные соки. И вот этот главный ствол, на котором наши зреют бананы товарные, которые нам с вами продать надо выгодно, он не получит достаточного питания. Хорошо, вырезали мы все это, да? Дальше. Дальше вот назад верните, Александр. Это вот как раз банановая плантация. Вот, видите? А дальше вот, видите, вот он, плод. И вот эта вот сухая осталась штучка такая вот от сухоцветик такой, да? От цветка то, что осталось. Так вот, ребята, вот каждую вот эту штучку, сухоцветик, их надо отломать. Иначе этот банан не вызреет. И обычно этим занимаются женщины, выбирают самых разговорчивых женщин. И вот они стоят,
1: А, вот, да, а у тебя как дела? У меня хорошо дела. А вот как там Таисия живет? А, нормально. А Мария как живет? А вот Мария родила, ля-ля-ля-ля-ля. И вот так, представляете, вот всю плантацию обойти и вот так вот по одному вот этому сухоцветику оторвать. Представляете, какая работа? Этого мало. Потом всю эту гроздь обязательно закрывают либо мешковиной, либо целлофановым пакетом, черным или синим. Это нужно, чтобы бананы не трескались, чтобы их не поклевали птицы. И вот там они дозревают. Но это еще не все. Ну, конечно, их надо подкармливать еще. Конечно, надо опрыскивать от всяких разных вредителей, иначе их пожрут, да? Вот ничего себе сам по себе растет. Только сиди под ним, рот открой и жди, когда упадет в рот, да? Ничего подобного. Но это еще не все. Итак, банан, как мы называем, монокарпик, а он же толстый, у него ствол вот такой вот. Огромный ствол, губчатый, он такой, знаете, пористый. Не такой, конечно, как дерево, чтобы топор отскакивал. Пористый. Дальше, вот этот вот ствол на высоте метра полтора, когда он уже отцветет, банан, когда он уже собирается умирать, его обрезают, оставляют такой высокий пенек. Для чего, ребята? Нет, никто не догадался для чего. Но оставляют. То есть банан под корень не рубят. Ну, помните, я вам рассказывал, Александр, покажите следующую картинку. Покажите нам. Вот, ребята, вот видите, вот он, главный ствол, а под ним прикорневая поросль. То есть, правильно, вот теперь молодцы, догадались. Когда мы с вами отрезаем только верхушку с листьями, мы оставляем пень. И в этом пне очень большой запас питательных веществ. И тогда мы с вами оставляем одну хорошую почку прикорневой поросли, остальные вырезаем. И вот из нее разовьется новое растение, которое тоже будет плодоносить. Видите, как много приходится работать на банановых плантациях, чтобы получить хороший урожай. Ну вот, если вы откроете заметки натуралиста, путешествие Павел Любимцев вел, а я уже когда вел, это называл заметки натуралиста, то там вы это увидите. Кстати, ну, если уж на то пошло, ребята, расскажу вам еще такой исторический экскурс, сделаю в истории. Был такой нехороший дядя, его звали Гитлер Адольф Алоизович, Третий Рейх, да, была республика, которую он руководил, которая развязала Вторую мировую войну. Так вот, в Третьем Рейхе бананы считались непатриотическим фруктом. О как! Я уж не знаю, что там, какая муха Адольфа Алоизовича Шикель-Грубера укусила, которую звали Гитлер, но они даже инспектировали овощные магазины и вешали там такие плакаты, они остались, что «Настоящий патриот ест немецкие яблоки». Уж на что он так на бананы ополчился, я не знаю, но вот видите, попали в немилость почему-то бананы. Ну вот, как я уже говорил, достаточно такая выгодная культура. С одного гектара мы получаем до 40 тонн бананов. Слышу вопрос, слышу. Да, у нас растут в районе Сочи бананы, все правильно, плодоносят. Но, ребят, дело в том, что банан очень долго вызревает. Он вызревает, ну, почти год, да? И у нас просто не хватает, он не добирает ни солнца, ни тепла. Поэтому они просто у нас не вызревают. Ну вот так вот. Они еще могут перенести какие-то холода, даже 0 градусов, минус там 1, минус 2, минус 3. Но даже если отомрет наземная часть, то все равно потом проснется почка и пойдет новый побег. Так, ну ладно, ребят, следующий. Следующую картинку. Ой, слушайте, уже час говорим, и мы топчемся пока с вами на бананах. Перешли на финики. Финики на чем растут, ребята? Молодцы, на финиковых пальмах. Все правильно. Финики растут. Ну, вот тот финик, который мы с вами едим, это финик пальчатый вид. Но есть еще вот тот, который растет у вас дома, скорее всего, самая известная такая домашняя пальма, это феникс, на латыни финик это феникс. Феникс канариенсис, по-моему, он называется, финик канарский, да? А вот то, которое мы едим, это финик пальчатый. И вот, ребята, какая интересная штука. Дикий предок нам неизвестен. Вот так. То есть нам известно больше 1000 сортов фиников. Видите, они какие разные. Желтенькие, черненькие, коричневые, каких только нет. Есть крепенькие такие, есть прямо как вот мармелад, совсем мягкие. Очень много разных фиников известно. Около 1000 сортов.
0: Но где же вот главный профиник, дикий финик, от которого вот это вот вид, дикий вид? А он исчез. Причем исчез он, бог знает когда. Может быть, 1000 лет тому назад. Может быть, 2000 лет назад. Потому что финики возделывают очень-очень давно. Ну, в Библии он упоминается все-таки. А Ветхий Завет сколько тысяч лет назад писался? Вы догадываетесь, да? Вот. Вот, значит, теперь сейчас помню, дактилоскопия, да, дактилоскопия, помните, что такое, да, пальчики, значит, дактилифера, вот, дактилифера на латыни, финик, пальчик, дактилифера, вспомнил. Ну, растет она достаточно быстро, пальма, через 5-8 лет она уже начинает плодоносить, но, конечно, это еще не тот урожай, хороший урожай пальма дает, когда ей 15 лет, когда ей 20 лет, вот там уже 80 и 100 килограммов можно с каждого растения получить. В Месопотамии 4000 лет назад там была письменность, там было все в порядке. Там были глиняные таблички. Так вот, там упоминания о финиках уже есть. Это 4000 лет тому назад. Вот я не знаю, во времена там шумеро-аккадских народов еще живы были дикие виды фиников, из которых они все это разнообразие получали или нет. Но вот в наши времена дикий профиник не сохранился. Теперь я вам, ребята, расскажу такую страшную историю. Я эту историю встречал в разных источниках. Но она хорошая иллюстрация того, что такое финик, скажем, в пустынных районах. Финиковые пальмы, как вы знаете, растут даже в пустынях. Оазис пустыни и сразу вот там финиковые пальмы. Так вот, ребята, был такой город в песках, Соко назывался этот город. Он был очень богатый город, потому что он был на перекрестии караванных путей, там был колодец, был оазис, поэтому он жил и богател. И однажды этот город осадили бедуины, которыми управлял один очень кровожадный бедуинский вождь, а кровожадные люди, жестокие, они очень часто бывают коварными и хитрыми, поверьте моему жизненному опыту. Ну, жители города Соко закрыли ворота городские, взять их было трудно, потому что бедуины там, ну что они там на верблюдах, луки, стрелы, копья, да? Это ж не древние римляне с таранами, со стенобитными орудиями. Хитрый и кровожадный бедуинский вождь понял, что приступом он эти стены не возьмет. И тогда он велел своим верным бедуинам достать свои ятаганы и рубить в окрестностях финиковые пальмы. И вот жители города Соку сидели на стенах и с ужасом смотрели, как одна за другой падают вокруг финиковые пальмы. Срубили их, кто говорит сотни, кто говорит тысячи, в разных источниках пишут по-разному. И когда упала последняя пальма, жители покорно открыли ворота и впустили врагов. Почему они это сделали, ребят? А потому что они поняли, что даже если вот эти бедуины сейчас уйдут, снимут осаду, то без финиковой пальмы им в пустыне уже не выжить. Вот что такое финиковая пальма для народов, которые живут в пустынях. Потому что она дает все. Она дает прекрасную древесину. Она дает плоды финика. А плоды финика, вот можно жить на воде и хлебе, да? Потому что хлеб содержит все необходимые микроэлементы для нашего организма. И можно годами жить только на одной воде, на одном хлебе. Это быстрые углеводы, да? Это же наши силы, энергетика. Финики то же самое. На воде и финиках можно жить месяцами. И вот те же самые бедуинские воины, когда они отправлялись в походы, у него мешочек с финиками. Ему хватало на неделю, на две, а то и на три. Ой, фляга с водой, бурдюк с водой. И финики, что еще нужно? Вот по финику так в ротик. Каждые 3-4 часа он клал и нормально себя чувствовал. Давайте посмотрим следующую картинку. Дальше вот будут мои фотографии, которые я сделал в Израиле. И вы тоже очень удивитесь, ребята. Вот, видите, разные финики. Среди них есть очень дорогие. Вот вторая группка, видите, там самые вот такие вот толстые, их часто называют королевские финики, они безумно дорогие. Они 1500, что ли, за килограмм сейчас стоят. Я их перестал покупать, потому что они стали безумно дорогие в последнее время. Но они самые вкусные. Они вот такие вот толстые, вкусные, мясистые, и косточка у них маленькая, тоненькая. То есть там очень много вот этого вот вкусного, вкусности, да, сластости. Ну, вот покажите нам, Александр, следующую картиночку. А, прям финика захотел. Вот, видите? Вот так гроздями эти финики висят на пальме и зреют. Но, ребята, вот опять-таки, вы что думаете, что вот так вот они сами по себе растут, открыл рот и жди, когда эти финики упадут тебе в рот? Тьфу, ничуть не бывало. Покажите нам следующую фотографию, Александр. Итак, с финиками, вот. Такая же этот снимок я делал в Израиле. Вот там, кстати, это мы с Олегом Шумаковым стоим на этой площадке. Вот это вот такой подъемник, это для того, чтобы ухаживать за пальмами. То есть это вот в пустыне Негев у нас там был такой товарищ, Чижик его фамилия, он наш мигрант из Киева, Витя Чижик. Он такой вот один из, ну, в кибуце их там нету старших, но вот он один из таких вот негласных руководителей кибуцы в пустыне, который занимается как раз финиками, и помело они выращивают. И поэтому вот он нас везде возил, все это нам показывал. Мы там снимали как раз заметки натуралиста с Олегом Шумаковым. И вот, значит, нас поднимали на такой вот штуке. Значит, для чего она нужна, ребят? А теперь смотрите, какая история. У финиковой пальмы, точно так же, как у банана, не-не-не, ребят, она не монокарпик, она плодоносит нормально и не умирает. Но у нее точно так же, как у банана, вырастает приствольная поросль. Ну, покажите нам следующую картиночку. Вот, и вот эту поросль, конечно, тоже надо удалять. А вот мы как раз стоим, Олег снимает, с камеры стоит, и вот там дальше я. Дальше, ребят, а вот дальше, вот видите, осел, он не просто так. Я этот ослик снял. Симпатичный ослик, мы с ним подружились. Эти ослики, они там пасутся в этих финиковых плантациях для того, чтобы съедать вот эту вот поросль молодую. Пока она еще мягенькая, не одревесенела, ослики голодные, больше есть нечего. Все это огорожено электропастухом. Знаете, да, такая проволочка, которая под током. Поэтому никуда ослик не убежит. Ну, куда там в пустыню бежать-то? Вот он ходит, там несколько этих осликов и съедает прикорневую поросль. Потому что если она начнет развиваться, она начнет отсасывать питательные соки. Они нужны большому дереву. Да? Финиковые пальмы бывают очень-очень высокие. А, вот они, видите, ослики. А вот там, видите, капельный полив. Вот эти вот трубочки, которые разложены, это капельный полив. И несколько лет назад был такой референдум в Израиле. Путем референдума они голосовали, какое самое великое изобретение было за все время существования государства Израиль. Это какой у нас, 48-й год, по-моему, 49-й, я сейчас не помню. Так вот, знаете, за что проголосовали? Капельное орошение, капельный полив. Дальше, смотрите, ребят, следующую картиночку я вам покажу. Александр, покажите следующую. Вот это вот, видите, это цветок. Вот это соцветие финиковое. Их очень много цветочков, вот этих на вершине пальмы. И дальше кибуцники, люди становятся на эту площадку, их поднимают туда наверх, и они с секатором в руках начинают вырезать лишние метелочки соцветия. Они оставляют, ну они знают, что вот на вот такую пальму можно оставить там 7-8 штук. А вот на вот такую, которая поменьше, вот там здесь штук 5. То есть они знают, сколько их оставить. Выбирают самые крепкие, самые ядреные, а те, которые похилее, их нужно вырезать. Ну понятно. Потому что если будет слишком много фиников, они будут мелкие, невкусные. А вот если сколько надо, они будут крупные, хорошие и вкусные. Но это еще не все. Потом эти цветочки зацветут. И что надо будет делать, как вы думаете? Покажите нам следующую, Александр, картиночку. Ага, вот. Что это висит? Это вот эти метелочки висят, соцветия. Знаете, почему висят? Это мужские цветы. С них надо получить пыльцу. Причем эту пыльцу получают с элитных сортов финика. Только иногда даже ее покупать приходится, эту пыльцу. И потом, когда покупают эту пыльцу, ее смешивают с тальком. Ну, это такой порошочек белый. Знаете для чего? Чтобы расход был меньше. Потому что тальк дешевый. А сортовая элитная пыльца, она безумно дорогая. Я не знаю, сколько она стоит. Но вот Чижик сказал, ну, она очень дорогая. Деньги там умеют считать. Евреи умеют считать деньги, это вы знаете. Вот он, кстати, вот он, Чижик с бородкой. Да? Это вот старший на плантации. Так вот, когда мы смешали эту пыльцу с тальком, то ее заряжают в специальную пушку. Вот, к сожалению, я не снял пушку, потому что ее там не было. Это вот не сезон был. И из этой пушки начинают обстреливать женские цветы. То есть, таким образом их оплодотворяют. Представляете? Тальком, с пыльцой, вот прямо по этим Вот обстрелять надо со всех сторон каждую пальму. И вот тогда завяжутся финики, тогда они будут вкусными, а потом за ними надо ухаживать, а потом надо проверять, а потом надо опять-таки от вредителей опрыскивать. Вот поэтому в Израиле большие вкусные сладкие финики. Такие же плантации, я знаю, в Иране есть иранские финики, очень котируются. А есть финики, которые растут сами по себе. Вот там, где некоторые ленивые их выращивают, вот они растут сами по себе. Они их там собьют палками и продают на базаре. Конечно, они уже не такие вкусные и стоят не так дорого. Ребят, вот эти вот две истории про финики, про бананы я вам рассказал для того, чтобы вы понимали, что все требует труда, все требует умения и профессионализма. Ничто не растет просто так, ребята, ничто не растет. То есть что-то вырастет, да, но чтобы выросло хорошо, много, чтобы сделать успешный бизнес, для этого надо, во-первых, знать очень многое и уметь. А вот у кого нет подъемников, видите, как ухаживают. Это вот в какой-то из арабских стран вот такие вот бесстрашные парни, которые... ребят, я видел, как без страховок залезают на пальмы, это уму непостижимо. Просто как обезьянки, вот так туда, вот босые пятки, иногда ноги связывают шарфиком, вот как хмеры делают, да, залезают на пальмы. Мы еще дойдем до кокосовых пальм. У них есть такие шарфики, у меня внизу остался, называется крома. И вот этим шарфиком они обвязывают себе ноги, чтобы ноги были связаны, чтобы не расходились. И вот так вот по дереву, раз, раз, раз, раз, раз, как у нас электромонтеры на столб с кошками. Покажите следующее. Представляете, вот какая высота? Это же высокая пальма. Ствол-то, видите? То есть тут высота, будь здоров, если упадешь, костей не соберешь. А вот видите, без всякой страховки, с босыми ногами. Вот точно так же. Раз и полез. Руками обхватился и раз, раз, раз, раз. Я вам по секрету скажу, ребят, я очень боюсь высоты. Вот чего я боюсь, это высоты. С детства. Я когда смотрел на них всегда, у меня душа в пятки уходила. Мне даже смотреть на них было страшно. Вот, следующее покажите нам. Вот, а это вот я лезу. А это я лезу, правда, на сахарную пальму. Вот такая вот лесенка. Тоже очень неприятно. Я же говорил, что высоты боюсь. Ну, пришлось лезть, куда же деваться-то. Кино снимали. Это вот такая вот палка, а на ней вот такие перемычечки. Вот они по ним, это я там. Господи. А они как-то вот... Очень быстро и ловко это делают. Давайте следующее посмотрим картинку. Это про сахарная пальма. Про сахарную пальму. А вот этот кокос. Это у нас кокос. Кокос нуцифейра. Да, это его латинское название. Монотипный род. Семейство пальмовое. Ребята, что такое монотипный род? Помните? Монотипный. Моностерео. А? Моно один, да. Это род, в котором всего лишь один вид. Называется монотипный род. Семейство пальмовое, настоящая пальма, родина. Где родина? Ребят, никто не знает, где родина. Ну предполагаю, да. Дело в том, что кокос – это дерево, это пальма морских побережий. Спелые кокосы очень часто падают, море их уносит, и море их носит по всему белому свету. И кокосовый орех – ну, он тоже не орех, конечно, мы его называем орехом, на самом деле это тип плода, у него не орех. Да? Он может, он не тонет, он водонепроницаемый, зародыш выживает, и потом прибило его на каком-нибудь атолле, да, и вот коралловый атолл посреди океана, и на нем вырастает целая пальмовая роща, именно поэтому. Поэтому никто интродукцией не занимается, что такое интродукция, мы с вами знаем и помним, да? Молодцы. У нас же целая беседа была, гримаса интродукции. Поэтому вот они циркум тропические и растут у нас кокосовые пальмы, но растут они у нас там, где влажно, где соленые влажные брызги, где соленый влажный морской климат, где бризы освежающие, да, вот там они растут. А вот где-нибудь в пустыне кокос уже, конечно, не вырастет, потому что ему требуется вот такая вот соленая влага. Поэтому где родина, никто не знает. Почему он кокос? Да, коко. Коко – это на португальском обезьянка. Покажите нам следующую картиночку, Александр. И там где-то будет вот крупно плод. И... А, это интересно. Дойдем до коко. Не, назад верните, где сеточка такая.
1: Вот. Эту фотографию я сделал в Камбодже. Каждое утро мы завтракали в таком очень уютном маленьком ресторанчике, и над нашим столиком росла эта пальма, и на этой пальме была вот такая сетчатая юбка. Ну, понятно почему, да, чтобы кокосы не падали на почтенную публику, хотя, как Олег Шумаков перевел нам одну древнюю кхмерскую мудрость, там есть такая пословица, она переводится как «на хорошего человека кокос не упадет». Ребят, дело в том, что кокосы вырастают очень большие, очень тяжелые плоды. 2,5, а то и 3 килограмма. Представляете, вот такая вот кокосина. Причем он же ведь в жесткой кожуре. Мы с вами поговорим чуть позже. Я вам конструкцию, да, строение этого плода расскажу, объясню, как все это называется. Вот. А высота бывает огромная. Высота 20-30 метров у такой пальмы. А теперь вот посчитайте. Вот с высоты хотя бы 20 метров вот такая бандюлина, 2,5 килограмма, крепкая, как камень, летит с ускорением и попадает вам по голове. Что будет? Правильно. Так вот, ребят, значит, есть такое, ну, во многих источниках это встречается статистика, что ежегодно на нашей планете от падающих с пальм кокосов погибает 100, а то пишут еще 150 человек. Ребят, вот кто считал? Ну вот у меня сразу возникает вопрос. Ребят, а кто считал вот этих невинно убиенных кокосами по башке жителей земного шара в разных там... Тем более там есть такие страны, где вообще документов нету. Ну погиб человек и погиб. Вздохнут, и ни один ЗАГС записи не сделает о том, что человек... Откуда тогда эти цифры берутся? Это фейк. Это 100% фейк. Ну, конечно, кто-то когда-то наверняка погибает. Но не 100 и не 150 человек на планете. Откуда это взялось? А секрет, ларчик просто открывался. Дело в том, что в 2002 году была такая, вот я не помню, то ли это статья была, то ли это фильм был, который в защиту акул. И вот в этой, то ли фильме, то ли статье, вот не помню. Помню, что это 2002 год. Там была такая громкая фраза, которой суждено было стать знаменитой, что мы считаем акул кровожадными, бла-бла-бла, а на самом деле от кокосов, падающих с пальм, ежегодно погибает 100-150 человек, а от острых зубов акул ежегодно погибает 5, максимум 10. Ну, эта фраза действительно стала исторической. Теперь стали цитировать, что 100-150 человек погибает от кокосов. На самом деле фраза, в общем-то, достаточно правильная, потому что, в отличие от кокосов, жертвы нападений акул всегда фиксируются. Есть международный мониторинг, есть международные данные, вы можете это прогуглить. Легко, да, вы можете посмотреть, в каком году сколько смертей зарегистрировано от зубастых пастей акул. То есть эта статистика есть. В отличие от кокосовой. Откуда берется кокосовая, а бог его знает. Переворачиваем страничку Александра, смотрим нашу следующую картинку. Вот видите, вот он, этот орех, ну он не орех, этот плод кокосовый, который только слегка еще мачете ножиком подрубили. Да? А теперь, значит, смотрите, ребят, значит, если мы вот эта вот шкура плотная, да, как броня. Это называется экзокарп. Он бывает зеленый, бывает экзо. Слышишь? Нет, экзотика, ну, тоже причем, но не совсем так. Экзоскелет, да? Слышали, да? Экзо – это внешний. Экзокарп. То есть, это внешняя оболочка такая, защитная. Она вот как у желудя дубового, только намного тверже. Ее даже ножом не разрежешь. Нужно размахнуться и острым мачете рубануть тогда, или топором. А ножом ее перочинным еще не разрежешь, такая она. Он бывает зеленый, бывает такой красноватый, у разных. Если мы его снимем, то под ним мы обнаружим волокна. Это волокна такие, знаете, они как вот щетина у кабана, жесткая, видели, наверное, да? Это называется койра. Покажите нам следующую картиночку. Вот кокосовая койра, вот эти волокна, вот они, видите? Она тоже идет в дело. Она идет в дело, из нее делают матрасы, из нее делают кокосовую стружку, иногда прессуют, делают такие утеплители.
0: террариумисты прекрасно знают эту кокосовую стружку, потому что вот наполнители для террариумов, такие вот сухие брикеты, мы их кидаем в воду, они намокают, и сразу получается много-много такой вот сырой кокосовой стружкой, которой мы устилаем террариумы. Вот она много куда идет, эта койра. А вот под койрой такой вот слой мезокарпа. Это вот слой, который обеспечивает нормальную температуру, чтобы зародышу там внутри было хорошо и тепло. Под ним, вот то, что мы с вами называем водой, да, молочком кокосовым, на самом деле это не вода, не молочко. Это вода, она такая мутноватая водичка, это называется эндосперм по-научному. Да? Ну, где-то пол-литра, литр, наверное, вот так вот в каждом орехе. Он, кстати, очень долго созревает. Он созревает почти год, этот кокосовый орех. Покажите нам следующую картиночку. Вот. А вот это вот, видите, три штучки такие. Из-за чего, кстати, и назвали коко обезьянка. Видите, как ротик, два глазика. Это семя почки. Вот одна из них просыпается, и из нее вылезает зародыш. И если, ребят, вам надо сунуть дырочку, сунуть трубочку, да, для того, чтобы выпить молочко кокосовое, то вот самое слабое – это ахиллесовая пята. Вот это вот как раз кружочек, где семипочка, его легче всего нарушить. Ну, не знаю, там можно какой-нибудь толстый гвоздик или отверточку молотком ударить, и быстро образуется дырочка, сюда трубочку вставили, и все хорошо. Кокосовая вот эта вот вода, ну, не хочется молоком называть. Ребят, многие почему-то думают, что вот разрубил кокос, и оттуда молоко прямо белое, как в магазине, потекло, вкусное, сладкое. Нет. Ребят, кокосовое молоко, которое продается в пакетиках, это вот как раз копра. Копра – это вот этот вот белый слой такой мясистый, который мы едим. Да? Если вы купили этот орех, вы его раскололи, водичку выпили, эндосперм, она такая сладковатая, освежает. А дальше вы начинаете ложкой отдирать вот эту вот копру, да, от эндокарпа. И она очень вкусная, действительно, у нее вкус нежного ореха. Ее труд иногда на терочке, получается кокосовая стружка, да, это кокосовая стружка, баунти, вот, да, посыпают часто тортики, там, всякие вот изделия. И это вот как раз вот из него все это делается, это вот койра. Собственно говоря, вот я сбился с мысли, что-то вам хотел сказать, и видите, с мысли я сбился окончательно. Ну, собственно говоря, с кокосами мы с вами разобрались, давайте следующую картиночку посмотрим. А, знаете, ребят, вот интересная такая история, вот они, видите, лежат кокосы, уже проломленные, и вот там насыпали эту койру. В 2010 году с официальным визитом в Индию приезжал президент Соединенных Штатов Барак Обама тогда был. Помните, первый афроамериканец, который стал президентом США. И к его приезду везде, где он собирался находиться, спилили кокосовые пальмы. Это не байк, это не фейк, это действительно так. Причем спилили их в основном в музее Ганди, где на территории музея росли эти высокие кокосовые пальмы, чтобы, не дай бог, вы представляете, прилетит такой на голову президенту США кокосик, ведь это же не просто скандал, это и война может начаться, да? Ну и еще такой момент, ребят, значит, собирают как кокосы. Точно так же собирают вот эти вот бесстрашные местные ребята, которые забираются на головокружительную высоту. Я просто вот видел, когда у меня душа в пятки уходила. И вот эта вот огромная, высокая, длинная пальма, она еще раскачивается вот так вот. А он там на макушке без всякой страховки с этим своим мачете их срубает вниз. Фантастической отваги люди. Но я этого не видел, я об этом читал, что обезьян дрессируют кнутом и пряником, вот положительное, отрицательное подкрепление, другого метода дрессировки еще никто не изобрел, и якобы обезьяна до 500, хорошая дрессированная обезьяна до 500 орехов собрать может, скинуть своему хозяину спальню. Ну, едем дальше. С кокосами мы с вами вроде разобрались. А, знаете, вот, наверное, вот она, видите, как раз. Яванская макака. Этот снимок я сделал в Камбодже. А вот она там сидела, паслась и доедала то, что за туристами осталось. Там целая толпа этих ребят паслась, обезьяночек. Следующий нам покажите. Ага. Вот. Вот, ребята, это как раз, видите, отделенная часть. Это копра. Вот та самая, которая потом трется на терочке, которую можно есть как орех. А вот следующий, Александр, нам покажите картиночку. Вот. Здесь она уже потертая, здесь молочко, да, забыл сказать, молочко делают так, мелкая-мелкая вот эта вот копра в порошок стертая, ее разводят с этим же, с водичкой из кокосовой, да, с эндоспермом, и добавляют туда сахар. Вот так делают это молочко кокосовое, которое продается. Следующее покажите нам картиночку. Там такие машинки у них затеяли, а вот уже это койра. Это койра, которая там, ее тоже труд, из нее что только не делают. Это вот эти вот уже скорлупки. Ну, поехали дальше. Едем дальше. Вот это вот, видите, вот эта вот кокосовая стружка, которую прессуют, делают матрасы, в набивку мебели, как ее только не... Делают щиты такие, утепления. Очень много она находит где применение, и как строительный материал, и как... И вот следующую нам покажите картиночку, Александр. Вот, а это вот, видите, шлифуются эти орехи, и вот такие вот сувениры из них делают. Следующий, покажите, нам там прямо резьба будет такая ажурная. О, видите, как режет. Это уже можно и светильничек какой-нибудь сделать из этого. Ну, местные мастера, у них руки золотые, они что только не делают. Следующий, покажите нам картиночку. Вот, а это текстура дерева. Потому что сама пальма, у нее очень крепкая древесина и очень красивая вот такая вот рябая текстура. И мебель из нее делает. То есть вот такая доска кокосовая, она очень прочная. Ногтем ее не процарапаешь, она след не оставляет. Вот. И очень прочная, не гниет. Прекрасный строительный материал. Ну, листья, само собой, идут тоже как строительный материал. Из них циновочки всякие плетут. Из них плетут там корзиночки какие-то. Они идут на крыши. Вот как у нас соломой кроют крыши, у них листьями кокосовыми. То есть кокосовая пальма, она вся расходится, ничего не пропадает, все в хозяйстве пригодится. Едем дальше. Давайте следующую. Ой, мы с вами еще только кокос проехали, а у нас еще... Вот, вот это вот сама доска кокосовая. Видите, она еще пористая внутри, поэтому она очень хорошо держит... Вот, это у нас, ребят, это вот мой любимый, мой любимец. Мангостин или мангустин? Ой, как же! И в воздухе тучи курений висят, плоды мангустина золотые висят, лугов кандагарских пылает ковер, и смело накинут небесный шатер или небесный ковер. Знаете, чьи стихи? Ни за что не угадайте. Николай Васильевич Гоголь. До того, как писать прозу, когда он был молодой еще, он писал стихи, поэмы. Это вот идиллия, которая называлась «Ганс Кюхельгартен», по-моему. Вот там есть «Мангостин» упоминается. Но, видите, Николай Васильевич Мангостин в Кандагар отправил, да, где больше пустыни каменистой. Мангостин там, конечно, отродясь не рос, и он не золотой мангостин, он цвета баклажана. Кругленький, вот как теннисный шарик. Потрясающая совершенно штука. Вот, смотрите, очень хорошо видно. По кругу разрезаешь вот так вот слегка, надрезаешь его, надрезаешь, потом пак, разделил на две части, и в одной из них оказывается белоснежная мякоть. Но правда, внутри каждой дольки, вот видите, дольки, как у мандарина, да? Внутри каждой дольки еще и семечко. А, потрясающей вкусноты. Она кисло-сладкая, она душистая, но шкурка вяжет, вот как у граната. А, но, ребят, здесь есть одна засада. Ну, поскольку в тропических странах, таких как там Вьетнам, Индия, Камбоджа, Лаос, мангостины очень дешевые. Их можно купить там, вот я не знаю, как сейчас, 15 лет назад в Камбодже я на доллар покупал вот такую вот сумку огромную мангостину, и половину ты потом выкидываешь. Потому что либо они внутри подпорчены такими червячками, которые оставляют желтые плоды, либо часто, я не знаю, из-за чего это бывает, то ли они болеют, то ли они перезрелые такие. Но вот сама мякоть, она белая, как вата такая, белоснежная, да? А иногда вот такие кусочки этой белоснежной мякоти становятся прозрачными. Вот как если бы они обморозились. И такие мангостины, конечно, уже невкусные. Это первый момент. И второй момент. Поэтому половину точно купленных мангостинов полетит в мусорку. Они же безумно дорогие. У нас они тоже продаются чуть ли не по 100 рублей штучка. Вот я так встречаю их иногда на рынках. Ну, ребят, ну, жаба душит, тем более, что я знаю, что эту половину ты выкинешь. И еще один такой момент. Мангостин мангостину рознь. Ребят, это как яблоко. Вот у одних яблоко вкусное сорт, у других невкусное. Точно так же мангостин, как арбузы, да? Вот точно так же мангостины. Иногда ты попадешь у одного торговца, они все вкусные, да? А у другого они уже не... Ну, они бывают вкуснее и не очень вкусные, на любителя. Кому нравится кислее, кому нравится слаще.

Помню, я не нюхал цветки, но, по-моему, пахнут. Следующий покажите нам. Хотя, может быть, и не пахнут, потому что там очень много сочится такого сладкого нектара, который очень... Нет, наверное, все-таки пахнут. Опылители привлекает. Вот это зеленый мангостинчик. Видите, такие кожистые у него листья глянцевые. И потом он начинает созревать и окрашивается вот в такой темно-лиловый цвет, как баклажан. Вот в точности бывают круглые баклажаны. Вот мангостин – это вот как круглый баклажан. Значит, плодоножку вот эту срываем с околоплодниками. Вот, мы ее отбрасываем, делаем надрез. А вот, ребят, следующий – это мой любимец. Вот это то, когда... Давно я там не был, ребят. Но всякий раз, когда я оказывался в какой-нибудь азиатской стране, Олег надо мной шутит всегда. Шумаков, он их ненавидит, а я их обожаю. Ребят, это, на мой взгляд, это король. Это король всех фруктов. Это знаменитый дуриан. Я вообще хотел назвать нашу сегодняшнюю беседу портрет Дуриана Грея, да? Потому что дуриан это, ребят, это потрясающая, неповторимая штука. Знаете, как про него говорят? У индийцев, по-моему, есть такая пословица: ад снаружи, рай внутри. Снаружи у него крепкие, мощные шипы. Вот такие вот, видите, очень острые. Вот в руки его возьмешь, прямо колется, как еж. Его в руках даже больно держать. Он бывает большой, тяжелый, несколько килограммов весит. Вот такой вот. Мало того, самое страшное, что дуриан, он еще и не пахнет, а воняет. Ну, об этом мы с вами поговорим сейчас чуть позже. Вот, значит, дуриан – это у нас семейство мальвовые, мальвоцветные, то есть это родственник нашей мальвы, штокрозы, да, и родственник, а вы знаете, что баобаб – это тоже мальвовое семейство, то есть дуриан, он очень близкий родственник баобаба африканского, практически двоюродный брат. Нет, ребят, он не из Африки, он из Юго-Восточной Азии, родом, он парень местный, вот Калимантан, Индия, Вьетнам, вот эти вот края, он оттуда. Дурианов, род дуриан, там, по-моему, около 30 видов. Они достаточно разные. И, ребят, если честно, я вот их хорошо не знаю. Я дурианы видел только те, которые продавались на рынках, но видел, которые растут, вот эти вот. Но поскольку это большие вот плоды такие, у дуриана, у него дерево само, конечно, не может выдержать. Но представляете, там каждый вот такой дурянище, да? Он же ведь весит несколько килограммов, а их много на дереве висят. То есть обломаются ветки. Поэтому очень часто, покажите нам следующую картиночку, очень часто, а вот это вот, ладно, сейчас я вам чуть позже скажу. Значит, смотрите, когда мы с вами вот эту броню разрезаем, да, вот эту крепкую шипастую броню, то там оказывается, преодолевая отвращение. Иногда приходится нос прищепкой зажимать, потому что они пахнут, они страшно воняют. Причем этот запах, он всепроникающий. То есть, если вы принесли его домой, если вы заперли его дома в комнате, дуриан, плод целый, то вонять будет весь дом. И вы от этого запаха уже не избавитесь никогда. Если вы дуриан оставили в машине, вот можно отомстить кому-то, подбросить ему в машину дуриан на ночь. Все, машину надо выкидывать. Вы никогда этот запах оттуда не выветрите. Это знают все прекрасно. О запахах дуриана мы с вами поговорим. Так вот, когда вы снимаете эту шкуру, почему ад снаружи, рай внутри, обнажаются вот такие филейные части. Они желтые. Это вкус ванильного крема. Совершенно потрясающий, тонкий, сладкий вкус и сама такая консистенция, знаете, вот взбитые сливки, ванильный крем, вот это вот все вместе. И самое главное, что там очень много гормона эндорфина, который, как бы вам сказать, вот на таком, на эндокринном уровне вызывает у вас чувство глубокого удовлетворения. Почему люди так подсаживаются на дуриан? То есть, когда вы едите его плоды, вы начинаете испытывать чувство глубочайшего удовлетворения. Я дуриан обожаю. Ну, родину, конечно, за дуриан не продам, но, кстати, они очень дорогие. И даже вот в какой-нибудь стране небогатой, как Камбоджа или Лаос, вот один плод дуриана, это я в Камбодже снял, видите, это памятник дуриану, он огромный.
То есть вот это вот.

перед нами зелененькая, это стриженная живая изгородь, высокая, которая мне по грудь. А этот памятник, он огромный, там вот ананасы, с другой стороны мангостины, а в центре, как король фруктов, это дуриан. Так вот, про дуриан, как же писал-то один англичанин, там полковник, я не помню, Джефферсон, что ли, его фамилия была, и он с чисто английским юмором, он писал так: «Есть дуриан, это все равно, что в 30-градусную жару лакомиться тухлой селедкой над открытой крышкой канализационного люка». Ну, ребят, вы знаете, с одной стороны, конечно, вот эта вот вонь дуриановская, она преувеличена. Конечно, от него так не разит, что прям хоть святых выноси. Но просто запах действительно очень стойкий, и этот запах, он пропитывает все вокруг. Вот такая вот беда есть. Вот, поэтому вы немножко не верите вот этим всем рассказам. Но вот покажите нам следующую картиночку. Следующую картиночку. Вот он, видите, разделанный уже дуриан. Он напоминает нам конский каштан наш. Только огромный вот такой вот. У него вот такая же вот структура плода. Очень похожая на наш конский каштан. Только вместо вот этого вот каштана, да, семя, здесь вот это вот несколько долек мясистых, безумно вкусных. Следующее покажите нам, Александр. Кстати, не так просто выбрать правильно. Вот их часто продают уже, похоже, на почки, да? Только желтого цвета. Очень часто их продают уже в этих тазиках. Сверху пленкой обтянуты уже. И вообще, чаще всего, самому я пробовал. Самому очень долго, муторно и неприятно разделывать дуриан. Поэтому обычно так, вот когда покупаешь, я забыл сказать, что вот эта вот штука, да, один плод, он будет стоить 20, 30, а то и 40 долларов. То есть в Камбодже 20-30 долларов – это может быть месячная зарплата. То есть это недоступное лакомство для кхмеров. Нет, ну если ты работаешь на дуриановой плантации, там, да, можно под шумок, наверное. То есть это не для бедноты. Если сюда дуриан продается куда-нибудь за границу или в Европу, он вообще стоит космических денег. Но его же нельзя транспортировать. Вот в чем дело, ребят. Вот покажите следующую, Александр, картиночку. Очень часто в юго-восточной, вот видите, вот такие «No durians allowed». Да? Очень часто и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в Камбодже, следующую покажите картиночку, можно видеть вот такие вот, видите, 2000 бат штраф. Не курить и не есть, не проносить дуриан. Его нельзя проносить в гостиницу, его нельзя проносить в самолет, его нельзя никуда проносить. Вот такая вот история. Что вам еще про, ну, про дуриан еще что вам рассказать? С дурианом еще такая история. Его обожают не только люди, его обожают животные. Слоны прямо голову теряют, когда спеют. А, вот еще, ребят, забыл вам сказать такой любопытный факт. Дуриан нельзя рвать. То есть дуриан должен сам упасть. Вот когда он созрел, вы же так, это не арбуз. Это по арбузу можно постучать, там есть 25 семейных способов, как определить, спелый арбуз от неспелого, да? А у дуриана так не определишь. И единственный способ, он должен сам упасть. Поэтому те, кто работает на дуриановых плантациях, они ходят обязательно в касках, бронированных защитой, там защитные сетки, чтобы он упал, спружинил, обязательно на эту сеточку. Вот. И, конечно, очень много зависит. Иногда они невкусные попадаются, иногда... Ну, это как арбузы у нас, ребят. Вот такая же история. Иной раз арбуз купишь и выкинешь его весь, да? А иной раз такой арбуз прям с ушами хрустит, да? Вот такая же история с дурианами. Очень обидно бывает. Он же дорогой, как я говорил. Иногда купишь, а он не очень. Это зависит... Я понял вопрос. Нет, ребят, сортов не выводят. Видов около 20, как я вам уже говорил. Видов – это диких видов. И, конечно, все зависит от того, где он, в какой стране, какой это... Там очень большая полиморфность. Ну, так, про дуриана еще есть что у нас сказать? Вот... Забыл вам сказать, ребят, мякоть вот эта вот желтая, она по-научному называется орил. Орил – это вот как раз вот эта вот густая, сочная, нежная, кремовая мякоть. Вот, вот еще забыл вам рассказать такую интересную историю. Значит, смотрите, был такой
Эдвард Джон Генри Корнер его звали, ботаник. Он жил в первой половине 20 века. И он выдвинул такую достаточно известную в свое время Дуриановую теорию. Значит, в чем она заключалась? Он обратил внимание, что самые вкусные плоды, самые вкусные, самые мясистые, они на невысоких деревьях, и они очень привязаны к животным. И как опыление, да, в плане опыления, в плане распространения, потому что дуриан обожают все. Вот когда поспевает дуриан, первыми чувствуют слоны. Почему слоны, ребята? Я вам говорил об этом, помните когда-то? Почему слоны первыми? Никто не помнит. Потому что у слонов самый тонкий нюх, скорее всего, из всех наземных животных. У слонов нюх лучше, чем у собак. Поэтому первыми верхним чутьем чуют созревшие дурианы слоны, да, и бегут к ним. Потом носороги, потом олени, кто только. Даже тигры, вам по секрету скажу, даже тигры обожают дурианы. Ну и, конечно, они все поедают вот эту вот мякоть, и когда они вот уже съедают сам орил, то они потом распространяют семечки дурианов, сдабривая их азотным удобрением. Так вот, у Корнера была теория, что все древние растения, они все имели крупные цветки, небольшую высоту, вкусные плоды, которые привлекали разных животных, а уже потом эволюционные, они становились выше, они уже избавлялись от этой зависимости их распространять, да, там как какие-нибудь там, я не знаю, дубы, ну, дубы, может быть, неправильный пример. Вот такая была у него теория. Это вот она так и называлась, Дурианова теория. Хотите, прогуглите, если вас заинтересовал этот момент. Ну, вот, наверное, все, да. Наверное, все, что можно рассказать про дуриан. Давайте следующий посмотрим. Следующий, вот это тоже, конечно, очень вкусная штука. Это анона. Мне она очень нравится. Вот, ребят, когда мы говорим, что тропические плоды, я же вам говорил, что многие из них, ну, попробуешь так, да, ну, ничего. А вот дуриан, кстати, многие ненавидят. Вот я когда последний раз снимал в Камбодже, у меня была большая съемочная группа наша, это уже Хабургай в натуре мы там снимали, они выложены в интернете, то вот у меня в группе сколько, 6 человек, никто так и не отважился. Олег их терпеть не может, он этих дурианов видел на своем веку полно, он их страшно не любит. Вот. А вот ни два оператора, ни звукорежиссер, ни режиссер, Елочка наша, так они бегали. Я говорю, ребят, ну попробуйте, там в фильме это есть. Я говорю, ребят, ну попробуйте, они носы зажимают от меня в разные стороны. Вот. Так что это все на вкус и цвет. А вот Анона, она нравится всем. Потому что у Аноны вот эта вот внутренность, она такая мучнистая. Вот на мороженое похоже. Очень многие ее сравнивают с пломбиром, да? Ее можно прямо ложечкой выгребать. Ну, правда, надо выплюнуть вот эти крепкие косточки со шкуркой. Итак, анона. Анона – это очень обширный род, семейство аноновых, родина. Родина, ну, аноновые, они есть и в Африке, и в Южной Америке. Там разные есть представители, потому что это, наверное, самый обширный род. Сколько там видов, я не помню, но там десятки видов, ребят, просто десятки видов, и плоды они все разные, и вот черемоя, да, гуанабана, это все тоже всевозможные аноны, просто это разного вида аноны. Вот у них, по-моему, кстати, сорта уже есть, они очень разные. У них очень много названий. Ну, например, сметанное яблоко. Вот черемою называют деревом оружия, потому что у нее действительно на пломбир похож этот вкус. Сметанное яблоко, кремовое яблоко. Есть анона гладкое, анона колючее. Очень много разных видов. У каждой свое коммерческое название. Такое вот название. Зеленые аноны, кстати, используются как овощи. Есть аноны большие. Вот мне они не нравятся. Они, знаете, не такие кислые и мягкие. А вот эта вот анона, она маленькая, крепенькая, очень сладкая, действительно как мороженое. Следующее покажите нам, Александр, там будут разные аноны у нас. Вот они, видите, есть красненькие такие аноны, есть беленькие. Косточки у них очень крепкие, их, конечно, надо сплевывать. Следующее, похоже на косточку от хурмы, только косточка от хурмы, она такая коричневая. Вот они, лежат аноны.
по-моему, мой снимок, да, я снимал в Камбодже. Вот эти вот самые вкусные аноны. Они ровные, кругленькие, как шишечки. И они такие сахаристые, мучнистые, как мороженое. Следующую нам покажите, Александр, картинку. Ага, вот она, это гуанаба. Да, уже следующую. Вот она, кстати, следующую покажите. Вот она же. Но вот это уже покислее. То есть вот эти вот большие аноны, они... Ну, опять же, кому? Вот Олег любит кисленькие, например, Шумаков. Я люблю маленькие, сладенькие. Ребят, тут уже есть, да, есть аромат, такой душистый, своеобразный аромат. В общем, ребят, эта штука достойная, но у нас они почему редко продаются? Я их видел, в продаже тоже очень дорого стоят, потому что они начинают чернеть, они не обладают легкостью. Их тяжело, конечно же, перевозить. Они начинают чернеть и становятся, знаете, вот как бывает с грушами, которые перезрели, начинают раскисать. То есть вот эти вот волокнистые уже не так вкусно. Ну, давайте, анон, проскочим кавалерийским наскоком, да, и надо ехать дальше, потому что мы с вами уже 1,5 часа. Вот, ну, это старфрукт. Старфрукт, конечно, вы знаете, она же называется карамбола. Шри-Ланка, Индия, ну, в общем, Юго-Восточная Азия. Ну, дерево такое метров 5. Следующее, покажите картиночку, как он растет. Когда его пореешь, он вот как звездочка такая пятиконечная. Ребят, я пробовал, ну, без восторга. Им очень любят украшать всякие коктейли, салатики вот этими звездочками, да, как декор. А так пожуешь, ну, кисло-сладкий. Он, знаете, он такой по крепости, как этот, как перчик, как болгарский, да, даже внешне чем-то похож. Ну, сладенький такой, слегка, но без душистости. В общем, не самое интересное то, что на вкус и цвет, товарищи, нет. Может, кому-то нравится. Едем дальше. Давайте, старфрукт мы проскакиваем. Вот. А вот эта девушка достойная. Это папайя. Папайя. Ой, ребят, вот здесь одна такая интересная штука. Вот вы знаете, когда я работал на телеканале «Культура», и мы делали эту передачу «Заметки натуралиста», мы ездили зимой в командировке по линии Министерства по туризму. И нас очень часто селили в роскошных гостиницах. Дело в том, что зимой они все равно пустуют. Ну, что там, в гостинице она зимой, там, не знаю, заполняется на 1/10. И поэтому нас очень часто селили вот в таких фешенебельных пятизвездочных гостиницах. И когда утром идешь на завтрак, то там стандартный набор. Бекон, там, я не знаю, сыр, там такой сыр-сякой, колбаска. И обязательно папайя, обязательно дыня, обязательно там еще какие-то ананас, да, банан. Так вот, знаете, что меня удивляло? И дыни, и папайя всегда были зеленые и невкусные. Вот за такие деньги. Пятизвездочный отель, который там позиционирует себя как суперотель. Ну, что трудно было хорошую папайю купить. Папайя стоит дорого. Она стоит где-то 1000 рублей килограмм у нас. Папайю по-разному называют. Я вам могу секрет открыть. Я прихожу на свой рынок. У нас рядом с домом рынок. Вот, и всегда, а у меня там есть уже знакомые торговцы, вот, и говорю, так, папайя почем? 1000 рублей килограмм. Я говорю, да, ну хорошо. Вот, когда она у тебя протухнет, и ты ее будешь выбрасывать, я у тебя приду и куплю ее за 200 рублей. Прихожу дня через два, говорю, эй, иди сюда, ты папайю хотел, да? Я покупаю, она уже пошла такими пятнами, там гнильца уже какая-то. Вот в это время, ребят, она самая вкусная. Она становится сочная, нежная. Вы просто вырезаете вот эти подгнившие места, и вот тогда она тает во рту. Она как дыня, у нее оранжевая мякоть. Это безумно полезная штука, папайя. Их тоже много разных сортов, видов. Покажите дальше, Александр. Меня в Бразилии научили. Вот, видите, вот большая оранжевая, маленькая. Вот эти маленькие я не люблю. Они какие-то вот, ну, никакие. А вот эти вот самые вкусные, самые сладкие, самые душистые, как дыня, это, как правило, большие папайи. Меня научили в Бразилии, надо обязательно несколько ломтиков папайи съесть утром натощак. Это вот для микрофлоры желудка, для пищеварения и так далее. Особенно кто мучается всякими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, это потрясающая штука. И вот съел несколько ломтиков, а уже через полчаса можно позавтракать. Итак, папайя. Папайя, семейство кариковый, род дынное дерево.
Значит, бывают большие, до 45-50 сантиметров. Вот такие вот, они как кабачки. Значит, почему дынное дерево? На самом деле оно не совсем дерево, оно высокое, да? Оно, в общем-то, высокое, до 10 метров, но я бы даже сказал, что это травянистое растение, потому что, ну, это все-таки не дуб, не вяз и не липа. Там нет такой коры. Это вот, ну да, такое, скорее все-таки травянистое растение, высокое, пальмообразное. И покажите следующую картиночку. Там вот эти висят такие вот здоровые, здоровые, вот они. Вот они плоды. Видите, желтенькие это уже которые поспели, зелененькие, которые еще зелененькие. Родина. Родина юг Мексики. Где-то юг Мексики. Почему она называется хлебное дерево еще, да, вот во многих странах? Есть другое хлебное. Я знаю как минимум 3-4 растения, которые называют хлебные деревья, в том числе и папайю, потому что есть такая традиция в некоторых странах печь на углях, поджаривать вот эти плоды папайи. И они при этом действительно пахнут как свежая хлебная выпечка. Поэтому их назвали хлебным деревом. Я не знаю, я не пробовал никогда. Сотни сортов выведено, очень много разных сортов. Кстати, не всегда попадаешь на хорошую вкусную папайю. Иногда она, в общем, такая водянистая, пресная. Еще один такой момент. Вот шкурку надо не жадничать, срезать побольше. Потому что вот близко к шкурке вот эта вот часть, она немножко вяжет во рту, а вот самое вкусное, самое нежное, это, ну, как у арбуза, да? Это вот там уже внутри, ближе к зернам, ближе к семенам. Кстати, папайя очень активно используется в медицине. Делают всякие вытяжки, вот папаин вещество, да, его даже используют как лекарство, этот папаин, и снимают боли суставные, как его, Форд, да, актер это звали, который Диана Джонс, помните? Вот когда одну, я читал просто где-то интервью его, когда одну из серий Индиана Джонс снимали, у него в это время были страшные боли, у него протрузия межпозвонковых дисков, позвоночник, то есть он не бегать не мог, не прыгать, и как он говорил, во время съемок он держался только на инъекциях папаина. То есть вот какое-то лекарство ему срочно доставили на основе папаи, которое снимало вот эту вот боль. Из папаи У папайи, да, почему я вам сказал, бразильцы-то рекомендуют его есть натощак, потому что вот этот папаин и другие вещества, которые там содержатся, они очень здорово помогают переваривать и размягчать мясо. И в тропических странах некоторых даже делают такую кашицу из перезревшей папайи, и в ней маринуют жесткое мясо. И оно становится сразу волокнистым и мягким. Вот такое у нее свойство у папайи. Ну, еще такой момент, вот мне приходилось об этом читать, но я не пробовал, ребят, поэтому сами не пробуйте. Но я читал, что семена сушат, вот когда ее разрезаешь вдоль, да, то там как черная икра, очень похоже на черную икру, вот эти мелкие семена, но я читал, что их сушат, перемалывают, и можно как кофе заваривать напитки, делать разные, но я не пробовал, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Не как кофе, извините, как перец, как черный перец используют, пряности посыпают. Сейчас бы я вас отправил бы, сделали бы кофе из нее. Так, ну вот, наверное, с папайями мы разобрались, едем дальше, крутим. Вот она. Вот это вот, кстати, ребят, вот запомните, вот этот сорт, видите, он такой с пупырами, с веснушками, и внутренность у него такая вот желтовато-оранжевая с переливами. Вот это самый вкусный и самый сладкий сорт. Они большие такие папайны. Я помню первый раз, когда я их увидел лет 40 назад. Это были 80-е годы прошлого века. И я не знаю, в какую мы тропическую страну поставили оружие и с нами рассчитались плодами папайя. Но вдруг в магазине я увидел вот эти лежат как кабачки. Было написано «папаня» почему-то. Даже не знали, что это папайя. Фрукт папаня. 2 рубля килограмм, как бананы. Был ценник, как сейчас помню. И вот тогда я первый раз попробовал и пришел в неописуемый восторг. Это вкусно, это полезно. Ребят, вот это здорово. Ну, опять же, у нас это очень дорого. Ну, едем дальше.
Вот это вот Питахая, ее Питахая по-разному называют, Dragonai ее называют, или Dragonfruit, там по-разному, да, в англоязычных странах. Ребят, вот кто не знает, да, вот посмотрели на этот плод, да, он его разрезаешь, тоже, ребят, вот восторги по поводу него преувеличены. Пишут, что сладкая мякоть тает во рту, а вот эти семена, они как маковые. Семечки такие, да, вот с семенами приходится. Ну, я не знаю. Ну, она водянистая, ну, так себе. Ну, да, вот можно так вот. Ну, да, прикольно так попробовал. Но я бы не стал каждый день есть. Но, опять же, ребят, это вот мое личное мнение. Вопрос, ребят, как вы думаете, что это за растение, на котором вот эта вот штука растет? Ну, как вы думаете, это дерево, это кустик, это что? Это как ананас, может быть, какой-нибудь там травка такая травянистая, да, бромелевая, да? Нет версии? Ну, кто знает, молчите, ребят, я знаю, вы знаете. Ну, следующее покажите картиночку. Их вот, видите, разные сорта. Есть некоторые сорта, вот, которые как... Опять же, вот, ребят, я всегда читаю, вот когда я читаю в справочниках, в литературе, что красные сорта не вкуснее, да ничего подобного, не вкуснее они. Белые как раз слаще, а вот эти вот красные свекольного цвета внутри, они наоборот какие-то более пресные и водянистые. Я не знаю, вот, наверное, эти статьи пишут люди, которые сами не пробовали. Бывают желтые, вот желтая шкурка, внутри тоже такая белая мякоть. Ну, покажите следующую, Александр, нам картинку. Вот, это плоды. Ну, еще следующую. Вот для тех, кто еще так и не догадался. Вот еще одна. И следующую нам покажите. Вот теперь мы видим, как они растут. Все, вопросы отпали, да? Да, ребята, это кактусы. Это самые настоящие кактусы. В основном вот эти вот Dragonfruit, Pitahaya выращиваются на двух видах и огромное количество всевозможных гибридах, да? Это Helotherius и Stenotherius. А помните, я вам показывал потрясающие цветки, которые у меня цвели дома, Селеноцериус, да? Царица ночи, которая цветет всего лишь один день, вот такой цветок. Помните, я вам показывал? Александр, прокрутите вперед, и вы увидите, что вот очень похожий цветок как раз у Питахаи. Он очень похож, он такой же вот огромный, душистый, тоже раскрывается ночью. Это говорит о том, а помните мы с вами, дети мои, говорили о том, что в систематике растений цветок это один из основных принципов. То есть вот дуб, то есть дуб, это баобаб, мальвоцветные, и там, я не знаю, какая-нибудь лаватера, да, травочка, тоже мальвоцветные. И так вот, посмотришь на это огромное дерево, на травку, а вот когда ты смотришь на цветок, ты сразу понимаешь, почему. Потому что строение цветка очень похожее. Вот то же самое здесь. То есть это Helotherius, Stenotherius, Selenotherius. Это все одна родня кактусовая. Это такая кактусовая лиана. Поэтому эту лиану выращивают на опоре, как правило. Ну, такие, вот эта вот плантация ставит такие столбики, и вокруг них подвязывают по несколько лиан с разных сторон. И сверху, иногда вот даже здесь видно, видите, шину кладут, вот эту вот с ободом, либо автомобильную, либо велосипедную, и она как бы вот держит вот эти вот все побеги, чтобы они не разваливались. Ну, следующее покажите нам картиночку. Кстати, цветок съедобен, эти цветки едят, говорят, что они очень вкусные, я, честно говоря, не пробовал. Ну, говорят, что их можно есть. Ну, и еще один кактус, который дает съедобные плоды. Давайте пролистаем дальше. Это следующее, это опунция. Ребят, вот это вот уже кактус несомненный. Опунция огромное количество. 300, по-моему, видов. Вот из кактусов я не знаю, у какого еще рода такое количество видов, да, как у опунции. Семейство кактусовые, род опунции, значит, соответственно, виды разные. Их высота, ну, 2-3, говорят, до 4 метров. Иногда, кстати, это инвазионный вид. Что такое инвазионные виды? Дети мои, мы говорили об этом. Молодцы, помните. Кто смотрел гримасу интродукции, тот помнит. Это виды, как там пелось-то в романсе. Только раз бывает в жизни встречи, а потом попробуй отвяжись. Да? Вот такой привезешь, посадишь, а он как пойдет гулять и заполонит все вокруг. Вот та же самая история произошла с опунциями.
Опунции привезли из Нового Света в Европу, и они пошли там гулять так, что заполонили все. Вот особенно в теплых странах, таких как Италия, Португалия, там иногда едешь, и кругом эти заросли опунции, с которыми начинают бороться. Значит, виды самые разные. Покажите нам следующую картиночку. Разные цветы. Вот бывают желтые, бывают красные, бывают белые, бывают бордовые, большие, маленькие цветочки, какие хочешь. Колючки. Ребята, мы говорили, что такое колючки. Про суккуленты, помните? Колючки, глохиди – это видоизмененные листья. То есть вот эта вот лепеха плоская у опунции – это не лист. Вот знаете, как испанские, вот эти вот, которые первые конкистадоры описывали опунцию, что они называли ее фиговый кактус, вот как-то так, что у него плоские листья. Ну, они неграмотные ребята были. Это не листья, это стволы. Это эти вот лепехи – это стволы. Она вегетативно размножается. Вот кусочек ствола отрезаешь, кидаешь, он укореняется, пошел расти. Вот. Потом она цветет и завязывает вот эти вот бочоночки такие, да, плоды. Они бывают маленькие, бывают большие, часто их продают на рынке разных цветов. Желтые, розовые, зеленые, какие угодно. Ну вот пишут, что, значит, бывают они... как-то их уподобляет смоковнице, да, фигу, этим самым, инжиру. Ну, ребят, вот сколько я не пробовал плодов опунции ради любопытства, я просто часто вот, когда вот где-нибудь встречаешь, я сразу, меня научили, как рвать надо, сейчас расскажу. Ну, ножиком так ее почистишь, попробуешь. Мне не понравилось, они какие-то пресные, невкусные. Теперь, ребята, как это сделать, да? Сейчас я вам покажу, как это сделать. Меня этому научили. Научили меня этому на Канарских островах. Для этого берется консервная банка. Ну, будем считать, что это консервная банка. У нее вот такая вот крышечка, да, когда она открывается. Вот ты берешь этот опунцию, сюда ее внутрь кладешь, прижимаешь крышечкой, тынкс, и она отдирается. Если ты возьмешься за нее рукой голой, это будет очень плохо. Потому что вот эти тоненькие иголочки, глохидии, они не только на листьях, они, извините, на стволах, да, кактуса, они еще на плодах. Вот видите, такие пупырочки белые, да? Вот эти белые пупырочки, там еще тоненькие иголочки, глохидии. Что-то только с ними не делают, и жарят, варят их, и... Есть такая легенда, кстати, если возьмете мексиканские монеты, вот не знаю, как на современных, а раньше там чеканили такую картинку. Орел, который сидит на кактусе, на опунции, видно, что это опунция, и ест змею. Так вот, легенда была такая, что город Мехико был основан там, где, согласно предсказанию, пророчеству, люди обнаружили орла, который сидел на опунции и терзал змею. Ну, ребята, у нас с вами было две встречи, посвященные хищным птицам. Мы с вами знаем, что очень многие хищные птицы... В том числе некоторые орлы совершенно спокойно едят змей и не боятся змей ядовитых, потому что у них когтистые лапы покрывает плотная такая вот чешуя бронированная. Но вот мне интересно, почему он сидел на опунции. Ну ладно, спросим об этом у мексиканцев. Значит, что еще про опунцию вам? Да, я видел такую забавную картину на Канарских островах. Едят, кстати... Стволы тоже едят. Их маринуют, как огурчики, да, солят, их как-то режут, по-моему, тушат. Вот что только с ними не делают. Я видел такую картинку. Сидит фермер, это на острове Гоза, по-моему, было. Сидит фермер, вокруг него козы, и вот он грустно паяльной лампой обжигает эти колючки, глохиди. Ну, как-то же не побреешь, да? А с такими колючками скот не может есть опунцию. И вот он паяльной лампой, огнем выжигал вот эти вот колючки, после чего резал их таким мачете, рубил на плашечки и бросал козам, овцам, которые с удовольствием хрумкали. Ну, все, давайте у нас с вами еще сейчас останется парочка. Пора уже нам закругляться. Если будет... Вот, это разные опунции, видите? Это вот мелкоколючая такая опунция. Вот, так, нопалли, по-моему, нопалли еще называли опунцию. Ну, следующую покажите нам, Александр, картиночку.
Вот, это вот живые изгороди из опунции. Кстати, очень от скотины защищают поля, поэтому в Южной Европе очень часто такие вот делают живые изгороди, а потом их обжигают паяльной лампой и скармливают той же самой скотине. Дальше нам покажите следующую. Уже пора. Вот, это вот еще один выдающийся фрукт. Это называется джекфрут. Он же канун, он же индийское хлебное дерево, он же маранг. Ребят, опять вот, почему индийское? Вот очень часто говорят индийское, а на самом деле в Индии не растет. Ребят, все очень просто. Дело в том, что очень часто вот эти имена давали англосаксы, а англичане-то, они больше всего узнавали в своих индийских колониях. И поэтому они чуть что называли индийский. Индийский, индийский. Индийский – это синоним тропический для англосаксов в то время. Ну, вот с джекфрутом он действительно в этом смысле попали в точку, потому что его родина – Юго-Восточная Азия. Значит, род Артокарпус, семейство тутовые, то есть он родственник нашей шелковицы, тутового дерева, это все семейство тутовые. Теперь, ребят, значит, смотрите, у джекфрута, ну, покажите следующую картину, они огромные бывают, ребят, они 20-30 килограммов, вот эта вот дулина такая вот висит, у него колючки, он внешне немного похож на дуриан. Очень похож на дуриан, но у дуриана у него шипы более острые и такие мощные, как у дракона. А у этого такие шипчики мелкие, но тоже острые. И еще, ребят, он пахнет почти как дуриан. То есть он тоже пахнет вот этой вот, знаете, таким испорченным тухлым луком. Вот у него тоже есть этот дуриановый душок, хотя они не родственники. Биологически, вот, по систематике, они совсем не родственники. То есть такое конвергентное сходство в запахе и форме плода. Значит, джекфрут, как я вам уже говорил, самые большое дерево, да, 20 метров, а то и больше. Но вот что характерно. У этого дерева, ну, представляете, вот такие по 20 килограммов, по 30 плоды, да? Их же выдержать надо еще, вот эти плоды. Дерево же все сломается. Поэтому обратите внимание, как эти растут плоды. Они растут либо на стволе, это называется каулифлория, да? Каулифлория, либо они растут на толстых ветках. Это рамофлория, по-моему, называется. Ребят, по-моему, рамофлория. Да. Иначе просто ветка обломится, и они упадут. Вот я читал тоже часто, что якобы внутренности, вот покажите следующую картинку, Александр, якобы этот джекфрут, он вкуснее, чем слаще, чем дыня, еще, ну, ребят, это все ерунда. Джекфрутов мне приходилось много есть и пробовать в разные времена. Вот смотрите, вот это вот белое с волокнами, это все выкидывается. А вот изнутри достаются вот такие вот желтенькие капсулы, они консистенции, вот, ну, как середка ананаса, наверное, более плотные, да? И внутри семечко, толстое, большое семечко. Вот то, что вот это вот вокруг семечка, вот эту капсулку, ее можно есть. Она действительно сладковатая, хотя вот этот душок подпорченного лука там присутствует на любителя. Ну, кисло-сладкая, может быть, действительно напоминает немножко ананас, напоминает. Но, ребят, это не райское наслаждение, это не дуриан. Следующее нам покажите, пожалуйста, картиночку. Значит, вот, видите, это вот как раз здесь его распотрошили, здесь это все показали. Значит, еще один важный момент. Там все части растения выделяют латекс. Вот как фикус каучуконосный, бабушкин фикус, отодрал лепесточек, там белый сок, как одуванчик, да? Это тоже латекс. Латекс, он очень едкий, и поэтому советуют, если вы разделываете джекфрут, то лучше это делать в резиновых перчатках или руки смазать подсолнечным или оливковым маслом, чтобы он не приставал к рукам. Это каучук. Вот это вот латекс, это и есть то же самое, что вот и каучук, но каучуконосных деревьях. Значит, их много. Вот они как раз очень дешевые во всех странах, где они произрастают. Это у нас они дорогие. Его так и называют хлеб для бедных, потому что только с ней. Их и жарят, и парят, и варят, и супы из них делают, типа супа-пюре там чего-то, да, и на десерт, в общем, как угодно можно есть.
Хранится, кстати, он очень долго. Вот его можно месяц-два хранить. И для меня загадка, почему они не идут на экспорт, как бананы или ананасы. Потому что перевозить их без проблем. Растут они без проблем. Собирают их очень много. Ну, не знаю, почему-то вот, может быть, люди не распробовали. Все-таки это не такая вкуснятина, как ананас или банан. Я вас, ребята, уверяю. Вот, причем, что интересно, вот я вам говорил про каулифлорию, да? Про плоды, которые вызревают на стволе или на самых толстых ветках. Вот у джекфрута, у него, у ортокарпуса, у него два типа цветков. Мужские и женские. Мужские цветочки мелкие. Они вот как раз на тонких веточках. А вот большие женские цветки, из которых потом завязывается вот этот огромный фрут, вот они как раз на стволах и на толстых ветвях. То есть дерево очень четко знает, как распределить. У некоторых аллергическая реакция на джекфрут, вплоть до отека квинки. Это уже смертельная опасность. Да? И еще говорят, что это слабительное. То есть достаточно такое сильно действующее слабительное. Я не знаю. Вот, кстати, любопытно, что цветки очень любят и опыляют не только насекомые, опыляют летучие мыши и даже ящерицы. Потому что есть такие древесные ящерицы, которые любят их поедать и заодно их опыляют за это. Вот, что касается семян, семена сушат, их ферментируют, их сушат, потом перемалывают и вот... Их вот как раз уже как какао делают такие напитки с молоком. И ими, кстати, посыпают порошком из этих семян. Вот в тропических странах очень часто капучино. Вот у нас какао посыпают капучино, а там вот как раз вот этим порошком из семян. Ну, вот такая вот история. Ну и последний, давайте мы сегодня кого... Ой, господи, время-то. Я же еще вам 3 часа могу рассказывать. Следующую давайте картиночку посмотрим. Вот он джекфрут. Вот он разделанный, разрезанный пополам джекфрут. Вот, это для масштаба. Я взял эту картинку, чтобы вы видели, какая-то огромная штука. Ее так это даже в руке не удержишь. Ну, вот следующее покажите. Вот, видите, сколько их много на дереве? Представляете, какую тяжесть-то вынести? Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, это тамаринт. Я как-то привез домой с рынка из командировки вот целый пакет тамариндов. И вот тамаринт, ребята... Тип плода какой? Вот это вот. А? Молодцы, боб, конечно, боб. Это семейство бобовых. Ничего мне напоминает. Арахис напоминает, да? Арахис это тоже семейство бобовых, земляной орех. Это не орех, это боб. Тип плода у арахиса это боб. И несмотря на то, что он растет под землей, он туда вот под землю уходит, но тем не менее это боб. Значит, когда тамаринт... Это огромные деревья. Тамаринды, огромные статные деревья. У них мелкие листочки, тип листка такой называется парноперистосложные. Ну вот карагана, желтая акация, свистульки-то знаете наши, да? Вот у тамаринда очень похожие листики, даже огромное дерево, листики мелкие, как у нашей караганы, как у желтой акации. Вот. А вот боб, такой сначала у него шкурка такая, вот эту шкурку, как яичная скорлупа, ее разбиваешь, и там получается вот эта вот мякоть, она сладкая, она как мармелад. Она душистая, очень вкусная, сладкая и, знаете, как подсохший такой мармелад. А внутри косточки. Причем эти косточки, ребят, они словно выточенные из камня. Их даже горстью, когда вот в руке, они звенят, как каменные. Вот для меня удивительно было, как такая косточка каменная может прорасти. И я попробовал, у меня выросла прекрасная тамаринда. Я сейчас на даче, к сожалению, был бы в Москве, я бы вам показал. Оно у меня стоит, оно уже такое где-то больше метра в высоту. Я его, правда, бонсаил, вот так вот искривлял его, проволокой фиксировал. То есть получилось очень красивое дерево. До лет 15 оно у меня растет уже с тех пор. Тамаринт родина, да? Родина леса Восточной Африки. Экваториальные леса Восточной Африки. Но он, конечно, полюбился людям, когда они его распробовали. Поэтому сейчас незапамятных времен его интродуцировали и рассаживали по тропической Азии, во все стороны, как только могли. Индийский финик его еще называют. Вот вам, пожалуйста, опять индийский финик. Видите, опять индийский. Ну, во всяком случае, в Азию он прибыл до нашей эры. Это однозначно, никто не знает, когда точно. А 16 века его утащили в Латинскую Америку.
И там их тоже очень часто выращивают. Вот, собственно говоря, что можно рассказать про тамаринд. Давайте следующий. Я не знаю, ребят, я не видел никогда в продаже тамариндов, но если увидите, купите, либо вот так он растет, видите? Мелкие листочки. А, еще такая вот интересная деталь. У меня вот тамарин, который стоит на окне. Вечером, перед тем, как начинает темнеть, часа за полтора, за два, у него схлопываются листики. Вот. А утром солнышко взошло, у него опять листики, как бабочки, раскрываются, и каждый вечер они схлопываются. Ну, у разных акациевых такая вот история по-разному. У одних для того, чтобы не испарялась лишняя влага, у других для того, перед дождем схлопываются листики, да, чтобы дерево уцелело. Но вот такие вот подвижные листики, прямо видно невооруженным глазом, как медленно-медленно вот это вот листовые пластинки смыкаются. Давайте следующий посмотрим. Так, вот это дерево тамаринд. Видите, там корова пасется. Крошечная какая. То есть это огромное дерево. Огромное, как дуб. Следующий покажите нам картинку, Александр. Ой, надо все. Надо уже подходить к концу. У нас, собственно говоря, остался там тамаринд. Ну, вот давайте на скорости покажем еще картиночки. Следующую картинку покажите нам. Следующий, вот, это личи. И следующий будет рамбутан. Ну, абсолютно, они по вкусу одинаковые, ребят. Личи, кстати, у нас продается и стоит дешево. Вот в гипермаркетах их полно бывает личи, поэтому что про них рассказывать, сами знаете. Вот такая вот ягодка, а есть там и фактически нечего. Потому что половина уйдет в эту шкурку, половина уйдет в эту косточку, как финиковая, она достаточно большая. И всего-то там сгульки нос вот этой мякоти, сладковатый. Ну, в Юго-Восточной Азии их едят. Ну, вот следующее покажите. Такая же, как личи, будет рамбутан. Только рамбутан, он лохматый. Я как-то их не очень люблю, если честно, поэтому и рассказывать про них не хочу особо. Есть там свои истории, свои легенды, особенно в Таиланде любят про них легенды рассказывать всякие. Но я вам их пересказывать не буду, поскольку научный характер они не носят. А меня и так упрекают, что у нас площадка научная в Архе, а я слишком часто занимаюсь лирикой, мистикой и бог знает чем. Крутим. Про всяких вам языческих богов рассказываю. Вот он, рамбутан. Давайте дальше прокрутим. И дальше у нас будет. Ага. Вот дальше будет то, что я очень люблю и очень советую. К сожалению, то, что у нас не купишь. Это сахарный тростник. Ребята, это вкуснятина потрясающая. Но прокрутите дальше, Александр. Сахарный тростник. Дальше, еще дальше. Вот он. Сахарный тростник вот так не пожуешь. Это все равно, что деревяшку грызть. Ну, сладковатый сок там будет выжиматься. И это трава, это тростник, это злаковые растения. Видите, характерные колена, прям как у бамбука. А вот тоже любопытная такая штука. Он родом из Юго-Восточной Азии. Но самые удачные плантации, они в Новом Свете. Вот Куба славится своим сахарным тростником. Кубинский ром из него знаменитый делает. Но есть специальные такие машинки. Вот покажите нам дальше, Александр. Если этот тростник очистить ножиком, вот эту вот толстую шкуру. Видите, какой он огромный сахарный тростник. Вот дяденька стоит, он 2 раза выше него. 3-4 метра. Следующее покажите картиночку. Трава. Ага. Вот. Видите, это сахар из сахарного тростника. А слева такие кочерыжечки висят. Видите? Лежат. Так вот, если его вот так вот очистить от этой шкурки, а он ножом острым очищается, и прогнать через специальную машинку, вот следующую покажите картину. Вот в тропических странах очень часто такие уличные торговцы стоят, которые вот через такую отжимную машинку его прогоняют несколько раз туда-назад, и получается, ребят, получается потрясающий сок. Он желтый, как ананасовый. Вот покажите следующую картиночку. Вот просто обычный тростник прогоняют, и получается вот такой зеленовато-желтый. Обалденно ароматный, обалденно вкусный сок. Но зачем-то они, негодяи, еще всегда вот в этот сок еще полстакана льда кладут. Вот, ну, жарко там все-таки, да, чтобы было прохладно. Я сколько раз умолял и просил, ребят, говорю, я 2 раза больше заплатил, дышит, не кладите. Нет, они все время туда лед сыпят. Но потрясающе вкусная штука. Ребят, если доведется вам побывать. Ну, кстати, на курортах тропических, вот в том же Таиланде, да, в том же Южном Вьетнаме, там это все можно увидеть, можно купить, и я вам очень советую попробовать. Если когда-нибудь туда попадете, ребята,
Никогда не говори никогда. Если вы очень захотите, вырастите, выучитесь, найдете хорошую работу, подкопите денег и попасть можно куда угодно. Главное – захотеть и поставить себе цель. Да. Даже если совсем беда у вас сейчас, все равно, если вы поставите себе цель, вы можете выбраться из любой беды и всегда сможете стать человеком. Нормальным, хорошим, самодостаточным. Для этого надо, во-первых, захотеть, а во-вторых, очень-очень много работать. Вот если хотите попробовать тростниковый сок, ребята, работать надо начинать уже сейчас. Все ясно? Я вас не обманываю. Давайте дальше посмотрим. Вот. Ну и ананас. Ну, про ананас я вам рассказывать не буду. Это семейство бромелевых. Я вам хотел показать другое, ребята. Вот это вот султанчик ананасовый. Его очень легко вырастить у себя дома. Покажите следующий, Александр, картиночку. Вы берете, отрезаете вот это вот. Вот так он растет. Сразу видно, что семейство бромелевых, да? Семейство бромелевых – это вот алоэ, это вот тиланси, это хмея. Это все вот семейство бромелевых, да? Покажите следующую картиночку. Еще. Вот он, так ананас растет в природе. Вот он, видно, шишечка. Следующую картинку покажите. Это должен быть цветок ананаса. У него потрясающе красивый цветок. Вот если вы эхмеи видели цветок, продают их эхмеи в магазинах, очень похож. Следующее покажите картиночку. И потом из этого цветка, вот, смотрите, теперь мы отрезали вот этот султанчик, да, зелененький. Видите, там как рога у оленя, да, такое основание с бульбочками с такими вот, да, там каллюс, это называется, образовывается. Покажите следующую картиночку. Вы его подсушили немножко, несколько дней. Потом вы его ставите в воду. Можно туда посыпать немножко стимуляторов корнеобразования, там гетероксин, корневин. Ну, спросите у мамы, у бабушки, если огородники, они вам подскажут. И когда образуются вот такие корешочки, вы укореняете в горшочке. И он прекрасно у вас растет. Покажите следующую картиночку. Я вам уже рассказывал в одной из наших встреч, а может не рассказывал, но по-моему рассказывал, что ананасами очень увлекались у нас на Руси. И тишайший Алексей Михайлович, папа царя Петра Первого. И Демидов был такой заводчик, это уже 18 век. И я вам рассказывал, что для того, чтобы ананасы зацветали, их обкладывали портящимися яблоками. Можно бананами обложить. Потому что и бананы, и яблоки, когда начинают тухнуть и портиться, они выделяют этилен. Этилен – это гормон старения. А еще можно положить яблоки, еще сверху пакет вот так вот на него надеть и завязать прозрачный, чтобы этот этилен никуда не девался, вот поймать его. И тогда вот этот ваш бромелевый ананасик начинает цвести, там завязывается плодик, и вот можно получить, вырастить такой ананас у себя на подоконнике. Крутим дальше. Все уже, ой, уже почти. Вот, это маракуйя. Ребят, вот с маракуйей вы сталкиваетесь регулярно, мороженое, сок, вот куда ее только не добавляют, маракуйя. У нее потрясающий запах. Вот если вы будете так ложечкой, вот эти вот сопельки такие есть сладенькие, кисло-сладкие. Но я не могу сказать, что они вкусные. Там же еще косточки, да, которые будут хрустеть на зубах. Но у нее очень тонкий, очень хороший вот этот вот аромат. И вот этот маракуйный аромат, поэтому его так и используют. И в желе его используют. И вот как такая пищевая добавка для запаха. И в мороженом, и в соке. Ребят, вопрос. Маракуйя, это у нас что? Как вы думаете? Нет, это не дерево, ребят. Маракуйя это совсем не дерево. Это лиана, это травянистое растение. Покажите нам следующее. У него потрясающий цветок. И вот вы сейчас, когда увидите цветок, вот, это другой. Их очень много видов. Я не называю официальное название этого растения. Видов очень много. Бывают желтые, бывают красные, бывают зеленые, разного вкуса, разных ароматов. Следующий покажите, Александр. Еще следующий. Угу. Вот. А теперь все ясно. Это пассифлора. Ребят, это вот некоторые виды пассифлор, которые дают такие плоды. Называется маракуйя. В принципе, можете вырастить у себя на окошечке, купите маракуйю, посадите косточку, вырастет у вас пассифлора, будет вот так же красиво цвести. Наверное, это все, ребята. Давайте докрутим до конца, Александр. Ребят, я, конечно, не обо всех вам рассказал тропических фруктах и ягодах. В основном о тех, которые я пробовал, которые я знаю, которые я встречал в природе. Вот о них я вам рассказал. Ну, о других...
Ну, если вам интересно, задавайте вопросы. Вот это тоже, кстати, видите, одна из пассифлор съедобных, но совершенно другой цветок. И он еще, у них очень много разных цветков. Видов пассифлор много, десятки. Я их встречал в разных концах света. Они широко интродуцируются везде. И совершенно разные, потрясающие красоты растения, удивительные. Дома можно собрать целую коллекцию разных пассифлор. Как? Ну, не только покупать, обмениваются в интернете друг с другом, списывайтесь, обменивайтесь. Она же легко вегетативно размножается. Ну что, Александр, дадим минут 10 на вопросы, да? Так, ну давайте, спрашивайте, отвечаем. Угу. Пока, Александр, вам хочу вам показать, ребят. Иди сюда, Мусечка. Ой. Ну, иди сюда. Иди сюда, маняша. Вот тут, видите, ребят, 2 недели назад едем мы с семьей на машине вечером на дачу и подобрали эту красавицу. Ее сбила машина. Лежала в луже крови. Совершенно не двигалась. Муська. Вот. Мы ее подобрали, она пришла в себя и тут же замурлыкала, прямо лежа в этой луже крови. Ну, пришлось оставлять у себя кошку. Да, Муська будет, наша кошка за ней охотится, хочет ее очень здорово побить. Ну, ладно, будешь теперь у нас жить. Это я, ребята, к тому, что если вы увидели сбитое животное, сами, пожалуйста, никогда не пытайтесь оказать ему помощь. Зовите взрослых, потому что здесь мы поговорим с вами на это. Во, хорошая тема. Давайте я запишу. Как оказать помощь животному в беде. Вот, это очень хорошая помощь. Как оказать помощь. Потому что есть такие неприятные вещи, как бешенство и так далее. Животное больное бешенством, оно иногда теряет берега, может выйти, чтобы попасть под машину, может проявлять излишнюю ласковость. Это штука такая коварная. Но, ребята, равнодушным нельзя оставаться. Надо просто знать, как правильно и грамотно оказывать помощь. Да, то есть есть фрукты, овощи, ягоды и тыквенные. А тыква тогда что? Тыквенная или по-прежнему? О, овощ, да. Ребят, ну вот тыквина – это то же самое, о чем я говорил, что вот по последним моим сведениям, да, плод назывался тыквина. Ну, тыква же, она родственник и арбуза, и дыни, да, это все вот бахчевые культуры. Да, я правильно понял вопрос, да? То есть форма, тип плода какой, да, у тыквы? Тыквина. Ну, вот называют ягодами почему-то, я не знаю. Вот с легкой руки как-то вот пошло лет 20-30 назад. Все теперь в газетах пишут. Вы знаете, меня как осень, меня сразу начинают вот из газет, интервью там про ягоду арбуз. Расскажите, как выбрать спелый арбуз? Каждую осень. Я говорю, ребят, я каждую осень все пишут, как выбрать спелый арбуз. Ну, сколько можно? А финики тоже трава или все же фрукт или ягода? Финики, ну это не ягода, это пальма, да. Ну какая же трава? Пальма – это древесное растение. Вот, древнее древесное растение. Я же вам показывал, какая крепкая древесина у пальмы, да? У нее очень красивая текстура, так что... Так, следующий есть вопрос? Много вопросов? Ну, давайте отвечать. А на каких культурах, кроме пшеницы и фиников, можно прожить? Ну, вы понимаете, в чем дело? Что значит прожить? Прожить – это смотря какое у вас крепкое здоровье. Это образное выражение. Просто на хлебе и воде, да, в финиках и в хлебе достаточно много полезных микроэлементов, которые позволяют, все равно потом у вас начнутся проблемы. Понимаете, то есть питание у любого человека должно быть разнообразно. Должен быть определенный баланс жиров, белков, углеводов там, и так далее, и так далее. Вот. Это же не значит, что мы будем есть один хлеб, будем петь и смеяться, как дети, будем прыгать и бегать на одной ноге и будем здоровые, как я не знаю кто. Да? Нет. То есть, в случае чего, на одном хлебе, вот узников там держали месяцами, на хлебе и в воде, они выживали. Но не все, конечно. У кого-то цинга начиналась. То же самое с финиками.
Эти бедуины, у которого мешочек фиников, неужели вы думаете, что если бы он встретил там ничейное стадо верблюда или баранчиков, он там этих баранчиков не подрезал, не пожарил? Конечно. Вот. Поэтому вопрос такой, вот он не очень корректный вопрос. Не надо жить на одних финиках и не надо жить на одном хлебе или на каком-то другом растении, которое вам заменит все остальное. Так. А сколько созревают орехи макадамии? Вот не знаю, ребят. Вот, честно говоря, никогда не знаю. Никогда вот я с макадамией в природе близко не сталкивался. Не был на... Я поэтому и не взял вот эти вот те растения, о которых я ничего не знаю, которые я не пощупал, не попробовал, не видел, как их выращивают. Я их не брал и про них вам сегодня не рассказывал. Я их не брал и про них вам сегодня не рассказывал.

сделаем следующую встречу. Потом можем необычные травы. Почему такой запах стойкий? Какая химия за это отвечает? Так, ребят, что такое запах? Да? Смотрите, запах – это частички молекул, которые отделяются. Вот моя рука. Да? На поверхности моей руки есть мельчайшие частички. Да? Такие вот молекулы, всякие ошелушенные роговые вот эти вот самые кусочки кожи микроскопические. Это все отделяется. Вот пыль. Что такое пыль? Да, ребят? Пыль – это вот как раз это кусочки нашей кожи, это вот пыльца, которые, вот все эти микрочастички, да? А есть еще более мелкие – молекулы. Эти молекулы, они отделяются, их разносят в воздух, их мы с вами чувствуем, да? И вот это вот наш нюх, и, кстати, точно так же рыбы под водой, они тоже чувствуют запахи. Какая разница, ветер эти молекулы разносит, воздушные потоки или вода? И у нас есть специальные рецепторы, которые как бы расшифровывают вот этот запах молекул, и нюхаем-то мы носом, а запахи мы чувствуем мозгом. Точно так же, как мы глазами смотрим, глаза – это объективы, а видим мы мозгами, где вот эта картинка сводится и передается. А у змей, я вам об этом рассказывал, у них есть Якобсонов орган. То есть это язык, вот когда змея высовывает, и она вот им вот так вот машет, она же ведь тоже ловит эти молекулы, и она уже чувствует даже не запах, как мы с вами носим, да, а она чувствует вкус. То есть она вот вас увидела, а вы такой большой стоите, змея выглянула, потрогала, и она поняла, какой вы будете на вкус, если она вас проглотит. Она вас не проглотит, она маленькая, вы здоровый. Но ваш вкус она уже чувствует на расстоянии. Это называется Якобсонов орган. У человека, кстати, тоже есть Якобсонов орган, но он слабее развит. Вот когда вы чувствуете пуфклискусия, да, вот у меня здесь сок, я выпил сок, и я еще минут 5 буду вкус этого сока на небе чувствовать. Он уже давно там уже пошел гулять, а я его чувствую до сих пор. Да? Это вот как раз Якобсонов орган работает, как у змеи. Так, следующее. Какие были плоды во времена динозавров и даже раньше? Как они выглядели? Кто их кушал? Если это вообще возможно узнать? Возможно узнать. Ребят, давайте вот что сделаем. Значит, динозавры жили на протяжении очень долгого периода. Да? Если вы помните, что динозавры, кстати, застали уже даже и млекопитающих животных. Да? Был такой период, когда они жили вместе на Земле. Перед тем, как динозавры окончательно исчезли, и во времена динозавров были разные растения. То есть были периоды, когда были только голосеменные, потом появились покрытосеменные. Вот давайте попросим, я передам вам эту вашу просьбу. У нас в центре Архе есть профессиональные палеонтологи, которые вам на эту тему сделают подробную лекцию. Да, вот есть Попов, да, по-моему, фамилия Александр. Ярослав Попов. Да. Вот, ребят, вот. Ребята, погуглите в Ютьюбе Архе Ярослав Попов. У него очень хороший. Он работает, по-моему, в Дарвиновском музее, да, Александр? Да. Вот у него очень хорошие лекции на эту тему. И он вам все очень подробно расскажет. Вот. Ну, что я буду на чужую поляну залезать? Я же не специалист, а он специалист. А какие условия должны быть, что такие плоды появились? Какие условия и какие плоды? Уточните, пожалуйста, кого вы имеете в виду? Пришлите еще раз. А какие условия должны быть, что такие плоды появились? Ребята, о каких плодах идет речь? Про дикоросы России. Передачу планируете? Ягоды, шишки, орехи, грибы. Нет, не планировал, но давайте я запишу. Дикоросы, хорошая тема, отличная. Дикоросы России. Дикоросы России. Давайте сделаем и про грибы, и про ягоды, и про шишки, и про папоротники, да? Про молодые ваи, которые можно... Может, без льда тростниковый сок просто не... Да нет, он, ребят, он употребляемый. Это они, чтобы дороже было. Потому что, когда они со льдом, то мы платим за воду. Понимаете, в чем дело? Они же как, полстакана льда и немножко соку. Он очень вкусный. Он даже, знаете, он такой приторно сладкий, душистый. А льдом они его как бы разводят еще. Потому что, представляете, 30 градусов жара, тропики. Там этот лед моментально расплавляется, и его разводит этот сок. А я как гурман каюсь. Вот я сколько раз просил, говорю, ну я два раза больше
заплачу, сделай без

Да, нет, ни в какую. Вот почему так? Не знаю. Так, уж не знаю, доведется ли теперь побывать в жарких странах. Может, когда и... А почему у нас не растут ананасы, и раз еще в 17 веке его у нас выращивали? Ребята, значит, смотрите, на этот вопрос очень легко ответить. Ананасы, которые у нас выращивали, во-первых, они не давали таких урожаев, как во Вьетнаме, да, или как в каком-нибудь Эквадоре, да. Это во-первых. А во-вторых, эти ананасы, они были кислые, они не набирали сахар, вот глюкоза в сахар, да, вот химия переходит, да, для этого нужна жара, для этого нужны положительные температуры, для этого нужен свет. Если у нас лето дождливое, то у нас малина, клубника, яблоки будут кислые, а если у нас лето жаркое, да, то тогда будут у нас все плоды вкусные, душистые. Но до определенного размера. Вот смотрите, вы же знаете, например, что вот если у вас есть родители или бабушки с дедушками, у которых есть парничок или оранжерейка, да, то вы знаете прекрасно, что если выращивать помидоры, то помидоры, когда зреют, их уже нельзя поливать. Если их заливать водой, они будут водянистыми, а вот если убрать полив в это время, то помидоры будут вкусные, сладкие и сочные. Понимаете, так же вот со всеми плодами. Есть масса факторов, которые влияют на плод, на вкус этого плода. Поэтому у нас в средней полосе России можно выращивать, можно, хотя скорее всего погибнет, можно выращивать абрикосы, можно выращивать персики. Они даже будут цвести, может быть, плодоносить, хотя скорее всего сдохнут через год, через два, если будет плохая зима. Но никогда этот персик не будет таким, как в Армении, да, или в Азербайджане, или в Средней Азии. У нас можно выращивать виноград. Но в Подмосковье, там, по-моему, 20 или 30 сортов я видел винограда подмосковного. Но он никогда не будет таким виноградом, как крымские там столовые сорта, или как в той же Средней Азии. У нас никогда не будут такие дыни, как Черджоу в Туркмении. Хотя можно у нас выращивать дыни. То же самое с ананасами. Я читал, что эти ананасы были кислые, их там добавляли в квашеную капусту, в щи, в кислые. Ну а куда их? Ну, не сахаром же. Сахара тогда, ребята, не было. Там был мед. У нас не было ни тростника сахарного, ни свеклы сахарной. Поэтому вместо сахара в то время был мед. Скажите, пожалуйста, дыня это фрукт или ягода? Это тыквенно, ребят, дыня это то же самое. Дыня, арбуз, тыква, бахчевые культуры – это тыквина, тип плода. Так, дальше. А если животные сбитые хрен сколько километров от ближайшего населенного пункта, то тогда как? А вот смотря какое животное, понимаете, я почему сказал, что не спешите бросить все на свете. Многие животные, вот как эта кошка, которую мы подобрали, нам тоже пришлось, как говорить, хрен знает куда. Вот нам пришлось ее хрен знает куда за 40 километров везти в Пущино, потому что только там работала дежурная ветеринарная клиника. Вот, но, ребят, здесь такой момент. Когда животное травмировано, вы можете причинить ему боль. Когда вы его из благих побуждений, оно вас может укусить, может поцарапать, да? Поэтому это все нужно знать. Ребят, я вам сейчас до утра буду рассказывать все эти, смотря какое животное, птица это, млекопитающее это животное, крупное млекопитающее, как собака или кошка, со всеми, ежик там, зайчик, со всеми по-разному, свои тонкости. Мы договорились, сделаем на эту тему целый вот разговор. Я проконсультируюсь с ветеринарами, да, потому что я не специалист в этом вопросе. У меня много друзей ветеринаров, много друзей, которые этим занимаются профессионально. Я подготовлюсь, я все вам расскажу. Кое-что я, конечно, сейчас знаю, но скажите, пожалуйста, когда будет эфир, ответы на вопросы. Вы знаете, в чем дело? Мы делали так пробно несколько эфиров ответы на вопросы. Но, судя по просмотрам, там очень здорово падал просмотр. Вот вам интересно, у вас вопросы какие-то накопились, а просмотров гораздо меньше. Это не то, чтобы нас как-то огорчило, да, просто это говорит о том, что, ну, это вас меньше интересует, да. Поэтому давайте так договоримся. Вот следующая у нас будет лекция, да. Я ее сделаю короче, ну, час где-нибудь с хвостиком, как получится. И просто мы больше времени оставим на вопросы, буду вам отвечать на все вопросы, на любые, не обязательно по теме. Хорошо? Вот давайте так и договоримся. Я думаю, что это мудрее будет.
Обычно в наших магазинах тропические фрукты продают совсем незрелыми. Какие фрукты часто продают у нас более зрелыми, и попробовав которые, есть возможность узнать их настоящий вкус. Тут надо идти конкретно по персоналиям. Ну, понимаете, бананы часто тоже бывают незрелые, да, зеленые. А если бананчики немножко полежат, они желтеют, они становятся вкусными, да, вот дозаривание. Кстати, бананы, если вы хотите, чтобы что-то дозрело у вас, ну вот скажем, у вас какие-нибудь яблоки или груши совсем зеленые, деревянные, и вы хотите, чтобы эта груша быстрее поспела, в один мешок с бананами положите, и бананы этот процесс ускорят. Мне даже рассказывали, что когда жесткая конкуренция была у торговцев фруктами, то самый лучший способ испортить партию, это вот везут какую-нибудь партию там персиков, да, или еще чего-нибудь, туда подкидывали несколько связок бананов в трюм, и все, партия приходила испорченная. То есть и бананы, и яблоки, они за счет вот этого этилена, который они выделяют, они ускоряют процесс дозревания. Папайи очень часто продают зелеными, да, и если вы ее отрезали, она уже будет гнить, она уже у вас не дозреет. Поэтому вот папайю потрогали, она совсем зеленая. Ну, положите ее с бананами вместе, чтобы она быстрее дошла. Берите папайю такую, которую вот вы ее потрогали, и она мнется, да, там вот видно, что она мягкая под пальцами. Вот это спелая. Хотя вот эту зеленую папайю вам всегда будут в ресторанах приносить, в гостиницах. И многие думают, что папайя такая и есть. На самом деле она не такая. Зрелая не такая. Но опять же, понимаете, вот ну, все по-разному. Зачем дуриану такой запах? Как он образовался? Я полагаю, что такой запах дуриану нужен для того, чтобы заявить на весь мир, что он поспел. Вот для тех же, видимо, он был привязан к каким-то опылителям, у которых был чуткий нос, которые верхним чутьем могли почуять этот запах. Понимаете, это для нас с вами он противный. Мы же знаем прекрасно, что вот аморфофаллиос, помните, я вам рассказывал про растение ароидное, которое пахнет тухлыми. Да что далеко ходить? Боярышник. Да? Вот обычный боярышник. Вы нюхали когда-нибудь, как цветет боярышник? Я помню, у меня сын был маленький, там был детский сад, мы гуляли. И вот бабушки какие-то ко мне подходят. Молодой человек, посмотрите, там в кустах, по-моему, собака дохлая лежит, воняет. Я посмотрел и рассмеялся. Это боярышник цветет. И пахнет вот таким вот трупным запахом, как дохлая собака. Очень многие растения таким образом привлекают опылителей, например, да? Мухи, которые на гниющее мясо слетаются. Да? Вот. Мутинус собачий есть гриб такой. Тоже он, мало того, что красного цвета, он воняет тухлым мясом. Для кого-то этот запах привлекательный. Некоторые растения даже испускают запах, который феромон самки, который жаждется выкупления. Да? И самец тут же прилетает и блях, и бабах опылил. Поэтому на вкус, цвет и запах товарищей нет. Это для нас с вами запах неприятный. Я думаю, что у дуриан это для этого такое приспособление. Что еще? Плоды каких кактусов съедобны? Вкусны ли они? Какие еще их применяют? Вы знаете что? Если вы откроете любую книгу про кактусы, да, то там очень много найдете всяких кактусов. Там какие-то мамиллярии, там, я не знаю, там и хиноцериусы, там и так далее, и так далее. И в скобках будет всегда написано «плоды съедобные», «вкус ананаса», «вкус свежей клубники». Ну, как правило, у этих кактусов нет русских названий, поэтому даже если бы я помнился, ну, если я напрягусь, я, может быть, 2-3 вида вспомню, да, но их гораздо больше. Посмотрите, откройте любую книгу про кактусы, и вы там очень много таких найдете. Кстати, я вам забыл сказать еще интересную деталь про опунцию, да, вы знаете, что опунция выращивается в Подмосковье, и опунции, несколько видов опунции, они выдерживают зимы до 20 градусов. Ну, их, правда, мульчируют на зиму, чем-то прикрывают. И однажды я спросил, вот не помню, кого я из кактусистов-то спросил, из ребят, из своих друзей. Я их спросил, ребят, говорю, а почему настолько опунцию выращивают в Подмосковье? Это наверняка в горах, в той же Мексике, там, да, есть кактусы, которые выдерживают морозы и по 10, и по 20 градусов. И можно сеянцы какие-то приучить к нашему климату, на что они рассмеялись, сказали, а кто этим занимался?
Ну, сапунцы, да, она интродуцирована в Европу, и заметили, что при морозах там минус 10, ей хоть бы что, да, ее стали севернее сажать. Но я думаю, что если бы с другими кактусами экспериментировали, то их бы тоже, может быть, и к нашему климату тоже приучили бы. Так, еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, будет ли эфир о редких животных и растениях? Друзья мои, мы регулярно вам рассказываем и о редких животных, и о редких растениях. Мы вам рассказывали, мы вам рассказываем, и мы вам обязательно будем в дальнейшем тоже рассказывать и о редких животных, и о редких растениях. Вот смотрите, мы будем рассказывать о дикоросах, там тоже кое-какие редкие будут. Мы вам будем рассказывать, как оказать помощь животным, там тоже редкие будут. И, конечно, мы вам об экзотических растениях будем рассказывать, там сплошные редкости. Так, все? Ну, отлично. Ребята, всем всего доброго, спасибо за внимание. До следующего понедельника. Я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Спасибо, счастливо. Все, Александр, счастливо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Что касается сырья, сырьевые стратегии, это, еще раз повторю, довольно модная тема. Она почему модна? Потому что можно с достаточно небольшим количеством затраченных ресурсов для исследования, да, получить интересный результат. Значит, речь идет о чем? Речь идет о том, что каменные орудия из какой-то определенной коллекции или каменные изделия из этой коллекции осматривает профессиональный петрограф, который понимает, чем в реальности горные породы отличаются друг от друга, да? Потому что, например, для того же самого кремния, то есть вариабельность гигантская, это надо быть петрографом-профессионалом, понимаете? Для того же самого кремния, который может для геолога и для петрографа иметь абсолютно одинаковые характеристики, он может быть разного цвета, просто разного цвета на протяжении там, нескольких сотен метров одной жилы, понимаете? А мы его уже воспринимаем, археологи, не профессионалы, не специалисты, как разные кремнии. Мы говорим, что один серенький, другой там черненький, третий там темно-палевый и так далее, понимаете? А фактически это будет результат обнажения одного и того же местонахождения сырья. Поэтому обязательно нужен петрограф. Когда петрограф оценивает это, вашу коллекцию, дальше, естественно, ему нужна информация о том, какие у вас местонахождения сырьевые в ближайшем, поблизости от археологического памятника. И хорошо, если такие регионы существуют, где эти местонахождения открыты, доступны для изучения. Например, конечно, ну, наверное, типичным таким регионом является Крым. Вот команда украинских исследователей, которые работали в Крыму на протяжении там, с 60-х годов прошлого века до недавнего времени, они провели очень большую работу и получили прекрасные результаты. Они как раз восстановили конкретные формы поведения тех или иных сообществ, которые оставили те или иные культурные слои, понимаете, в зависимости от источников сырья. Потому что эти источники сырья в Крыму, они более или менее доступны для изучения. Там понятно, там не нужно себе голову ломать, понимаете, и проводить специальное изучение какое-то. Нужно, но не в той степени, как, например, на русской равнине. На русской равнине с этим все тяжелее намного, потому что степень, вот опять же, последникового воздействия на рельеф очень немаленькая. И, как правило, все памятники у нас погребены на довольно значительной глубине. А тем более там какие-то источники сырья, понимаете, тоже соответственно. Да? Мы знаем несколько районов, из которых происходит сырье, которое использовали в каменном веке. Это, конечно, валдайские кремни, это, конечно, деснинские кремни. Вот, это белорусские кремнии, которые тоже меловые, да, но кроме меловых кремний, это, ну и так далее, там много всяких разных, значит, видов кремния. В Поволжье там, значит, определенные местонахождения сырьевые есть, и они известны очень хорошо. На Северном Кавказе это вот восточная граница Большого Донбасса, вот, это место слияния Северского Донца и Дона. И так далее. За Ергенинскими песками туда, значит, дальше на восток, к Волгограду ближе, это как раз вот эти вот толщи, значит, ергенинские, которые содержат очень древний кремень. Кремни-то разные по возрасту, понимаете, есть каменноугольного возраста, есть карбонового возраста. То есть, это одно и то же, извините, есть мелового возраста. И без работы профессиональных петрографов тут, конечно, не обойтись. Вот, потому что в любом случае археологи, которые исследуют какую-то отдельную каменную индустрию, конечно, будут представлять себе о том, как у них осуществляется тут вариабельность сырья. Только когда они сидят непосредственно на выходах сырья, вот как, например, Зарайск. Вот Зарайск – это прекрасный пример. Это городок с самым маленьким кремлем там какого-то века, не помню, 14-го, да. ну, не важно. Вот, значит, этот городок Подмосковье, да, в Рязанской области, который находится на реке Осетр, а эта речка, она обнажает прекрасного качества кремния. Волгоокский, один из вариантов волгоокских кремней. Вот, Осетр – это приток Оки. Так вот, Зарайский кремень, вот на нем несколько замечательных стоянок верхнего палеолита одной культуры, находится на одном пятачке, в одном месте. Да? Если будет возможность, обязательно надо вам съездить в Зарайск, чтобы посмотреть, как это все бывает. На сырье, когда сидят охотники какой-то там культурной общности, у них нет проблем, вот о чем мы с вами говорили, в количестве сырья, у них нет проблем, у них куча дебитажа. Что такое дебитаж? Это отбросы производства. Вот это будет очень богатый культурный слой, сильно насыщенный камнем, как правило, понимаете? Тогда проблем с сырьем нет. А вот есть памятники, где с сырьем большие проблемы. Это, например, всем известные Костенки. Вот Костенковская, значит, Борщевский регион – это как раз то место, где традиционно считается, что местного сырья нет. Тем не менее, известно, ну, уже переходим к Костенковской проблематике немножко, просто это типичный пример, да? Известно большое количество памятников в Костенках, которые используют великолепно, люди использовали прекрасного качества кремень, очень хороший. Есть памятники в Костенках, где использовался маренный кремень. Что такое маренный кремень? Это кремень, который принесла марена, да, ледниковый процесс, да, перемещение, значит, каких-то огромных массивов грунта с вовлеченными туда дополнительно, значит, всякими вещами, среди которых есть кремень. Вот этот маренный кремень, он тоже использовался людьми в Костенках. Но, безусловно, самые хорошие костенковские индустрии, самые хорошие костенковские вещи, они изготовлены из 100% не костенковского кремня. Откуда он пришел, этот кремень, мы еще не знаем. В Костенках эта тема, к сожалению, до сих пор не разработана. Это, безусловно, необходимо сделать в ближайшем будущем. Если мы берем другой регион, например, регион Северо-Западного Кавказа, там работает прекрасная команда исследователей в Мезмайской пещере и недалеко от Мезмайской пещеры. Это вот тоже, значит, археологи из Петербурга, которые провели большую работу сейчас по выяснению источников сырья местных там на месте. Вот. Работают, в частности, и с кремнями, и с обсидианами, и восстановили, реконструировали эту картину перемещения. Есть прекрасная стоянка Мира. Это Кировоградская область Украины, прямо на берегу Днепра памятник. И там восстановлено, с помощью петрографического анализа, восстановлено привнос, то есть использование кремня, который имеет карпатское происхождение. То есть, понимаете, это если мы будем говорить о Восточной Европе. Может быть, еще есть какие-то примеры, их очень много. Эти примеры существуют и в более поздних эпохах, безусловно, да, и в неолите тоже люди ходили за сырьем, там много километров. Существует хорошая работа, которая была защищена в этих стенах 2 года назад, специалиста из Донецкого университета Александра Викторовича Колесника, который как раз на материале мастерских Большого Донбасса реконструировал вот разные варианты перемещения за сырьем людей в пределах определенных областей. В среднем палеолите одна парадигма таких действий, в верхнем другая парадигма, в неолите третья и так далее. Понимаете, это что касается Восточной Европы. Теперь Западная и Центральная Европа – это первое, чем начинают заниматься при изучении каменного века. Вот когда вы занимаетесь в Центральной и в Западной Европе изучением какой-то палеолитической стоянки, первое, что вы делаете, это выясняете источники сырья. С петрографом и так далее. Но понимаете, там им легко. У них пространства маленькие. В той же Словакии там все схоже, но уже там люди 100 лет этим занимаются больше, понимаете, с середины 19 века. Прекрасно известны обсидианы тамошние, да, и так далее. Прекрасно известны источники сырья, например, в Германии. Люди, которые работают с немецким средним палеолитом, они по внешнему виду сырья, из которого изготовлено то или иное орудие, они вам сразу говорят, что это балтийский кремень, вот оттуда-то, да, или там какой-то другой кремень оттуда-то. В Польше прекрасно с этим все. Конечно, у них есть свои проблемы, безусловно, тоже степень недоследованности. Но по сравнению с Восточной Европой, к сожалению, они далеко ушли вперед. Вот. По Польше известно очень много хорошо изученных источников сырья. Этим там занимались еще с довоенного времени, так скажем, понимаете. Еще первый, кто этим стал заниматься, это Штефан Круковский, очень известный польский палеолитчик. Вот. Он как раз предложил такой термин, значит, хорошее слово, кшеменица. Вот этот термин кшеменица, он обозначает как раз то место, где человек колол, сидя на сырье. Да? Вот. Дальше, значит, про Францию я даже говорить не буду, потому что там это все давным-давно уже, по-моему, изучено, по крайней мере, в долине реки Везер. Вот. Ну и так далее. Вы понимаете, все это зависит, к сожалению, от того, насколько у вас есть возможности организовать эту работу сразу при изучении памятника. Если такие возможности есть, прекрасно. Если их нет, то, как правило, это откладывается в долгий ящик, и потом при необходимости вы в этот ящик заглядываете, оно еще лежит, закрываете, да, и так далее, понимаете? Увы и ах.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас ректор Российского государственного социального университета, академик Андрей Леонидович Хайзин. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Говорить сегодня будем о наградных системах. Наука называется фалеристика. Вы, если я где-то оступлюсь, я как по тонкому льду сейчас, Андрей Леонидович, вы меня обязательно поправьте. И смотрите, я когда готовилась к программе, я понимала, что мне нужно как-то начинать. И прочитала такое, от чего удивилась. Ну, потому что я тоже люблю коллекционировать, но вот коллекция, сейчас слушатели поймут, о чем я. Коллекция Андрея Хайзина является одним из наиболее значительных частных собраний в мире. Полнота и представительность памятников коллекции по таким государствам, как Европа, Великобритания, Австро-Венгрия, Королевство Пруссия, Португалия, Ватикан, Франция и так далее и тому подобное, дают уникальную возможность для изучения малоисследованных проблем становления, взаимовлияния и развития наградных систем стран Европы. Я такая посидела и подумала, господи, боже мой, а когда же вы это успеваете? Я сейчас объясню. Я обожаю фарфор. И для того, чтобы в свое время изучить все клейма, я столько на это времени убивала, но мне это было безумно интересно. А вы ректор, вы академик, вы коллекционер, да причем на основе коллекции которого выставки устраиваются, 99% или сколько, ваше собрание. Скажите, пожалуйста, как вы к этому пришли? Вот это интересно, ведь это же дорого, опасно. Я даже не знаю,
3: Слушайте, опасно совершать подвиги, за которые потом награждают боевыми орденами. Вот это вот опасно.
2: Для жизни?
3: Конечно.
2: Так.
3: Награды вообще чем замечательны? Знаете, вот есть люди, которые коллекционируют фарфор, как вы только что сказали. Есть люди, которые коллекционируют живопись. И это тоже очень здорово и замечательно. Это такой, я бы сказал, прекрасный подход к изучению культуры. Но награда – это немножко другое. В первую очередь, это все-таки кавалер награды, его подвиг или заслуга. И вот это, мне кажется, ключевым. Что касается начала пути, ну, я знаю точно день, когда меня это все заинтересовало. Это было 7 ноября 1973 года. Моему деду исполнялось 60 лет в тот день. И так как это было 7 ноября, то к нему пришли его друзья в гости. Тогда, естественно, все праздновали дома. У него была как квартира в высотке на Котельнической, очень важная для моего детства. И к нему в том числе зашел буквально ненадолго один из людей, с которым он играл в карты там по субботам. Я его поэтому знал. И тогда у Брежнева было 2 звезды героя, потом 5 было, в тот момент 2 Советского Союза Социалистического Труда. А вот этот человек, причем его у нас в семье звали Фим, у нас не говорили в семье никогда дядя, у нас говорят просто... называют по имени. А, как вы понимаете, 4 года я и на «вы» не умел никого, наверное, называть еще. В общем, короче говоря, этот человек пришел 7 ноября с торжественного свидания. Он пришел с 3 звездами. Он был 3-й герой социалистического труда. Более того, я впоследствии выяснил через много лет, что у него в этот день тоже был день рождения. Но он, тем не менее, зашел к своему другу буквально там на недолгое время. Его поздравить за столом, во всяком случае, я его не помню. Но вот мой двоюродный брат старший, он тоже это запомнил, но у него не произвело такого большого впечатления. А у меня в голове был просто такой, знаете, взрыв и хаос, тем более я его знал, этого человека, повторяю, я его запомнил по некоторой тоже конкретной причине до этого еще. И, может, я его видел там 4-5 раз за свою жизнь, но, тем не менее, я его запомнил. А тут вот такое. И второе, у меня в голове был такой взрыв совершеннейший. И вот зажегся у меня огонь от этого взрыва, и он горит до сих пор, и мне кажется, что это прекрасно.
2: Он пришел в наградах? Почему именно вот его...
3: Потому что это было 7 ноября, он пришел с торжественного заседания.
2: А-а-а.
3: Это был Славский, он был тогда министром среднего машиностроения, то есть атомной отрасли.
2: Ясно. Я понимаю, что фалеристика уходит вглубь веков, но известно ли, с чего все начиналось и почему?
3: Ну, смотрите, есть же такие естественные, я бы сказал, способы награждения. Дать человеку там, немножко золота или... дать хорошего коня, или дать землю, или дать ему должность, например, которая позволяет управлять большим, там, как в Египте, например, номом, и с этого тоже как-то жить. Но вот этих вот естественных наград, их на всех не хватает. То есть понятно, что есть какое-то ограничение ресурсов у правителя. И тогда возникает в сложно социально устроенных обществах система вот таких искусственных иерархий, должностных, титулования, чинопроизводства разных, но и в том числе, собственно, наград. В какой-то момент они бывают связаны, они иногда разделяются. Например, в Великобритании до сих пор общая система почестей, куда входят и титулы, и награды, и обладание некоторыми древними почетными должностями. Но, как бы то ни было, еще в Древнем Египте возникли такие наградные пчелы, изображения у них золотые, как правило, встречаются и на панцирях у военных, и на одежде у гражданских, видимо, чиновников. И это была, собственно, награда, оторванная от вот этого материального вознаграждения. То есть это был некий статус. И вот таким образом, собственно, возникает этот феномен. И более того, дальше в таких вот, повторю, сложно социально устроенных обществах подобная институция всегда возникает. И мне кажется, лучше всего это описал Дизраэль, знаменитый многократный премьер Великобритании, который сказал: «Дешевле дать человеку орден, чем деньги. Денег на всех не хватает, земель тоже, да и должностей. А ордена можно креировать по-своему. Хотя их тоже иногда не хватает. Например, орден Подвеска, как в 1348 году, приблизительно, точно неизвестно, учредили, так в составе 24 рыцарей-компаньонов, короля и принца Уэльского. Ну, так, в общем, приблизительно этот же комплект существует. 24 обычных члена, теперь все члены королевской семьи вне этого числа, и так называемые чужестранные рыцари, то есть иностранцы. Это, сейчас это всегда монархи иностранные, иногда это раньше были наследные принцы, как это было в том числе в России одно время.
2: Я не очень понимаю, это какое-то вот только раз мы в Англию так перешли и захватили, то есть это какое-то определенное количество орденов, больше которого быть не может. Нет,
3: смотрите, орден – это же корпорация. Просто в советское время у нас понятие орден выродилось до вот этого металлического значка, да, который на груди. На самом деле орден – это корпорация с своим правилом, так и в России. То же самое было, когда Петр Великий стал награждать орденом Андрея Первозванного, между прочим, еще в 17 веке, 1698 год, первое награждение. И у них были свои правила, свои церемониалы. И, ну, например, несколько старших по времени награждения орденом Андрея Первозванного получали соответствующую пенсию, немаленькую. А в то же время все ордена, как, повторяю, как корпорации, занимались благотворительностью. В первую очередь они занимались презрением престарелых и немощных кавалеров собственного ордена, но также и содержали другие богоугодные заведения. И таким образом везде и всегда орден в первую очередь воспринимался как корпорация. А знак, вот этот вот видимый знак, это знак принадлежности корпорации. И, соответственно, если такая корпорация была с многостепенным членством, то, соответственно, и знаки тоже разные. И поэтому появляется то, что стало называться там класс или степень ордена и так далее.
2: Угу.
3: Поэтому вот как было 24 кавалера на подвеске, ну, или скорее рыцарь компании, вот так и осталось. И смотрите, ведь что в связи с этим получается. Человека могут принять в орден только на освободившееся место. И, значит, кто-то умер. И таким образом человек точно знает, кому в затылок, так сказать, он дышит, кто был перед этим членом ордена на его месте. Более того, в Виндзоре есть, собственно, вот знак, зал, прошу прощения, Святого Георгия, где располагается кресло кавалеров, там некоторая церемония происходит, и там над креслом вертикально гербы всех рыцарей, которые, так сказать, ну, условно под этим номером, угу, до членов-учредителей, то есть вот при Эдуарде III. И это фантастическая история, потому что вы понимаете, чью руку, условно говоря, вы держите. Это вот вы таким образом вы касаетесь великих героев там, 14, 15, 16 века. И так
2: это нечто библейское практически, как апостольство.
3: Ну,
2: такое.
3: Слушайте, мне сложно говорить об этом. Ну, вот я, собственно, конечно же, когда эти ордена, как правило, христианского происхождения учреждались, они все были всегда так или иначе привязаны к тем иным небесным покровителям. И, конечно же, в том числе какие-то библейские символы всегда присутствовали. Например, Книдарм 24, то есть 2 по 12. Но, скажем, орден Святого Георгия, как стало бы, у нас бы назвали орден подвески, потому что небесным покровителем является Святой Георгий, как, собственно, Англия, потому что это все-таки учреждал король Англии. И то же самое в России. Мы апеллируем к английской системе, потому что она является классической и самой древней. Собственно, первый рыцарский орден, собственно, рыцарский, а не духовно-рыцарский, сейчас скажу, чем они отличаются, учредил, как я сказал, вот уже Эдуард III в середине XIV века. А до этого были духовно-рыцарские ордены. Причем сейчас принято так говорить, когда речь идет об, собственно, рыцарских орденах и нынешних, вот, в том числе, которые уже, собственно, рыцарскими иногда и не являются. Говорят... ордена, а духовно-рыцарские ордены. Так вот, в чем, собственно, различие? Фактически до ордена подвязки, там, возможно, что было что-то другое до этого, но это, так сказать, науке в должной степени неизвестно. В общем, началось вот фактически с ордена подвязки. Эдуард III, человек был, по-моему, гениальный, и долго продержался на престоле, и, видите, почти всю, так сказать, почти все королевство своего деда Филиппа Красивого завоевал Францию, но вот здесь он действительно потрясающую такую новеллу вел. До этого все вот эти духовно-рыцарские ордены, они были экстерриториальны, они подчинялись Папе Римскому. И только Тевтонский орден подчинялся сразу двум суверенам, Папе Римскому и императору Священной Римской империи, который, кстати, тоже был избираемым. А тут появился институт, который подчинялся непосредственно национальному государю. И, соответственно, члены ордена были обязаны ему службой. И вот это, мне кажется, фантастическая вот такая вот идея, которая тут же, мгновенно практически, нашла последователей на континентальной части Европы, и возникло довольно большое количество орденов, многие из которых существовали довольно долго. Во Франции, по-видимому, не первым, но, в общем, первым таким значимым стал орден Святого Михаила, потом появился у свояров орден, тогда сначала назывался орден Цепи, а потом он стал называться орден Благовещения, существует до сих пор, и до свержения Савойской династии в Италии был высшим орденом Итальянского королевства, а сейчас, соответственно, династическим. Орден Золотого Руна появился в Бургундии, и так далее.
2: Вот, Андрей Леонидович, хочу как закрыть вопрос смысла наград. То есть смысл политический, естественно, он был во всех странах один и тот же, что вот ресурсов обыденного награждения не хватало, поэтому, соответственно, ордена он заменял.
3: Нет, смотрите.
2: А в чем была политика?
3: Это некоторая существенная вульгаризация.
2: Так.
3: Значит, членство в королевском ордене всегда было две главных функции. Первая, более важная, это статус. До сих пор в ордене подвязки вы видите представителей одних и тех же семей, обладателей выдающихся старинных, как правило, герцогских титулов. Причем некоторые из них там появляются. Например, герцоги Веллингтоны получили свой герцогский титул не так давно, по средневековым понятиям, всего 200 лет назад. Но, тем не менее, они сейчас, как правило, являются обладателем титула, являются также и рыцарем ордена подвязки, норфолки, и так далее. В общем, короче говоря, те, кому положено, что называется. И это и есть придание другим кавалерам высочайшего статуса социального. Потому что дальше появляются сейчас довольно худородные с вот такой вот монархической точки зрения люди. Например, товарищ Хиллари, который первым забрался на Эверест, или в тот момент уже, по-моему, ставшей баронессой Маргарет Тэтчер. Да, то есть люди из абсолютно семьи такой простолюдинов, которые своими выдающимися достижениями добились этой чести и сравнялись с вот этими семьями, которые определяют жизнь королевства на протяжении многих-многих сотен лет, а также с членами королевской семьи. И мне кажется, вот это вот очень такая важная история. Честь. Собственно, речь идет о чести. И это и есть придание формальных почестей. Более того, что очень важно – к сожалению, вот с советского времени у нас какая история, что человеку наградили орденом, то есть сказали спасибо, и, в общем, практически о нем забыли. Да, есть какие-то льготы, но никаких дальнейших видимых элементов придания чести почти нет. Вот в последнее время стали появляться такие элементы. Например, у нас появился День Героя Отечества, и это что такое? Это зимний день Святого Георгия, то есть это орденский праздник Ордена Святого Георгия. И, соответственно, приходит президентский прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, туда приглашаются герои России, герои Советского Союза, кавалеры Ордена Славы и кавалеры Ордена Святого Георгия и Георгиевского креста. Напоминаю, там на стенах огромное количество фамилий выдающихся героев, получивших Орден Святого Георгия в имперское время, вплоть до русско-турецкой войны. Уже, к сожалению, на русско-японскую уже не успели, а уж про Первую мировую говорить нечего. Но, тем не менее, сейчас люди, получающие Орден Святого Георгия, сейчас в нынешней обстановке, я напоминаю, что первое вручение современного Ордена Святого Георгия прошли в период осетинских событий. То есть у нас уже больше 15 лет существуют георгиевские кавалеры. И вот их их имена сейчас там выбиты золотом на стенах Георгиевского зала. И вот это вот потрясающе. Причем напоминаю, что ведь все большие залы Кремля, они все названы в честь русских орденов. Владимирский, Георгиевский, Александровский, Андреевский, в первом корпусе Екатерининский и так далее. Ну, собственно, на этом закончили. И вот это, мне кажется, тоже очень важным. Орденские праздники. В День Святого Покровителя каждый год собирались кавалеры ордена соответствующие. У них были орденские храмы.
2: А что они делали в этих храмах?
3: Ну, во-первых, они там молились. Там,
2: ну, то есть это были не какие-то там, вот сейчас кто-то услышит, орденские храмы, вспомнит про тамплиеров и еще кого-то.
3: Послушайте,
2: вот.
3: Абсолютно православная история.
2: Вот, да, это хотелось бы, чтобы прозвучало.
3: Никаких тамплиеров. А у тамплиеров было свое, но это был духовный рыцарский орден. И, кстати, между прочим, наследники, фактически наследники ордена тамплиеров существуют, и даже более того, они разделились на две линии. Это орден, ну, по-разному называется, Верховный орден Господа нашего Иисуса Христа, это высшая награда католической церкви. И военный орден Христа – это высший военный орден Португалии. В свое время этот орден был основан португальским королем с согласия Папы Римского, и в него вошли члены распущенного ордена тамплиеров, тех приорств, которые находились на территории Португалии, ну, еще и из Испании к ним подъехали, ребята. Ну, потому что надо было... Слушайте, реконкисты, надо было с арабами сражаться. А эти ребята были закаленные в боях. Прекрасно. Им отдали ровно их собственность на территории Португалии. И, собственно, фактически это было, собственно, продолжение вот ордена тамплиеров. А потом, как ни странно, понтифики решили, что это их орден. И, в общем, он разделился. Знаки практически идентичны, что интересно. То есть надо быть специалистом, чтобы их различить. Но при этом Верховный орден Христа Святого Престола – редчайшая награда. Меньше 10 награждений за 20 век. Последний в 78 году. И, если не ошибаюсь, последним кавалером был великий герцог Жан. Он умер лет 5-6 назад. Он
2: уже... Андрей Леонидович, меня всегда это интересовало. Я, как человек, выросший в Советском Союзе и не являющимся специалистом в этой области, оперирую знаниями, ну, в основном наград Великой Отечественной войны. И для меня звезда Героя Советского Союза – это для... Я помню про свои детские, я сейчас транслирую стереотипы детские, чтобы вы поняли. Это был какой-то подвиг подвигов. Сейчас же вы говорите... Я до сих пор полна стереотипами, я этого не стесняюсь. Тем не менее, вы сейчас говорите, что это настолько редчайший орден, который последний был дан в 79 году и так далее. Я думаю, простите, вот на основе моих стереотипов, что для этого нужно было совершить? Я не очень понимаю. Вот здесь зацеплюсь.
3: Ну, послушайте, это орден, которым награждают католиков глав католических государств. Последнее исключение было Аденауэр, который не был главой государства, был главой правительства и не был, по-моему, даже католиком. Но, послушайте, повторяю, это статусная история. Есть дипломатическая практика при визитах глав государств и глав правительств, а также, собственно, министров иностранных дел и так далее, происходит перекрестное награждение орденами. Поэтому вы можете заметить, что все главы государств увешаны иностранными для них орденами. И это нормальная дипломатическая практика. Более того, к сожалению, в советское время она хромала сильно, потому что у нас наша наградная система была глубоко идеологизирована. Тем не менее, понятно, что у нас есть иностранцы, главы государств, герои Советского Союза. Ну, Фидель Кастро или там Гамаль Абдель Насер, а также, мало кто помнит, его вице-президент по Сирии тоже получили, собственно, Высоцкий по этому поводу, берите его, орден Насера пел. И некоторые другие главы социалистических государств. Но были курьезы. Например, к нам иногда время от времени приезжали монархи. И их надо было награждать.
2: Ой.
3: И надо вам сказать, что это привело к такой тоже неожиданной ситуации такой в истории фалеристики. Последним кавалером ордена Суворова первой степени советского, скончавшимся, был король народом Сианук. Причем, более того, он умер буквально на несколько дней позже нашего маршала Советского Союза и бывшего министра обороны Соколова. Но он получил этот орден, когда он приехал вместе с отцом в Советский Союз. Это было тогда, когда он первый раз отрекся от престола и был премьером при своем отце. Угу. Потому что королем, там сложная история, там короля избирают из членов династии. Он был внуком предыдущего короля, но через мать. А папаша был, значит, дальним родственником.
2: Для слушателей, ну, еще общем... раз, о какой стране речь, а то сейчас кто-то забьется?
3: О Камбодже.
2: А что такое? Я была в Камбодже. Это любимая горячо мной сторона.
3: Но, как бы то ни было, значит, они приехали с папой. Папа в тот момент был королем, он был премьер-министром. И им обоим дали орден Суворова первой степени. Но был еще один фантастический, невероятный человек. В 225-м колене потомок царя Соломона царицы Савской, представитель знаменитой Соломоновой династии и последний, собственно, православный император в мире, Хайле Селасия, император Абиссинии или Эфиопии. Он еще, как регент, писал Николаю II, свергли его, если я правильно понимаю, в 74-м, убили в 75-м. Он, кстати, был первым африканцем рыцарем, иностранным рыцарем ордена подвески. Так вот, он тоже был награжден орденом Суворова первой степени. Ну, и были другие варианты, да, слушайте, всякими орденами.
2: А когда Елизавета II приезжала к нам, ее что-нибудь награждали?
3: А вот ее не наградили. Это тоже была забавная история, потому что это, конечно, нарушение всяческих дипломатических традиций. Но это, конечно, это один из вопросов, который всегда оговаривается при организации официальных, а уж тем более государственных визитов. Более того, скажем, к нам приезжала еще в период первого премьерства Черчилля, но уже в 1945 году, к нам приезжала его жена, и она была награждена трудового красного знамени.
2: Знаете, вот мы про женщин вспомнили сейчас, и хочется разделить вот награды женские, награды мужские. Я могу лишь только предположить, почему-то уверена в том, что не прогадаю, что женщин награждали гораздо реже, чем мужчин.
3: И да, и нет. Потому что с конца 17 века существовали, собственно, женские ордена, куда мужчинам был, так сказать, вход закрыт. Первым таким орденом был орден рабынь добродетели, который учредила Леонора Гонзага в Священной Римской империи. И он недолго продержался, надо сказать, но она же учредила орден Звездного Креста, и уж он-то существовал до конца существования уже Австро-Венгерской империи, и, соответственно, сейчас существует как династический у Габсбургов, ну, или, сказать, у Габсбургов, Лотарингского дома. И в России, естественно, вторым, собственно, учрежденным в России орденом был орден Святой Екатерины, который сейчас в настоящий момент также возрожден в качестве государственной награды. Но надо сказать, что, хотя он был женским, но как минимум один прецедент был награждение мужчины, сына Меньшикова наградили, но у него при дворе было прозвище «девица», может быть, это, так сказать, было с намеком. И, как ни странно, сейчас вот при наличии, по-моему, 6 всего награждений орденом Святой Екатерины, абсолютно редчайший из нынешних российских орденов, один мужчина был награжден, это Фальцфейн, наш знаменитый, ну, как бы сказать, соотечественник-эмигрант, которому мы в значительной степени обязаны тем, что в Советском Союзе прошла Олимпиада 80-го года, который выкупал огромное количество культурных ценностей и дарил их сюда, в Советский Союз, а потом в Россию. Он прожил долгую жизнь, больше 100 лет, и вот его уже в конце жизни, в том числе, наградили этим орденом, потому что он в том числе за благотворительную деятельность в нынешних статутах не прописано, что он, собственно, женский.
2: Угу.
3: Но, тем не менее, помнят, и, конечно, кроме Фальцвейна награждают только женщин.
2: А какая из историй известных государственных наград, ну, вам больше всего симпатична? Может быть, она самая такая вас увлекающая? И почему? Вот как вот история известной награды, ну, такую понятно, что мы все не расскажем. Ну, вот давайте оттолкнемся от того, к чему ваша душа лежит.
3: Еще раз хочу сказать, что история наград – это в первую очередь история подвигов. Мне кажется, стоит говорить о героях или тех людях, которые имеют такие заслуги, что вот как тот же Ефим Славский стали трижды героем исторического труда. Кстати, было не так мало. Трижды героем исторического труда было 21 человек.
2: На весь Советский Союз?
3: Да, но у нас был один человек с 5 звездами, собственно, у Брежнева было. Да, четыре ну, Советского Союза.
2: И Екатерина на себя возложила-то. Они сами на себя всегда, по-моему, возлагают.
3: Это совершенно разные вещи. Значит, смотрите, монарх, как глава государства, учреждает орден или становится его сувереном. Таким образом, он не может не быть членом этого ордена. Поэтому в случае, если монарх по той или иной причине, например, по малолетству, не был членом ордена, в том числе высшего ордена своей страны, он мгновенно им становится в момент вступления на престол. Более того, скажем, во Франции, в момент вступления на престол. Более того, скажем, во Франции, казалось бы, уж республиканская страна, где

0: знаками выше, в общем, людьми довольно пожилыми по тем временам, там было лет по 50 уже многим, и кто-то стал маршалом, а кто-то по-прежнему был солдатом, и они же выполнили предназначение своего поколения. Они взяли и Будапешт, и Вену, и Берлин.
1: Да, я знаю, у меня дедушка как раз обладатель медали за взятие Будапешта.
0: А потом еще, между прочим, сумели возвратить Южный Сахалин. Это то, что мы упустили еще на поколение раньше. Они же это сделали.
1: Ну, я уж молчу, что мы упустили на несколько поколений позже, после чего мы должны летать в Калининград.
0: Ну, послушайте, это же мечта наших заокеанских и чуть поближе друзей, русские воюют с русскими на русской территории. Но это что такое? Это означает, что поколения, которые пришли после победителей, на протяжении нескольких десятков лет относились наплевательски к самым важным вопросам построения нации, к национальным интересам и так далее. Вот послушайте, этот пример, который я очень часто привожу своим студентам. В июне 17 года была конференция Антанты, которая подтвердила, что после победы, уже, которая была уже очевидна над центральными державами, Босфор и Дарданеллы отойдут от России. Сразу после этого наши союзники просто включили полный назад, делая все, чтобы мы так или иначе, у нас что-то произошло, что, собственно, и случилось. И в результате Босфор и Дарданеллы нам не отошли. Вот мое мнение, как историка, стоит в том, что в случае, если бы проливы были бы наши, то никакой Второй мировой войны с этими катастрофическими жертвами нашего народа просто бы не было. Понимаете, мы проиграли, как сказал наш президент, проигравшей стороне в результате Первой мировой войны, а последствия мы ощущаем до сих пор, потому что не надо предавать собственные интересы. Национальный интерес существует, и они, слушайте, недаром мы стояли на Босфоре столько раз. Все помнят про вещи Олега, который прибивал свой щит к вратам Царьграда. Но я вам напоминаю, что русские солдаты купались в Босфоре и еще не раз. И каждый раз, ну, как правило, благодаря усилиям нашей дипломатии, так сказать, выдающимся в кавычках, нам приходилось оттуда уходить. И более того, уже фактически была в конце 16-го года готова операция по десанту туда, на Босфор. Но ведь это вот мечта о возвращении Святой Софии, как это обычно называлось там в 18-19 веках. Напоминаю, что Константином назвали второго внука Екатерины, потому что она готовила его стать греческим императором. То есть она уже считала, что это вот сейчас произойдет. И это же не просто так. Потому что география так устроена, что если проливы будут наши, то у нас будет стратегическая безопасность. А пока это нет, пока это не так, я совершенно не призываю, упаси Господь, каким-нибудь столкновением с нынешним обладателем этих проливов. Но просто надо понимать, что вот так.
1: И тут в финале девушка спросила, так самый дорогой орден-то где?
0: Ну, слушайте, самый, возможно, что по сравнимым ценам самым дорогим орденским знаком, продававшимся в истории, был в 68-м году, продавался один из знаков Ордена Победы, которым были награждены иностранцы. Говорили о том, что это знак короля Михая, я уверенно могу сказать, что это был не его знак. Я думаю, что это был знак Эйзенхауэра. Ну, практически в этом уверен. Он тогда был продан, если не ошибаюсь, за приблизительно 1 750 000 долларов, что по сравнению ценам является до сих пор рекордом, хотя сейчас уже есть продажи значительно большим, по большему номиналу, вопрос покупательной способности. И до сих пор неизвестно, кто купил. Среди фалеристических, так сказать, фалеристических кругов считается, что выкупил правительство СССР.
1: Так пусть покажет. Зачем хранить это где-то? Этим же надо хвастаться. Так,
0: а почему вы не ходите и не смотрите? Это все регулярно показывают.
1: Вот.
0: Орден Жукова, один из орденов Жукова, показывают регулярно, выставляют в Зале Победы в Музее Вооруженных Сил. А Музей Кремля регулярно выставляет на разных выставочных проектах разные ордена Победы, а иногда все 8, которые у них есть. И это фантастическая, слушайте, энергетика невероятная.
1: Ну, вот видите, ну, в общем-то, я считаю, что некая социальная миссия сейчас, пусть малая, но выполнена, и я к этому абсолютно серьезно отношусь. Андрей Леонидович, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо.
1: Я, конечно, мало сейчас принимала участие в передаче данных, извините, больше не хотелось, скажу честно. Друзья мои, сегодня в гостях в передаче данных был ректор Российского государственного социального университета, академик Андрей Хазин. Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: У нас в антропогенезе есть примета. Пока научные итоги старого года не подведешь, новый не наступит. Поэтому у меня нет выбора. Итак, охотились ли неандертальцы на слонов? Хоронили Homo naledi своих покойников или нет? Где возникли гоминины, в Африке или Турции? Рисовал ли древний сапиенс палкой на песке? Сплошные вопросы. Но у нас почти на все есть ответы. Начнем? Итак, номер первый. Алдувайская культура или алдаван – одна из самых примитивных культур, связанных с обработкой камня. Возраст древнейшего алдавана – 2 миллиона 600 тысяч лет. До последнего времени древнейшие алдаванские памятники находили в Эфиопии, в знаменитом Афарском треугольнике. И вот ученые сообщают о новом алдаванском памятнике, находящемся на территории Кении, да еще более древнем. Местонахождение называется Ньяянга. Слои памятника отложились в интервале от 3 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Найдено здесь 330 артефактов, типичные алдаванские отщепы и нуклеусы, а также кости животных. Здорово, что на некоторых костях гиппопотамов и древних быков есть следы от орудий. Судя по характеру отметин, изготовителей орудий интересовало не только мясо, но и костный мозг. А особенности износа изделий говорят о том, что их использовали и для обработки растений. Ключевой вопрос – кто создал орудие в Ньяянга? Два зуба, найденных в слоях памятника, никому, кроме как парантропам, не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гиппопотама. Можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо. Но никаких следов ранних людей в Ньяянга пока что нет. Так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода Homo. Номер второй. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. Лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получать отдельную виртуальную модель, значит, для каждой части черепа, а потом из них собрали полную 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальца нетипично. В целом череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима-де-Лос-Уэсос и неандертальцами. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Номер третий. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Неумарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов, более 70 особей, возрастом около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Неумарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент. Среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолоксодоны, прямобивневые слоны, вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных, гиен и волков, но нашли их немного. А вот отметин от орудий на костях, наоборот, очень много. Учитывая это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Нойморк-Норд целенаправленно охотились на слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально подготовленные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти от 200 до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев, человек 300 или даже больше. Номер четвертый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф – для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в цементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам 7 таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. В том числе это, например, множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. А также узор в виде круга с углублением в центре. И еще примечательная находка – 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой пещеры. Вероятно, кто-то пробежался по песку трусцой. Древность следов на побережье – от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Спустя несколько месяцев эти же авторы выпустили новую статью, где анализируют ряд следов из Южной Африки. Исследователи приходят к выводу, что в трех случаях следы оставил человек, обутый в сандалии на жесткой подошве, возможно, более 100 тысяч лет назад. Номер пятый. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi. Удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Ли Бергером по находкам в системе пещер Rising Star. В июне вышло 3 статьи команды Бергера с невероятными открытиями. Во-первых, это погребение, да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеантропологи обнаружили скопление костей, названное «особенность Диналеди-1». Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не простое углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди-2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма» – скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на 3 части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Замечу, что речь о погребениях, которые, если это они, как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры – квадраты, треугольники, кресты. наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки, хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет, изображение создал человек. Пока что возраст этих гравировок неизвестен, но все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Homo naledi, поскольку следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находится погребение. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Как и следовало ожидать, сенсационное открытие Бергера научное сообщество встретило сильным скепсисом. В журнале E-Life, где опубликованы статьи, размещены и рецензии 4 экспертов, и все они крайне критические. В конечном итоге в статье просто не было никакой науки, пишет один из рецензентов Джейми Ходжкинс, палеантрополог из Университета Колорадо в Денвере. Другие более деликатны в формулировках, но Бергер явно их не убедил. Коллективу авторов нужно будет очень постараться изучить каждую косточку из гипотетических погребений, а также каким-нибудь хитрым способом датировать изображение в пещере, прежде чем его идеи будут восприняты всерьез. Номер 6. А теперь снова о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на 3 вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский, а от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный, робустус, на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Как разобраться? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, ну, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что 2 зуба принадлежали самцам, а 2 других – самкам. Но больше всего исследователей интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гомининами, современными и вымершими. Так вот, по результатам анализа, все 4 парантропа оказались ближе к Homo, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ну, ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, 3 парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным Homo. 4-й индивид оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала к какой-то специфической группе парантропов. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеантропологии. Номер 7. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюргиле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Удалось построить 2 родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Для большей родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического древа. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха поместили в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезла с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Номер 8. И снова новость из Франции. Оленья пещера в коммуне Арси-сюр-Кюре изучается с середины 20 века. Знаменита она тем, что здесь нашли артефакты культуры Шательперон вместе с многочисленными человеческими костями. А эту культуру некоторые исследователи считают переходной между неандертальской и кроманьонской. В связи с этим оленья пещера приковывает пристальное внимание исследователей. В 2019 году был проведен генетический анализ двух фрагментов свода черепа, принадлежащих ребенку из оленей пещеры. Митохондриальная ДНК оказалась неандертальской. Теперь при пересмотре всей коллекции обнаружили новые человеческие кости, в том числе часть таза младенца. Исследователи сравнивают строение находки с двумя другими тазовыми костями неандертальских детишек, а также с набором младенцев Homo sapiens. Оказалось, что находка из оленей пещеры по ряду признаков совсем не похожа на неандертальцев, а гораздо ближе к современным людям, хотя и отличается от них. Исследователи заключили, что найденная тазовая кость относилась к некой древней форме Homo sapiens. Какой из этого вывод? Одно из возможных объяснений – когда возникла культура Шательперон, в Западной Европе сосуществовали неандертальцы и сапиенсы. Оленья пещера заселялась попеременно разными человеческими группами или даже некой группой, в которой вместе жили два разных вида человека. Тогда и обмен культурными инновациями выглядит вполне логично. А еще с высокой вероятностью там происходило смешение, гибридизация неандертальцев и сапиенсов. Номер 9. В 2007 году в Турции, в местонахождении Чорак-Йерлер, центральной Анатолии, палеонтологи нашли хорошо сохранившийся череп обезьяны, а также фрагменты обезьяньих нижних челюстей. Всего это как минимум 4 особи. Палеонтологи поняли, что речь идет о ранее неизвестном роде человекообразных. Новоиспеченную обезьяну окрестили Анадолувий, от Анадолу, что по-турецки означает «Анатолия». Итак, Анадолувий турецкий. По некоторым признакам он напоминает черепа горилл и европейских дриопитеков. Анадолувий отличается от других балкан-турецких гоминин, таких как уранопитек и грекопитек. Исследователи построили несколько кладистических схем, стараясь разобраться, с кем новооткрытый обезьян находится в близком родстве. И в большинстве полученных схем человекообразные обезьяны Турции и Балкан группировались с шимпанзе, гориллами и ардипитеком. Куда я клоню, догадываетесь? К европейскому, балкано-турецкому происхождению гоминин, подсемейство больших человекообразных обезьян, включающего человека. При этом в трех кладограммах, где присутствует сахилантроп, он у авторов исследования вообще вылетает из гоминин. Ну еще бы, ведь это африканский конкурент нашим родным балкано-турецким пращурам. Особый интерес в статье, на мой взгляд, представляет рисунок, на котором изображена схема эволюции человекообразных. В ней от троицы человекообразных Восточного Средиземноморья, в том числе нашего Анадолувия, идут три веточки. В одну сторону гориллы, в другую шимпанзе, а посередине – африканское родословное человека. Авторы добросовестно перечисляют возможные эволюционные сценарии. Человекообразные Восточного Средиземноморья могли вымереть, не оставив потомства, подобно парантропам Африки. Кроме того, эти обезьяны могли быть потомками последовательных миграций гоминин из Африки. Но тогда где они, африканские предки? Покажите их. Наконец, именно среди средиземноморских обезьян могли возникнуть самые ранние гоминины и мигрировать в Африку. Именно эту гипотезу исследователи считают самой убедительной. Но, конечно, для ее подтверждения нужно подождать дальнейших открытий. И номер 10. В конце 70-х годов прошлого века археолог-любитель Мигель Азнар забрался в пещеру Кова-Симания на северо-востоке Испании, недалеко от Барселоны. Там, в большой галерее, он сделал ряд находок – кремниевое орудие, керамика, древесный уголь, а также кости животных и человека. Бегло осмотрев находки, любитель сложил их в коробочку, которую в 86-м году передал в дар Музею археологии Каталонии. Там они и лежали 30 с лишним лет. Да мало ли кто и что приносил в музей. Только в 2020 году сотрудники музея заглянули в ящик и осознали ценность собранной коллекции. Человеческие кости и зубы числом более 50 штук оказались неандертальскими, да еще приличной сохранности. Специалисты срочно занялись очисткой и консервацией бесценных находок, а другая группа ученых принялась за раскопки, пусть запоздалые, в самой пещере. 11 костей животных, а также 5 фрагментов угля отправили на радиоуглеродное датирование. Единственная козья кость, содержавшая достаточное количество радиоактивного углерода, имела возраст 42 тысячи лет. В образцах угля оказалось слишком мало изотопа 14С, и это означало, что они чересчур стары для методики, то есть древнее 49 тысяч лет. Что можно сказать про сами человеческие остатки? Среди них, помимо кучи зубов, имеется фрагмент нижней челюсти, позвонки, 2 плечевые, кости кисти и стопы. Относились они как минимум к 3 индивидам – взрослой женщине, подростку и ребенку. Прямо-таки трое из ларца. Теперь этот набор будут активно изучать, сравнивать с другими находками, делать эволюционные выводы. Как обычно, множество исследований, открытий, находок в мой топ не поместились. Но это не значит, что они менее значимы для науки. Тем не менее, горячая десятка антропогенеза перед вами. Так что год можно отпускать. Что сказать про наступающий 24-й год? Пусть он будет лучше, благодаря настоящей науке. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Переходим уже к таблеткам, непосредственно к моей епархии, да, то есть я клинический токсиколог, мне в этом уже проще ориентироваться. Я думаю, для вас не секрет, что наши коллеги, к сожалению, разные коллеги, да, достаточно часто ошибаются в диагнозах. И, ну, по разным оценкам, да, там академик Чучалин когда-то озвучил, что до 30-40% ошибочных диагнозов. Если вдруг человеку ошибочно поставили депрессию и назначили антидепрессанты, что ему будет?
1: Ну, ничего страшного не произойдет. Их никогда не поздно отменить, если они не работают, если они не помогают. И тогда ничего фатального здесь не вижу. Ну, диагнозы ошибочные в медицине часто ставятся, да, безусловно, нередко бывает. Иногда у человека может быть шизофрения, ему ставят диагноз депрессии. Иногда человек находится просто в условиях стресса, ему ставят диагноз депрессии ошибочно. Конечно, это необходимо избегать.
0: Но он же все равно поймает некие побочки.
1: Ну, современный антидепрессант, как правило, хорошо переносит, но, в принципе, да, от любого лекарства может поймать побочные эффекты, даже если назначено по делу, а не ошибочно. Ну да, может поймать какие-то побочки.
0: Понятно. То есть пострадает, по большому счету, зря.
1: Ну,
0: получается,
1: думаю,
0: так.
1: Да, думаю, да.
0: Хорошо.
1: Лучше любое лекарство не давать без показаний.
0: Да. Но если вдруг мы даем по показаниям, то вот буквально в последнее, наверное, десятилетие появилось немалое количество работ, в которых показано, что синдром отмены у антидепрессантов все-таки имеется. И это логично, потому что любое психоактивное вещество, ну, если уж есть кофеиновая зависимость, то, извините, от антидепрессантов что-то в этом роде тоже должно быть. Все, что работает на уровне нейромедиаторов, оно так или иначе будет вызывать эту самую зависимость. Что происходит сейчас с антидепрессантами? Насколько понятно, есть ли этот синдром отмены и как с ним предполагается бороться?
1: Ну, что касается кофеина, кофеин на самом деле является классическим психоактивным веществом, и в руководствах по наркологии, по аддиктивной медицине кофеин рассматривается в одной рубрике с амфетаминами. Но при этом кофеин – это, пожалуй, единственное безоговорочно полезное психоактивное вещество, которое оказывает благоприятное влияние на предупреждение лечения сахарного диабета второго типа, которое может предупреждать или смягчать начало развития болезни Альцгеймера, ну и на многие другие заболевания, включая сердечные. Кофеин в составе натуральной кофе действует благотворно. Но кофеин вызывает зависимость, по крайней мере, теоретически способен это сделать.
0: Антидепрессанты... Ну да, там же буквально за неделю почти обновляется рецепторное поле, и вот этого субстрата не остается для зависимости. Что же с антидепрессантами?
1: С кофеином вы имеете в виду?
0: Да, да.
1: Ну там аденозиновые рецепторы, да, они синтезируют, да, каждую миллисекунду, да. Что касается антидепрессантов, они обладают психотропной активностью, они обладают психоактивными свойствами, но они не влияют на систему вознаграждения. Система вознаграждения начинается с префронтальной коры и орбита фронтальной и заканчивается в области миндалины.
0: Ну, это понятно.
1: То есть,
0: да.
1: в наших с вами подкорковых ядрах антидепрессанты не затрагивают эти зоны, и поэтому они зависимость не вызывают. У них нет подкрепляющего эффекта.
0: Но отмена есть.
1: Но отмена есть. Точнее говоря, правильно говорить некорректный термин отмена, потому что отмена – это все-таки из области психоактивных веществ. Отмена кокаина, отмена героина, отмена алкоголя, отмена никотина, кстати говоря. Что касается антидепрессантов, то правильнее говорить ранние симптомы прекращения терапии. Если наш пациент перестал принимать антидепрессанты, то у него может появиться состояние, которое вы знаете, состояние отмены. Но это нормальный термин, он в литературе используется, хотя некоторые эксперты уточняют, что все-таки это не вполне корректный термин. На самом деле это бывает так, когда болезнь недолечена, если пациенту дать антидепрессанты, и он через 2 месяца прекратит их прием, а месяца 2 депрессия может пройти. Но при этом необходимо пить не менее полугода антидепрессанта. Mm-hmm. Если их отменить, и боль отменить резко, то состояние, разумеется, резко ухудшится. А давайте мы с вами отнимем, чем мы с вами делать не станем, у гипертоника и его средств нормализации артериального давления. Тут же давление полезет вверх. Это что, зависимо?
0: Не всегда. На сартанах не полезет. Ну ладно, это как бы отдельная тема.
1: И на прозаке, на флоксине тоже депрессия так быстро не развернется, потому что длинная фармакокинетика, длительный период полуведения. На некоторых антидепрессантах то, что мы с вами неверно называем отменой, не наступает. Или наступает гораздо позже. На некоторых средствах лечения гипертонической болезни тоже на сартанах, вы говорите, не наступает. Ну да, наверное. Но в целом, если отменить большинство средств антигипертензивных, бета-блокаторы, ингибиторы АВФ, ну понятно.
0: Это уже все очень старое. Да.
1: Давление полезет вверх. И то же самое с антидепрессантами. Если мы отменили антидепрессанты преждевременно, либо слишком рано, и, точнее говоря, либо слишком быстро, не постепенно, тогда, конечно, может быть...
0: Все понятно, спасибо. Да. То есть они все-таки не настолько безопасны, как вы сказали.
1: Ну, вообще не бывает безопасных лекарственных препаратов. Вот. Безопасно бывает пустышка, и то на людей тревожно-мнительного склада пустышка, плацебо может оказывать негативное влияние.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Ирина Решетова, кандидат исторических наук, сотрудник группы физической антропологии отдела теории и методики Института археологии РАН, автор более 80 научных статей и 5 монографий.

0: обсуждать в комментариях.
1: Этого интересного населения.
2: Классической.
1: Честно сказать, как ответить на этот вопрос, не знаю, потому что я не сильна в определении умственных способностей представителей 18-й династии. Как это мы можем проверить? И мы же видим, что по данным палеопатологии вот этих наследственных заболеваний выявлено просто не было. Ну, они такие... были, но они были единичные случаи.
0: Это сюжет для фантастики, скорее, наверное.
1: Наверное, да. Как можно понять?
0: Спрашивает Злотник Дарена. Как современные египтяне реагируют на их антропологические исследования? Сами-то они считают себя потомками древнеегипетской расы. Много ли современного люда верит в богов прошлого?
1: Это, наверное, вопрос не ко мне, а к современному люду, который верит, или к тем египтянам. То есть я не могу ответить за египтян, но, насколько я понимаю, исследование современного населения всегда проводится с согласия того же населения. То есть вот никто против воли никого исследовать не будет.
0: Вопрос от Юлии Карповой. Почему не сказали про ЗППП? Правильно я сказал? ЗППП. Да. Неужели у знати не было наложниц, которые их могли всеми возможными болезнями заразить? ЗППП – это чего у нас?
1: Заболевание передаваемое половым путем.
0: Системой.
1: Половым путем передаваемое.
0: Половым путем, все, я понял. Да.
1: Ну, возможно, потому что они не фиксируются... На скелете, если мы говорим о заболеваниях, что-то в области, сифилиса, признаки сифилиса, они фиксируются, но он же бывает не только генитальный, он же бывает и не генитальным путем передается, и бытовой сифилис, есть врожденный сифилис, если мы об этом говорим. Не обязательно это связано с чем-то таким.
0: Ну, наверное, что-то у них было.
1: Ну, так и не только у них.
0: Так, Майк Ребел Скам спрашивает, а какие различия нам бы сразу бросились в глаза, если встретить человека из Древнего Египта сейчас на улице? Он бы, наверное, шел так?
1: Да, в профиль, наверное, да. Я думаю, что никакие.
0: Анастасия Данилова спрашивает, не изучалось ли, не было ли в Египте специального заключения браков высших классов с родственниками для того, чтобы поддерживать чистоту крови?
1: Это, я думаю, вопрос хороший, но не ко мне. Это скорее к тем, кто к египтологам. Но
0: я, насколько я знаю, вот эти браки заключались в том, чтобы обеспечить престолонаследование наследников. Угу. То есть, когда царь себе брал в жены, например, свою дочь, но это не значит, что он там на самом деле даже с ней там жил как с женой. Вот. Но это вопрос действительно к египтологам. Вопрос от зрителя Human Pathology. Были ли выявлены в генах древних египтян гены других народов?
1: Да.
0: Да. Ну, в общем, об этом шла речь, собственно, в докладе. Евгения Лысакова спрашивает, насколько генетически однородны мумии, принадлежащие к разным эпохам? Сравнивали ли их между собой?
1: Думаю, наверняка сравнивали, но это как бы лежит немножко за пределами моих интересов. Если и работы такие есть, и вот, собственно, все вот эти обобщающие большие проекты, крупные, они всегда сравнивают генетический материал именно мумифицированных останков, и в том числе друг с другом. Потому что иногда, мумии путают... Есть различный археологический, исторический контекст, который тоже не выяснен для большинства из этих мумий. Да, работа есть, но ответить именно сейчас я на этот вопрос не смогу.
0: Еще один вопрос от Карла Августа Аванти. Парики, макияж, который укрывал все тело, необычные головные уборы, скрывающие реальный размер головы. Вот что я имел в виду. В вопросе. Это, видимо, вот изменение внешности.
1: Не, он говорил о биологическом, в смысле о биологии.
0: То но есть... это, значит, вот уже не совсем биология. Не биология.
1: Не напомните вопрос, который там, что они
0: есть? Вопрос был, знать Египта уделяла много внимания своему внешнему виду, не стесняясь привносить весьма странные изменения в свой облик. Было ли у них желание обозначить свое биологическое отличие от простолюдинов? Вот как. С помощью парика, макияжа, необычных головных уборов.
1: Наверное, вопрос ко мне только отчасти. Это, скорее, тоже, наверное, все-таки к египтологам. Я могу сказать лишь, что да, они носили

0: косметику, не только причем царские особы или элита. Обычные рядовые люди тоже наносили на себя косметику, макияж, но даже это скорее обусловлено именно географическим положением Египта и вот этой эпидемиологией внутри Египта, чем каким-то желанием выделиться, да, потому что в пигментах, в красителях, которые в красках, которые наносились на лицо, всегда содержались такие элементы химические, как сурьма, да, например, которая защищала глаза от болезней, от конъюнктивитов и различных воспалений. Вот в этой черной краске, которую они на глаза наносили, там была сурьма. В волосах, вот было исследование, мы часто находим остатки, вот кератиновые остатки волос, там кос или, не знаю, париков, и они все обработаны, то есть несут на себе следы косметических средств. Это всегда какой-то воск. То есть воск, смола или камедь гуарового дерева, оно там растет, или рожковое дерево, это вот то, что сейчас у нас даже в пищевой промышленности применяют, и пигменты различные, то есть волосы даже красили, и причем красили сажей.
1: А я только что, вот у нас была как раз даже публикация в сообществе про парик Мерит, там есть гробница Кхая Мерит из Медина, и там найден такой шикарный парик из человеческих волос, тоже он весь там умасленный, да, умащенный, да, там всем пропитанный, и расчесочки. И вот на этих расчесочках тоже там всякие эти следы средств, которыми, видимо, волосы смазывали. И в том числе холестерин, который говорит о том, что она их использовала. Но в том числе, как предполагают, для вычесывания в шее в том числе.
0: Ну, может быть.
1: Вот. Вопрос от ЛК. Пробовали ли вообще генетики искать потомков протестированных древних образцов среди ныне живущих египтян? Знаем, что такое делали в Европе. А что Египет?
0: Не могу ответить, к сожалению.
1: Но я думаю, что если сейчас взять там любого человека протестировать, чего-нибудь обязательно найдется там, откуда-нибудь оттуда.
0: Наверное, да, но так, чтобы найти его родственников, такое я не уверен.
1: Их, наверное, слишком много получится.
0: Ну и полного генома, это что у нас, для трех человек?
1: Мистер Виктор 755 спрашивает, насколько разными были египтяне до династического Египта по отношению к Египту позднего царства? Один ли это был народ? Ведь разница более 2000 лет. То есть вот если додинастический Египет и позднее царство,
0: ну, это, наверное,
1: сравнить.
0: Вот как раз связано с нашей дискуссией с уважаемым оппонентом, вот, к тому, что преемственность, она там всегда существовала, эта преемственность. А насколько, ну, я, например, не готова сейчас ответить, как сильно отличалось население додинастического с поздними сериями. Вот не готова, не буду.
1: Анири Шанираф спрашивает, почему цари такие больные? Разве об их здоровье не заботились? Откуда переломы ребер у женщин?
0: Ну, я бы не сказала, что они больные на самом деле. Они болели ровно тем же, чем и мы сейчас. У нас переломы ребер, ну, не знаю, у каждого третьего наверняка будут. Но это просто банально, не знаю, они возникают от падения, от ударов. То есть они в обычной бытовой ситуации могут возникнуть, ничего там страшного нет. Заболевания, характерные для Египта, не знаю, там, наверное, только вот понижение вот этих теменных костей, но это признак такой интересный.
1: Вопрос от Ольги Переслегиной. Значит ли это, что древние жрецы плохо лечили людей?
0: Нет. Нет, не значит.
1: Медицины
0: там хорошо лечили, но очень избирательно, потому что, вот, например, в одном памятнике встречаются какие-то совершенно потрясающие, да, случаи там, какой-нибудь ампутации или проведения операции, но тут же будет какой-нибудь невправленный перелом. То есть эта избирательность, она, ну, для меня непонятно, чем она обуславливалась. Тем, что перелом был неопасный, его можно не вправлять, или просто там, у человека не было времени, или какой-то упущен был момент. То есть вот сочетание каких-то очень сложных операций, они присутствуют вместе с операциями, которые для нас кажутся вполне себе таким очевидным. Почему этого не сделать, это просто непонятно. То есть это интересно. Ну, лечили хорошо, почему нет? Здорово лечили.
1: Вопрос от Тани Скугаревской. Есть ли данные об относительно распространенных болезнях древних египтян, вызванных особенностями образа жизни? Например, тяжелые нагрузки, еда, состав косметики?
0: Видимо, отравление имеется в виду.
1: Ну да.
0: Ну, насколько я помню, токсикологических анализов таких вот, так как влияет косметика для Египта. Ну, вот я просто не знаю этого. Может, они и есть. Так, обычное как бы распространение патологии, оно характерно для всех серий, потому что таких специфичных для Египта, я бы не сказала, нет.
1: Я вот помню, что вот это погребение строителей пирамид, городок в Гизе, там вот Максим не даст соврать, там у них много травм ног. Угу. Что они что-то роняли на ноги?
0: Ну да, и там наверняка будут травмы позвоночника, связанные с элеваторными нагрузками.
1: Они таскали там тяжесть постоянно. Да. И там у них вот это чуть ли там какой-то большой очень процент.
0: Ну это не характерно только для Египта, правильно? Это только для строителей пирамид. Ну.
1: Вот, вопрос от ЛК. То есть, получается, можно говорить о том, что потомками древних египтян являются и копты, и современные египтяне. Что ж, закономерно, арабы всех убить не могли. Ну, такой, скорее, комментарий. Да, вопрос и комментарий.
0: Conclusion. Просто это заключение, я бы сказала.
1: Да, арабы убить всех не могли. Но я соглашусь. Вопрос от Алены. Установили ли современные исследования этническую принадлежность Эхнатона? Долгое время в советских учебниках говорили о наличии у него эфиопских корней. Это, наверное, по скульптуре его?
0: Ну, наверное, это, видимо, то, что как раз вот о чем говорил Станислав Владимирович, о том, что как бы египтяне, вот это вот их, сейчас забыла слово, господи, европеоидность, это как раз принадлежность к этой средней эфиопской расе, и, видимо, это имелось в виду вот в тех учебниках. Угу. О том, что был ли он эфиоп, нет, не был.
1: Так.
0: И принадлежность его к этой расе, да, наверное.
1: Сейчас нужно выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга Станислава Дробышевского «Расоведение» от центра Архе? Кто этот счастливчик? Может быть, вы можете выделить какой-то вопрос из заданных, который вам особенно показался удачным, таким острым, заставляющим задуматься?
0: Заставляющим задуматься. Ну вот, может быть, про вопрос, наверное, первый, да, вопрос про преемство. Какое население существовало 3000 лет, да? Или...
1: А, Михаила Сычева, да?
0: Наверное, да.
1: Скажите,
0: первый,
1: если народ, чья преемственность антропологически прослеживается 3000
0: наверное,
1: лет?
0: Наверное, вот этот вопрос.
1: Хорошо, значит, тогда Михаил Сычев получает книжку «Расоведение» Станислава Дробышевского.
0: И все узнает.
1: Вам наши подарки, включая скульптуру Пинглхотепа, она принесет вам научные невероятные успехи еще больше. Вот. И набор сувениров, в том числе деревянный блокнот от волонтеров питомника домашних животных «Печатники». Кстати, друзья, может, хотите поддержать этот питомник? Ссылка должна появиться в чате. Вот. Давайте посмотрим на то, как оценили наши зрители Станислава Дробышевского. И у нас второй кандидат на самого вредного оппонента. Хотя мне кажется, что вот в предыдущем случае Ольга там даже еще более бесспорный был. Бесспорная вредность там зашкаливала. Но и здесь тоже было неплохо. А сейчас мы покажем вам скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления. Вот, по-моему, она очень хорошо отражает то, что прозвучало как раз вот. Ну, то, что сода исцеляет рак, это мы уже знаем. А вот то, что сода – это самое эффективное, экологичное моющее средство, это правда?
2: Согласен с последним, это средство. Меня спросили, Денис, а вот насколько это сложно вообще защищать все вредное и плохое? Ты же защищаешь вредную химию. Вот у тебя было выступление по пищевой химии, сейчас будешь защищать вредные стиральные порошки, ты же должен быть на стороне добра. И, собственно, этот слайд как раз сделан о том, что я, в общем, на стороне добра, просто я добро понимаю по-другому.
3: Друзья, если вы хотите, чтобы наша просветительская деятельность продолжалась, чтобы выходили новые видео, новые трансляции, чтобы мы проводили форумы «Ученые против мифов», вы можете поддержать anthropogenes.ru и лабораторию научных видео, подписавшись на наши аккаунты на площадке sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Patreon, если вы смотрите нас не из России. Кроме того, вы можете смотреть наши видео на YouTube, используя VPN.

0: в женском платье. Ну, тут Одиссей говорит, если уж меня мобилизовали, давайте я все-таки помогу, потому что, ну, в конце концов, мне же воевать придется. Хорошо бы, чтобы тут правнук Зевса находился, это неплохо.
1: А, там раздали все мечи, да?
0: Нет, они просто вывалили огромное количество подарков. Вот там бархата, шелка, парчу, там брюлики. И тут же кучу заточек свалили. Все девки бросились к брюликам.
1: Ну,
0: а эта девка почему-то побежала к выкидухам. Вот, тут же поступил сигнал к атаке, раздались воинские крики, шум доспехов. Девка вдруг меч со щитом хватает и говорит: «А ну давай, судак!» Ой, говорит, и вам повестка. Потом они поплыли в Мизию искать Телефа Геракловича, потому что только Телеф Гераклович знал, где Троя. Ну, он лоцман, боцман и шкипер. Высадились, Телеф подумал, что это пираты нападают, вышел, пошел их резать, всех этих греков. Ахиллес пропорол ему ляжку, потом он долго лечился. В это время, пока он лечился, греки отплыли обратно. Потом Телеф их нашел, догнал, заставил себя лечить, вылечил. Только поэт, после этого они поплыли к Трое. Вот ты представляешь, что, вот что это такое? Это совершенно очевидно. Описаны самые разные экспедиции в разные места, которые просто собрали вместе, вывалили на гора почтенной публики, а почтенная публика говорит: так это ж про наших, мы этим занимаемся нон-стоп. И понятно, что греки-то 8 века, они уже знали, где есть Троя, они там просто бывали. И поэтому, когда им пели про то, как атакуют ту самую Трою, они говорят: да это ж мы так делали недавно. Это просто, это еще, оказывается, деды таким занимались. О!
1: Ну, а экономически чем была выгодна Троя, чтобы на нее нужно было нападать и грабить?
0: Троя – это такое место, в котором есть слой Троя-0. Это неолитическое поселение, которое где-то там, сейчас точно не помню, 9 тысяч лет до нашей эры. То есть там люди жили далеко еще, не то население, которое, собственно говоря, Трою населяло, скорее всего, это вот хеталувийское. Это удобнейшее место. Там отличный подход к морю, там отличные торговые пути, там просто удобно жить. И поэтому захватить такое замечательное место было бы хорошо. Через него караванные тропы идут, откуда добывают олово. А без олова, ну, просто никуда. Меди везде, везде этой меди. А олово в самородном виде пойди найди. Вот, и поэтому лезли именно за оловом. Ну, кроме того, греки, они же сами себя описывали. Мы, говорят, как жабы. Из центра лужи разбежаться по всем берегам, засесть там и радостно квакать. Вот наше счастье. Потому что греки вообще-то заселили все побережья, которые только можно было заселить. Где находится Великая Греция? Вопрос на засыпку. Совершенно справедливо. Южная Италия и Сицилия – это Великая Греция. А вовсе не та Греция, которая греческая. Все Малазийское побережье, все Черное море вообще там, и Крым, и не только. Азовское море колонизировали. Юг Франции, Испания, везде греческие колонии, просто везде. Это как раз вот те самые следы великой колонизации, которая началась где-то около 8 века, как раз когда спел Гомер свои аудиокнижки. И оно именно поэтому как бы народу и заходило. Вот так вот.
1: Хотела у тебя еще про Агамемнона спросить. Действительно ли он существовал, или это тоже такой выдуманный мифический персонаж?
0: Один из немногих, кто имеет реального какого-то прототипа, более или не менее, это как раз Агамемнон, который упоминается, например, у тех же хеттов. Но правда, как царь Микен 15 века до нашей эры. То есть не 12-го, а за там 250-300 примерно лет до.
1: Не состыковочка еще.
0: Ну и подумаешь, господи. Переместить приятного дяденьку на 300 лет, это как нефиг. Записывают его как... Попробую сейчас вспомнить, как его по-хетски-то воспроизводили его имя. Ака... Боюсь соврать. Акагаменос, что-то такое. У него как у литовца имя прям вообще. Совсем. Но это индоевропейский язык. Литовский тоже индоевропейский. Поэтому все понятно. Царь Микен достойный человек. И что такое Агамемнон? Агамемнон – это прилагательное, вообще-то, двухсоставное. Оно или, ну, ака, ага – это по-гречески много-очень, то есть превосходная степень, приставка. А Мемнон – это, есть два мнения, это или очень думающий, или очень крепко стоящий, то есть непоколебимый. Это прилагательное, эпитет, который…

0: регулярно добавлялось к имени Зевса. Зевс Агамемнон. То есть, очень может быть, есть прям такая хорошая версия, которая лично мне близка и нравится своей логичностью, что Агамемнон ко временам как раз вот этого там 12 века был скорее не историческим царем для людей 12 века, а обожествляемым предком, а может быть прямо божеством. Вот. И его включили в корпус повествования вообще этого эпоса, именно потому, что это была обожествляемая фигура. Как, собственно говоря, и Елена. Потому что Елена изначально, у нее этимология более чем ясна, это богиня плодородия. Местно чтимая спартанская богиня плодородия, которая потом, вот она превратилась в... Она, судя по всему, и сразу мыслилась как дочь Зевса. Но некоторым образом ее это материализовали тут, и вокруг нее развернулись вот такие вот события, когда Александр...
1: Как всегда, да, вся проблема от женщин.
0: Ну, оно это все это... Проблема в алкоголе. Потому что вся ерунда началась, как очень многие вообще истории в самых разных эпосах, с того, что у богов было застолье.
1: На пирушке.
0: По поводу сочетания браком Пелея, внука Зевса, и его супруги, морского божества Фетиды, от которого потом Ахилл родился в итоге. И там на пьянку не пригласили богиню раздора Ириду, потому что сейчас опять, ну вы знаете, что бывает, когда эта баба оказывается за столом. Ее не позвали, она обиделась и подкинула...
1: Пришла яблочко, да.
0: Яблочко. Если бы ты там была, не было бы никаких проблем, потому что там было написано прекраснейшее, но не было написано кто. Подкинули и пьяные Гера, Афродита и Афина очень сильно поссорились. А потом под блудняк подвели несчастного Александра, который тогда еще не знал, что он Парис. Ну, он же пастушком был просто, да, он там пас коз, сожительствовал с нимфой тоже и прекрасно себя чувствовал. Тут Зевс говорит: так, пьяных баб, вот не надо мне это сейчас, это ближайшие 50 тысяч лет, потом мне будут кто-нибудь из них трех мозг выедать. Поэтому, пастушок, сверлите ему голову, пожалуйста. Ну и все. Ну, понятно, Афродит оказалась в тему, потому что он молоденький, у нее там кроме гормонов в голове ничего нет. И вот говорят: дочка Зевса, Елена прекрасная, может, слышал? Он говорит: конечно, у меня и фотография вот висит. Ну все, прекраснейшая получилась Афродита, ну вроде как это и справедливо. А раз, и война из этого началась, потому что Афина с Герой очень сильно обиделись и решили, что и Париса, и брата его Гектора, и отца их подонка Приама, и всю их трою надо сравнять с землей. Ну и вот, что получилось в итоге. Ты говоришь, из-за баб. Нет, из-за алкоголя.
1: Слушай, мне никто так весело не пересказывал древнегреческую мифологию. Давай вернемся к фильму. Ты все-таки хоть какие-то там есть плюсы, и ты говоришь, что там постановщики трюков потрясающие люди. Надо их похвалить.
0: Боб Андерсон это был титан, прям по-настоящему. Потому что Боб Андерсон, где он только не ставил бои и не участвовал в качестве каскадера, дублера. «Звездные войны» 5-6, это его, он Дарта Вейдера, собственно, играл, когда нужно было на мечах драться. Это «Человек в железной маске». Ну, короче говоря, там куча-куча этих фильмов. Я даже всех, наверное, и не смотрел. Но это очень-очень классный на самом деле. «Пираты Карибского моря». Пожалуйста, тоже его работа, в смысле фехтования.
1: А будут вопросы? Наконечники не те, шлемы неправильные.
0: Это попа-боль настоящая. Потому что все это, то, что там у них было нашито, наклепано и прочее, оно стоит очень дорого. Я не первый раз в кино в качестве ответственного за материальную культуру. Я точно знаю, что это стоит очень дорого. Я даже боюсь представить себе, сколько это все стоило в таком количестве и в таком качестве. Оно же сделано-то вообще-то там не бык начихал. Там видно, что труд вложен, немалый труд, не масса материалов. Там доспехи за каким-то бесом почему-то у всех специальные патины покрыты. Они же сиять должны, доспехи. Но это ладно, отдельная история. Вы огромный труд потратили, человеческие ресурсы, деньги, чтобы это все воссоздать. Вопрос... Почему нельзя было, потратив точно такие же деньги и труд, сделать все по-человечески? Так как оно известно в бронзовом веке. Это очень неплохо было известно в 2004 году. Чтобы испортилось от этого? Вот загадка для
1: Можно
0: меня.
1: Можно я скажу? Я когда увидела, мне Клим скидывал недавно фотографии с их реконструкцией. Сколько у вас там? 2000 участников,
0: ну, примерно,
1: да?
0: Так, да.
1: А, часто киношники обижаются, говорят, вот, Клим, значит, он вечно любит там кино, никакого отношения не имеет особо.
0: Ну, кое-какое я имею,
1: ну,
0: не имею, надо,
1: пожалуйста. Ну, грубо говоря, то, что ты в кино особо не работаешь, а вот всех постоянно обсирает. Вы видели эти костюмы? Это просто шедевр. Он мне скидывал, это произведение искусства. 2000 человек в одной цветовой гамме, ни в одном фильме я таких шикарных костюмов не видела, которые сделал Клим, и под его руководством, его реконструкторы, 2000 человек. Это просто...
0: Я ими не руководил, совершенно
1: ни в коем случае. Ну ты же им указывал, как шить и все.
0: Не, ну это нет, нет. К ним ко всем я отношения совсем ко всем не имею. Это просто энтузиасты. Вот. Ну да, конечно, какими-то моими наработками они, безусловно, пользовались, но благо они в сети есть. Но вот подход один, и вот подход второй. Вот люди вообще-то отдохнуть поехали и потратить довольно серьезные деньги. Сделали такую материальную культуру, вот за миллионы долларов. Блин, если бы мне дали вот этот бюджет фильма «Трое», я бы настоящую «Трою» в полный размер бы воспроизвел. И это все бы выглядело нормально. Где Одиссей в шлеме из клыков вепря, который описан археологически Гомером? Вот просто археологически. Кожаный шлем густо шнурком изнутри перепутан, кабаньи клыки рядом торчат, там, рядами торчат из него. Шлем из Дендры, пожалуйста, шлем из Неаполя, пожалуйста. Вот они, эти шлемы, точно воспроизведенные Гомером. Где они у Одиссея? Вот почему нельзя было ему сделать нормальный шлем вместо этой дурацкой надевалки с вот таким носом, специально, видимо, чтобы переносицу сломать своей этой ахинеей. Вот почему ему нормальный шлем было не дать, я не понимаю. Вот, пожалуйста, доспех из Дендры тот самый, из огромных их мощных пластин. Оденьте его, он, конечно, чуть более ранний, но тем не менее. Кирасы архаического вида бронзовые. Вот где вся эта красота? Посмотрите, в конце концов, на микенские росписи. Там ни одного блеклого пятнышка нету. Все красивое. Потому что это не просто люди. Это все поголовно, внимание, цари и их свиты. И когда дурачок Ахилл в начале фильма говорит, вот было бы весело, если бы цари дрались. Вот я бы посмотрел. Блин, парни, вся Илиада про это, про то, что именно цари дерутся в первых рядах и зачастую вместо всех отдуваются. Вот оно вообще-то про это было снято, написано, рассказано, а снято черт знает про что. Вот как можно было такое соорудить? Ну или вы взяли бы уж в конце концов, если пошли именно по материальному пути, вот без всех этих богов, все это сказочки, просто про живых людей. Ну тогда возьмите их в антураже 8 века архаической Греции, он тоже очень хорошо известен. Ну что это вот не тогда было там в 12 веке, а вот это прямо современники Гомера буцкаются. Ну оденьте их вот в архаическую Грецию, дайте им соответствующую материальную культуру. Почему нет? Неужели фильм бы хуже от этого стал? Вот ничего бы не поменялось в худшую сторону, я клянусь. А там вообще ни слова правды нет. Вот во что не упрись. Несколько более-менее типов щитов, похожие на что-то. Я не говорю, что они правильные, просто тупо на что-то похожие. Конница. Люди на конях в 12 веке, до нашей эры. А где колесницы? Вопрос такой. Там, как на Мерседесе, приезжает Агамемнон на колеснице там. Всем привет. Я Агамемнон. Кто-нибудь меня знает? Ага. Чувствую, дело пойдет несколько быстрее. Они сражались на колесницах. Конница в это время просто нигде в мире не существовала вообще. Она начинает появляться как раз примерно тогда и чуть попозже, когда Гомер писал. В 12 веке не могло быть никакой конницы, были только колесницы, как, между прочим, супероружие своего времени. И бои-то все колесничьи, потому что с колесницы метнул копье, попал в щит, пробил щит, потом прошло, значит, в левое предсердие и, раздробив восьмой позвонок, вышло из спины. Ну, если мы это вот Гомера перескажем языком протокола, потому что там же описывается каждая рана вообще. Ну, короче говоря, где эти колесничьи бои? Их нету. Где, собственно говоря, основа того времени, который прямо Гомер пишет, этот метательный бой, когда они все стреляют из луков и кидают копья, заодно камни друг в друга? Этого тоже нет. Почему?
1: А то, что осада, тоже неправильно показано, правильно? Осада. города?
0: Осада очень странная, потому что эти вот парни...
1: Там много вопросов.
0: Выползают из кораблей. Их вообще никто не встречает, кроме какой-то храмовой стражи. У Гомера они, греки не могли высадиться на берег. Это же драматичнейший момент. Потому что дедушка Колхас снесся с богами, вбил в Зевса Яндекс запрос. Он такой: ага, кто первый ступит на землю Трои, тот немедленно погибнет. Хитрый Одиссей немедленно кинул щит, прыгнул на щит, а дурачок Алкимен прыгнул за ним, после чего Гектор его копьем с броска и пришпилил. А Одиссей такой: ха, опа, ура, за мной в атаку. Вот, там сражение произошло. А сражение выиграл Ахилл, который последний приехал, а не первый. Он просто с фланга ударил. Это просто потрясающе описано. Это вот натурально, как будто журнал боевых действий краснознаменной дивизии имени Агамемнона. Тут Ахилл всех обогнал, как какой-то законченный, просто, я не знаю, самоубийца. А если бы там вся армия Троянская уже была построена, он тоже бы там в 50-ром на нее бросился? Нет, он, значит, бросается, какая-то храмовая, зачем она там есть вообще, почему ее не отволокли оттуда быстро, если там перебьют всех, вы посмотрите, тысячи кораблей плывет. Нет, там какая-то драка завязалась, а потом говорит: ну, все, хватит. На сегодня достаточно. Гектор, прошу домой. Гектор выходит. Выбегает Патрокл, который умудрился спереть доспехи своего сенсея. Сенсей, не знаю, он бухой, обжабанный, что с ним вообще было? Он даже не пошевелился, когда целый лагерь воинский с грохотом и песнями снимался идти в бой. У него в это время из шатра утащили доспехи. Он там я повторяюсь, не знаю, в каком был состоянии. Патрокл умудрился переодеться так, что его никто не заметил. И все подумали, что это Ахиллес. Вот они выбегают такие все. И, ну, на мой взгляд, очень небесспорные постановки боя. Гектор хача! Шу! И завалил Патрокла. Снимает шлем. Не Ахиллес. Незнакомый грек. И Гектор такой: пипец.
1: Ну, это то же самое, если бы я сейчас твой костюм надела на себя, и все подумали: это Клим Жуков тут ходит.
0: Незнакомый грек. Он только что уконтрапупил примерно 100 незнакомых греков и не расстроился. А теперь он увидел еще одного 101-го незнакомого грека и расстроился. После чего говорит: так, пацаны, у меня все настроение пропало, расходимся. И все, пожимая плечами, расходятся. Я думаю, ни хрена себе у вас драматическая мощь. А что было не снять-то, как Патрокла реально грохнули? Потому что, во-первых, Ахиллес, конечно, поступил как девочка обиженная, это все ясно. Он туда там за тысячелетней славой ехал, но вместо этого сразу обиделся и сказал: так, я с вами играть не буду. Не, ну когда ты понимаешь, что ему 15 лет...
1: Он постоянно обижался и маме жаловался, я так понимаю, да?
0: Да, но когда 15 лет, в общем, такое, наверное, учитывая, что он половину жизни провел в обществе женщин... Наверное, такое поведение можно было бы оправдать. Окей. Но по факту он сам отдал доспехи Патроклу и отправил его во главе мирмидонян воевать. Это именно так было. Он сказал: так, мирмидоняне, сегодня за меня выступает Патрокл. Давайте, покажите класс. Там не было вот этой ахинеи, когда выходит Брэд Питт. Так, сейчас, вот прямо сейчас говорите: а где Патрокл? Ему там: господи. Это вот уже иначе как комедию воспринимать невозможно с этого момента. Вот это просто смешно. Откровенно смешно. Это, ну, никакой драмы в этом нету, никакого горя, потому что я хохотал, меня чуть из зала не вывели во время премьеры. Я там уже просто: прекратите! А у Гомера Патрокла убили, ему в спину из лука выстрелил сам Аполлон. После чего, воспользовавшись его, так сказать, замешательством, ему ударили копьем. И потом, когда ему совсем поплохело, уже Гектор ему в пах вогнал копье там с двух рук, так что она вышла аж там чуть ли не из шеи. То есть это сражение описано, где никаких этих благородных поединков, там все бросаются друг на друга, если можно завалить впятером, завалят, конечно, лучше впятером, так надежнее. И Патрокл-то, прошу прощения, до этого момента 26 фрагов соорудил. То есть тоже, знаешь, ни хрена не подарок, мягко говоря. Вон даже Гектору напрягаться пришлось. Дальше в кино нам показывают Брэд Питт. Гектор! Хренектор! Че ты там крутишься под стенами? 5 лучников, стрельните в него! Что он себе позволяет? Почему, собственно, в него никто не выстрелил? Гектор, а, все, иду. Пошел раз на раз за каким-то хреном взвешиваться. Вообще-то Гектор Ахилла очень сильно боялся всю дорогу. Его, и у него постоянное терзание, что будет, если мы встретимся, потому что я вроде как самый лучший, но и он-то я видел очень сильно ничего себе. И когда, наконец, Ахилл, обидевшись за Патрокла, ворвался в сражение, он догнал Гектора у ворот Трои, тот не успел туда заскочить, он убегал от него, и 3 раза вокруг всей Трои от Ахилла вот так вот удирал, пока, наконец, Афина, которая подыгрывала некоторым образом ахейцам, не притворилась его братом очередным. Там прям был отец героин, у него, по-моему, было 50 детей, и я не думаю, что он даже всех их помнил. Я бы точно не запомнил. У меня мама нас 3-х-то попутала постоянно, а тут 50. Она притворилась его братом, они говорят, сейчас вдвоем наваляем. И он поехал тогда уже после этого навстречу к Ахиллесу. Тот раз, оборачивается, а брата-то и нет. Опа! Ну и Афина, опять же, после того, как они стали кидать друг друга копья, это то, с чего начинается всегда вот эта вот архаичная драка. С броска чего-нибудь издалека, чтобы, не дай бог, на расстояние ножика не приблизиться. Ну его нафиг, а вдруг он порежет тебя. А после броска Ахиллеса она взяла и дротик ему обратно и передала хитрой колдовской божественной силой. А Гектор-то бросил, а там новые щиты от дедушки Гефеста. Бэм! Ничего не было. А Ахиллес говорит, а я-то еще с копьем. И ему в шею воткнул. Вот. Вот это как-то, ну, черт возьми, правдиво выглядит. А тут что? Гектор! Пошел нахер. Чего он выполз-то? Ради какого, собственно, перепуга? Я не очень понял. Ну, в общем, вот такая история нам в кино показана. Она просто дурацкая. Не потому, что она не историчная, да Господь с ним. Если бы я вот так вот следил, подбирая челюсть с пола за перипетиями, мне было бы откровенно по боку, во что они там обряжены. Опять же, обряжены они очень профессионально и красиво, хотя не исторично абсолютно. Но она ж дурацкая внутри себя. Ну, потому что сценарист Денчик Беньев, дурачок. Почитайте его книгу «Город воров». Там все ясно. Это просто, ну, это... Который попал через знакомство в кино к большим деньгам. Вот и все. Это, опять же, ни для кого не секрет.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. К вопросу, наверное. Дамас,
0: где-то... Ну, я, собственно, какой-то заключающий спич бы хотел бы. Фильм.
1: Я сейчас, знаешь, себя чувствую психологом. Мне тут Клим душу изливает.
0: Фильм «Троя» хорош ровно тем, что мы опять и опять вспоминаем Гомера и вслед за Пушкиным говорим, что трепещет душа, чуя тень великого старца. Потому что, ну вот как ты эту историю не изгать, понимаешь? А вот Гомер там внутри все равно остается. Я после этого бросился Илиаду перечитывать.
1: Ну слушай, ну естественно, самое гениальное, что столько тысяч лет, и люди в любом вузе ее изучают на первом курсе.
0: Ну ровно потому, что без... Илиады ты просто не поймешь всей последующей литературы. До Гоголя и Пушкина ты не поймешь ни хрена, потому что у них постоянно отсылки к Гомеру.
1: Спасибо,
0: и даже Клим. Джеймса Джойса, черт возьми, без Илиады невозможно понять. Потому что Джеймс Джойс — это самый верный последователь Гомера, ну, конечно, уже в таком постмодернистском ключе. Но Улисс — это же вообще-то про Одиссея некоторым образом. Только почему-то в Дублине начала 20 века.
1: Ну, «Улисс» — очень сложное произведение.
0: Ну, опять же, его невозможно понять, даже приблизительно, если вы не понимаете, что такое «Илиада». Хотя бы в общих чертах.
1: А у меня было от обратного. Я пока не изучила литературу 20 века, я не доросла до Гомера, потому что мы изучали сначала древнегреческую мифологию и его произведения, конечно же. И только спустя там где-то на 5-м курсе, когда я прошла весь курс, я поняла, насколько это гениально все.
0: У нас в школе невозможно было, конечно, я уверен, что многие это не читали, но невозможно было признаться в том, что ты не читал «Илиаду».
1: Потому что, в школе?
0: Конечно. Мы в шестом классе мы все соревновались, кто первый прочтет Гомера всего. Конечно, мы понимали, откуда...
1: Ты всех победил, наверное.
0: Нет, первый Вовка Петранкин прочел, подлец. Поняли мы оттуда ровно ноль, вполне очевидно. Как, например, и слово «полку Игореве». Седые академики не понимают, что это шестиклассник, конечно, осилит, это никаких сомнений. Но в этом юном возрасте мозг очень сильно восприимчив. Я ж просто все помню, и потом мне было гораздо легче перечитывать. Поэтому совершенно правильно нас пичкали легендами, мифами Древней Греции в переложении Куна, после чего мы бросались читать уже оригинал, потому что что Гнедич, что Вересаев имеют место быть. Вот, все, что хотел сказать, сказал.
1: А теперь вопросики.
2: Здравствуйте, Клим Саныч.
0: Здравствуйте. А вот было бы смешно, если была бы по-прежнему темнота, и из темноты раздавались бы вопросы. Это было бы... Я же вообще ни черта не вижу, что там у меня в зале происходит.
2: Да, вопросы здесь немножко многосложные, поэтому у меня вопрос будет про тактику, доспехи и про Елену Троянскую. Значит, вопрос по поводу построений военных. Вот что-то в Илиаде про это сказано, поскольку я знаю, что вообще там Гомер описывает сплошь драки один на один, ну, схватки такие между героями. То есть, были ли какие-то построения вот, известные в то время военные, типа фаланги?
0: В силу того, что Гомер рассказывал в 8 веке про события 12 века, у него очень причудливо сплетаются две реальности, потому что он вполне очевидно какое-то имел отношение к военному делу 8 века, то есть архаической Греции. Там постоянно встречается упоминание фаланги. Ну, то есть, это самая стена щитов, мужики с копьями. Как раз то, что начало появляться в это время в Греции, и, в общем, было вполне адекватно своему времени и вооружению. И одновременно герои бьются на колесницах. Этого вместе быть не может. Если есть фаланга, не будет колесницы. Если у вас есть колесницы, фаланги тоже не будет. Поэтому иногда очень сложно понять, что там вообще происходит. Ну, если мы именно будем вот так буква за буквой вскрывать то, что нам говорит Гомер. Но если мы разобьем его, как положено, на некоторые слои, вот тогда будет ясно, что вот эта история про героическую микенскую эпоху, вот про микенскую Грецию, где царь, герой, вооруженный лучше всех, снаряженный лучше всех, самыми лучшими конями, на колеснице, как танк, как один в поле, как броненосец, понимаешь, вот он выезжает против такого же царя. Где-то сзади бежит толпа сюппортеров пешком, которые, конечно, в то время никакой фаланги еще не знали. Это с одной стороны у нас реальность, с другой стороны реальность, что Гомер просто описывает реальность 8 века, где сражаются пешие фаланги. И нет никаких колесниц, естественно, кроме транспортного средства доставки на поле боя дорогого командира.
2: Ну и про Елену Троянскую короткий такой заключительный момент. Вот вы говорили, что ее все время называют златокудрой, но да. Это означает, что она рыжая.
0: Да.
2: А почему не блондинка, а именно рыжая?
1: А почему не брюнетка?
0: А почему?
2: Нет, ну как вот люди по слову, по эпитету златокудрая, делают вывод, что она рыжая была.
0: Все светловолосое считалось очень красивым. Все темное считалось очень некрасивым. Если ты, значит, вот такой темненький, значит, ты в поле с кетменем работаешь. Кому ты такой нужен? А вот все это вот незагорелое, белое, светлое, оно считалось гораздо лучше, чем златокудрая. Ну, вот почему-то считали, что она рыжая. И что?
3: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот ходит мнение, что троянского коня вообще не существовало, и что это был неправильный перевод от слова «водопровод» на древнегреческом. Вообще.
0: Интересно, откуда Гомер знал про водопровод, чтобы ошибочно про него написать. Я вот ни одного водопровода 8 века вообще совсем даже не знаю. В Минойском дворце-то он был, в Кносском дворце имел место водопровод, только я сомневаюсь, что Гомер про это слышал что-нибудь. Но нет, с конем там очень сложная и запутанная история, ровно потому что долгое время разные ученые, там, начиная с Карла Блегина, заканчивая Львом Самуиловичем Клейном, спорили, какой религиозный контекст или мифологический контекст скрывает под собой этот образ коня, который таким образом вот тут прорывается в город по факту. Некоторые просто говорили, а что там у Гомера все написано, это жертва Посейдона, вот и все. В чем проблема? Другие говорили, не, братан, смотри, это опять там 18 слоев реальности, это сначала было так, потом вот так, потом здесь запуталось, и теперь ничего не понятно. Третьи говорили, ребята, это сказка, просто прекратите ее обсуждать с серьезным лицом. А потом, вот буквально пару, наверное, тройку лет назад, нашли прекрасное изображение в Малой Азии штурмовой башни. Как раз примерно вот там 13 века до нашей эры. Все совершенно перевернуло представление о штурмовом деле того времени, потому что считалось, что ничего подобного не было. И конь мог просто олицетворять собой штурмовую башню, которую оставили данайцы хитренько. А это же вообще-то сооружение очень сложное, инженерное, стоит дорого. И вполне очевидно, его захотели прибрать себе троянцы и уволокли. А там спряталось несколько человек. Штурмовая башня бывает очень большая, там какие-нибудь нычки, двойные полы. Спрятались несколько человек, ночью выскочили, перерезали стражу, открыли ворота. Вот в это верю охотно. Но это, правда, не отменяет того, что это в самом деле мог быть неверно понятый из-за многих уровней трансляции, передачи, какой-то религиозный миф, просто который мы вообще уже не понимаем, не можем его вскрыть. Это тоже не лишено оснований. Конь в кино отличный. Прямо видно, что он из кусков кораблей построен, это здорово.
4: Здрасте, я вот как человек, который интересуется реконструкцией, хочу спросить у вас, вот каково это, когда вас бьют мечом по доспеху?
0: Иногда просто гаснет свет.
5: Мой предшественник уточнил насчет реконструкции, но у меня скорее вопрос насчет комментария Кристины раннего о том, что вы никак не относитесь к кино, но при этом у вас на реконструкторских битвах все намного более достоверно.
0: А это ровно потому, что киноцех, он внутри себя давным-давно. То есть контакт между киноцехом и внешним миром происходит по некоторым таким узким каналам, в основном через личные связи с кем-нибудь. И реконструкторы, историки – это отдельный мир, а киноцех – это вообще отдельный мир, причем неважно, это там США, Япония, ну, в Японии в меньшей мере, конечно, или, например, Российская Федерация наша многострадальная. Киношники не считают нужным вообще заморачиваться с этим, потому что...
1: Это неправда. Я всегда так... слушала консультантов.
0: Ты – это частный пример, который подтверждает общее правило.
1: Потому там, что... знаешь, там уже другая проблема, говорят продюсеры. Денег нет, извините, и поэтому сделайте из...
0: Не, ну, глядя на фильм «Трое», я что-то не видел, чтобы у них были проблемы с деньгами.
1: Это пророссийское.
0: Натурально, за такой бюджет можно было в натуральную величину всю Илиаду сделать. Легко.
5: И вот еще насчет храма тоже. Я просто не знаток, к сожалению. Ну вот момент как раз-таки с храмовой стражей. А нормально то, что храм находится где-то, ну, очень далеко от города?
0: Это как раз запросто. Вообще запросто. Масса примеров такого рода есть. Ну, потому что дедушка типа Колхаса говорит: о, вот тут мана сильная. Тут будем строить, точно говорю, не прогадайте. Ну и все, строят там, где мана сильная. А город уже у тебя тысячи лет как стоит, его что же переносить после этого? А там маны не хватает, нужно вот в этом месте провайдера подключать и все. Понятно. Например, в Риме Марсово поле было отнюдь не в самом городе Рима, то есть не в Померии. Марсово поле, кто не понимает, это храм бога Марса. Просто Марсу не возводили этих самых долгое время колонн, крыши и всего остального красивого, значит, со всеми этими пилястрами и ионическими ордерами. Это было за городом. Но понятно, что Марс – это очень серьезное божество, которое в город лучше не пускать. При этом не молиться ему нельзя, потому что он очень серьезное божество. Поэтому вот город отдельно, храм Марсу отдельно. Так что тут я не вижу никаких вообще сложностей. Ну вот. Вот город, вот храм, почему бы нет, так придумали.
6: Такой вопрос. Нам в этом фильме много раз показывали, как два войска смотрят на то, как их военачальники дерутся. Насколько это частая практика, потому что я вот из истории общей школьной могу вспомнить только Челубея с Пересветом.
0: Да, которых придумали в 16 веке. Нет, это практически... Судя по всему, исчезающая редкая история, если мы говорим вот именно про эти масштабные военные действия, которые без сомнения вели в микенское время. Неважно, хетты, которые в битве при Кадеше, значит, завешивались против египтян, или микенцы, которые, например, завешивались против троянцев, неважно, это... Все это, короче говоря, было слишком массовым, чтобы могло привести к какому-то поединку, как к чему-то регулярному. То есть, если есть вражеские элементы, этот вражеский элемент нужно ликвидировать. Каким способом? Любым способом. Лучше всего делать это в составе творческого коллектива, если он настолько дурак, что оторвался от своих. Ну и тут же, конечно, в дело вступает журналист своего времени, который пишет, что Рамзес III на колеснице один... убил примерно 10 тысяч хеттов. Это не точно, скорее всего, 12. Но 10, вот это отдай и не греши. Всего их было 100 тысяч, вот 10-ю вырезал лично фараон. Мы очень сильно победили. Хетты одновременно написали, как они отбуцкали Рамзеса. А в итоге у нас имеется обоюдный договор о заключении мира между египтянами и хеттами. Решили, что больше нам такого счастья, как битва при Кадеше, не надо, не переживем.
6: Да, еще один вопрос. Вы, когда аргументировали то, что Гомер все-таки существовал, привели аргумент в то, что нету описания в самом начале всех людей, кто присутствовал на пире. Но дальше же подробное описание всех кораблей, всех военачальников идет, и это же...
0: Это совершенно очевидно не может в структуре мифа быть в середине, ну там, во второй главе, неважно, во второй песне. С этого должно начинаться, потому что это нормальная структура экспозиции, которая у вас будет, неважно где, в древнегреческих мифах, в исландских сагах. Всегда все начинается с того, что вы тщательнейшим образом описываете всех действующих лиц, их родню, кто где родился. Про это прям вот целая отдельная большая, условно, своя песня должна быть, потому что иначе мы не поймем вообще, о чем это. А тут нам дают до того, как проэкспонировать персонажи привычным образом нас погружают в действие. Причем действие это какое? Действие, которое является конфликтом и раздором сразу. Оно заявлено с первых строк. Такого просто не бывает. Я говорю, что это не просто эпическое произведение. Хотя, конечно, и эпическое произведение тоже. Хотя бы исходя из всех своих источников, из которых черпалась информация. И причем не просто информация, а кусками целыми, вот наподобие перечня кораблей. Кусками целыми это вставлено в текст. Прямо целыми большими смысловыми блоками. Но они перекомпонованы таким образом, что это уже не просто эпическое произведение, а это именно литературное произведение, которое дает начало именно авторскому тексту. Не народной молве, а личному авторскому тексту. То есть, когда есть текст и его творец, там есть след творца. Мы не знаем, был ли это Гомер. Злые языки утверждают, что Аристотель... взял то, что там с Гомера поназаписывали, там это сейчас я сделаю по красоте, и сделал. И очень может быть, это Аристотель все перекомпоновал, и на самом деле это и мы ему должны сказать спасибо за такое хорошее. Это, ну, черт его знает. Все это вилами на воде. Но такое чудовищное смешение архаики, которую Гомер даже видеть шансов не имел, ну, наподобие шлема Одиссея, который вообще-то это 15 век до нашей эры, то есть за 300 лет до 12 века и там почти за 1000, там, за 700 лет до жизни Гомера. Откуда он этот шлем-то видел? Он описал его запредельно точно. Он описывает колесницы, вооружение с такими подробностями, что совершенно ясно, это или где-то ему точно рассказали, как это выглядит, или он видел это сам. И исходя из этих описаний, мы понимаем, что это архаика, это вообще не могло быть в 8 веке, а это архаика даже для 12 века. А вот это вот, или в 12, или в 8, или для условно времени Агамемнона, или времени Гомера, вполне валидная штука. Неважно, это мы говорим о боевом построении или о предмете материальной культуры. Но эта компоновка, совершенно очевидно, как раз тот самый след многовековой устной передачи разных там традиционных сказаний. Но вот то, как это перекомпоновано в итоге в сюжет, вот это авторская вещь уже. Это кто-то сделал в качестве осмысленного хода. Потому что вся драматургия завязана вот в этой структуре. Даже, черт возьми, список кораблей, которые во второй песне из 24 Илиады, Елена Троянская под ручку с престарелым Приамом выходит на стены. Приам говорит: ну-ка, опиши-ка мне своих этих братанов, греков. Она ему и описывает на целую песню. Я говорю: дед, прими таблетки, 10 лет осада идет, ты только первый раз на стену поднялся.
5: У меня два вопроса, один уже частично раскрывался. У каждого мифа есть какая-то основа. И какие личности могли послужить прообразами для героев Илиады?
0: Ну, как я и говорил, это зачастую были просто обожествляемые предки или уже прямо боги, про которых через некоторое время просто забыли, что это какие-то местно чтимые боги. Их просто превратили в героев, эти имена. Часть — это вполне очевидно живые люди, которые реально имели место, скорее всего. Вот, например, Агамемнон, у него просто есть конкретный прототип, который очень, может быть, был именно прототипом для гомеровского Агамемнона. У Париса есть прототип. В той же самой хронике хетской, о которой я говорил, упоминается город Вилус, где царь Александис, то есть Александр, первое имя Париса.
7: Нам в фильме показывали то, что у Елены, Ахиллеса и так далее, они все, они больше северяне, как, выглядят как северяне, то есть они светлые, то есть с голубыми глазами, а, как я помню, греки, они были в те времена более темные и с более темными глазами. Так оно?
0: Фенотипический внешний вид греков того времени мы очень вряд ли можем достоверно воспроизвести, потому что мы ни одного из них не видели. По черепам, ну, понятно, примерно форма морды восстанавливается. А какой у него был цвет глаз туда вставлен, вообще бог его знает. Но наличие вот этих вот светловолосых греков — это абсолютно нормально, это были индоевропейцы. Индоевропейцы, которые относительно недавно пришли вообще-то в эту самую Грецию. И к современным грекам они фенотипически имеют очень сильно маленькое касательство. Такое у меня есть стойкое подозрение. Опять же, можно на картинки посмотреть. На картинках, которые, например, в Микенах рисовать очень любили, и рисовали их качественно и много. Да там, наверное, половина светловолосых-то рисована.
7: Насчет Геракла тоже он... достаточно известная личность в мифологии Древней Греции. И у меня такой вопрос, то, что он штурмовал Трою, то, что мог бы быть его прототип реальный или нет?
0: Это архетипическая фигура, Геракл. Ага. Архетипическая, причем не для греков, а для индоевропейцев. Это какая-то слитная индоевропейская легенда, потому что схожая фигура найдется, наверное... Да, черт возьми, у половины индоевропейских народов. То есть оно просто греками было вот так транслировано, и в силу того, что у нас основа культуры в гуманитарном смысле греко-римская, вот мы Геракла просто лучше всех знаем. Вот и все.
7: У меня такой вопрос. Как вы относитесь к экранизациям такой известной достаточно фэнтези, как «Ведьмак»?
0: А у нас даже был обзор на «Ведьмака». Отвратительно отношусь. Очень плохой от HBO... сериал. Старый польский был, в общем, тоже не фонтан, но гораздо лучше, чем то, что родили теперь. Я один сезон осилил, мне его разбирать еще пришлось, а второй даже не стал смотреть. А третий вообще проклял, несмотря.
8: У меня вопрос такой. Был бы вам этот фильм интересен вот именно как историку, если бы в нем все-таки бы оставили бы фантастическую составляющую там, в виде богов, там, мифов, каких-то спецэффектов, или он бы именно научный смысл потерял?
0: Нет, конечно, нет. Это было бы воспроизведение настоящего Гомера. Это было бы очень круто, если бы они смогли совместить вот эти вот два пересекающихся плана, божественный и людской, и сплести это так, что вот натурально боги спускаются на землю и сражаются вместе с героями, ну или там обманывают их как-нибудь по-интересному.
8: Так, а вот смотрите, вот мы, получается, с исторической точки зрения изучаем именно фантастику. Вот хоть древнюю, но фантастику, она же придумана. То есть, получается, также через 200 лет могут изучать «Властелина колец» Толкина и также обсуждать там исторические несоответствия.
0: Абсолютно точно. Это будут делать ровно потому, что это миф, который релевантен своему времени. Изучая миф, точно понимая, что это миф, мы изучаем таким образом... мыслить людей, для которых это было совершенно нормально. То есть они это слушали и понимали, что это не что иное, как документальная правда. Ну, так. Просто было немножко до того, когда люди были поприличнее, поэтому боги, ну, могли как-то с ними пообщаться. С нами-то, уродами, уже точно не будут.
3: Так, а где тогда эту грань-то найти? Вот Толкин писал, например, в 20 веке, когда уже...
0: Толкин — это феномен 20 века. И так. Постановка Толкина, ну, которую, например, Питер Джексон предпринял, это, понятно, в художественной форме исследование этого самого феномена. Это прекрасно. Точно так же прекрасно было бы, если бы... Вольфганг Петерсен не нанял дурачка Беньюфа для того, чтобы изуродовать Гомера, а нанял бы приличного, нормального сценариста, который просто воссоздал бы это великое произведение по-настоящему. И бог с ним, давайте мне Афину, больше Зевса, давайте там все эти, чтобы интересно было. Потому что я хочу взглянуть на этот мир, как мог его видеть человек 8 века. Для которого, повторяюсь, вопросов в правдивости не было вообще, для них это была документальная правда. Я хочу посмотреть, как это мог видеть человек того времени. Вот сказание о Золотом веке, о конце Золотого века, о титанах, богах и героях. Вот это было бы очень круто, на мой взгляд. Но нет. Попытались сделать материалистическое изложение Троянской войны, но еще и обгадились. Потому что если вырвать этот божественный план из Илиады или Одиссеи, неважно, оно сразу лишается смысла. То есть тебе эти самые смыслы, как драматургу, придется связывать уже самому. А попробуй после Гомера, а? Это же дерзновение какое иметь надо, ну или наглость.
9: В фильмах очень много военная численность людей. Какая она была на самом деле?
0: Вот то, что там прибыло с... В какое время? В 12 веке или в 8 при Гомере?
9: Вот ну, это вот... в 8.
0: Если в 8, то вот тот творческий коллектив, который прибыл вместе с Ахиллесом, и эти муравьи, мирмидоняне... Ну, там 40-50 человек на корабле. Вот это то, что реально выставлял в поход какой-нибудь царек, базилей 8 века. Какой-нибудь несчастный Одиссей на Итаке, который, будучи царем, сам пахал землю. Вы представляете, какого богатого уровня человек-то был? А его жена Андромаха занималась тем, что она сначала прила ковер, потом порола его и сына Телемаха. Вот. И все своими руками. Ну, понятно. Ну, 40, ну, 50, ну, 100 человек. Вот это вот то, что приволакивали с собой реально цари 8 века. Почитаем список кораблей. Сколько их там? Умножим это на 50, как среднее арифметическое, и получим реальную численность. Потом мы посмотрим на Трою слой 7А или 7А1, неважно. А там есть крепостные стены, мы точно понимаем, какого она размера, и понимаем, что там проживало хорошо, если 5000. Это в самом лучшем случае. От 5000 5% это мобилизационная способность данного города. Ну, плюс они там с окрестных сел набрали каких-нибудь пастухов. И еще столько же. Ну, давайте 10% от численности города, вот 5000, и посчитайте, сколько там будет реальной численности. Вот так, в таком размере оно и было. Приблизительно, опять же, если мы говорим про... настоящую микенскую эпоху, вот тут все гораздо сложнее, потому что это усилия относительно больших государств для своего времени, которые могли сконцентрировать в одном не какую-то там дружину царя, хотя, конечно, ее тоже, но городские ополчения, сельские ополчения, там легкая пехота, тяжелая пехота, колесничные войска, это речь натурально о тысячах людей, возможно, могла идти. И они, вот эти две реальности друг с другом очень, конечно, плохо контактируют. Это они друг относительно друга анахронизмами являются. Вот и все.
10: Вопрос такой, Кристина. А какая ваша идеальная экранизация Троянской войны? Это фильм, сериал, может, анимационный фильм? Это только Илиада или вся Троянская война десятилетняя?
1: Нет,
10: спасибо.
1: Я не могу сказать про Трою, Клим прекрасно знает, я могу назвать идеальную экранизацию исторического романа, это Барри Линдон. Да. Там гениально все. Это мой самый любимый исторический фильм, который я смотрю с удовольствием. Ну, Клим, спасибо тебе огромное.
0: Спасибо. Спасибо вам!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Спасибо. Я, наверное, встану, потому что мне нужно будет кое-что показывать. И, наверное, мне нужна вот эта штучечка. Да, стрелочка, я попробую. Сейчас можно я попробую, все ли получится? Получится. Добрый день. Меня зовут Раиса Неяглова-Колосова. Я являюсь директором и главным редактором издательства «Паулсон». Издательство «Паулсон» единственное в нашей стране, специализирующееся на литературе об Арктике и Антарктике. Безусловно, есть книги, которые выходят в других издательствах на эту же тему, но для них это факультативно и бывает время от времени, а мы прям с утра до вечера издаем эти книги. И если вы еще с нашими книгами не знакомы, у вас будет шанс их увидеть. У нас есть литература как для детей, так и для взрослых. Ну, скажем так, наоборот, я должна была сказать, для взрослых, но еще и есть и для детей. Мы издаем научно-популярную литературу, иногда у нас бывают какие-то художественные вещи, но в основном это научно-популярная литература. Я сегодня вам расскажу об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, об открытии Антарктиды. Но так как у нас аудитория смешанная, у нас здесь присутствуют и дети, и взрослые, то уж не обессудьте, моя презентация будет и короткая, и простая. Ну, если будут какие-то вопросы, я готова на них ответить. Это скорее для наших школьников, для слушателей младшего возраста. Просто проговорим. Арктика у нас наверху, Антарктида у нас внизу. Значит, Арктика – это некая территория, на которой находятся острова, архипелаги и Северный Ледовитый океан. Никакой суши на Северном полюсе нету. Это лед, это замерзший океан. Понятно, что там водятся медведи, и там самая минимальная температура, которая зафиксирована на Северном полюсе, минус 57,7 градуса. Антарктида, и есть еще слово «Антарктика», ну, это уже такие детали, но вообще Антарктида – это материк. Это совершенно обычный материк, в котором есть горы, реки и даже озеро Восток, которое обнаружили не так давно. Антарктика – это Антарктида с окружающими ее островами и архипелагами и Южным океаном. Вот это правильно. Ну, хотя в бытовой речи мы говорим и так, и сяк, но вообще для нас, как для специализированного издательства, путать Антарктику и Антарктиду стыдно, поэтому мы всегда, в общем, разделяем эти понятия. Антарктида – материк, температура там бывает, зафиксирована минимальная температура, минус 89,2 градуса, и живут там пингвины. Ну вот, поехали дальше. Антарктиду открыли 200 лет тому назад, а до этого человечество вообще не представляло, что там, вообще ни о чем не догадывалось, ничего не знало, никогда не думало, что там есть. Нет, это не так. На самом деле уже древние греки на своих картах, ну, мы знаем это совершенно точно, что Клавдий Птолемей еще во втором веке нашей эры на свои карты наносил вот ту самую землю, которую называют Terra Australis Incognita. Ну, про эту карту я еще скажу. Дело в том, что было такое представление у древних греков. Вот они уже представляли, что Земля – это шар. И им казалось, что если внизу этого шара нету чего-то тяжелого, то он должен завалиться куда-то. Вот представьте, да, надувной какой-нибудь там шарик лежит на столе, он качается туда-сюда. Но если внутрь бросить хороший такой камень, то он будет плотно стоять на поверхности. Греки думали примерно так же, что что-то должно быть большое и тяжелое внизу земного шара для того, чтобы он был устойчив. Поэтому они на свои карты наносили некую землю, которая должна находиться внизу. Кроме того, греки были люди такие очень гармоничные. У них была теория – все, что наверху, все и внизу. Наверху они знали довольно неплохо. Они были мореплавателями, ходили в Средиземное море, в общем, представляли. И им казалось, что и внизу должно быть такое же количество суши. В связи с этим на картах появилась вот эта самая Terra Incognita. Перед вами карта Абрахама Артелия. Она относится к 1570 году. Карта эта называется «Зрелище шара земного», но ее название оригинальное «Театрум Орбис Террариум». Это очень знаменитая карта, она просуществовала в таком виде два столетия практически. И вот Абрахам Ортелий, который является знаменитейшим картографом фламандского происхождения, фламандец, видите, какую он внизу нанес сушу. Эта суша больше, чем все, что есть на земном шаре. Ну, материк, который больше любого другого материка, находящегося на земном шаре. Вот с тех пор, на самом деле на карте это написано не Terra Incognita, а Terra Australis Non Dum Sognita. Вот. И, собственно говоря, с тех пор, вот как Ортелий нанес, было подозрение, да, там есть, там что-то есть, это совершенно точно, что-то должно там внизу быть. И вот здесь знаменитый путешественник Джеймс Кук. Джеймс Кук, англичанин по происхождению, знаменит тем, что он совершил три кругосветных экспедиции. Кроме того, что он совершил три кругосветных экспедиции, он был абсолютно авторитетнейшим картографом, навигатором, путешественником, руководителем экспедиции. И назвала я этот слайд «Джеймс Кук, закрывший Антарктиду». Дело в том, что вторая кругосветка Джеймса Кука, она была, она имела некое официальное задание, он должен был наблюдать астрономические явления для того, чтобы с их помощью рассчитать расстояние от Земли до Солнца, но у него было секретное задание. Он должен был пройти как можно южнее и обнаружить этот самый материк, который все давным-давно наносили на карту, но никто не знал, как он выглядит и где он. И вот Джеймс Кук на своем судне «Эндевр» написал: «Я неоспоримо отверг возможность существования здесь материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса в местах, недоступных для плавания». И так как Джеймс Кук был очень авторитетным, все, после его слов этот вопрос закрыли. Нету там материка, а если он и есть, то он такой маленький, что он не имеет для нас никакого значения. 50 лет не было никаких плаваний в Южном океане. Поэтому иногда мы говорим, что спасибо Джеймсу Куку, в кавычках, да, он закрыл для человечества путешествие в Южный океан. И тем более удивительно, что наши русские мореплаватели

принимал участие в первой русской кругосветке под командованием Крузенштерна. А Лазарев был молодой человек, ему было 30 лет. И Беллинсгаузен командовал шлюпом «Восток», а Лазарев шлюпом «Мирный». Ребята знают, что такое шлюп, да, это военно-морской корабль под парусами. Это называется шлюпом. Они вышли из Кронштадта 4 июля 1819 года и направились к берегам Аргентины. Теперь давайте поговорим о том, что все экспедиции происходили в дофотографические времена. Как во всех экспедициях фиксировали то, что видели мореплаватели? В каждой экспедиции был художник. И это был не просто какой-то там художник, это был именитый художник. В этой экспедиции принимал участие Павел Михайлов. Это художник, который был членом Императорской академии художеств. Его рисунки хранятся в Русском музее, они считаются отдельно взятыми шедеврами. И в этой же экспедиции был замечательный ученый, профессор Казанского университета Иван Симонов. Вот эти два человека, благодаря им мы имеем четкое понимание того, где были наши мореплаватели, что они видели и как они изучали, какие были научные результаты данной экспедиции. Мы выбрали вот для вас две такие очень симпатичные иллюстрации встречи наших моряков с туземцами. Когда экспедиция отправлялась, в указе царя было сказано дословно следующее. Чтобы во время пребывания у просвещенных, равно и у диких народов, снискивали любовь и уважение, сколь можно дружелюбнее обходились с дикими народами и без самой крайности не употребляли огнестрельного оружия. И вот вам медали серебряные с изображением царя Александра I, которые вручаете всем вождям всех племен, с которыми будете встречаться, а также в трюме были ножи для мужчин, украшения для женщин. Я обращаю на это внимание, потому что это было совершенно необычно для того времени. Скажем, англичане, американцы, которые в это же время путешествовали, они не просто там как-то плохо относились к туземцам, к этим людям, они их за людей не считали. Если посмотреть историю арктических путешествий, когда речь идет об эскимосах, инуитах, чукчах и разных других коренных народах, они их просто не считали за людей, они их сажали на веревки, на поводки, таскали с собой, за санями и так далее и тому подобное. Вот это отношение наших моряков к коренным народам, оно просто уникально для того времени. Ну и Декабря 1819 года они вошли в Южные воды. И затем Беллинсгаузен 28 января 1820 года записал, что он увидел матерый лед. Дело в том, что Беллинсгаузен вообще был очень серьезный, ответственный человек. А есть такой старый штурманский принцип. Что наблюдаем, то и записываем, а чего не видим, того не додумываем. И вот этим штурманским принципом на протяжении столетий следовали моряки. Он не записал «я увидел материк», он не записал «я дошел до Антарктиды», он написал «я увидел матерый лед». Что он видел, то он и фиксировал. Это привело к большим дискуссиям и дебатам, которые были потом, и в борьбе за первенство Антарктиды все время ссылались на то, что Беллинсгаузен писал про матерый лед. Что такое матерый лед? Речь идет о том, что он видел лед, как бы это сказать, принадлежащий некому материку. Лед, который не двигался. Это не были айсберги, это не были плавучие ледяные горы, это не были осыпающиеся ледники, это был лед. И вот сейчас мы уже совершенно точно знаем, что он увидел первыми острова Александра I, Петра I, то есть те острова, которые, безусловно, были открыты Беллинсгаузеном и носят до сих пор имена русских царей. Вот на этих иллюстрациях, видите, зарисовки Павла Михайлова, мы их приводим из атласа Беллинсгаузена. Атлас Беллинсгаузена, единственное цветное издание этого атласа, хранится в научной библиотеке Русского географического общества. Оно было выпущено в 1831 году, через 10 лет после экспедиции, и впервые переиздано нашим издательством в январе этого года. Единственная цветная копия, вот из нее эти иллюстрации. Вот зарисовывали они эти ледяные острова, вот здесь корабли, вот здесь ледяные горы. И вот мы для ребят тоже вот подписи
пингвин.

0: Так писали достаточно долго. Значит, да, пингвины, да, писали. Они зарисовывали животных, они зарисовывали, как выглядят их корабли и так далее и тому подобное. И я бы хотела в заключении рассказа об этой экспедиции привести слова знаменитого немецкого географа Петермана. Вот что он написал. «Но это заслуга Беллинсгаузена, открытие материка, еще наименьшее, важнее всего то, что он бесстрашно пошел против вышеуказанного решения Кука, царившего во всей силе в продолжении более 50 лет. Имя Беллинсгаузена можно прямо поставить наряду с именами Колумба и Магеллана». Ну и, наверное, я не буду заглядывать в современную историю Антарктиды, об этом расскажет Екатерина. Я вам только хочу сказать, что избегайте очень распространенных таких заявлений о том, что Беллинсгаузен и Лазарев – первые люди, которые ступили на землю Антарктиды. Никто туда не ступал. Первый человек, ступивший на землю Антарктиды, вышел на материк через 75 лет после экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. И это был Карстен Бо Гревинг, это был норвежец, который попал туда с научной экспедицией. И на самом деле только через 100 лет после открытия Беллинсгаузена и Лазарева, уже в 20 веке, в 30-е годы 20 века, начались вокруг Антарктиды некие шевеления. Вдруг все поняли, что это континент, и что этот континент, ну, как бы хотелось, чтобы он кому-то принадлежал. На него заявляли претензии много стран. Ну, Россия по праву первооткрывателя, норвежцы по праву того, что они первые ступили на Землю, плюс, наверное, вам известно, что Рааль Амундсен был первым человеком, достигшим Южного полюса. Англичане и американцы, потому что они тоже там вокруг плавали, потому что экспедиции Скотта и Шеклтона неоднократно в Антарктиде делали свои экспедиции. Аргентина, Чили, Австралия, ну, мы там рядом. Это, можно сказать, наша, так сказать, аргентинская область. Вот. И в результате этого, для того, чтобы страны доказали свой приоритет, все стали интересоваться Антарктидой, ездить туда и что-то там делать. Ну, последнее, что я скажу, что Антарктида регулируется договором 1959 года. Антарктида не принадлежит ни одному государству. Это общее достояние всего человечества. Там запрещены военные испытания, там запрещена добыча полезных ископаемых. Там очень жесткие конвенции, связанные с охраной окружающей среды. Таким образом, Антарктида – это абсолютно уникальное достояние всего человечества, и у нас нету второго примера такого договора ни по одной территории на земном шаре. И это происходит, потому что Антарктида очень важна. Почему она важна и как, так сказать, как происходит и что там происходит сейчас, я, пожалуй, рассказывать не буду. Спасибо за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, я недолго.
1: Российскую телеведущую Екатерину Грачеву. Я уже сказала о том, что она дочь Игоря Грачева, первого советского человека. Я надеюсь, это объективная, достоверная информация, который вступил на льды Антарктиды в 1956 году. Катя сейчас нам обо всем этом расскажет, о воспоминаниях и о том, что...
2: Да, большое спасибо. Я поприветствую вас стоя, потом сяду, потому что так, наверное, удобней. Если бы у меня, хотел сказать, такие были преподаватели по географии, как Раиса Яковлевна, я бы в Антарктиде гораздо раньше оказалась, и вообще и география вызывала бы у меня больше интереса. Несмотря на то, что я была отличницей в школе, я вам честно скажу, я просто тоже думала, здесь аудитория будет учащихся средней школы, да. Ну какая, в общем, разница? Потому что если бы нам увлекательно и интересно в школах преподавали географию, то здесь, мне кажется, совершенно не важно, в каком возрасте ты эту географию слушаешь. У меня география была дома с детских лет. То есть если кому-то рассказывали какие-то сказки о том, как, значит, отважные мореплаватели отправлялись искать Америку и так далее, то у меня был рассказ все время папин об этой, значит, первой антарктической экспедиции 55-57 года. Я поздний ребенок, и я родилась, когда папе было 55 лет. Умер он в 2014 году, и вот последний раз он 85 лет ходил в Антарктиду. В день смерти говорил, что мечтает в 60-ю экспедицию пойти. Меня Антарктиды, конечно, в детстве перекормили, и поэтому уже в каком-то школьном возрасте, ну, как бы, у меня не было желания туда поехать, честно скажу. Хотя дома все для этого было, и папины записные книжки, и фотографии многочисленные. Но Антарктида для меня была какой-то близкой домашней темой. И когда уже я стала журналистом, я стала всерьез вообще задаваться вопросом, а что, собственно, себя представляет этот феномен материка, который никем не разделен, где запрещена добыча полезных ископаемых и даже, в общем-то, сбор информации об их возможном местонахождении, что тоже важно. И как следствие этого, скажем, частным инвесторам эта Антарктида, понятно, не очень интересна, если оттуда, как в отличие от Арктики, нельзя добывать ресурсы, получать деньги, то, ну вот есть издательства редкие, как Паулсон, которые интересуются этой темой. А вообще, если вы посмотрите, я считаю, что наша страна на правах первооткрывателя должна занимать ведущее, лидирующее место в мире по документальным фильмам, по литературе, по художественным изданиям, выставкам фотографий из Антарктиды. Но этого не происходит. Вот станция «Восток», несмотря на то, что финансирование Антарктиды сегодня, я уж прошу прощения у наших школьников, может быть, им эта тема денег не так интересна, но вы же понимаете, ребят, чем больше денег привозится на материк Антарктиды, тем лучше там себя чувствуют люди, которые там работают. Значит, если они себя там хорошо чувствуют, то они делают больше открытий, им там нравится больше работать. У нас, если сравнивать с американцами, норвежцами, британцами, французами, условия не такие сейчас, к сожалению, как у них. И при этом с момента вот первой экспедиции, куда ходил мой отец, 55-го года, мы все равно держим первенство по числу зафиксированных рекордов в Антарктиде. Ну, во-первых, именно на станции «Восток» была зафиксирована эта самая низкая температура. Обычным термометром, никакими не современными, там, супермодными цифровыми измерителями. Во-вторых, открытие, конечно, «Востока» в 2012 году. Задумайтесь только, 30 лет российская буровая установка пыталась пройти к этим льдам. То есть сколько, даже страшно представить, там тысяч метров, сейчас я не буду. По-моему, 400 метров не хватает, сотен метров, 400 метров не хватает до глубины Байкала, озера «Восток». Это 70% вообще в Антарктиде пресной воды, мировых запасов пресной воды. И я пробовала там лед, и пила снег, и там ночевала в сугробе. Там совершенно другая структура даже у снега. Она вообще не похожа на то, что мы здесь видим. Просто когда мне говорили, что Антарктида – это другая планета, ну, как бы, ну, другая планета. Я на Северном полюсе, ну, не самом полюсе, а в северных широтах была. И, ну, плато белое, лед, да, там белые медведи мелькали, северное так сияние. Ну, в общем, идет ледокол, шпарит и шпарит, кругом все ровное и ровное. Когда ты попадаешь в Антарктиду, ну, правда, ощущение, что ты на другой планете. Вот если можно сравнить, поездки туда, конечно, не из дешевых туристические, но я советую абсолютно всем поставить себе целью, как людям, живущим в России, а русские моряки военные открыли континент, побывать хотя бы раз в Антарктиде. Потому что, что бы мы вам сегодня здесь не рассказывали, это мировой заповедник. Никакие пляжи, джунгли, никакие другие места с Антарктидой не сравнятся. Самое главное, что там поражает, ведь на протяжении, ну, был период китобойный, страшный, когда в промышленных масштабах китов убивали в Антарктиде, но это уже очень далеко, и память уже стерлась у животных об этом. Поэтому первое, что меня просто поразило, когда наш корабль вошел, атомные, кстати, корабли туда проходить не могут, это запрещено, дизель-электроходы туда ходят. И вот когда, помню, корабль входит, проходит пролив Дрейка и приближается уже, значит, к Антарктическому полуострову, киты в количестве 12-30 штук, они окружают корабль и начинают просто заниматься синхронным плаванием вокруг корабля. Они просто показывают тебе, значит, какие-то номера, как цирковые животные. Вот это то, что меня абсолютно шокировало. Они совершенно не боятся человека, к тебе подходят тюлени, им так интересно. То есть мы для них там, вот мы там приходим в зоопарк посмотреть на животных, а они там на нас смотрят, как в зоопарке. И ты там оставляешь микрофон, какие-то вещи там пока снимали. За этими пингвинами даже не надо бегать, они тебе подходят, залезают. Вот в первой экспедиции я сейчас закончила документальный фильм в двух сериях. Надеюсь, его покажут на нашем канале, на ВГТРК. рассказывают, как жил Петька, императорский пингвин у семьи Полярников. Он с ними ходил на рыбалку. Значит, если они там занимались научными изысканиями, он нагло кричал у их донимиков, требуя внимания. Если они брали его на рыбалку, он требовал, чтобы, значит, ему улов отдали. Его потом взяли в Советский Союз, потому что он отказывался, он сел на корабль, и говорит, я не останусь. И взяли, по-моему, около 20 пингвинов из первой экспедиции, отдали в зоопарк. Несколько погибли. И вот Петька в том числе, ему на лапу наступили, там была история грустная, журналист топтал лапу, и, в общем, он в итоге... Его, кстати, хоронили как со всеми морскими почестями на корабле, там, в воде, в общем. Это я отвлеклась. Так вот, Антарктида, о ней можно говорить, конечно, бесконечно. Я бы хотела, если есть такая техническая возможность, запустить там небольшую нарезку из нашего фильма. Ну, это даже не промо-ролик, а так, нарезочка кадров. Мне кажется, если увидеть, может быть, создастся большее впечатление, что мы там наснимали. Снимали мы 3 года, а потом я расскажу, скажем, поподробнее об экспедиции, в которую ходил отец, о тех первых людях, которые, если Лазарев и Беллинсгаузен континент открыли, нанесли на карты, то это были люди, которые его осваивали. Строили обсерваторию Мирной. Обсерватория она называлась, потому что там велся полный цикл научных исследований и воды, и атмосферы. И поэтому, в общем-то, правильнее эти станции называть, ну, вот конкретно Мирную станцию, обсерваторией. Есть возможность, да, запустить? Угу.
3: Именно благодаря поддержке крупного бизнеса Российская империя за первые 50 лет 19 века совершила более 40 кругосветных путешествий. Ленина 4. Таким стал официальный адрес наших полярников в Антарктиде в поселке Мирный. ~14 миллионов квадратных километров земли, которая никогда не видела военного противостояния. Как удалось сохранить этот континент за 200 лет свободным от войн? Здесь никогда люди не смотрели друг на друга через прицел оружия.
4: And the picture goes to Brazil.
5: I go to Brazil.
6: Как говорят в Голландии?
7: Ну, доброе утро по-голландски. Хуе морген.
6: Хуе морген?
8: Но это уже британцы переименовали на свой лад, потому что правильнее было бы порт Лакруа, потому что назван он в честь Эдуарда Лакруа, вице-президента французского парламента. А это самое укромное место британской станции, порт Лакруа. Вот туалетная бумага еще того времени. Бронко. И цены, надо сказать, довольно капиталистические. Вот за такую шапочку $70.
3: Наша съемочная группа вновь облетела полпланеты. И на этот раз мы в Комсомольске на Амуре.
9: В армии он мне написал, что его предлагают в эту Антарктиду, в экспедицию какую-то.
3: Она вдова первого погибшего в Антарктиде советского полярника Ивана Хмары.
10: А это...

0: Экспедиция в Антарктиду для разрушенной экономики Советского Союза была очень дорогостоящим мероприятием. И вот тогда один из организаторов этого похода предложил план. А что, если мы окупим расходы на экспедицию, уже в нее отправившись? Закупим ячмень в Австралии на $1 000 000 и продадим немцам для производства пива. План понравился всем. А вот что произошло после.
1: Летчики жаловались, что безобразная совершенно, безобразная обувь, одежда и холодно.
2: Ты дочь полярника, успокойся.

0: У меня была мысль показать побольше фрагмент. А, это же по кругу пошло. Но мы поняли, у нас две серии получилось по 45 минут. Что-то не хочется их сокращать. Отдадим на суд нашего руководства. Надеюсь, что в неурезанном виде это выйдет. Потому что начинала я снимать только о папиной экспедиции. А по ходу попала в, значит, музей Санкт-Петербурга, где держала в руках атласы и карты самой подписью Беллинсгаузена, и подумала, ну как я в 200-летие в фильме о них не могу сказать, да. Поэтому тема эта очень широкая, могу просто рассказать то, о чем вы увидите подробнее в фильме. Вот это будет самое правильное, потому что зачем говорить о том, чего я не знаю. Я могу говорить только там, где я была, это станция Новолазаревская, станция Беллинсгаузен. Сегодня у нас 5 зимовочных постоянных станций в Антарктиде. И, как я уже сказала, вот Восток, она самая интересная с точки зрения научных открытий. И с папой, когда он был жив, я была на Новолазаревской, а потом вот мы были на станции Беллинсгаузен и на Антарктическом полуострове. Вот то, что вы видите, это самая благоприятная часть Антарктиды. Ну так, по чесноку, это туристическая часть Антарктиды. Антарктический полуостров, он выступает от материка и доходит, ну, почти до Ушуаи, самой южной точки Латинской Америки, Аргентины. И, в общем-то, оттуда в основном отправляются, ну, еще из Австралии, да, если я не ошибаюсь, в основном туристические, да, туристические корабли, их огромное множество. То есть турпоток в Антарктиде, наши люди составляют там 1-2%, а вообще туристов, ну, не знаю, такое же количество, как, наверное, тех, кто ездит в круизы вот, в Скандинавии, в том районе. Огромные титаники с людьми каждый день, значит, обходят береговую линию Антарктического полуострова. Это одна часть Антарктиды. А есть совсем. И там, кстати, наблюдается потепление. Действительно, изменения есть. И для этой части потепление даже на несколько градусов критично, потому что это означает переход льда в воду, и это для пингвинов губительно. То есть совсем скоро вот на этом Антарктическом полуострове их может стать гораздо меньше. И вообще, какая у них будет миграция, сейчас предсказать никто не может. Но вместе с тем совсем другого рода изменения происходят в Восточной Антарктиде, в материковой Антарктиде. Там наблюдается даже похолодание, увеличение как бы толщины льда. Вот то, о чем мне говорили глициологи, когда я снимала фильм. Поэтому однозначно это огромный материк. Это как наша, ну, если говорить о России, да, здесь одни изменения происходят, в другой части другие. Вот такая же Антарктида, она очень разнообразна сама по себе. И, конечно, снимая фильм, мне было интересно понять, кто был Лазарев Беллинсгаузен, почему иностранцы вообще не признают, чтобы вы знали, если вы скажете иностранцам, что вот мы были первыми, посмеются, скажут, там, кого Паулсон, кого, значит, да, ну, мы не то что верим, я держала эти документы в руках, потому что я думала, ну, это так давно было, 1819 год, что там сохранилось, рисунки Михайлова, какие-то, значит, на огрызках, там что-то кто-то записал в дневниках. Нет, там огромные, вот, значит, тома рукописных записей. И вот в продолжение того, что сказала Раиса Яковлевна, в фильме я об этом тоже говорю, основная придирка научного сообщества к нашим первооткрывателям в том, что они записали, что увидели матерый лед. Но если открыть словарь Даля 1863 года, 40 лет после экспедиции, матерый там означает синоним материковый. Поэтому они и писали, они увидели матерый лед, то есть материковый лед. И это тоже важно, потому что вот такую нашли, как бы сказать, уловку, зацепку. И, значит, потом вторая история это с тем, что вообще-то Беллинсгаузен, говорят, и не русским был. Мы на станции Беллинсгаузен, когда были, я начальника спрашивала, иностранцы-то знают, что русские открыли Антарктиду? Говорит, но Беллинсгаузена кто только себе не присваивал. Эстонцы, говорят, он наш, немцы, он наш. А это были русские военные моряки. Фабиана, его там так называют, Беллинсгаузен Фабианом, его в православную веру крестили, он стал Фадеем Фадеевичем. Зарплату получал здесь, все чины получал здесь, военное и морское образование получали здесь, поэтому это в полной мере русские военные моряки. Он конкретно, о нем речь, да, о Беллинсгаузене. Да.
1: То же самое, первый, Первая русская кругосветка – Крузенштерн. Какой он русский? Он был немцем на службе у России. Они все были из эстлянской губернии, из губернии, входившей в состав Российской империи. Это то же самое, что сейчас взять человека, который по национальности татарин, вот, но имеет паспорт Российской Федерации, и сказать, что это он не русский. Но на самом деле они были не на службе у российского государства, они были российскими подданными, и это главное. Вот. А все остальное, то, что сейчас президент Эстонии туда ездит, что там и так далее, и так далее. Вот это важно понимать. Ни на какой службе они не были, они были гражданами этой страны.
0: Да, ну, я вот тоже благодаря поездки в музей много узнала. Но, честно сказать, благодаря фильму я хотя бы интересные страницы истории для себя открыла. К своему стыду уже, ну что, мне 37 лет, я, конечно, должна была и раньше это сделать. Но хотя бы сейчас я думаю, что 200 лет – это повод сильный всем нам чуть-чуть почитать о континенте. Да, к тому же, кстати, вот Государственный архив, если вот здесь есть кто с детьми, я вам очень советую, они к этому году обнародовали все документы, открыли. Вы можете на сайте посмотреть и в сам музей в Питере съездить. Там все это доступно, все, что относится к экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева. И макеты шлюпов, и документы, и дневники. Я, вот у меня в фильме снят оригинальный телескоп, через который континент увидели. Немецкая, кстати, оптика, не отечественная. Вот. И, ну, вот ты когда эти документы в руках держишь, ты понимаешь, что это был проделан серьезный труд. Они не отступали, потому что, если, скажем, пират Дрейк, а он первым был ближе всего к открытию Антарктиды, в итоге так и не дошел, его именем назван пролив Дрейка, это самые, вот те самые ревущие 40-е, неистовые 50-е, ты даже когда идешь там на серьезном таком корабле, ледоколе, трясет, в общем, переворачивает все, и мебель, и все на свете. Кстати, если вот интересно ребятам, здесь школьникам, такой факт, что в 17 веке сама королева Виктория распорядилась каждому моряку, кто прошел пролив Дрейка, вешать золотую серьгу в ухо, и эта серьга давала право бесплатно пить виски в любом английском порту за счет ее величества. Вот тогда так считалось. Прошел на деревянном шлюпе. Вообще не представляю, как на этих скорлупках они проходили этот пролив Дрейка. С трудом.
1: Держать лед, да, для того, чтобы замораживать умерших. Кто-нибудь обязательно в этом проливе Дрейка умрет на корабле.
0: И когда шлюпы «Восток Мирный» шли, вот сейчас не вспомню, но один шел быстрее, они были разные по характеристикам, а один все время догонял, а второй все время притормаживал. Мы в юбилейный ход, кстати, на Крузенштерне несколько дней шли на паруснике, вот с декабря до Германии, там дня 4 мы шли. И, ну, представляете, мы шли по спокойному морю, это там, начало декабря, никаких еще льдов из Калининграда. Там этих матросов кидало чуть ли не за борт, как мы там не улетели, я не знаю, парусные овралы, это эти паруса, должен как-то в этом разобраться, тут натянуть, там расслабить, тут... И это причем у корабля есть резервный двигатель, это дизель-электроход. А как они это все парусно делали, я вообще не представляю, правда. То есть я там была, это подвиг сам по себе какой-то суперолимпийский.
1: Одну единственную, не могу молчать. Писатель Новиков Прибой в своей книге «Цусима» сказал: «Корабли были деревянные, а люди железные».
0: Это вот очень... Кстати, помимо Михайлова, там еще был иеромонах Дионисий в составе экспедиции, и он отслужил первый молебен у берегов Антарктиды. Таким образом, и, скажем так, он... мы были первыми, кто для христианского мира тоже открыл Антарктиду. И вот здесь в кадрах вы видели наш храм, это храм Святой Троицы, ему 16 лет в этом году исполняется, он на частные деньги там возведен. Главная цель его строительства была помянуть тех наших полярников, кто погиб при работе в этих суровых условиях Антарктиды. Вот я начала с того, что мы были в курортной части, на пляже. Ну, это как сравнивать. В Сочах мы были, в Тюлени и Сочи мы были в Антарктиде. А те, кто работает, представьте, при минус 89 градусов, мне рассказывали, белая мгла. Ты выходишь, вот у тебя вот здесь кают-компания, столовая, то есть вот где это окно, а здесь ты, и ты дойти не можешь, потому что ты выходишь, метр отходишь, и ты теряешь ориентир, тебя все вокруг заметает. И люди, кто погибал, вот известный фотограф Зендер, да, который лучший фотограф пингвинов в мире, он же вообще заблудился, вот так же вот отошел совсем чуть-чуть и дорогу назад не смог найти. Его искали, и в итоге погиб, человек замерз. Условия, конечно, самые суровые. И люди, которые уезжают туда на год для работы, это, конечно, герои, кто там работает. И главное, что существует такой вирус Антарктиды, это правда. Вот я один раз туда попала, и потом дважды была, и я думаю, я еще раз попаду. Так я уже вынашиваю такие планы. Хотя мне же говорят, ну что ты там вот забыла. Но помимо того, что это безумно красиво, это совершенно, я говорю, совершенно сумасшедший животный мир, льды, но, наверное, 50 оттенков синего и голубого. Не белые они там льды, ты мимо них, я не знаю, что это за оптически происходят вещи в Антарктиде, но ты точно видишь 50 оттенков синего, голубого, лазурного, розового. Как они приобретают этот цвет, я не знаю. То есть это место, это, конечно, для художников однозначное. В Антарктиде все наоборот. Вот говорил Матвей про то, как он ориентируется по, значит, Большой Медведице, а там Южный Крест. Солнце там идет наоборот. Храм, который стоит, он, получается, кверх тормашками стоит в Антарктиде. Все по-другому. Вот сейчас строят новую станцию «Восток». Про озеро я хотела еще сказать. Это, может, и взрослым, и детям интересно. И про озеро, и про спирт. Иностранцы бурили, и они, американцы, были близки к тому, чтобы тоже добуриться до воды подледной. А у нас был такой глицеолог Игорь Зотиков. И он им сказал: ребят, вы не бурите, как вы это делаете. Вас сейчас рванет вода под давлением, все вам разнесет, и вы погибнете. И, в общем, ну, американцы, они же не слушают нас. Они своим маршрутом пошли. В общем, ровно так и произошло. У них все разлетелось. Слава богу, без жертв. Но, в общем, все оборудование их дорогое, все, вся скважина. И тогда американцы сказали им, руководство: раз вы такие дураки, и нарушили заповедь Зотика, думаю, вам денег на разработки дальше давать не будем. И американцы от нас отстали, при том, что они вот уже почти добурились, на несколько десятков лет. И таким образом в 2012 году, вот после 30 лет, наши же русские люди упорные, они все-таки до озера дошли. Чем уникально озеро Восток? Я тоже не понимала. Ну, вода и вода, ну, добурились. Ну, мало ли где у нас еще подводные озера там, на планете. Но ведь только задуматься, если там же под этой корой вечной мерзлоты, если наверху 90 градусов, а от Земли идет геотермический теплый поток. И вот между этим образуется вот эта вода, как конденсат, между холодным верхом и, да, ядром Земли. Там организмы, которые миллионы лет развивались в изоляции от остального мира. То есть что там можно найти, обнаружить, это одному Богу известно. И вот ученые, собственно говоря, берут эти, как это называется, керны, да, ледяные керны из этой скважины, анализируют. То есть, конечно, для науки это одно из величайших открытий, и оно тоже принадлежит нашим полярникам. Да, ну вот этот... Вот в основном Капицу упоминают, да, в этой связи. Но вот мне говорили про Зотикова, потому что он нанес первым на карту, где с наибольшей вероятностью они могут находиться. А ему помогал в этом один летчик, который своим, так сказать, ну вот топорным методом, он так летал, летал и говорит: слушай, тут какие-то места есть, ты знаешь, они какие-то странно так выглядят, как будто там под ними что-то может быть. Ну какая-то странная поверхность льда, везде все одинаково, а здесь как будто вот протаяны такие, проплешины. И вот почти их, его такие наблюдения сверху и его уже ученые изыскания, они совпали. И после открытия озера Восток еще 200 озер подледниковых было открыто на территории Антарктиды. Да, это пресная вода. И вот, вот в этой нарезке нет, я прям беру этот лед, там ем, ну, вот обычный в Антарктиде. Она совершенно другая. Она прям, вот я говорю, там такая вода, такой лед вкусный, и структура льда, снега, она как сахарная вата, только не сладкая. То есть ты берешь такую огромную льдину, она легкая, она как муранское стекло, вся вот какая-то необыкновенная. А что касается ресурсов, естественно, у меня был вопрос ко всем, значит, нашим геологам, глицеологам. Я говорю, ну а как там с минеральными ресурсами? Потому что В чем проблема договора об Антарктиде? Да, он существует, он действует. Его уникальность в том, что даже в годы напряженной холодной войны, когда у нашего Советского Союза не было дипломатических отношений с рядом государств, они были прерваны, например, с Австралией, там была полная, значит, дружба народов. Вы видели тут такой смачный поцелуй двух мужчин, дружеский в губы. Вот. Это австралийцы приехали в гости. Наши встречают австралийцев на станции. И там так получилось, что австралийцы уже себе зарезервировали участок той экспедиции, вот, в которую ходил отец. А их руководитель экспедиции Михаил Сомов написал телеграмму австралийцам, что мы собираемся там делать свою станцию. И ну, в сегодняшние дни, там, да, ну, наверное, было бы какое-то противостояние. Не военное, но такое серьезное, с вежливыми людьми. А значит, австралиец ответил, что если Советский Союз невозможно остановить, то надо их там принять как хороших друзей. И так оно и произошло. И мало того, что они помогали друг другу, так они еще делились и научными изысканиями. И вот этим уникальна, конечно, Антарктида. Здесь будут санкции, войны, а там ты приезжаешь на украинскую станцию, тебе рады. В общем, они друг другу точно так же помогают. Там такое ощущение, что они существуют совершенно в отдельной реальности от того, что происходит на Большой Земле. Вот мы были в гостях на станции Вернадского, были на британской, да, украинской станции Вернадского, были на станции Порт-Лакрой британской. Ну, в общем, интересно. Конечно, мы не были вот в материковой части, где станция Амундсен-Скотт в самых суровых условиях. Там, говорят, прям космический корабль с тренажерным залом, кинозалом, бильярдом, в общем, со всеми условиями. Я отвлеклась немного от фильма и от истории папы, потому что, конечно, в моей мотивации снять фильм основополагающим было то, что в 1955 году снарядилась вот эта первая советская экспедиция. Вот представьте, разрушенная войной экономика страны, ничего нет. Если посмотреть на архивные кадры, хроники, которые мы восстановили, кстати, снимали на цветную пленку Свема. И долгое время она хранилась, значит, в подвалах Красногорского архива. Мы ее там промыли, оцифровали в HD. И качество у нее до сих пор превосходное. То есть даже многие современные вот айфоны так не снимают, как снята та экспедиция. 74 минуты. Они 2 года в общей сложности были в ней. Они шли через мыс Доброй Надежды к берегам Антарктиды. Обратно они заходили в порт в Новой Зеландии, Австралии были. Была эта история с зерном. Я расскажу, коль уж в фильме об этом сказано. Поскольку для разрушенной экономики Советского Союза это была неподъемно дорогая экспедиция, потому что, представьте, ее же надо было доснаряжать в порту Кейптауна, все закупать за валюту. Они же не могли свежие овощи, там, фрукты. Они свиней свежих везли, закупили там поросят еще в Кейптауне. Поросята эти дали потомство, на них потом там ели. В общем, у них была даже, значит, свиноферма там своя была в первом поселке. А с собаками они не подрасчитали, потому что собаки, то есть в Антарктиде лето, когда у нас зима. И когда, значит, там случилась настоящая зима, у собак-то лето, они стали линять. И полярники этих собак сами спасали, чтобы те, значит, не замерзли. Да. Поэтому многого просчитать не могли. Не взяли с собой солнечные очки, а там же слепит солнце. То есть прям в прямом смысле ослепляет. Оно еще отражается от белого. И они делали из нитропленки, вставляли в обычные оправы, делали такие очки. И на них очень ругался руководитель экспедиции, потому что они еще в этих очках курили, а это высоко воспламеняющаяся, быстро горючая пленка. Вот. Топоры они не взяли. Из-за плохого знания английского языка они заказали в порту Кейптауна эти топоры. Это была последняя точка захода. Был там у них шипшандлер, шипшандлер. Тот, кто закупал им то, что нужно было взять с собой, так сказать. Последний шанс взять что-то с собой. И поскольку топор по-английски звучит почти так же, как бык, вместо 30 топоров их в порту ждали, значит, 30 быков. Была такая тоже смешная история. Ну, много чего интересного рассказали. Самое главное, что нам удалось взять интервью последних 3 живых. Когда не стало папы, я поняла, что фильм у меня получится сделать только при условии, если я найду других живых свидетелей. Потому что все, что это по рассказам кого-то родственников, это все не то. Я помнила, конечно, мне много рассказывал отец, но все равно из первых уст. И мы нашли вот этих последних троих живых свидетелей, они все есть в фильме. В общем-то, фильм построен на их интервью, и вот нам удалось найти вдову первого погибшего нашего полярника в Антарктиде. Им стал тракторист Иван Хмара, который в 1956 году, в общем, они только начали там стройку, они еще вообще ничего не знали про Антарктиду, они думали, что это то же самое, что Арктика. Поэтому палатки были такие же, сапоги какие-то резиновые брали с собой, мерзли в них. Не рассчитали, что лед другой, из-за того, что он более пресный, да, как я понимаю. В общем, там основная идея стоит в том, я не глицолог, но лед гораздо менее прочный в Антарктиде, чем в Арктике. Если в Арктике 14 сантиметров может трактор по этому льду проезжать, то там он вроде как бы глубокий, но он очень рыхлый. Они его назвали слоеный пирог. И вот сидел молодой тракторист в кабине, и он, значит, застрял, гусеницы его уже начали уходить вглубь, и Иван сел за него и попытался трактор этот спасти, потому что трактор уходил под воду, и ушел в итоге сам с трактором. И это снято на пленку, да, есть... За секунду. После этого стали снимать двери с тракторов. И это спасло жизнь еще нескольким людям. Они успевали выпрыгнуть. А тот не успел с закрытой дверью выпрыгнуть. И, конечно, представьте, в самом начале экспедиции им только предстоит строить поселок, рапортовать в Советский Союз, как все хорошо. И тут случается эта гибель. Молодой парень, ему было 20 лет. И самое главное, вот она рассказывала, она отправила телеграмму. Ну вот, грубо говоря, в пятницу у него родился сын, а в субботу ей пришла ответная телеграмма, что он умер. И его молодого забрали из армии туда, в Антарктиду. И, в общем, в таких непростых условиях строился этот поселок Мирный. И через 3 месяца открыли первую внутриконтинентальную станцию «Пионерская». Там уже 4 человека зимовали в настоящей материковой, значит, суровой части. И там тоже было много интересных с ними связанных историй, которые по причине того, что в Советском Союзе о многом рассказывать нельзя, были не обнародованы. Ну, там и конфликты были, потому что, ну, 4 человека живут год почти, друг от друга не сбежать, один другого там ножом кинул, даже такое было. Вот. Ну, в общем, много рассказали о том, чего, конечно, в книгах прочитать нельзя. И цель нашего фильма была, собственно говоря, рассказать об этих людях, потому что, ну, мы все живем в эпоху, да, интернета, столько написано, ну, скажем, о Лазареве, Беллинсгаузене, об иностранных полярниках. Я была удивлена, что я пыталась найти карту маршрута этой экспедиции, а ее даже нет в интернете. То есть о первой экспедиции Советского Союза, о первых людях, которые ступили на континент, даже нет отдельной страницы в интернете. Об этих людях не сняли ни одного художественного фильма. И вот это меня как-то вот, масштаб этого меня поразил, и я поняла, что нужно сделать кино об этом. Потому что... Да, что касается документальных кадров, вот я говорю, нам удалось найти исходники съемки. Мой коллега, телевизионный журналист, он оператор на Первом канале, у него отец был кинооператором этой экспедиции, он снимал все 2 года, и, как я говорю, на цветной пленке, в отличном качестве, вот это эксклюзивные кадры нашего фильма. Мы вот сейчас пытаемся как бы еще их еще больше туда добавить, потому что очень обидно, даже не все вошло. Вообще, в принципе, запустить эти 74 минуты, это уже самостоятельное кино. Настолько, я говорю, что и снято качественно, и сохранилась за 65 лет пленка, и, естественно, никакая компьютерная графика, никакие, значит, постановочные кадры, они не заменят реальной хроники. И вот эта хроника была, конечно, нашей главной находкой, которая и легла в основу фильма. Да? А, класс. Ну, в общем, я так это все сбивчиво рассказываю. Приступила я когда к съемкам фильма, я правду вам скажу, я мало знала об Антарктиде. И когда ты туда попадаешь, совсем по-другому ты начинаешь относиться к ней, интересоваться ею. вообще думать, а какие перспективы у нее, потому что, вот, как сказал патриарх Кирилл в интервью для фильма, я вот об этом не думала, это действительно какая-то такая утопия, рай на земле. Вот если его можно описать, он там. Тут у нас друг в друга, значит, направлены боеголовки, системы сдерживания везде стоят, а там ты даже не можешь пистолет провести, ты даже не можешь достать печенье. Ты высаживаешься на остров к пингвинам, и международная конвенция, она тебе запрещает с собой провозить. Ты должен сапоги помыть, когда к ним на острова высаживаешься с большого корабля. Там одежду всю, потому что у животного мира... Вот взять сейчас, например, коронавирус, например. Вот яркий пример эпидемии. Никто не знает, как она распространяется, к чему она приведет. И поэтому любые микроорганизмы, которые, к которым они там не привыкли, они живут в идеальной среде, в стерильнейшей среде. Последствия могут быть самые разные. Поэтому кормить их там нельзя. Воду с собой, ну, попить можно обычную воду, а так ничего нельзя с собой брать. Это вот такой режим в Антарктиде. Коптер мы поднимали для съемок. Тоже там миллион разрешений нужно получить, чтобы коптером снимать, потому что вдруг этот коптер там утонет, а в Антарктиде ничего нельзя оставлять за собой, ни мусор, ничего. Иначе туроператоры, которые возят туристов и зарабатывают миллионы на этом долларов, сразу лишают лицензии. И они все очень там боятся этого, поэтому ты находишься там как в армии. Но на корабле все можно, только ты с корабля сходишь, все серьезно. Вот мы там ночевали, тут кадров нет, у нас был опыт такой удивительной ночевки в Антарктиде. Ты лежишь, вырываешь себе яму 2 метра на метр в мешке, довольно холодном, мехов там нет. Идет мокрый снег тебе на голову. Я вся промокла страшно, опыт был экстремальный. Больше его повторять не буду. Но еще вот был опыт нырнуть. Вот это, наверное, самый экстремальный. И я говорю, а зачем веревка-то? Ну, говорит, ну, чтобы это удобнее выловить вас там потом. Ну, для отправки на родину. Вот эта веревка, которую вокруг меня обвязали, она, конечно... Я только, когда меня на нее надели, я поняла, что, может, не надо. Ну, ладно.
1: Паспорт держите.
0: Да, да, да что-то вот... Но вода очень холодная. Ну, ты когда ныряешь, а потом, конечно, сразу кровь начинает циркулировать, и тепло, когда выныриваешь. Ну, так же, как при крещении. Ну, ни с чем не сравнимо. В проруби была несколько раз, но это, конечно, полный экстрим. Вот. И мы ночевали, значит, в этой Антарктиде, и вот, значит, приходит ночь, ты смотришь на эти звезды, звезд какой-то... Не без... Раз уж мы в планетарии, чуть-чуть вернуться, да, к истокам. Такое количество звезд. Я не знаю, как вот у нас планета Земля расположена, но они там кажутся вот на расстоянии этого потолка. Сумасшедшее звездное небо. И вот к тебе подходят эти пингвины, тюлени, обнюхивают тебя, рядом лежат. Ну, в общем, это, конечно, ни с чем не сравнимое. Вот, и вот эта экспедиция 55-57 года, она стала, ну, это были наши пионеры, которые построили поселок, и после этого наш Советский Союз долгое время был в лидерах. 8 станций у нас было, сейчас вот 5 зимующих, зимовочных, постоянно действующих, и вот у нас есть свой храм. И, кстати говоря, туда и венчаться приезжают, и креститься, и иностранцы к нам приходят. Вот эта станция Беллинсгаузен – это такой логистический хаб. Там рядом чилийский аэропорт, аргентинцы, китайцы, и все находятся в гармонии друг с другом. Никаких, значит, конфронтаций, потому что в Антарктиде, ну, когда нужно спасать какой-нибудь застрявший корабль во льдах, вообще никто не думает какой-то национальности. И в этом смысле, да, очень обидно, что это единственное и точно последнее место на Земле, которое не распилили, где ни один квадратный сантиметр материка никому не принадлежит. Вот сейчас, вот мне рассказывали по поводу ресурсов. Там сумасшедшее, конечно, количество оценочных углеводородов, нефти, газа. Но вот мне рассказывали участники первой экспедиции, подлетают они к сопке, а она бурого цвета. Они ближе, значит, к ней подлетают, взяли там материал, а это гора граната, то есть драгоценного камня, сопка граната. И страшно представить, что еще там есть. Как только эту, значит, шкатулку раскроют, Антарктида закончится. И это совершенно точно так оно будет, если этот режим каким-то образом договора завершится. А договор составлен как бессрочный, он продлен, также вот бессрочно он уже существует. И, конечно, это триумф в мировой дипломатии, что в Антарктиде вот это сохраняется. Как я сказала, никаких кораблей, которые не проходят контроли, контроль жесткий за авиацией, тем, что туда летает, нет ли выбросов в атмосферу. Есть международная ассоциация туроператоров, которая жестко контролирует, что происходит с туристическими судами. И вот так сейчас выглядит Антарктида. Очень было много интересных историй, которые мне рассказывали полярники о том, как они шли. Про зерно я никак не могу рассказать. Для экономики СССР это было очень дорого, эта экспедиция. Ну просто, во-первых, неоправданно. То есть был Международный геофизический год 1957-го, и Советский Союз в нем решил принять участие. Значит, проводить там исследования, обмениваться данными. При этом, надо понимать, 27 миллионов потерянных жизней во Второй Великой Отечественной войне. И, кстати, туда первая экспедиция привезла землю Сталинграда. Есть кадры в основании поселка, они привезли в коробке землю Сталинграда и вместе с флагом закладывали в основание поселка. Они одеты как-то в какие-то ватники, шапки. Ужасно. То есть видно, что нищета, нищета. И они решили, значит, ну как-то вот окупить эту экспедицию. И думали, как это можно сделать, и кто-то, значит, говорит, а давайте вот на втором судне Лена, который будет идти обратно, мы закупим в Кейптауне, в Австралии, в смысле, ячмень для пива, там он самый лучший, вообще немецкое пиво делается из австралийского ячменя, только. Почему оно такое вот волшебное, не из российского, и даже не из украинского. И они, значит, уже все проработали эту закупку, какой-то транш даже на денег перевели, ну, то есть миллион долларов по советским меркам, огромные деньги. Они закупили этот ячмень, должны были его скинуть в Гамбурге, эти тонны ячменя. И потом, значит, им срочно нужно было вернуться в антарктические воды. По-моему, тут вот какой-то корабль там то ли застрял, то ли подвезти что-то нужно было срочно. И, в общем, с этим ячменем, полными трюмами, они идут снова в Антарктиду. Меняется резко климат с сухого на влажный. Конденсат начинает местами прорастать этот ячмень уже. Они все, в общем, не о спасении полярников там думали, а, значит, об этом ячмене на миллион долларов. Брезентовые палатки, там резиновые какие-то лодки, все накрывали, спасали. Значит, была целая история с этим ячменем. Но потом обратно вышли в сухую погоду, все это потом выгружали, проветривали. В общем, целая эпопея. В общем, приняли на ура немцы ячмень. Не знаю, что там наварили, но была определена партия ячменя, которая прошла антарктические воды. То есть антарктическое пиво было. Я вот только сейчас об этом подумала. Вот, очень много, да, фактов, можно бесконечно долго. Да, ребят, может быть, вы нам с Раисой Яковлевной зададите вопросы, потому что мы можем долго говорить об Антарктиде.
1: Я так понимаю, что у нас там какие-то призы должны быть за вопросы, поэтому мы готовы отвечать на вопросы, чтобы кому...
0: Да, чтобы дать призы. Я самое главное, да, не сказала, упустила нашу главную семейную фотографию, которая пришла по наследству. Как папа, собственно, первым ступил на лед. Они определяли место строительства Мирного, и там пристреливались, где его строить. Как я говорю, там австралийцы уже застолбили себе поляну. И они все-таки решили осваивать именно эту бухту Депо, там мыс Мабус. И 5 января вечером, ну, там же, если посмотреть на хронику, там и ночь не наступала, была довольно светлая такая полярная антарктическая ночь, как в Санкт-Петербурге белые ночи. Дизель-электроход «Опь» подошел вот в эту бухту, и папа, он был электромехаником на ледоколе, он вообще всю жизнь занимался двигателями кораблей, а фотография была, я говорю, если двигатели были делом его жизни, то фотография была главной страстью его жизни. Из этой экспедиции он привез 2500 фотографий, и мы, надеюсь, с издательством «Паулсон» сможем Они на негативах сохранились, сделал для вас тоже интересно напечатать книгу, альбом. И у него был «Зенит» с собой, то есть там были фотографы и кинооператор, а он просто, ну, как в качестве хобби делал фотографии. И он, вот так, как он мне потом говорил, выносил этот план, что я первым ступлю на лед, то есть сделаю историческую фотографию. А у него штатив был, он на выдержке поставил этот «Зенит». И он в 4 часа утра 5 января 56 года по веревочной лестнице спустился. Это, конечно, было рискованное предприятие, провалиться туда. Да. Спустился по веревочной лестнице, отошел, значит, на отдаление от корабля и сделал эту фотографию. А там должны были спуститься делегация, фотографы. Ну, в общем, был дикий скандал, конечно, который потом и на его карьере, думаю, отразился. Но он сказал: я не жалею, вот я так себе задумал, что я буду первым человеком советским. Потому что, конечно, русским первыми, даже два человека, они были в составе экспедиции Амундсена-Скотта. Там был один каюр с лайками, точно совершенно, не помню его имя, вот он ступал на континент Антарктиды. А вот именно из советских людей, да, задокументированный фотографией факт, папа был первым. Его хотели за это исключить из партии. Тогда же всех партийных, там, значит, отбирали идейных, про Ленина спрашивали. То есть Ленина знаешь, можешь ехать в Антарктиду. Не знаешь труды Ленина, подожди пока. Вот, и выяснили, что он беспартийный. И поднялась вторая волна скандала. Как он вообще прошел эту проверку, как его допустили в Антарктиду. Ну, в общем, много интересных историй, но факт остается фактом, фотографии это есть. И, как он говорил, вот главное тебе наследство, вот тебе фотографии, вот тебе архив, и давай занимайся темой Антарктиды, сними фильм, сделай книгу. Я считаю, что вот это было, да, это было наказом, нужно было это обязательно сделать. Вот эта история этой первой фото. Ну, мы, наверное, готовы ответить на ваши вопросы.
2: Пожалуйста, вопросы задавайте. За самый лучший вопрос будет приз от издательства. Так, пожалуйста.
0: Интересно, какой вопрос. Как тебя зовут? Жень. А ты хочешь быть полярником? Ну, понимаешь, сделала ведь как? Ну, как я это поняла от тех людей, кто был в Антарктиде. Папа, вот он был, занимался двигателями на корабле. То есть он был в ответе, ну, инженером. А потом занимался всю свою жизнь двигателями. Да, это одна профессия. Есть люди, которые непосредственно там зимуют и живут на станциях. То есть есть те, кто обслуживают Антарктиду и нашу российскую антарктическую экспедицию. Это самые разные профессии. А есть те, кто там зимуют и делают исследования непосредственно в Антарктиде. Где-то на каждой нашей станции, но мне кажется, не больше, наверное, 10-15 человек проживают. Это те, кто изучают атмосферу, метеорологи, глициологи, которые изучают лед, организмы, да, океанологи. Военных там нет, чтобы вы понимали.
1: Ну, ты спрашиваешь не только о профессии, но и о человеческих каких-то качествах, да? Вот я не была в Антарктиде, но поеду в декабре, но я была в Арктике много раз, и на Северном полюсе была, и на судах была арктических. И я тебе хочу сказать, что есть такой термин даже «полярное терпение». Надо быть очень терпеливым и спокойным человеком. Вот Катя сказала, что да, мы там как в зоопарке, на нас приходят смотреть. Это абсолютно точно. Вот в Арктике такое ощущение, что ты какая-то песчинка, крупинка, муравьишка. Ты никто здесь. Ты на другой планете, и здесь природа. Вот, например, ты где-то оказался. Начинается нелетная погода. Эта нелетная погода может длиться ни день, ни неделю, ни месяц. Я знаю человека, который просидел на Шпицбергене 3 месяца в ожидании летной погоды. И вот когда у человека, когда он нервный, дерганный, когда он недовольный, когда его все раздражает, когда он не может взять себя в руки, когда он начинает истерить, вот этим людям вообще ни в Арктике, ни в Антарктике делать нечего. Нужно быть спокойным, выдержанным, уравновешенным, человеком с хорошим характером. Например, ты живешь в каком-то замкнутом пространстве, вот ты находишься с людьми, в палатке, в балке, в какой-нибудь полярной метеорологической станции. Люди же все разные, у них разные характеры, у них разные привычки. Кто-то такой, кто-то сякой, кто-то любит кино смотреть, кто-то любит книжки читать, кто-то бесконечно разговаривает. А люди должны ладить друг с другом, должны быть спокойны, должны быть выдержаны. Вот мне кажется, что это очень важное полярное качество. И еще есть такая вещь, как, знаешь, быть смелым на самом деле. Просто быть вот смелым человеком. Я знаю одного человека, который приехал на дрейфующую полярную станцию работать врачом. И как он ж туда попал, я не знаю. Но через три дня после того, как он оказался на дрейфующей станции, он узнал, что

0: Вот, и ты там...
1: Одновременно активность.
2: А это такая цепная реакция получается, да?
1: Да, но иногда они вдруг все как-то уменьшают свою активность. Вот сейчас примерно 3 вулкана активные, а в середине года было там больше 5 вулканов. Вот. Но там, к счастью, у нас нет большого населения и, так сказать, инфраструктуры. Но если не брать Петропавловск-Камчатский, то там нет таких. Но вот есть одна область, которая проблемная. Это все-таки Северный Кавказ. У нас там есть 2 вулкана. Это Эльбрус и Казбек, которые на исторической памяти были извержения там довольно катастрофические. Сейчас они молчат, тихие, хотя проявляют некоторую активность. Но там есть горячие источники, фумаролы, выбросы газов там. Вот, вот эта вещь, конечно, весьма опасна, потому что, сами знаете, Кавказ и Курилы – это разное дело.
2: Да.
1: На Кавказе масса населения, туристские центры. Там, значит, если, не дай бог, начнется извержение Эльбруса, растает снег, пойдут грязевые эти потоки по Баксану, там, а ведь там альпинисты и местное население. То есть там вообще уязвимая область. Вот это, я думаю, надо изучать с научной точки зрения.
2: Евгений Александрович, ну вы сейчас так говорите, я же выписываю эту картину, представляю, как Голливуд уже будет, наверное, уже готовиться снимать это все. А что, нет, нежели возможности вот действительно купировать это или хотя бы предсказать?
1: Вот, на мой взгляд, надо пытаться предсказывать, потому что извержения вулканов предсказываются все же лучше, чем землетрясения сильные. Вы видели, как, например, Япония вся переполнена сейсмическими станциями, там GPS-наблюдениями. Она не смогла все-таки предсказать землетрясение 2011 года, когда цунами было и масса людей погибла. Вот, поэтому, а вот вулкан, его легче предсказать. За ним надо наблюдать геофизическими методами, сейсмологическими, как это делается в Йеллоустоне, я ведь уже сказал.
2: Да-да-да.
1: Организовать экспедицию, сделать там наблюдательную сеть и наблюдать. Если начнутся дикие какие-то изменения, очень сильные, температура, там какая-то тряска начнется, землетрясений местных, тогда можно объявлять тревогу, выводить людей, чтобы не было большого количества жертв.
2: Ну вот да, по крайней мере, когда.
1: Надо поступать цивилизованным странам.
2: И еще, есть подводные вулканы.
1: Да,
2: а их вообще кто-то изучает? И что там происходит на дне морском?
1: Ну, вы понимаете, там, значит, выходят такие, ну, как сказать, из недр земли выходят горячие, значит, флюиды, пузыри там газов, и изливается лава. Это в Тихом океане их очень много. Есть они в Атлантическом океане, в Индийском, но надо сказать, что они напрямую не оказывают влияния на человека. Другое дело, что там, если начинаются такие сильные извержения, там может и рельеф измениться, и там рыбы какие-то погибнуть. Но вообще-то серьезно это дело мало изучали. Вот были такие у нас проекты, как изучение так называемых черных курильщиков.
2: Угу.
1: Это такие есть вулканы, которые там, значит, вот в этих условиях морских. Ну, надо сказать, что, ну, проводили, да, исследования. На мой взгляд, это не самое опасное, что человеку угрожает. Вот морские вулканы. Вернее, океанические вулканы.
2: В последнее время у нас напряженная обстановка на Корейском полуострове, КНДР, да? И
1: да.
2: Они проводят атомные испытания, а ведь проводят они в 100 километрах как раз от тоже большого мегавулкана, который находится на территории Северной Кореи. Я думаю, не может это, вот мы говорили о провокации, не может, скажем, атомное испытание спровоцировать вулкан? Просто таким совершенно банальным образом.
1: Ну, вы знаете, я же уже сказал,
2: да.
1: Мы этот вопрос как следует не изучили. Ни мы, ни другие развитые страны. Мы не знаем, что, как воздействия вот такие, как подземных ядерных взрывов, могут сказаться на активность вулканов. Пока что, вы знаете, что прошло несколько испытаний, а до этого их было вообще очень много, никаких особых извержений с этим связано,
2: ну, слава
1: не
2: Богу.
1: Было.
2: И еще, Евгений Александрович, мы нефтяная страна, мы постоянно ищем новые месторождения, то там, то там, то там, у нас есть законсервированные. А скажите, а проводятся исследования, где могут возникнуть новые цепи, гряда вулканов? Тех, которых мы еще пока не видим, даже не знаем о них.
1: Ну, а при чем тут нефтяные месторождения?
2: Ну, это я просто так, это я просто потому, что ну, мы изучаем же, да, может быть, параллельно изучать тоже, вдруг там где-нибудь на краю нашего большого континента Евразия, а насколько мне известно, вулканы именно растут там, по окраинам, скажем так,
1: да,
2: континента.
1: Да, по периферии, да, Евразия.
2: И я вдруг подумал,

0: Этот океан ведь тоже, возможно, по краю вдруг станет грядой вулканов.
1: Нет, там ситуация вот какая. Там есть хребет Гакеля подводный. Он не очень активный, ну, по сравнению, например, с Средиземноатлантическим хребтом. И там есть свои подводные вулканические извержения. Не очень массовые. Там есть своя сейсмичность. Она потрясывает этот хребет. Там, видимо, идет некое расширение земной коры. Вот. Но то, что вот по периферии, например, в Баренцевом море, там на шельфе, там вулканов как-то не наблюдается.
0: Но да? Слава богу.
1: Вот. А что касается сейсмичности, то вот наш институт сейчас развивает эту тему вместе с Архангельским институтом, значит, там геофизическим. Мы проводим наблюдения в Арктике и выяснили, что некая сейсмичность есть. И не только в пределах этого хребта Гакеля, а по периферии вот шельфа, скажем. И там такое мелкое море, вот Баренцево, оно...
0: Вот видите, говоря, не зря я спросил вас об этом.
1: Да, оно вот как раз и есть область, где много нефтяных газовых месторождений осваивают. И там есть своя сейсмичность. Пока что она демонстрирует не очень высокую такую...
0: Ну, слава богу. Ли,
1: опасность для этих объектов. Хотя, когда проводится разведка... значит, и поиски этих месторождений, то там проводятся и работы по оценке сейсмической опасности.
0: Евгений Александрович, а вы заглядывали в жерло действующего вулкана?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, к счастью, нет. Хотя у меня есть знакомые, которые туда лазят, на Камчатке, например. Как только начинается извержение, туда выходят молодые ребята, там, значит, берут опробы, там, образцы, фиксируют обстановку, так что я знаком с такими людьми.
0: Я просто подумал, что ощущает человек, когда видит, да, ту, скажем так, преисподнюю.
1: Ну, я вам скажу вот что, что, например, люди должны быть готовы к таким вещам. Вот если я бывал, например, в Китае, там землетрясение, ну, страшное явление, там тысячи, сотни тысяч даже людей гибнут иногда. И в каждой школе есть специальный кабинет, где ребят, детей учат, как себя вести, когда начинается землетрясение. Там вот надо там залезть там под стол, еще куда-то, чтобы вести. Понимаете, когда детей учат, они привыкают, что это не какая-то, ну, такая опасность, ну,
0: совершенно опасность, не,
1: которую невозможно. Надо уметь себя вести в этом отношении. И вот я считаю, что, да, и у нас, кстати, я был вот на Курилах как-то, там есть, везде стоят такие громкоговорители, ну, да. И если происходит землетрясение, то объявляют, что вот, возможно, волна цунами, быстро возьмите вещи, отойдите от берега.
0: Евгений Александрович, вот. Но я думаю, что пока вы стоите на страже, все будет хорошо. Спасибо вам большое, успехов и с наступающим.
1: Я считаю, что у нас мало, к сожалению, в этой нашей науке.
0: Ничего страшного, будем развивать.

Поговорим о времени. Я не берусь давать определение, что такое время. Ну, философ бы сказал, что время – это длительность. Но это тавтология. Физик, пожалуй, стал бы просто измерять время количеством одинаковых, периодически повторяющихся процессов. Это хороший метод. Математик нашел бы определенную функцию в аргументе, который находится время. Ну, например, падение или полет свободно падающего тела, свободно брошенного камня или мяча описывается простой школьной формулой, где аргументом служит время, а функция описывает пройденное вертикально расстояние. Измеряя расстояние, мы таким образом можем восстановить время каждого момента. Но это, пожалуй, не очень удобный способ. Остановимся на периодических процессах. А есть ли они в природе? Если мы бросим шарик на металлическую плиту, то увидим, как его подпрыгивания все время замирают, часть энергии постоянно переходит в тепло. Это не периодический процесс. И вообще, если задуматься, строго периодических процессов в природе быть не может. Но приблизиться к этому идеалу мы можем. И для этого создают специальные механизмы – часы. Вот об этом мы и поговорим в нашей лекции. Часовых механизмов великое множество. Самые примитивные, самые первые, кстати говоря, довольно точные, были водяные и песочные часы. Вы хорошо с ними знакомы. Песок перетекает из одного резервуара в другой сквозь тоненькое отверстие. И если мы будем в нужный момент, когда иссяк песок в верхнем резервуаре, переворачивать часы, то этот процесс будет периодически продолжаться, и можно количеством таких переворотов описывать пройденное время. Более того, любопытно, но скорость перетекания песка в песочных часах почти не меняется, независимо от того, сколько песка осталось в верхней колбочке. Это удивительное свойство песочных часов, и их используют, это свойство используют для того, чтобы еще и доли песочного резервуара отсчитывали пройденные прошедшие минуты. Вот такие часы на фотографии справа у меня есть, я исследовал точность их хода, и оказалось, что она довольно высока. Средняя ошибка составляет 3 секунды за 10 минут работы. Это неплохо для такого примитивного механизма. А в древности использовали и капельные водяные часы. Это более сложный механизм, и, честно говоря, большого распространения он не получил, хотя в Китае, как пишут историки, такие водяные часы использовались много столетий, и иногда даже в Европе их сооружали, но, в общем, большой практики они не получили. А вот часы огненные, или, как говорят, огневые, они были очень популярны. Фактически это скорость сгорания свечи, которая довольно постоянна, если следить за фитильком и вовремя его подрезать, и разделив свечу на аккуратные дольки, можем таким образом в ночные часы, когда свеча работает как источник света, еще и отсчитывать по ней время. Огневых часов довольно много разных вариантов. Не только свеча восковая может быть, но и масляная лампадка может служить огневыми часами. Уровень масла в прозрачном резервуаре тоже постепенно снижается с постоянной скоростью, если мы следим за фитильком, и он горит с постоянной яркостью. И таким образом тоже можно отсчитывать ночное время, что и довольно часто практиковалось. Довольно любопытный вариант огневых часов – это будильник. Такой вот закрученный в спираль свечкой можно было не только отсчитывать время, но и отбивать доли ночного времени. Если маленькие грузики повесить на фитиль этой свечки, то, сгорая, она будет ронять эти грузики на звонкий поддон и таким образом либо будить человека, либо напоминать ему о прошедшем ночном времени. Вот еще один вариант огневых часов, когда свечка располагается горизонтально, и огонек, дойдя до ниточки, пережигает ее, и на резервуар, на поднос звонкий падают металлические шарики, создавая довольно сильный эффект. Но по-настоящему механические часы получили распространение и высокую точность хода только с изобретением анкерного механизма, который позволил использовать маятник, качание маятника, как периодический процесс, управляющий ходом часов. Ну, довольно рано люди поняли, что маятник качается с постоянной скоростью, а Галилео Галилей,
доказал, что период качания маятника почти не зависит от амплитуды качания. Однако проблемой было, как заставить маятник легко качаться и при этом регулировать поворот стрелок в часах. Это удалось сделать с помощью анкерного механизма. Довольно хитрое приспособление, которое отпускает колесико в те моменты, когда маятник проходит нижнее положение, а в остальные моменты он свободно качается. Но если бы маятник совершенно свободно качался, то его колебания постепенно затухли бы. Так вот, анкерный механизм еще и подталкивает маятник в этих промежуточных положениях, поддерживая его энергию качания. Таким образом, и маятник не затухает, и часы идут в постоянном темпе, в темпе качания маятника. Ну, маятниковые часы имели огромное распространение в течение многих веков, да и сегодня еще иногда используются. И самые разнообразные, так сказать, надстройки были на часах в виде планетариев, в виде Луны, обращающейся вокруг модели Земли. Даже целые солнечные системы создавались на основе маятниковых часов. Но это уже скорее украшение, чем механизм для отсчета времени, хотя были они полезными. А своего апогея маятниковые часы достигли в астрономических маятниковых часах в начале 20 века. Тогда их привели в идеальное механическое состояние. Из колбы, где качается маятник, был откачан воздух. Сам маятник был на сапфировом подвесе, то есть очень твердый кристалл, который совершенно не рассеивает механическую энергию, не превращает ее в тепло. И такие часы использовались астрономами в первой половине 20 века. Колоссальную точность для механических часов, просто невероятную точность хода имели. В течение года всего лишь на несколько секунд они уходили от равномерно текущего времени. Но все-таки маятниковые часы не очень удобны в обращении. Нам, например, с собой носить маятниковые часы невозможно. Маятник должен быть в состоянии покоя. А как сделать носимые механические часы? Для этого был изобретен специальный крутильный маятник, можно так сказать. Его называют баланс или балансир, и он в любых наручных механических часах присутствует. Его идея состоит в том, что маленькая пружинка поддерживает колебания колеса в ту и другую сторону, и, собственно говоря, это и задает темп работы часов. Колебание колеса не зависит от того, как вы повернули этот, оно абсолютно уравновешено на оси, как вы повернули часы, как вы дернули рукой, ну хотя немножко, конечно, влияет это на него, но очень незначительно. И такой механический хронометр оказался очень полезным, в качестве персональных часов в течение нескольких веков. Сначала это были карманные, потом наручные часы. И вот посмотрите, какие любопытные варианты наручных механических часов иногда создавались. Вы видите, что на циферблате этих часов не 12, а 24 часа. Зачем? А это очень удобно для путешественников в районе северного или южного географического полюсов. Потому что там Солнце делает оборот за 24 часа на небосводе и в течение полярного дня никогда не уходит с неба. И по положению Солнца, используя циферблат этих часов и положение часовой стрелки, вы можете ориентироваться, можете узнавать направление на север и на юг. И вот конкретно эти часы, которые сейчас перед вами, были сделаны для участников советских антарктических экспедиций. Как видите, там карта Антарктиды, и красными точками показаны места наших антарктических станций. Такие часы производятся до сих пор. Вот современный хронометр с 24-часовым циферблатом, и его используют путешественники, отправляющиеся к полюсам. Особые требования к механическим часам предъявляли моряки. Дело в том, что корабль испытывает качку. На корабле, или вокруг корабля, очень влажный воздух, морской воздух, перемена климата, температуры. А часы на корабле – это очень важный механизм не только для отсчета времени, но и для ориентации, для определения координат корабля. Ведь определить географическую долготу можно, только имея на борту очень точный часовой механизм, который хранит время того порта,
из которого вы отправились в плавание, и координаты которого, долготу которого вы знаете. По разности времени одних и тех же небесных явлений вы устанавливаете свою географическую долготу. Вот перед вами морской хронометр. Это апофеоз механических часов, таких переносимых. Он очень точен. Ошибка его хода составляет не более 5 секунд в сутки. Сами часы располагаются на кардановом подвесе, то есть независимо от положения коробки, в которой они находятся, сам часовой механизм не испытывает наклонов. Это важно, потому что корабль качается. К тому же очень хорошо защищены эти часы от влаги. Это многослойная коробка, одна в другой, в третьей, стекло, сквозь которое вы смотрите на циферблат. И вот такой морской хронометр, он служил точными часами и на кораблях, и на самолетах еще в 20 веке. И астрономы часто пользовались этими очень точными часами. Вот посмотрите на эту карту. Это географическая карта Земли, созданная до изобретения морского хронометра. Как видите, очертания материков более или менее узнаваемы, но все-таки они как-то сильно деформированы. Вот на Африку можно посмотреть. Причем деформированы по долготе. Широты определяются надежно с помощью, по высоте полярной звезды, например, а долгота при отсутствии хороших часов определялась очень неточно. И вот такие смещения по долготе, они были на всех картах до изобретения морского хронометра. А после его изобретения, вот перед вами более поздняя карта, уже материки приобрели, и положение островов в океане приобрело правильное очертание, материки приобрели, и острова стали на свои места благодаря хорошим морским часам. Но эпоха механических часов закончилась в середине 20 века. Был найден другой периодический процесс, значительно более устойчивый, чем колебания маятника. Это звон или дрожание маленьких кристалликов кварца, заключенных между обкладками конденсатора. Так называемые кварцевые электронные часы оказались намного точнее механических. Кристаллик кварца, любой кристаллик, имеет собственную частоту колебания. И если вы подаете на нее переменное напряжение, которое заставляет его колебаться, то всегда найдете ту самую резонансную частоту, которая характерна для данного кристаллика. Вот это-то и руководит работой всего остального электронного механизма. Кварцевые часы используются до сих пор в любом современном гаджете, в любом электронном устройстве, компьютере, телефоне, фотоаппарате обязательно есть кварцевые часы. Именно они задают, вот маленький кристаллик кварца задает темп работы всего электронного механизма. Точность его очень высока, гораздо выше, чем у механических часов. Еще более точными оказались атомные или квантовые часы. Здесь уже колебания элементарных частиц в атоме служит для стабилизации работы этих часов. Говорить об их устройстве довольно сложно, и для школьников это, может быть, не все будет понятно. Но в общих чертах можно сказать, что атомы, например, атомы цезия, цезиевые часы сейчас считаются стандартными атомными часами, летят сквозь резервуар, в котором электрон на внешней электронной орбите, его колебания задают темп, измеряемый вот этим часовым механизмом. Я думаю, более детально вы можете познакомиться в соответствующих книгах с работой этих часов, или, например, с работой водородных часов, где атомы водорода, летящие сквозь объем резонатора, задают колебаниям своего электрона, там единственный электрон в водороде, частоту, характерную для этих атомов и служащую опорой для работы всего часового механизма. Сегодня достигнута невероятная точность работы атомных часов. В лабораторных условиях они уже настолько стабильны, что за время эволюции Вселенной, за 13 с лишним миллиардов лет, они могут отстать или уйти вперед всего на несколько секунд. Это фантастическая точность, и она позволяет физикам исследовать те процессы, которые раньше было невозможно. А у нас в быту
зачем нам такая невероятная точность? Где мы можем атомные часы применить? Вот такая невероятная точность, казалось бы, просто не может быть использована в нашей повседневной жизни. А нет, мы ее используем регулярно, когда пользуемся навигаторами, ну, например, системы GPS. Дело в том, что устроены они именно на основе часов. Происходит это так. Вокруг Земли летают специальные спутники, на борту которых находятся атомные часы. Этот спутник транслирует на Землю точное время по своим атомным часам. Он не один. Таких спутников целое созвездие, их десятки. И где бы вы ни находились на Земле, над вами всегда пролетает несколько таких спутников, и вы получаете сигналы точного времени. Зачем они вам? Чтобы определить свое положение на Земле. Дело в том, что кроме точного времени на борту, спутник передает еще и свое положение. И вот давайте посмотрим. Мы знаем положение спутника в пространстве и знаем время излучения радиосигнала. Ему понадобилось некоторое время, чтобы дойти до нас. И по нашим часам мы его зарегистрировали чуть позже. Разница во времени, умноженная на скорость света, задает нам расстояние. Наше расстояние от этого спутника. И мы можем сказать, что мы находимся где-то на сфере с радиусом, который мы только что измерили по часам. Но этого еще мало значит, что мы на сфере. Мы находим второй спутник и измеряем таким же образом расстояние до него. Две этих сферы пересекаются по кольцу. Значит, мы уже находимся на кольце. Это лучше, чем на сфере, но мало. Тогда мы получаем сигнал от третьего спутника и получаем расстояние до него. Третья сфера пересекает кольцо в двух точках, и мы уже в одной из этих точек. Ну, как правило, этого достаточно, потому что мы же на поверхности Земли находимся, и одна из этих точек непременно ляжет на Землю, а другая где-то в пространстве окажется. Но если этого недостаточно, в конце концов, можно и четвертым спутником воспользоваться, тогда уж точно в пространстве будет выделена одна точка, в которой находимся мы. Итак, нам надо знать координаты спутников и точное время на их борту. И в нашем компьютере, получающем эти сигналы, тоже должны быть точные часы. Как правило, этого не делается. Часы в компьютере не очень точны. И мы уточняем время своих компьютерных часов, наблюдая еще один спутник, который дает нам поправку времени. Таким образом, в несколько шагов, наблюдая 4-5 спутников, мы можем точно установить свое положение. Вот созвездие спутников системы GPS и точка на Земле, в которой находится наблюдатель. Числа показывают, сколько спутников сейчас над его головой. То есть на открытом пространстве мы, как правило, видим от 5 до 12 иногда спутников. И это избыточно для того, чтобы определить свое положение и на поверхности Земли, и над Землей, а иногда даже под Землей, если радиосигнал удается принять. Таким образом, точные атомные часы, работающие на борту спутников, помогают нам определять свое положение в пространстве.

Озаренные лучами закатного солнца и пересекая его огненные следы, отраженные в воде, фрегат, отважный на маленьком черном буксире, шел в свой последний рейс. Легендарный корабль, герой Трафальгарской битвы, выполнив долг перед Отечеством, отправлялся на слом. Это событие истории запечатлел британский живописец Уильям Тернер. Через 13 лет после создания полотна великий художник уходил из жизни в своем доме на берегу Темзы. Когда-то оказавшись в солнечной Италии, Тернер, житель Туманного Альбиона, был покорен восходами и закатами ослепительного южного солнца. Его поразили итальянские ландшафты, залитые ярким светом. Теперь же свет, один из главных участников его картин, исчезал, растворялся в небытии. Находясь на смертном одре, художник произнес последние слова: «Солнце, вот Бог». Джозеф Меллард Уильям Тернер родился в 1775 году в Лондоне в районе Ковент-Гарден. Его талант проявился рано. Свою первую акварель «Вид Ламбертского дворца» он представил на выставке в Королевской академии, когда ему было всего 14 лет. Тернер не был самоучкой, он брал уроки у профессионалов. Кроме того, юный художник находился под влиянием работ британского акварелиста Александра Козанса, чьи картины называли не иначе, как «живописные поэмы». Дарование дебютанта получило высокую оценку. Ему разрешили свободно посещать занятия в Королевской академии. Акварели Тернера пользовались большим успехом у покупателей. Он же, безошибочно чувствуя зрительский вкус и точно зная, какие именно сюжеты пользуются популярностью, с увлечением исследовал окрестности в поисках натуры. Вскоре Тернер становится знаменит как мастер романтического пейзажа. Его избирают действительным членом Королевской академии Лондона. Академику было в то время 27 лет. Современников восхищали вдохновенные работы молодого мастера. При этом удивлял его эксцентричный характер. Тернер не стеснялся своей неопрятной одежды и неряшливого вида. Он осмеливался запальчиво спорить с представителем королевского дома. Работая, он мог прибегнуть к помощи собственных ногтей, чтобы содрать ненужные слои краски. А на выставке своих работ добавлял в завершенные картины новые штрихи, отстаивая свою правоту перед критиками. Впрочем, обычно, к мнению критиков, Тернер был глух. Его увлекал творческий процесс и деньги. Знаменитый и состоятельный художник отличался скупостью. С дотошностью профессионального финансиста он совершал крупные сделки с недвижимостью и приобретал акции успешных компаний. Сэр Вальтер Скотт писал: «Из всех, кого я знаю, он единственный гений, который проявляет такую корысть». Возможно, уважительное отношение к презренному металлу Тернер унаследовал от отца. Было время, Тернер-старший, владелец цирюльни, с удовольствием вывешивал на витринах акварели сына. Посетители могли приобрести картинку всего за одну монету. Своего гениального ребенка он воспитывал в строгости. «Если отец и хвалил меня, то только за то, что я сэкономил шиллинг», – вспоминал Тернер. Как оказалось, отцовские уроки были очень полезны. Они помогли художнику сколотить изрядное состояние, которое обеспечивало финансовую независимость, а главное – свободу, свободу творчества. Тернер охотно и с комфортом путешествовал во Франции, Италии, Германии и Бельгии. Он всегда находил места, где мог спокойно предаваться наблюдениям и работать. Не терпел, когда его тревожили, а тем более нарушали творческий процесс. Тайной была окутана и его личная жизнь. Странная привычка на несколько дней исчезать из дома имела причины. В небольшой квартире в глухой части Лондона жила его возлюбленная, София Каролина Бут, хозяйка небольшого пансиона. Их отношения были окутаны тайной. Столь же таинственным был роман с Сарой Денби, вдовой друга Тернера, композитора Джона Денби. После его преждевременной смерти художник взял на себя заботы о ней и ее детях. Она же стала матерью двух дочерей Тернера. Закрытый и ранимый, с самого раннего детства Тернер мало кому мог доверить свои сокровенные мысли и чувства. Его матушка, госпожа Тернер, страдала душевным расстройством и окончила свои дни в психиатрической лечебнице. Близким человеком, компаньоном в делах и поверенным душевных тайн всегда оставался отец.
Он ушел из жизни, когда Тернеру было 54 года, но сын сразу почувствовал себя сиротой. Чувство пустоты так и не покинуло его, а тяжелая депрессия стала постоянной спутницей жизни. Мысли о неминуемости смерти находили выход в творчестве, однако страха перед последней чертой у художника не было. Однажды, находясь на корабле во время шторма, 60-летний Уильям Тернер попросил привязать себя к корабельной мачте. Обуреваемый чувствами, он пожелал остаться наедине со стихией. Полотно получило название, напоминающее краткое либретто трагической оперы. Метель, пароход выходит из гавани и подает сигнал бедствия, попав в мелководье. Но, несмотря на такой комментарий, критики так и не поняли художественного высказывания. «Мыльная пена и побелка», — сказал один из них. «Мыльная пена и побелка», — с горечью отозвался художник. «Интересно, на что, по их мнению, похоже море? Хотел бы я, чтобы они в нем оказались». Сюжет почти не интересует Тернера. Гораздо больше его увлекают чувства. Главные роли своих полотен он отдает свету и цвету, смело экспериментируя с палитрой. Его картину «Невольничий корабль» критики назвали очередной нелепостью, а кое-кто даже сравнил творение Тернера с содержимым плевательницы. Были и иные мнения. Один из тонких ценителей заметил: если бы мне пришлось оправдать бессмертие Тернера только одним из его произведений, я выбрал бы это. В начале 40-х годов 19 века в жизнь людей с грохотом ворвался железнодорожный транспорт. Потрясенные открытием, художники пытались отразить чудо технического прогресса в своем творчестве. Но и здесь Тернер стоял особняком. Ни красота и ни мощь машины восхитили его. Его привлекла возможность передать ощущение скорости. Подобно фотографии, картина фиксирует мгновение. Несущийся локомотив, сверкая фарами, выпускает пар. Сквозь его клубы сияет солнце. Приятель Тернера и знаменитый теоретик искусства Джон Рёскин как-то сказал: «Худшее в ваших картинах – это то, что на них нельзя наглядеться». «Но это же часть их достоинств», – ответил живописец. Тернер был хорошо знаком с теорией великого Гёте о том, что цвет, несомненно, сильно воздействует на эмоции человека. Особое место автор «Фауста» отдавал желтому цвету, обладающему спокойным, веселым, мягко волнующим характером. Тернер шутил: «Говорят, я забрал себе всю желтую краску». Великий современник Тернера, мастер пейзажа Джон Констебль, назвал коллегу живописцем золотых видений, великолепных и прекрасных, и добавлял: «Это подлинное искусство, и стоит жить и умереть ради таких работ». В 1871 году, через 20 лет после смерти Уильяма Тернера, Лондон посетили французские живописцы-новаторы Клод Мане и Камиль Писсаро. Полотна Тернера их поразили. Они и представить себе не могли, что британский коллега уже несколько десятилетий назад открыл то, что они так жадно искали. Сумел так мастерски воплотить главные идеи и творческий метод художников-импрессионистов. Великий художник Уильям Тернер, скрывавшийся под маской мизантропа и скряги, завещал свое состояние сиротскому приюту для начинающих художников. А все свои работы, около 280 полотен и 18 тысяч эскизов, оставил в Лондонской национальной галерее. Он ушел в мир иной 19 декабря 1851 года в возрасте 76 лет. В последние минуты жизни в окно ворвался луч солнечного света, словно приветствуя его или приглашая в новый путь.

стали вешать вниз головой, допрашивать, где воевода спрятал свои богатства. Ничего не добились, и тогда старшего 16-летнего столкнули со стены, с крепостной, разбился. Это, кстати, был вообще принятый тогда способ казни у казаков. Пираты по доске корабельной, висящей над морем, заставляли идти. А наши уж, я не знаю, там по доске или просто так сталкивали со стены в ров. А младшего пожалели и вернули матери. Вот и весь справедливый казачий суд. После Астрахани решили идти вверх по Волге, туда, в сторону Москвы. Во флотилии было два особых струга, один обшитый черным бархатом, другой красным. Якобы на одном из них плыл опальный патриарх Никон, я уже рассказывал, это был никакой не Никон, а какой-то казак, разодетый в одежды, содранные с астраханского митрополита. А на другом якобы был царевич Алексей, Алексей Алексеевич, тоже наследник престола, на самом деле недавно умерший. Роль царевича Алексея исполнял какой-то несчастный мальчишка. В стране тяжело, в стране раскол, на Украине гражданская война, усиление крепостного гнета, договорили, поэтому разницы встречали сочувствие. Среди многих простых людей так восстание постепенно охватывало все Поволжье. Из Астрахани Разин пошел на север, на Москву, как он говорил, спросить за многое неправды уже не с бандой, а с большой армией. Однако качество этой казачьей армии серьезно упало. Дело в том, что природные казаки, ветераны разинских походов, были разбавлены непонятным элементом. Шли вверх по Волге, воеводы молились, чтобы разинцы проплыли мимо, гарнизоны были малы, сопротивляться сил не было. По пути сдался Саратов, сдалась Самара. Тоже гарнизоны включены их в разинскую армию. Разин повсюду рассылает так называемые прелестные грамоты, призывая всем сражаться за царя, выводить и казнить изменников. Эти прелестные грамоты попадают в мировые СМИ. Европейские газеты, особенно немецкие, пишут, что царство московское шатается. Громадное изменное войско движется на столицу. Разин именует себя князь-атаманом через дефис. До самозванства он не додумался или не захотел. Дошло до того, что высылается против него большая армия, полноценная из Москвы. И там, у Симбирска, на полпути до Москвы, случилось предсказуемое большое сражение, а упорства в битве с регулярной армией казакам не хватило. Конечно, с армией-то биться можно, и день, и два. Но за что биться? Одно дело, когда за Родину, за Сталина, а когда за Разина? Не. Когда сразу одолеть регулярное стрелецкое войско, полки иноземного строя, нового, не получилось. В какой-то момент казаки просто сели в свои струги и уплыли. Сам Степан был ранен, взяли его с собой. А всю остальную армию бросили у стен Симбирска. И все эти вчерашние крестьяне, да, на них-то казакам было плевать. Поэтому армию крестьянскую Разин оставили на полный разгром и уничтожение. Дальше Разин на Дону пытается собирать новое войско. Его движение становится совершенно стихийным. Оно ширилось, как заразная болезнь. Какие-то шайки отдельные под предводительством других атаманов без боя захватывали другие города, и волнения подбирались даже к Нижнему Новгороду. Пришлось еще одну армию собирать Алексею Михайловичу, нового строя, полноценную, как собирали на войну с поляками либо турками. Церковь наконец-то пропела Разину анафему. Порядок восстанавливали беспощадно. Захваченных плен бунтовщиков вешали, сажали на кол, четвертовали. В общем, террор царский запоздал, и против восставших разинцев был, пожалуй, похлеще разинского террора. Это так всегда у нас, как красные и белые. Это было самое жестокое подавление бунта из всех жестоких бунтов бунтажного века. Сам Разин, после того, как своим атаманством поджег полстраны, находился по-прежнему на Дону, метался, хотел собрать новую армию. В общем, казаки домовитые сами его и выдали. Казачий круг Донской решил, что Разин им более не нужен, что надо присягнуть царю. Кстати, бунт к этому подвел. Это была первая в истории официальная присяга донцов в Москве. Разина схватили и в клетке повезли в Москву. Следом за клеткой на цепи пешком шел его младший брат Фрол. Допрашивали, пытали его прямо в присутствии бояр.
Царь распорядился, чтобы

видели, что будет с самым злостным из всех бунтовщиков. Царь сам, кстати, приходил в пыточную, задавал вопросы. Они сохранились в архивах. Разин проявил аномальную стойкость. Нигде нет ни намека на то, что он в чем-то раскаялся, покорился, что был как-то сломлен пытками. Пугачев, я напомню, потом принародно каялся перед казнью, просил прощения. Разин нет. Разин все выдержал. Казнили его, тут спорят историки. Одни говорят, что на Болотной, как Пугачева, но все-таки склоняются, что на Красной площади, где-то около храма Василия Блаженного. Вполне возможно, что на месте, где бывшая улица Степана Разина, нынешняя Варварка, примыкает к Красной площади, рядом там и лобное место. Вот где-то там казнили его и брата Фрола. Четвертовали обоих. Причем Фрол, говорят, перед казнью задергался, занервничал, закричал «Слово и дело государева!» А это по закону нужно было прервать казнь и заново пытать и допрашивать, что хотел рассказать Фрол. А Степан рыкнул на него: «Фрол, заткнись! Рубите мне руки-ноги!» Останки их потом месяцами висели как раз где-то там на кольях. Вот так закончила свою жизнь самая поэтическое лицо в русской истории. Поэм и песен о Разине много, действительно. Самая известная песня, ее, наверное, знают все. «Ой, то не вечер, да не вечер, мне малым мало спалось».

0: да, это песня народная. Называется «Сон Степана Разина». А другая, не менее известная, из-за острова на Стрежень выплывают и на первом Стенька Разин, и на втором тоже он, и на третьем Стенька Разин, на четвертом атаман, и на пятом Стенька Разин, на шестом опять Степан. В общем, песня бесконечная. Эта песня не народная. Ее как раз сочинили в 19 веке.
1: Из-за острова на Стяжень.

Эта песня не народная. Ее как раз сочинили в 19 веке. Пел Шаляпин. Вот там и за борт ее бросает в набежавшую волну. Да, это та самая дочь персидского флотоводца, княжна персидская. Что это за история? Ну, на самом деле легенда, я обещал вам рассказать. Она встречается в воспоминаниях того самого голландского путешественника Яна Струйса. На самом деле, по персидским источникам, у того самого незадачливого персидского командира никакой дочери просто не было. Поэтому, если кто-то и была в наложницах, а наверняка была и наверняка не одна у Стеньки Райзена, то это точно не персидская княжна. Еще одна всем известная песня считается, кстати, любимой песней Ленина. Символично. «Есть на Волге утес».

Если правда, что Ленин любил эту песню, то он, наверное, очень удивился бы, если бы узнал, что автор и стихов, и музыки – член Императорского российского военно-исторического общества, генерал-лейтенант Навроцкий, кавалер множества боевых орденов, многократно раненый в боях за веру царя и отечества и активный участник подавления польского восстания 1963 года – царский генерал. И хотя каждый год по церквам на Руси человека того проклинают, но приволжский народ о нем песни поет и с почетом его вспоминает. Место, где якобы Стенька выбросил за борт якобы персидскую княжну, искали много-много раз. Мест этих много на Волге. Но одно из них вот как-то так в народном сознании зафиксировалось. Так называемый утес Степана Разина. Огромный, кстати, 40 метров высотой в Саратовской области, на берегу Волгоградского водохранилища. Место это считается проклятым, потому что, согласно народной мифологии, где-то там, на утесе, заодно Разин схоронил все свои несметные сокровища. Копали и там, и сям, искали, где только об этом не писали. Я читал в советских газетах старых 30-х годов, какие-то трактористы тоже что-то там наше искали. Но тут почувствовали страшную головную боль, головокружение и даже теряли сознание. Потом приезжали ученые. Ну и в рациональные советские времена проводили замерения, физические опыты. Ну, действительно, не случайно испытывали там люди и галлюцинации, и дурноту и головокружение, потому что там какие-то странные залежи пород. То есть очень сильное электромагнитное излучение. Так в документах и написали. Сокровища Разина ни при чем. А сейчас бы, наверное, подошли по-другому. Вспомнили бы, наверное, и НЛО, и рептилоидов, и всякие параллельные измерения. Вот даю подсказку сценаристам, дорогие мои, что вы там все ищете, какие-то неправильные места для перемещения во времени. То у нас наши попаданцы стартуют в Стоунхедже, то в каких-то, значит, катакомбах неясных. Вот, Волга. Волгоградское водохранилище, центр Руси. Отличное место для релокации и перемещения во времени. Правда, уж не знаю, куда там можно переместиться. Не советовал бы попасть во времена Разина непосредственно к атаману. Боюсь, вам там пришлось бы долго объясняться, кто вы и откуда. В лучшем случае, прямо бы улетели в набежавшую волну. А вообще, Разин, конечно, любимец поэтов, писателей. Он герой не только Пушкина и народный, он герой и Алексея Константиновича Толстого, и Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина и Велимира Хлебникова, Гилеровского и Евгения Евтушенко. Ему посвящены повести и романы, картины Кустодиева и Сурикова. Ну и, конечно, он любимый киногерой. Вообще, Разин первый киногерой. Если бы я читал лекцию американцам, я бы обязательно сказал, что вот у вас есть The Last Action Hero Арнольд Шварценеггер. А у нас Разин The First Action Hero, потому что это первый киногерой. Герой самого первого русского кинофильма 1908 года. Фильм небольшой, конечно, по современным меркам, скорее, можно сказать, клип к песне «Из-за острова Настрежин». Но тем не менее... Пожалуйста. 1914 год снимается уже большой 100-минутный блокбастер «Стенька Разин». Вот он, к сожалению, большому не сохранился. В 20-е и 30-е годы в Германии снимается, не поверите, целых два фильма о Степане Разине. «Волга-Волга», «Русская река» и «Стенька Разин». Ну, понятно, что оба фильма сняты нашими эмигрантами. 1939 год. Большое советское историческое кино «Степан Разин». Ну и, наконец, громадный нереализованный, к сожалению, проект по сценарию Василия Шукшина. Вообще, это кинопроект всей его жизни, он считал. Эпопея в трех сериях была запланирована. Много раз переделывал сценарий, подавал заявки в Госкино. Ну вот не успел. Не успел, не сложилось. Разину везет из географии 5 поселков, понятно, в Поволжье. Улицы минимум в 30 городах. Центральная Варварка была в советские годы Степана Разина. Пивной завод в Петербурге, кстати, один из старейших. Работал еще с 18 века.
по другим названиям. Потом его закрыли. Теперь это технопарк, тоже называется Степан Разин. Так что в памяти народной Разину повезло гораздо больше, чем в жизни. В чем секрет Разина? В чем первопричина? Харизма? Очарование зла? Или просто поймал народное настроение, какие-то токи энергетические, какую-то энергию мысли? Вот Русь, птица, тройка. Дай ответ. Почему? Прямого ответа не существует, ибо он... Вопрос сам этот восходит напрямую, я все время говорю, это серьезный вопрос, к осознанию природы русского бунта. Я об этом говорил и в лекции про Пугачева. Послушайте. Бунта беспощадного, но не бессмысленного. Потому что бунт в России, помимо всех своих страшных, кровавых, бунтарских проявлений, это такой довольно специфический способ коррекции общественного договора. Вот когда уже народ доведен, а легальных способов откорректировать отношения с властью, улучшить свою жизнь нет, вот это все и начинается. Поэтому для того, чтобы этот вопрос всегда оставался исключительно в теоретической плоскости, надо думать об этом не только историкам, об этом надо думать политикам. Вот это главный урок, который надо извлекать из столь неприятной темы, как бунты, мятежи Разина, Пугачева. Вам спасибо всем за любовь к русской истории. Еще раз поздравляю с прошедшими новогодними праздниками. Ну и до следующих встреч. Впереди нас ждет самое интересное. Рубеж 19-20 века. Мы все ближе и ближе подбираемся к дню сегодняшнему. А с 17 веком мы прощаемся. До следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый вечер. Мы приветствуем вас на канале Культурного просветительского центра «Архей». Мы продолжаем наши эфиры «Неурочные беспозвоночные». Сегодня наш лектор Вадим Валерьевич Маринский расскажет про строителей каменных городов. Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы поговорим с вами про рифостроящих организмов. Ну, вообще, когда говорят слово «риф», хочется сразу добавить к нему слово «коралловый». Ну, потому что действительно основными рифостроящими организмами на планете сейчас являются коралловые полипы. Но они не единственные рифостроители на нашей планете. А рифы сами по себе играют очень важную роль в биосфере нашей планеты, в функционировании ее живой оболочки. Ну, вообще, опять же, когда говорят «риф», представляют коралловый риф, ну вот как на этой картинке. Представляют, что там много плавает рыбок, какие-то беспозвоночные копошатся, не знаю, черепахи вальяжно морские рассекают. Не очень большие глубины. Почему не очень большие глубины? Мы, кстати, с вами тоже обсудим обязательно. Но на самом деле рифы – это не только дом для огромного числа видов живых организмов. Да, разумеется, ну, первое, что приходит в голову, когда думаешь о том, что там, если какой-то риф уничтожен, что очень многим организмам больше негде жить. И на самом деле сейчас, в принципе, на нашей планете идет очень печальный процесс. Вот те самые коралловые рифы, основной тип рифов, которые сейчас существуют на планете Земля, они погибают во многих регионах мира. И это может привести к исчезновению большого числа видов живых существ, но самая главная проблема на самом деле даже не в этом. Дело в том, что рифостроящие организмы участвуют, как бы странно это ни звучало, в поддержании химического состава океана. Почему? Ну, вообще, кто такие рифостроящие организмы? Это организмы, которые создают внешние или внутренние скелеты из карбоната кальция, химическая формула кальций СО3, то, что называется известняк. И, соответственно, таким образом консервируют кальций и консервируют углерод. И вот процесс рифообразования – это очень важный процесс. Мы сейчас, наверное, не будем вдаваться в детали, потому что это все-таки тема, ну, более такая, надо будет поговорить для этого про то, что называется биогеохимические циклы, про цикл углерода на планете вообще и в океане в частности. Но пока давайте просто, ну, примем за правду утверждение, что поддержание постоянства химического состава океана – это заслуга во многом рифостроящих организмов. Поэтому на самом деле исчезновение коралловых рифов – это действительно большая проблема. Но мы не об этом сегодня. Давайте поговорим вообще про тех, кто же строит, про то, кто же строит рифы. Ну, если мы вспомним современное представление о делении живой природы на крупные группы, ну, примерно соответствующие рангу царств, то, ну, вот они, я уже эту схему несколько раз приводил, она же отражает совсем в общих чертах эволюционные взаимоотношения между организмами, хотя крайне-крайне грубый, в общем, в части двужгутиковых, вот левая ее половина вообще, я бы сказал, никак не отражает, очень схематично. Но что для нас важно? На самом деле рифостроящими организмами являются и являлись за историю нашей планеты существа из двух больших царств. Из царства животные. Из животных много рифостроителей. И из царства растения. Это группа, которая здесь названа архипластиды. Архипластиды – это, ну, фактически современное название, соответствующее объему царства растения. прочие организмы, среди которых, ну, большинство одноклеточных, хотя есть и многоклеточные, вот грибы, например, или среди такой группы, как гетероконты, вот здесь они слева внизу, разножгутиковые, на русский переводится это название, есть, например, тоже многоклеточные организмы, бурые водоросли, которые сейчас к царству растений, бурые водоросли не относятся. Но ни грибы, ни бурые водоросли, рифы особенно не строят и никогда не строили, на самом деле. Среди некоторых групп одноклеточных организмов, ну вот здесь, например, отсутствует еще одна большая группа ризарий, к которым относятся там такие удивительные существа, как фораминиферы. Ну, наверное, вообще как-нибудь нам просто отдельно надо будет поговорить про одноклеточных существ. Есть те, кто строят известковые скелеты и участвуют тоже, соответственно, в изъятии кальция и углерода из океанической воды, но рифы они не строят. Поэтому оставим их сейчас в стороне и поговорим именно о рифостроящих организмах. Вообще, первые рифы появились на планете, как мы сейчас себе представляем, вместе с появлением океана. Ну, историю существования нашей планеты геологи делят на 4 большие промежутка времени, которые называют эоны. Вот первый эон, катархей, который длился с 4,6 миллиардов лет до 4 миллиардов лет назад, это 600 миллионов лет, которые ушли на формирование планеты, океана тогда не было. К концу этого эона как раз появилась та самая земная кора твердая, по которой мы ходим. В следующем эоне архейском, который длился с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, уже появляется океан. Достаточно быстро появляются живые организмы. Ну, отдельный вопрос, появились они в океане или там в горячих источниках где-нибудь на берегу и потом переселились в океан. Так или иначе, в океане они, жизнь оказалась достаточно быстро. И тогда же появляются первые рифостроители. Но эти рифостроители были, да и есть, они до сих пор существуют. Хоть и буквально в нескольких местах на планете их можно встретить, но тем не менее. Отличались от современных тем, что рифы они строили довольно экстравагантным образом. Вот на этой картине они изображены. Видите, здесь из воды торчат какие-то такие овальные выросты. Да, это риф. Вообще, давайте, наверное, уточним, что такое, что мы называем рифом. Потому что рифы бывают разные. Во-первых, рифом называют просто торчащие из воды голые скалы или находящиеся непосредственно под поверхностью воды скалы, на которые может, например, налететь корабль. То есть в широком смысле слова риф – это не обязательно что-то, в чем поучаствовали, в создании чего поучаствовали животные. Это какие-то мелководные скалы, либо чуть торчащие, либо находящиеся непосредственно под поверхностью воды. Но во многих случаях вот такие каменные структуры, расположенные непосредственно под поверхностью воды, в их формировании поучаствовали живые организмы. Так нас, разумеется, будут интересовать именно такие рифы, имеющие биологическое происхождение, произведенные живыми организмами. Вообще в архейском эоне появились две большие группы живых существ. Это археи и это бактерии. И те организмы являются прокариотическими, то есть генетический материал у них не упакован в ядро. Они являются одноклеточными, ну или в крайнем случае колониальными. Колониальность применительно, ну, например, к бактериям, ну, можно рассмотреть, например, не знаю, некоторых цианобактерий, существ, которых раньше называли сине-зеленые водоросли. Колониальность применительно к бактериям – это такое строение тела, когда тело состоит вроде бы из нескольких клеток, которые могут даже довольно прочно быть друг с другом соединены, но общего обмена веществ они не образуют. То есть каждая клетка фактически живет сама по себе. Поэтому это ни в коем случае не многоклеточность, но вот колониальность, да, у некоторых бактерий встречается. А чем отличаются археи от бактерий? Ну, для нас с вами сейчас это не принципиально, хотя это, конечно, интересно очень. Так или иначе, это отличия у них есть довольно сильные. Раньше их даже вместе объединяли в царство бактерий. Сейчас понятно, что это две совершенно разные группы организмов. Ну, да ладно, мы не об этом. Так или иначе, это все прокариотические организмы, то есть организмы, не имеющие ядра в клетке, и одноклеточные или в крайнем случае, ну, как вот у бактерий бывает, колониальные. Именно у этих организмов впервые появился фотосинтез, процесс, который позволяет, используя энергию света, создавать из минеральных веществ органические, ну, из более простых, более сложные. Но для этого нужен свет. Именно эти организмы, фотосинтезирующие, привели в конце архейского эона, а мы сейчас о нем не говорим, архейский эон, напомню, длился с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, к так называемой кислородной катастрофе. Ну, не очень удачный, с моей точки зрения, термин, потому что катастрофа – это что-то, что случается быстро. Здесь, ну, изменения, которые произошли в биосфере нашей планеты, они, конечно, были катастрофические в том плане, что необратимые, но очень медленные явно. Суть в том, что побочным продуктом фотосинтеза в большинстве случаев является кислород. Все мы знаем, что растения выделяют кислород. Да, выделяют. Они, правда, еще и дышат. Фотосинтез и дыхание – это разные процессы. Ну да ладно. Не только растения могут выделять кислород при фотосинтезе, но и некоторые другие организмы. Например, цианобактерии. Именно цианобактерии, судя по всему, ну, по крайней мере, давайте скажем осторожно, одними из первых освоили вот такой фотосинтез, при котором побочным продуктом выделяется кислород. И на протяжении всего архейского эона, то есть на протяжении 1,5 миллиардов лет, кислород постепенно накапливался в атмосфере нашей планеты, что в конце привело к тому, что его стало так много, что стало выгодно его использовать для осуществления процессов внутри своего организма, для осуществления дыхания. И если до этого организмы, которые жили на нашей планете, были анаэробами, то есть не использовали кислород для обмена веществ, то после этого в основном они все были заменены на аэробов, тех, кто использует кислород в своем обмене веществ. Вот почему это называется кислородная катастрофа, потому что очень сильно изменился состав организмов. Хотя анаэробные прокариотические организмы, конечно же, существуют до сих пор, просто не везде. Так вот, то, что мы видим, это фотография строматолитов. Фотография, потому что, ну, например, в некоторых местах на побережье Австралии они до сих пор встречаются. Но вы можете сказать, значит, это же камни какие-то просто торчат. Камни, да не совсем. Можно заметить, что форма у них какая-то странная. Очень уж какие-то гладкие углы, и очень уж они как-то вот похожи друг на друга. На самом деле это рифовые постройки. Именно такие рифовые постройки были на нашей планете самыми первыми. Возводили их как раз цианобактерии. Как они получались? Есть такой термин «цианобактериальный мат». Аквариумисты, я думаю, иногда сталкивались с такой неприятностью, когда при определенных условиях в аквариуме все дно, все растения и стенки покрываются такой зеленоватый, с голубоватым немножко отливом. Не зря раньше этих существ называли сине-зеленые водоросли. Пленкой. И если ее отдирать, она отдирается прям пленкой. На самом деле цианобактериальный мат – это совокупность огромного количества цианобактерий, которые переплетены друг с другом, выделяют такую слизь, позволяющую им держаться вместе. И получается действительно единая пленка. На мелководьях Древнего океана в Архейском ионе такие цианобактериальные маты были очень распространены. Но вот же незадача. Если такой цианобактериальный мат сидит где-то на мелководье, прекрасно себя чувствует, светит солнышко, он фотосинтезирует, но сверху постоянно оседают какие-то частички. Пыль, песчинки. И все это грозит тебя похоронить фактически. Как же с этим быть? И вот некоторые цианобактериальные маты в процессе эволюции, некоторые цианобактерии, пришли к очень интересным. Цианобактерии в таких цианобактериальных матах, когда их, на них сверху осаждаются какие-то частички, они их как бы обрастают. И в результате сам мат все время как будто поднимается, поднимается и поднимается, оставляя внизу спрессованные и склеенные вот эти вот частички, которые осели. В результате получается примерно такая структура. Это и есть строматолит. Понятно, что это очень медленный процесс. Тем не менее. Да, здесь, разумеется, эти цианобактерии не выделяют никакого скелета. Они просто формируют, ну, фактически такой биологического происхождения камень, который, да, в конечном итоге выглядит вот так. На протяжении всего архея и значительной части следующего за ним иона протерозоя маты на планете Земля были, ну, судя по всему, рифы на планете Земля были, судя по всему, почти исключительно, почему почти, возможно, мы что-то не знаем, строматолитами. Потом их время ушло. Почему? Потому что места, где удобно было жить на мелководье, были в основном заняты другими организмами. И уже так спокойно формировать свой строматолит, поднимаясь и поднимаясь все ближе к поверхности, цианобактериальных матов перестало получаться. Как я уже упомянул, следующий ион – это протерозой. Он длился с 2,5 миллиардов лет назад до примерно 540 миллионов лет назад. Ну, скорее, 541, но позволим себе это округление. Именно тогда, если в архейском ионе живые существа были представлены исключительно прокариотическими организмами, бактериями и археями, то в протерозойском ионе появляются эукариоты, организмы, генетический материал которых упакован в ядро, причем появляются представители царства растений, ну, сначала, понятно, одноклеточные существа, затем все более сложные, появляются представители царства растений, представители царства животных, представители других царств. Но, видимо, на протяжении большей части протерозойского эона все-таки основными рифостроителями были именно строматолиты. Ну и как мы понимаем, поскольку строматолит – это структура, формируемая цианобактериальным матом из просто оседающих частиц, на химический состав океана они на самом деле влияли не то чтобы очень сильно. Ну, здесь нам имеет смысл перепрыгнуть сразу в Идиокарский, он же Венский период, который длился с 635 миллионов лет назад до, ну, собственно, 540 примерно миллионов лет назад. Про Венский период мы говорили про животных, которые населяли его, а мы все подбираемся к рифам, которые, собственно говоря, в строении, в строительстве которых участвуют животные. Мы про него говорили достаточно подробно, когда, ну, конечно, хотелось бы еще подробнее, но что ж поделать. Две у нас было встречи, когда мы говорили про вендобионтов, организмов, живших вот как раз тогда. Поэтому много я говорить про него не буду, но упомяну, что для Идиокарского периода, последнего периода протерозойского иона, точно известно, что мощные рифовые постройки уже построенные эукариотическими организмами с выделением известковых скелетов и, соответственно, с влиянием на химический состав океана, уже точно были. Ну, опять же, как я упоминал уже, жизнь в океанах Эдиакарского, он же Венский период, видимо, концентрировалась только на мелководьях, потому что глубины океана были еще недостаточно хорошо насыщены кислородом, но на мелководьях жизнь уже бурлила. Уже в Эдиакарском периоде, в последнем периоде протерозойского эона, мы сталкиваемся, ну, не то чтобы с большим, но со значительным разнообразием рифов. Дело в том, что в Эдиакарском периоде мы обнаруживаем как рифы, построенные организмами из царства растения, архипластиды, так и животными. А вообще современное понимание не так, вот как в школьной программе, оно есть просто. В школьной программе здесь не по злому умыслу чуть-чуть отстает от современных представлений систематиков живой природы. А к царству растения, архипластиды, относятся три, ну, на самом деле, уже несколько лет как четыре большие группы живых организмов. Ну, как большие, к четвертой всего два вида относятся. Rhodelphis limneticus, Rhodelphis marinus. Но мы не про царство растения сейчас говорим. Бог с ним. А из крупных групп царства растения это глаукофитовые водоросли, одноклеточные организмы, они нас здесь не очень интересуют. Это красные водоросли и это зеленые растения. Среди зеленых растений бывают как одноклеточные, так и многоклеточные организмы. Красные водоросли – это, ну, обычно многоклеточные организмы. И вот как раз, да, как я упомянул, бурые водоросли к царству растения сейчас не относятся. И вот именно среди красных водорослей есть представители, и сейчас есть представители, которые, как это странно бы ни звучало, выделяют снаружи своего тела известковый скелет. Например, есть такая водоросль Carolina officinalis. Ее в штормовых выбросах, например, на Черном море можно встретить. Ну, а другие, в общем, виды этого рода много где еще встретить. Это растение, красная водоросль, нормальная, многоклеточная, тело которой покрыто вот такими вот известковыми пластинами, полностью обрамляющие ее. Поэтому кажется, что она состоит из каких-то членников. Нет, на самом деле это никакие не членики, это просто ее тело покрыто известковым скелетом, а отдельными такими как будто сегментами для того, чтобы она все-таки могла гнуться. Интересно, что уже в Эдиакарском периоде, в последнем периоде протерозоя, мы точно знаем, что красные водоросли, не Каролина, другие, их на самом деле довольно много, тех, кто выделяют известь, известковый скелет, прошу прощения, были в числе рифостроящих организмов. Крупные рифы красные водоросли никогда не строили, но небольшие рифы вполне себе. То есть для этого ведь надо просто, чтобы таких водорослей с известковым скелетом было много в одном месте. Тогда они, переплетаясь, да, формируют вполне себе риф. Ну, честно могу сказать, что затем с появлением рифостроящих организмов среди различных групп животных, рифы, построенные красными водорослями, почти ушли в прошлое. На самом деле, в некоторых регионах Земли их до сих пор можно встретить. Но сейчас это такая экзотика. А в конце протерозоя они были чрезвычайно распространены. Также мы знаем, что тогда, в Эдиакарском периоде, было несколько рифостроящих организмов, таких как клаудина, или таких как намакалатус, они вот делали уже рифы такие довольно крупные, то есть по несколько сот метров и даже больше в длину. То есть если бы мы это увидели, эти постройки, мы бы уже назвали это рифом настоящим, масштабным. Но мы уже обсуждали, что есть с большинством групп вендобионтов очень серьезная проблема. Мы не знаем, к кому их правильно относить. Не можем с уверенностью относить их, например, большинство из них царство животные. А когда мы говорим про клаудину, мы явно имеем дело, окаменелости клаудины выглядят как такие конусы, вставленные один в другой. Это, судя по всему, какой-то, видимо, наружный скелет, который выделял организм. А как выглядело само тело организма, мы не знаем. Нет, может быть, это был и внутренний скелет. Скорее, больше похоже, конечно, на наружный. Про то, как выглядел намакалатус, ну, мы это обсуждали, тут вообще много вопросов, потому что окаменелости его хоть и очень распространены, но выглядят вот так, как слева. Это его трехмерная реконструкция окаменелости. То, что справа, это возможная реконструкция внешнего вида организма, но именно что возможное. Так или иначе, какие-то организмы, похожие на животных, все-таки, скорее всего, они были относились уже к царству животных, если мы говорим про клаудину и намакалатус. Рифостроителями, причем масштабными рифостроителями, уже были. И вот мы попадаем в фанерозой. Эон, который начался примерно 540 миллионов лет назад и длится поныне. И в фанерозое почти с самого начала появляется довольно большое разнообразие организмов, которые, среди животных, которые строили и строят рифы. И здесь я сразу хочу сказать, ну, мы вот немножко сейчас погрузились в историю рифостроения, ну, вернее, рифостроителей. А дальше, если говорить про фанерозойский эон, то как различные группы рифостроителей сменяли друг друга, это очень интересно. Но для этого нам, скорее всего, потребуется отдельная встреча, потому что в любом случае сначала мне хотелось бы рассказать про то, какие организмы в принципе могут быть рифостроителями среди представителей царства животных. А вот уже после этого можно было бы постараться выстроить вот эту картину эволюции рифовых построек на протяжении фанерозоя, потому что в археи и протерозое все, ну не то чтобы совсем просто, но вкратце я рассказал. Поэтому сейчас мы оставим историю рифостроения в стороне, а сосредоточимся просто на рассказе об организмах рифостроителей. Собственно, начиная с кембрийского периода, с первого периода фанерозойского эона, как я уже сказал, основными рифостроящими существами стали представители царства животных. А кто же среди представителей каких типов мы можем найти рифостроителей? Ну, во-первых, среди, прошу прощения, первый тип организмов, среди которых мы найдем рифостроителей, как в прошлом, так и сейчас, это тип порифера, губки. Собственно говоря, как мы многократно уже говорили, губки – это самые примитивные из ныне живущих животных, ну, из крупных типов. Они чрезвычайно просто устроены. Но самые примитивные из ныне живущих животных и, как мы представляем, одна из наиболее древних, ну, достоверно сейчас можно говорить, что из того, что мы знаем, самый древний тип животных, который появился явно еще в протерозойском эоне, причем, возможно, даже ближе где-то не к середине, а там к началу последней трети. Ну да ладно. Среди них уже были рифостроящие организмы. Но, видимо, в протерозое губки еще в качестве рифостроителей активно не выступали. Иначе вот про это мы бы знали. Позволю себе на... Прошу прощения. позволю себе напомнить, что губки принципиально отличаются от всех других типов животных тем, что у них отсутствует настоящей ткани. Ну, животные – это по определению многоклеточные организмы с точки зрения современной систематики. Но вот у всех остальных, ну, за исключением некоторых довольно экстравагантных типов, которые, скорее всего, утратили тканевое строение, вот, можно говорить, что практически у всех типов животных есть настоящие ткани, то есть клетки объединены в какие-то группы по плану строения, выполняемым функциям, ну и обычно еще по особенностям их происхождения в процессе индивидуального развития организма. А вот у губок настоящих тканей нет. У них есть клетки различных типов, которые выполняют различные функции, но они недостаточно тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы образовывать настоящие ткани. Впрочем, про губок у нас отдельная была беседа, достаточно подробная. Давно, правда, но тем не менее. В самом простом варианте губка выглядит как бочонок с пустотой внутри, большим отверстием сверху и большим количеством отверстий по бокам. Через маленькие отверстия по бокам, напомню, туда засасывается вода, через большое отверстие выталкивается. Внутренняя стенка вот этой пустоты внутри выстлана особыми клетками, которые называются хуаноциты. Каждая клетка несет один воротничок и такой, один жгутик, и воротничок из выростов вокруг нее. И, собственно, с согласованным биением этих жгутиков вода прокачивается через тело губки, на воротничках оседают частички съедобные, и дальше они их переваривают. А если вы когда-нибудь держали губку в руках, ну да, соответственно, а дальше есть разные типы клеток внутри тела губки, которые выполняют разные функции. Если вы держали губку в руках когда-нибудь, вы наверняка замечали, но обычно их высушенными уже держат в руках, что это явно какой-то скелет. Но ведь если бы она состояла просто из клеток, она бы высыхала в лепешку. А когда губку можно подержать в руках, помыться ей можно, посуду ей можно помыть, в принципе, много что. Губки действительно имеют скелет. Их скелетные элементы называются спикулы. Спикулы могут быть очень разной формы, иметь различный химический состав. Выделяют их особые клетки внутри тела губки, которые просто действительно их выделяют прямо внутри тела губки. Переплетение этих спикул и создает скелет губки. Ну, вот тут варианты строения тела губки, что губка может быть чуть съехала, прошу прощения, подписи. Может выглядеть как вот такой простой совсем бочонок, может выглядеть как бочонок с дополнительными камерами, разбитый на большое количество камер. Это нам сейчас не принципиально. Принципиально, что губка – это фактически бочонок, который через себя фильтрует воду, выбирая из нее то, что можно съесть. И имеет скелет из спикул. Губки бывают очень разные. Пресноводная, например, губка, бодяга. Но некоторые губки имеют обозвездленный скелет. Такие губки, в принципе, могут формировать рифы, если образуют большие скопления. Скорее всего, среди тех организмов, которых гарантированно можно относить царство животные, губки были первыми, ну или одними из самых первых рифостроящих организмов. Вообще, обызвествлять свой скелет – это удобно, потому что его можно сделать таким образом значительно проще. Но это довольно энергозатратно. Это требует большого количества ресурсов. И очень часто организмы, которые строят какие-то такие мощные известковые скелеты, они используют для этого помощников. Ну, например, в губках часто в качестве сожителей симбионтов бывают различные фотосинтезирующие одноклеточные организмы, ну, например, такие вот одноклеточные существа, динофлагелляты. Губка вообще это удобная очень среда для того, чтобы в ней какие-то симбионты, то есть сожители обитали одноклеточные, потому что, ну, вот, она же пористая, ну, прям просится одноклеточным организмом туда залезть и там жить. Вот, например, такой характерный зеленый цвет большинства пресноводных губок, ну, если мы говорим не о глубоководных каких-то, он глубоководный, я имею в виду в озере Байкал, например, он как раз объясняется сожительствующими с ними фотосинтезирующими одноклеточными организмами. И вот у тех губок, которые строят мощные, формируют известковые скелеты, часто тоже есть сожители такие. Этим, кстати, объясняется, что губки, формирующие мощные известковые скелеты, в основном распространены там, где фотосинтез возможен, то есть на небольшой глубине, потому что понятно, что есть такой термин фотическая или фотическая зона океана, от греческого фотосвет, или освещенная зона, ну, зона, где количество света еще достаточно для того, чтобы осуществлять процессы фотосинтеза. Вот губок, которые строят известковые скелеты, в этой зоне как раз больше всего. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип книдария, стрекающие. Ну, напомню, в школьной программе их называют кишечно-полосные. Почему они сейчас называются стрекающие, а не кишечно-полосные, мы говорили, когда говорили про, собственно говоря, стрекающих, поэтому можно просто вернуться и посмотреть. Среди всего разнообразия классов стрекающих, у некоторых их представителей есть в жизненном цикле чередование стадии медузы и стадии полипа. Ну, мы, опять же, обсуждали уже, что на самом деле медуза и полип устроены примерно одинаково. Просто у медузы рот вниз направлен, у полипа вверх. Тело стрекающих состоит из двух слоев клеток – эктодермы и энтодермы. Между ними такая желеобразная субстанция – мезоглея. Рот, который ведет в слепо замкнутую пищеварительную систему. В принципе, стрекающих, вот этого чередования стадии медузы и стадии полипа в жизненном цикле нет. У нас были отдельные встречи, посвященные жизненным циклам, и я там подробнейшим образом про это рассказывал, поэтому сейчас давайте поговорим только про тех, кто нам интересен, рифостроителей. А среди рифостроителей, собственно, из типа стрекающие, ключевое место занимают представители класса антозоа, коралловые полипы. Значит, что важно? В жизненном цикле антозоа, коралловых полипов, нет и, видимо, никогда не было, ну, если мы говорим про существ, которые когда-либо существовали и которых можно было уже отнести к классу коралловые полипы. Чередование поколения медузы и полипа. Они представлены только полипами. Они бывают разные, далеко не все из них выделяют известковый скелет. Ну, например, известные многим актинии, одиночные коралловые полипы, вот коралловые полипы, ну, известковый скелет они не выделяют. Или, например, есть очень интересные коралловые полипы, которые называются морские перья, они колониальные, то есть организм состоит

если там куча стен, одном сделали ставточки, такие вот странные органы, тела которых заключены в известковый домик из известковую раковину, можно сказать, из нескольких пластинок, подвижно соединенных друг с другом, и сидящие на вот такой подвижной ножке, плотно прикрепляющиеся к твердому субстрату. Вот они такие. А, тут сразу становится понятно, почему эта группа ракообразных называется усоногие. Да потому что у них ножки как усики. Они ими вот так вот загребают воду и выбирают из воды съедобные частицы. То есть являются фильтраторами. А есть среди них те усоногие ракообразные, которых называют морские желуди. На самом деле морские уточки и морские желуди – это такие обиходные названия. Неофициальные их названия. Морские желуди отличаются от морских уточек тем, что они плотно прикрепляются своим известковым домиком к чему-то твердому. Есть похожие на клюв такие створки, которые могут приоткрываться. И вот ракообразная высовывает ножки и вот так вот фильтрует ими воду. Они формируют, некоторые из них довольно крупного размера, кстати, считаются самыми вкусными ракообразными в принципе, что у них самый насыщенный креветочный вкус. Ну, только добывать их в больших количествах, конечно, проблематично. Ну, да ладно. Так вот, они выделяют довольно мощные известковые домики. В качестве самостоятельных рифостроителей они, конечно, не подходят. Просто потому, что их домики после смерти достаточно быстро разрушаются, распадаются на отдельные пластинки, но в качестве организмов, которые в числе других рифостроителей участвуют в возведении большого рифа, да, они вполне себе участвуют, конечно же. Ну, вот так вот они выглядят. Иногда, правда, поселяются на вполне себе подвижных организмах. И последний тип, про который мы поговорим, это иглокожие. Ну, вообще, иглокожие делятся, современные иглокожие, на 5 классов. Это морские звезды. Среди них рифостроителей нет, они подвижные. Афиуры тоже подвижные. Морские ежи тоже подвижные. Хотя так и не скажешь, а они подвижные. Галатурии очень подвижные обычно. Но есть еще один класс, собственно говоря, самый примитивный класс, наиболее близкий к предковой форме, предков тому, как древние иглокожие выглядели из ныне живущих. Это класс морские лилии. Тело у них странное. Оно разделено на несколько вот таких рук подвижных. Ну, понятно, руки в кавычках. Да, просто так выросты называются. Могут быть специальные выросты, чтобы хвататься за твердые объекты. Да, среди морских лилий есть плавающие организмы. Достаточно эффектно, немножко так сюрреалистично и инопланетно передвигающиеся. Но есть среди морских лилий и организмы, которые прикрепляются стебельком к дну или чему-то твердому просто. Они являются фильтраторами. И вообще морские лилии являются фильтраторами. И сейчас они могут участвовать в рифостроении, а они вообще, как и прочие представители других классов типа иглокожие, собственно, почему они называются иглокожие? Потому что в их коже формируются, у большинства представителей, известковый скелет из тоже подвижных таких структур, и часто наружу торчат известковые иглы. Только вот у галатурии много представителей, которые утратили известковый скелет, известковые скелетные элементы, но не все. Ну да ладно. Так вот, морские лилии имеют известковый скелет, но он подвижно сочленен весь, но есть морские лилии, которые живут, растут. Хоть это животное, а не растение, прикрепленно. Соответственно, они могут выступать в качестве одних из рифостроящих организмов. Вместе с многочисленными другими рифостроящими организмами, но в некоторые геологические эпохи морские лилии строили прям

0: настоящие рифы. Тоже не колоссальных масштабов, но довольно внушительные. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Таким образом, получается, что среди типов царства животные довольно многие могут быть рифостроителями. Для того, чтобы в принципе участвовать в рифостроении, в построении рифа, ты должен быть неподвижным, должен плотно присоединяться к чему-то твердому или к другим рифостроителям, например, и выделять наружный или внутренний, иногда известковый скелет. А при этом есть организмы, которые могут выступать в качестве таких основных рифостроителей. Сейчас это в основном коралловые полипы, конечно же. Значительно в меньшей степени это, например, двустворчатые моллюски или полихеты, многощетинковые черви. А есть организмы, которые могут участвовать в рифостроении, и в реальности то, что мы называем коралловый риф, да, конечно же, основу этой структуры формируют действительно, безусловно, коралловые полипы. Но на самом деле в рифостроении участвуют далеко не только они, а довольно большое разнообразие организмов. Ну что ж, я готов ответить на вопросы.
1: Почему в России нет коралловых рифов? Климат не подходит?
0: Я упомянул этот, на самом деле, момент чуть-чуть. Помните, я сказал, что рифостроящим кораллам, для рифостроящих кораллов оптимальные условия – это теплая, причем круглый год теплая вода, без зимы, и хорошее освещение. С освещением в России все нормально, в российских морях прибрежных, а с температурой не очень. Поэтому, ну, например, в наших полярных морях мы рифостроящих кораллов не найдем. Хотя вообще вот в территориальных водах Швеции, например, рифостроящие кораллы, помните, я сказал, что в реальности есть рифостроящие кораллы, живущие в холодных водах. Немного, но есть. Они обнаружены. А вот на территории России что-то не очень. Вот, уж не знаю, что они нас так обходят. Скорее всего, потому что плохо искали еще. Поэтому с большой вероятностью окажется, что формально рифостроящие, то есть они, находки с территории, с территориальных вод России неизвестны, но, скорее всего, они там встречаются. Но это те рифостроящие кораллы, которые, ну, известковый скелет формируют, а именно рифов таких масштабах нет, не формируют. Холодновато у нас.
1: И вот в продолжении как раз первого вопроса, а на Байкале, либо в любом другом пресноводном водоеме, возможно образование рифов?
0: Это очень хороший вопрос. Здесь, сейчас я попробую на него ответить, чтобы не уходить в химию. То есть короткий ответ – нет, если совсем короткий. Если немножко попытаться пояснить, представьте себе морскую раковину и пресноводную раковину, там, брюхоногого моллюска, например. Вы сразу... Вот представьте себе раковину брюхоногого моллюска пресноводного и раковину брюхоногого моллюска морскую. И вы сразу как бы, ну, по внешнему виду смотрите и понимаете, раковина скорее пресноводного или скорее морского моллюска. По толщине раковины. В море значительно проще делать, в принципе, такие мощные известковые структуры. В пресных водах с этим сложнее. Но дальше, чтобы ответить на этот вопрос, почему, нам нужно уйти в химию. И если это интересно, можно сделать про это разговор, но тут надо будет заранее предуведомить, что будет не то чтобы много, но будет химия. Потому что я считаю, что о таких вещах нужно заранее предупреждать.
1: Химия какого класса?
0: Химия... Ну, химия старшей школы, ее более чем хватит для того, чтобы...
1: Можно будет в описании указать.
0: Да, да, да. Я, ну, просто я говорю, что это действительно нужно про вот То есть это очень интересный и хороший вопрос, но чтобы на него ответить, нужно сначала немножко поговорить про химию. Вот, чтобы это были не только общие слова. Вот общими словами я, наверное, ответил. Поэтому, соответственно, в пресных водах рифостроящим организмом, в принципе, быть проблематично. А к тому же еще коралловые полипы, они опреснение вообще не любят в основном. И уж рифостроящие коралловые полипы вообще не любят опреснение. Поэтому их мы, в принципе, как бы представители класса коралловые полипы, мы в пресных водах не найдем. Губки пресноводные, они тоже значительно такие более скромные известковые скелеты создают. Хотя некоторые создают, но не прям не мощные. Да, следующий вопрос.
1: А почему на суше нет растений и животных фильтраторов? Если зайти в тайгу летом, там такое количество гнуса, аж дышать трудно.
0: Ну, на суше есть, конечно же, фильтраторы. Я думаю, вы вообще не дадите, вот, задав этот вопрос, буквально один логический шаг не сделали дальше, чтобы на него ответить. Пауки. Пауки, строящие паутину, формально-то они питаются фактически, ну, грубо говоря, с помощью фильтрации. Это, конечно, ну, такое немножко фильтрация в кавычках, потому что, ну, муха же там или другое насекомое, или мошка какая-нибудь сама летит, но идея та же самая – построить сеть, в которую кто-то попался. Поэтому, ну, немножко шуточно, но пауков, строящих ловчие сети, можно назвать фильтраторами наземными. Почему бы нет? А так, на самом деле, если шире отвечать на этот вопрос, то, ну что это такой ответ, он не неправильный, он вот чуть-чуть такой полушуточный, потому что в воде, во всей толще воды, во-первых, плавает огромное количество мелких организмов, которых можно поймать, и не мелких. А во-вторых, там огромное количество маленьких органических частиц, которые можно уловить и переварить. Да, конечно, в воздухе тоже есть там много органических частиц. Ну, понятно, воздух у нас, особенно в квартирах, забит пылью, а это преимущественно там отшелушившиеся частички нашей кожи. Но ими особенно не наешься. А вот в воде, особенно в быстротекучей воде, там в реке или в море, океане, где есть течение, очень удобно. Можно расставить фильтрующий орган, фильтрующий аппарат или какую-нибудь сеть фильтрующую, как некоторые организмы делают, и наловить себе достаточно еды. Поэтому в целом водная среда благоприятствует к фильтрующему типу питания. Воздушная скорее нет, хотя вот есть пауки, которые примерно этим и занимаются. Следующий вопрос.
1: Цианки – это кто? Цианобактерии? Они же прокариоты. А прокариоты не могут быть многоклеточными?
0: Не могут, конечно же, безусловно.
1: Просто наш слушатель… Кстати, наши слушатели желают вам выздоровления.
0: Спасибо большое. Я буду очень стараться.
1: Видимо, может быть, не так что-то услышали, но вы сказали, что… Прокариоты многоклеточные.
0: Может быть? Конечно же, нет. Я специально акцентировал на этом внимание, что вообще бактерии относятся к прокариотическим организмам, то есть организмам, генетический материал которых не упакован в ядро, и сказал, что они не бывают никогда многоклеточными, они бывают одноклеточными, либо в крайнем случае колониальными. Колониальность применительно к прокариотическим организмам подразумевает такой тип строения тела, при котором организм состоит из нескольких клеток, но эти клетки объединены только пространственно. То есть они просто соединены в общее тело, а общего обмена веществ у них нет. И среди цианобактерий, которых раньше называли сине-зеленые водоросли, как раз есть колониальные представители, у которых тело состоит из нескольких, иногда довольно из большого числа клеток, но это все равно не называется многоклеточностью, это колониальность. Да, следующий вопрос.
1: Сколько у губок типов клеток сейчас обнаружено. Александр Марков вроде рассказывал, что несколько десятков на лекции «Итоги 21 года в эволюции».
0: А у меня сейчас выведен на экран,
1: да? Да, показано, да, есть экран.
0: Так, я прошу прощения, сейчас помелькаю немножко слайдами.
1: Так, а сколько типов клеток у губок,
0: да? Да-да-да, я помню прекрасно, помню прекрасный вопрос. Вот мы уже почти там. Да. Ну, если про основные группы клеток в теле губок, то это хоаноциты, воротничковые клетки со жгутиком, каждая клетка с одним жгутиком, выстилающие внутреннюю поверхность губки. Это пинакоциты, от греческого пинакос – доска, клетки – доски, цитосклетка, клетки, выстилающие наружную поверхность губки. Это пороциты, клетки-дырки, клетки-отверстия, клетки, формирующие, собственно, отверстия. Каждый пороцит, ну вот здесь, на этом рисунке правильно нарисован как раз такой цилиндр с дыркой посередине. Да? Вот такие, то есть у них каждая пора – это отдельная клетка. А есть так называемые амебоциты, клетки, ползающие внутри губки, ведущие себя вполне как амебы, более того, способные превращаться в любые другие типы клеток губок. Там надо в пороцит, надо в хоаноцит, надо в пинакоцит. И вот на самом деле за этим названием амебоциты скрывается много чего. В реальности вот те клетки губок, которые наполняют внутреннее пространство тела губки между слоем пинакоцитов и хоаноцитов, их довольно много действительно типов, ну, вариантов их строения, вариантов выполняемых ими функций. Поэтому, в общем, да, их довольно много, и там их находят все новые и новые типы клеток по выполняемым функциям внутри губок, так или иначе похожие на вот этих амебоцитов. Поэтому это и вот в них скрывается основная масса разнообразия вариантов клеток губок. Да, следующий вопрос.
1: А у нашего слушателя есть замечание к вам?
0: Так.
1: Вы не правы. Прокариоты могут быть многоклеточными, и вы не правы. Трихом цианобактерий не колония, и никто колониями их не называет. И там есть дифференциация клеток и микроплазмодесмы.
0: Нет, настоящей многоклеточности у прокариотических организмов не бывает. У некоторых цианобактерий действительно колонии достаточно сложно устроены. Они похожи на многоклеточные структуры. Но это не по-настоящему многоклеточные структуры. Поэтому многоклеточными их не считают. Это все-таки вариант колониального строения.
1: А про трихом?
0: Сейчас, прошу прощения. Честно говоря, я здесь конкретно с этим термином не скажу.
1: Трихом цианобактерий не колония.
0: Я понимаю, да, это явно, ну, как бы какой-то альгологический термин, ну, в смысле, термин из описания строения цианобактерий. Я честно могу сказать, что я могу предположить, что это такое, но что здесь имеется в виду, наверное, возможно, имеется в виду что-то связанное с стеллаторией. Ну, давайте сейчас, чтобы я понял. Я все правильно понял. Я просто позволил себе загуглить этот термин. Имеется в виду нитчатая, да, структура. Вот как я сказал, как там у осциллатории какой-нибудь, например. Это вот то, что здесь я просто не люблю. Даже если я примерно представляю, что значит термин, очень не люблю пользоваться им, если я не уверен в этом. Вот. Ну, да. Но нет, это все равно, несмотря на то, что они достаточно плотно соединены друг с другом, это все равно не является по-настоящему многоклеточным образованием. Ну, то есть, да, у цианобактерий клетки соединены друг с другом теснее, чем у других групп бактерий обычно. Но настоящей многоклеточностью это все равно не является. Мы, конечно, можем здесь пуститься в целом в дискуссию относительно того, что такое многоклеточность и где проходят ее границы. Потому что, ну, на самом деле, если глубоко разбираться в этом вопросе, понятно, что, если как бы смотреть в процессе эволюции, понятно, что резкой границы нет между многоклеточностью и колониальностью. Так же, как нет резкой границы между колониальностью, так же, как нет резкой границы между там, отсутствием тканей, организмов без тканей и организмами с тканями. Но все-таки, согласно нашим современным представлениям о том, что считать многоклеточным, нет, это не многоклеточные структуры. Недостаточно, я бы сказал. Да, следующий вопрос.
1: Вот наш слушатель как раз добавляет к вам. А это зависит, конечно, от того, как определять многоклеточность. Но если подразумевать перманентную дифференциацию некоторых клеток и обмен веществ между клетками, то это организм.
0: С точки зрения, чтобы уж раз уж мы углубляемся, чтобы совсем нигде не оступиться, недостаточно того уровня общего обмена веществ, который дают клетки цианобактерий, в колонии цианобактерий, чтобы считать это настоящим многоклеточным организмом. Я бы, наверное, сформулировал вот так. Но, в принципе, то есть, конечно, это вопрос некоторого, я бы сказал, консенсуса просто, где мы проводим границу. Вот сейчас граница проводится дальше, чем сложность колонии цианобактерий.
1: Слушатели говорят, срочно нужна передача про возникновение многоклеточности.
0: Вполне себе, это интересная тема.
1: Да, это заявка, я так понимаю. Угу.
0: Я еще на самом деле думаю, знаете, что, что просто если вот слушатель знаком, может быть, он сам там, я не знаю, микробиолог или альголог, здесь еще может упираться в то, что в микробиологии термин «колония» используется в нескольких смыслах, и, например, бактериологи, микробиологи, они часто называют колонией просто совокупность бактериальных клеток, например, кружочек вот цветной, выросший на чашке Петри, а потомки одной бактерии. А, соответственно, для структур используют другие названия, чтобы не путаться. Но мы здесь используем терминологию именно плана строения. То есть есть одноклеточные организмы, колониальные организмы, многоклеточные организмы, многоклеточные с тканевым планом строения. Вот если говорить в этой терминологии, то это достаточно сложные колониальные одноклеточные организмы. Вот так будет, наверное, максимально корректно.
1: И вы прямо ответили на следующий вопрос. Чтобы полноценно поставить точку в этой дискуссии, надо просто дать определение многоклеточности, от которого мы исходим. Каково оно? И вы только что сказали.
0: Да, да.
1: Да, давайте перейдем к следующим вопросам. Они еще есть. У вас есть время?
0: Да, есть, конечно.
1: Да. Основные породы образовались осадочным путем. Это планктон?
0: Что значит основные породы? Безусловно, можно на нашей планете выделить три большие группы пород: осадочные, магматические и метаморфические, которые образуются несколько по-разному. Осадочных пород много, да. Осадочные породы образуются в результате осадконакопления. И на самом деле осадочные породы образуются не только в результате, ну, как бы они могут образовываться в результате оседания каких-то частиц на дно, могут образовываться в результате оседания скелетов организмов на дно, а могут образовываться в результате жизнедеятельности рифостроителей. Это тоже получатся осадочные породы, вполне себе, на самом деле. Вот. Так что, ну, осадочных пород много разных. Да. Участвуют ли рифостроители в образовании осадочных пород? Да, участвуют.
1: Была ли у вас лекция по одноклеточным? Если нет, то собираетесь ли вы ее проводить?
0: У нас была очень-очень-очень совсем такая простенькая еще, когда мы только начинали весной 2020 года. Но она была по верхам и совсем-совсем-совсем такая неподробная. Нет, у нас не было пока лекции по отдельным группам одноклеточных эукариотических организмов, учитывая, что некоторые из них традиционно относятся к объектам изучения зоологии беспозвоночных, мы, конечно, можем про них поговорить. Там много всего интересного, очень много всего интересного. Вот, про каких-нибудь там форминифер, радиолярий, трипаносом, инфузорий. Да, много там всего. Да, мы можем сделать на самом деле цикл встреч про как раз одноклеточных эукариотических организмов, которые похожи на животных. Понятно, мы не будем здесь отнимать хлеб у ботаников и говорить про фотосинтезирующих одноклеточных организмов, но про нефотосинтезирующих, которые ведут себя как животные, хоть и являются одноклеточными, с большим удовольствием поговорим. Моим с большим удовольствием, надеюсь, что и вашим.
1: Расскажите, пожалуйста, в следующих лекциях о малочисленных и малоизвестных типах беспозвоночных. По-моему, вы уже рассказывали.
0: Да, мы потихоньку, я потихоньку про них стараюсь рассказывать. Возможно, ну там осталось еще некоторое количество, которое нам нужно с вами обсудить. Я думаю, мы обязательно, в общем, это в планах есть, потихоньку мы будем это делать, конечно же.
1: Была ли лекция по мшанкам, кстати? Они очень интересны.
0: Отдельно лекции по мшанкам не было, но мшанки где-то точно упоминались. Вот прямо сейчас, где-то относительно недавно упоминались. Я просто, к сожалению, вот в оперативной памяти сейчас у меня что-то не... Боюсь просто ошибиться. Вот, по-моему, там же, где... А, нет, нет, не упоминались. Про брахиопод мы говорили, когда про раковину из двух створок говорили. Слушайте, а может и не было мшанок? Может и не было. Да, может и не было. Если не было, то обязательно про них поговорим, конечно же.
1: Каковы принципы построения известковых скелетов? Какой конкретно тип клеток строит, в кавычках, внешние скелеты?
0: Вы задали очень хороший вопрос. Ну, во-первых, известковые скелеты для того, чтобы строить, можно быть и одноклеточным. Вот, соответственно, у разных организмов это на самом деле разные клетки делают, разные органы, разные ткани. Здесь, опять же, если про это говорить подробнее, надо поговорить про химию. Как это вообще получается, откуда берутся, откуда кальций берется, откуда углерод и так далее, и так далее. Поэтому, ну, как я уже сказал, если это интересно, мы можем отдельную сделать встречу, посвященную именно известковым скелетам вообще. И там, да, сделать, в общем, с введением таким из химии, после которого все станет относительно понятно. Да. Я надеюсь, по крайней мере, что станет относительно понятно. Да, следующий вопрос.
1: Ну, такие пошли уточняющие вопросы. Разве одноклеточные эукариоты – это не бездонная тема на целую кучу лекций? Как ее уместить в одну?
0: А я сказал, что мы тогда сделаем цикл встреч, посвященных одноклеточным эукариотическим организмам, не фотосинтезирующим. Да, конечно, мы сделаем. Уместить в одну ее можно, но если уж говорить о них подробно, то тут, конечно, стоит поговорить несколько раз. Но, кстати, это очень интересное замечание. Знаете, в школьной программе одноклеточных эукариотических организмов проходят очень по верхам. И на самом деле проходит супер устаревшую систему деления на царство. Это не камень в огород школьной программы. Просто школьная программа пользуется последней конвенциональной, ну, последней системой царств, деления на царство живой природы, с которой были все ученые согласны. Это система пяти царств Уиттекера, изданная в 1969 году. Уже там в конце 80-х годов она была пересмотрена. Чуть не соскочил в историю систематики опять. Да что ж такое? Короче,

0: Ведь он практически на берегу океана, ну, недалеко, да, от побережья Тихого океана, но там где-то недалеко Япония. Вот какие варианты есть запуска ракет с восточного, чтобы никому не повредить?
1: У восточного диапазон выбора даже шире, потому что, например, у Байконура, если Байконур лежит на 45-й широте, но при этом, например, «Союзы» запускаются на широту 51 градус, то есть их специально запускают севернее, тратят на это дополнительное топливо, чтобы ступени не падали в Китай. И даже Международная космическая станция летает именно на этой широте, на этой наклонении орбиты, чтобы с Байконура ступени не падали в Китай. И в этом плане, с политической точки зрения, Восточный никому не мешает. То есть он может запускать и на свое наклонение 51 градус, и на более северный, там вплоть до полярной орбиты. Все это проходит, либо полет ракеты проходит либо над Охотским морем, над Курилами, над Камчаткой, над Якутией. И все это свое. Ну вот, например, с Якутией любопытно, что если, например, с Плесецка запускаются ракеты и ступени, там, боковушки союзов просто падают в тайгу, и все, и про них забывают там. Ну, там местные жители ходят уже, собирают на цветмет, лодки из них делают, говорят, хорошие. При стартах с Восточного ступени падают в Якутскую тайгу, и Роскосмос отряжает специальные команды эвакуации, которые ищут их там и извлекают, и возят, потому что якутское руководство настояло, чтобы влияние Восточного на их территорию, на их республику практически никакого не оказывало. И ракеты над головой у них пролетают, а все, что вниз падает, оно не должно оставаться, не засорять окружающую среду. Хотя, в общем-то, как раз ступени Союза-то не особо засоряют. А вот когда Протон с того же космодрома Байконур стартует, первые ступени падают в Казахстане, а вот там, по-моему, вторая или третья ступень падает уже в Алтае. И там тоже их никто, по крайней мере, в прежние годы не собирали. И у местных там даже тоже был такой местный промысел. Они ходили и собирали эти обломки. Причем это было довольно опасно с точки зрения здоровья, потому что «Союз-то» керосином заправлен. Его там можно спокойно собирать, разбирать. А там уже с «Протоном» довольно опасное дело. Но вот люди не видели других способов для заработка.
0: Виталий, а когда падает ступень, в ней еще остаются какие-то капли горючего опасного, да?
1: Пары точно остаются в баке, ну и какая-то остатки жидкости тоже есть, потому что обычно ступень, она же прекращает работу не потому, что топливо закончилось, а потому что прошла команда на прекращение работы двигателя. И в этом плане, конечно, что-то там всегда должно оставаться, чтобы двигатель на прежнем режиме работал и только по команде прекратил это. И, соответственно, топливо там остается. Но в этом плане все-таки «Протон», его стараются запускать так, чтобы в наименьшей степени он повлиял на людей, проходящих под трассы полета. И иногда смотришь записи из Китая, когда там с такими же токсичными компонентами топлива ракетные ступени прямо вот на деревни падают, на жилые дома падают.
0: Да, я видел такие
1: кадры. Мне кажется, в истории
0: кадры.
1: И советской, и российской космонавтики никогда такого не бывало, а в Китае это происходит неоднократно, так что им, конечно, экологическое мышление развивать надо еще. Но к их части они тоже сейчас переходят на кислород-керосин, кислород-водородную смесь, новое поколение ракет разработали. Так что они тоже движутся в эту сторону.
0: Протоны уже кончились или их еще будут продолжать
1: запускать? Еще десяток штук есть. И у России была договоренность с Казахстаном о том, что протоны будут летать до 2025 года. Но сейчас уже разговоры есть о том, чтобы еще дальше продлить вот эту возможность, потому что сейчас они летают очень редко. Они в прежние годы активно использовались в коммерческих задачах, практически около сотни протонов в свое время улетело с американскими, европейскими, азиатскими космическими аппаратами по коммерческим контрактам. Сейчас этих контрактов нет, и остаются только вот небольшие, точнее немногочисленные полезные нагрузки там, от военных прежде всего. Ну и вот там что у нас, «Электро-Л», по-моему, спутник запускался, последний тоже протоном. Но это сейчас довольно редко происходит, и протоны летают там 2-3 в год. Соответственно, если их еще десяток, ну вот не меньше 3 лет все это дело и будет летать. То есть фактически ближайшие 3 года «Ангара» снова будет без работы. Вот ее запустили с болванкой, и предыдущие 3 «Ангары» тоже запускали с габаритно-массовыми макетами. И следующее не исключено, что тоже полетит с макетом, потому что вся работа Все запуски, они пока еще на Байконуре, на Протоне.
0: Когда я думаю о будущем новой ракеты «Ангара», я все время мысленно возвращаюсь к тому,

0: На что был способен протон? Очевидно, ангара на большее не будет способна, да, и когда мы будущее ее представляем, а что мог делать протон такого, что вот сегодня могло бы пригодиться? И знаешь, я о чем думаю? А могли бы на протоне в советское время космонавты летать к Луне? Была такая возможность? Мы знаем, что ракета Н-1 не получилась, большая лунная ракета. Но протон, на что он был способен в смысле полетов к Луне?
1: Действительно, такая возможность была. И даже это разрабатывалось. Была такая программа зондов у Советского Союза. И вот там зонд 4, 5, 6, 7, 8. Это были фактически прототипы пилотируемых космических кораблей. На зонде 5 к Луне слетали черепахи. Такие советские межпланетные космонавты. На зонде 6 тоже какие-то биологические организмы были. Но проблема была в том, что как раз 6 потерпел аварию на посадке. У него там, по-моему, парашют, что ли, не раскрылся, и он очень жестко приземлился. 7 полетел успешно. И там свозили такого манекена, сделанного из специального материала, имитирующего человеческую ткань, в части проникновения и взаимодействия с радиацией. То есть изучали воздействие межпланетной радиации на человека. То есть это был такой манекен даже с лицом Юрия Гагарина.
0: Фактически это были этапы подготовки полета человека к Луне, правда?
1: Если бы 6-й зонд успешно слетал, то, может быть, либо на 7-м, либо на 8-м уже Леонов бы полетел к Луне. Ну, правда, там трасса полета проходила немного проще, чем у того же Аполлона-8, который слетал до Луны, сделал несколько витков и вернулся обратно. Там зонды летали такой восьмеркой, то есть они совершали облет Луны, но тут же возвращались без выхода на орбиту, на окололунную орбиту. И, например, с зонда 8 известно большое количество фотографий выложено, что вот оно облетает Луну с обратной стороны, там фотокамера работала, потом эту пленку привезли на Землю. То есть вот если бы не авария 6-го, то, может быть, даже советский гражданин оказался у Луны даже раньше американского, потому что там зонд 7-й, он где-то, по-моему, в октябре 68-го полетел, а американцы уже на Аполлоне 8 в декабре. То есть вот здесь возможность так подрезать на повороте у Советского Союза все-таки была, но из соображений безопасности, вот если бы 6-й сел хорошо, на 7-м, может быть, уже полетел бы один или два космонавта на протоне как раз. Но по соображениям безопасности отправили манекен.
0: Ну, это замечательно было сделано. Далеко не всегда эти соображения руководили решениями в нашей космонавтике, да? Потому что потерять человека в космосе – это было бы политически очень опасно. Хорошо. А теперь немножко вернемся к ангаре. Это ведь линейка ракет, да? Это модульная конструкция. Какие у нее минимальные и максимальные возможности? Чего от нее можно требовать? От
1: ангары? Да, если вы видели, и все зрители видели, как выглядит ангара, это вот такой сборник из нескольких ступеней. Их называют пакет в таком сленге космическом. И вот пакетная схема. Если убрать 4 боковушки, то из ангары 5 у нас получится ангара А1. Она относится к классу легких ракет, то есть у нее там, по-моему, 1,5 тонны, что ли, на низкую околоземную орбиту, то есть довольно скромные возможности. Но как раз сейчас спутники уже легчают, и такие возможности довольно востребованы. И, собственно, ангара А1, она уже летала с полезной нагрузкой, в отличие от 5-й, которая вот пока только макеты возит. Потому что она дешевле получается, ее можно уже использовать, и она легче «Союза», потому что у «Союза» грузоподъемность 8 тонн, его уже нагружают чем-то более серьезным. А вот если что-то полегче, то уже можно использовать «Ангару». Раньше для этого использовали ракету «Рокот» с Плесецка, но это как раз баллистическая ракета, переделанная уже в мирную. Но сейчас как раз, во-первых, «Рокот» точно так же токсичен, как и «Протон», его производили на том же заводе. Но и «Ангаре» нужно давать работу, поэтому вот легкое «Ангаре» уже добавляют. Хотя она точно дороже «Рокота», потому что «Рокот» уже сделан там еще чуть ли не за советский счет, не в советское время, как баллистическую ракету. Но вот это соображение, что вот современная ракета должна летать, это есть, поэтому вот и «Ангару» запускают тяжелую, хоть и с бесполезной нагрузкой, так сказать, а маленькой уже находится работа. Далее предполагалось, что будет еще средняя ангара из 3 таких боковушек, из 3 таких модулей, но от нее отказались.
0: Расскажи, пожалуйста, о смысле названий. Почему Ангара? Это теперь вот такая мода называть сибирскими реками новые модификации ракет. Ангара, а какие еще будут в перспективе? Или пока неизвестно?
1: Да, сама разработка по Ангаре, она называлась Амур. Так. А сейчас есть еще один проект Роскосмоса, который называется Амур-СПГ. Это такой русский Falcon 9 с ножками, с многоразовой и с кислород-метановым двигателем. Поэтому СПГ, сжиженный природный газ. Но пока там только очень начальная работа. А почему именно выбрали такое название? Ну, когда вообще формировали идею, что нужно создавать вот там дальневосточный космодром, предполагалось, что это станет таким технологическим ядром для так, обновления, скажем так, индустрии Дальнего Востока. Ну и внимание такое было уже привлечено именно к этому. Но, конечно, имя образования в российской космонавтике, оно всегда где-то кто-то подумал, у кого была возможность принимать решение. Вон как с кораблем «Федерация», то он был ПТКНП, потом новый глава Роскосмоса назвал «Федерация», пришел другой глава Роскосмоса, давай назовем «Орел», потом что-то большое, давай назовем «Орленок». В общем, кто во что горазд. Там «Луна-25» точно так же, до этого «Луна-Глоб» называлась, и где-то она до сих пор по документам как «Луна-Глоб» проходит. И это просто кому-то понравилась идея, назвали «Ангара».
0: Вообще, чехарда, конечно, не очень удобная. Хорошо, «Ангара», а дальше идут буквы и цифры. А... 5 или А1. Что значит А и что значит цифра?
1: Вот по поводу буквы, литеры А я даже не знаю. Например, есть следующая модификация Ангары А5М. Вот здесь уже М это модернизированная. В этом плане также есть модификация А5П. Может быть, А означает Ангара, я вот честно не знаю. А А5П это уже пилотируемая, потому что она предполагается как раз вот запускать вот тот самый космический корабль, который поменял много имен, но так ни разу в космос пока и не слетал. В общем-то, даже на вот этом пуске, который на днях прошел, и должен был полететь прототип этого пилотируемого корабля. И вот Рогозин, когда был в свое время главой Роскосмоса, неоднократно обещал, что вот этот корабль, этот прототип. Я думал, ну возьмут хотя бы, если корабль не готов, возьмут хотя бы из алюминия, выдолбят форму корабля и скажут, вот мы испытываем прототип. В общем, Китай примерно похожее делал лет 8 назад. Там тоже очень грубая, но все-таки габаритная конструкция была похожая на их будущий космический корабль. Но даже этого не сделали. Поставили просто такой параллелепипед в форме космического аппарата и запустили. Хотя вот ждали, но по-прежнему нет.
0: А цифра указывает на количество модулей, не двигателей,
1: да, модулей.
0: Именно
1: то
0: модулей.
1: Один,
0: да?
1: Предполагалось, Ангара 1, вот она сейчас летает, Ангара 3, от нее отказались, потому что она оказывалась в одной экологической нише с Союзом и фактически конкурировала. А здесь все-таки Союз делает другой производитель, и его без работы оставлять тоже нельзя. Ангара А5 вот летает, и еще была Ангара А7, это еще больше такой... Такой револьвер уже получался из 6 по кругу и центрального модуля вот такого. Но от нее тоже отказались. И сейчас вот вы сказали, что Ангара, вот она в таком виде долго будет летать. Нет, все-таки у Роскосмоса предполагаются новые модификации, в частности, связанные с более мощной грузоподъемной верхней ступенью. Такая модификация будет уже называться Ангара А5В, потому что эта ступень заправляется уже не кислород-керосиновой смесью, а кислород-водородной смесью. Ее эффективность должна быть выше, и как раз вот в такой комбинации Ангара должна превысить возможности Протона, потому что у нее на низкую орбиту предполагается уже 37 тонн грузоподъемность, это практически на 10 тонн больше того, что способен Протон. Ну и понятно, что и на геостационарную орбиту она довезет больше. Но пока этой ступени просто нет. Она где-то там разрабатывается, но довольно неспешно. Но лет через несколько, может быть, все-таки доделают, раз со всеми остальными задачами справились.
0: Любители космонавтики помнят, что «Сатурн-5», который возил астронавтов на Луну, назывался 5 из-за количества двигателей на первой ступени. А как выглядит вот этот один блок Ангары? Сколько там? Тоже один двигатель или их несколько на каждом блоке?
1: Да, там действительно один двигатель, поэтому А5 можно или А1 считать и по двигателям, и по модулям. Двигатель там установлен RD-191, это довольно высокоэффективный двигатель замкнутого цикла, в отличие от там, других, которые в России и за рубежом, там Мерлин, например, американский, он открытого цикла. Это добавляет там более высокое давление в камере сгорания, более высокую скорость струи выброса горючих газов, продуктов горения, ну и повышает эффективность этого двигателя. Модификации такого двигателя RD-180 или, скажем, предыдущее поколение долгое время американцам поставлялись, и они не нарадовались на эти двигатели, он оказался очень надежным. И ракета «Атлас-5», она много послужила не только в интересах там, американского государства, там военные нагрузки на ней запускали, но и в интересах мировой науки. Например, марсоходы «Curiosity», «Perseverance» на нем запускались. Космический аппарат ЛРО, который очень много дал информации о Луне, тоже на этой ракете запускалось, вот на все на российских двигателях. А вообще исторически эти двигатели идут от программы «Энергия», и это были двигатели изначально с четырьмя камерами сгорания, на установленные на боковых ускорителях энергии.
0: Они были химические, да, на химическом топливе? Центральный блок энергии был водородный, а боковушки были на химическом,
1: боковые,
0: да?
1: Кислород керосиновые были.
0: Ага, замечательно.
1: И точно такие же двигатели, они стояли на ракете «Зенит». И тоже она и в советское время запускалась, уже там в 90-е и 2000-е годы запускалась, в том числе и с коммерческими нагрузками. И вот это деление, а там были двигатели RD-170 и 171, это вот на «Зените», и там было 4 камеры сгорания, это вот значит RD-170, 2 камеры сгорания, это RD-180, и 1 камера сгорания RD-190, как раз вот те, которые уже 191 пошли на «Ангару». Любопытно, что в среде производителей этих ракет, поскольку они технически практически одни и те же, просто вот уменьшены, даже не уменьшены, а просто уменьшено количество этих сопел и камер сгорания, они их называют литр, пол-литра и чекушка просто по делению. Вот. Ну вот эта самая чекушка, этот RD-191 сейчас и летает на «Ангаре». Причем любопытно, что для него была создана еще экспортная версия, только она называлась RD-181. И она поставлялась тоже в Америку несколько лет. На ней запускали космический корабль «Сигнус» для снабжения Международной космической станции.
0: Можно сказать, что по двигателям мы вполне в топе. Да? Это, в общем, мирового уровня наши химические двигатели.
1: Да, это двигатели действительно высокого уровня. Они не многоразовые, к сожалению. Но хотя ресурс у них довольно высокий. Если бы их спасать можно было после запуска ракет, может быть, они бы еще раз сработали. Очень эффективные. Это как раз показывает, что уже по химическим двигателям как раз, ну это что в Америке и что в Советском Союзе, практически потолка достигли уже в 80-е годы. И с тех времен что-то новое выжить вот из химической тяги практически не получается. Ну вот сейчас двигатели «Раптор», наверное, самые совершенные будут во всей мировой космонавтике. Но все остальное, на уровне всего остального, RD-191, и в принципе эта технология, заложенная еще вот там в 70-е, 80-е годы для энергии, она вполне работоспособна и, я думаю, будет востребована еще многие десятилетия.
0: Ты только что вскользь сказал о вероятности создания многоразовой ракеты, которая, как у Илона Маска, может садиться на ноги и потом заправленная снова взлетать. Скажи, пожалуйста, а у Илона Маска двигатели каждый раз меняют или их много раз используют для полета первой ступени? У него многоразовая и ракета, и двигатели на ракете.
1: Да, двигатели у него многоразовые тоже, они изначально так и закладывались, они многоразового включения и многоразового использования. Ну, вероятно, на каком-то этапе, то есть вот буквально вчера ночью, этой ночью, впервые слетала ракета, которая 20 раз вернулась из космоса.
0: На одном и том же двигателе.
1: Вероятно, где-то там проходили какой-то капитальный ремонт, может быть, на 10 полетах. То есть вот эти подробности о том, что там делают с ракетой между ее посадкой и следующим стартом, это как бы секреты компании SpaceX, и подробно они об этом не рассказывают. Но в целом, если бы они там переделывали все двигатели или ставили новые, это съело бы всю экономию от возвращения ракеты, и они заинтересованы точно в том, чтобы эти двигатели летали много раз. Ну и, в принципе, технически это возможно. Например, те же самые RD-170 в свое время в Советском Союзе прогоняли 10 циклов работы подряд на стендах, и они вполне справлялись, так что это физически вполне возможно.
0: Виталий, а зависит ли многоразовость двигателей от того, какое топливо они используют? Ну, например, керосин разрушает двигатели, а метан более мягко к ним относится. Именно поэтому на метане теперь летают рапторы от Илона Маска. Это связано как-то с топливом?
1: Здесь, конечно, мне сложно будет сказать, но, по-моему, керосин как раз он не разрушает двигатели, он оставляет сажу. То есть твердые вещества, которые откладываются на, там, на камере сгорания, на сопли, и это все не способствует продолжению его работы. И здесь как раз двигатель внутреннего цикла, в котором более высокая температура горения, он просто чище, он выбрасывает на двигателе остаются меньше сажевых частиц.
0: Ну да, нагар снимает.
1: Многоразовые использования были бы выше. Но метан, он еще чище. И в этом плане он как раз рассматривается как перспективное топливо для многоразовых ракет. Потому что, в общем-то, между метаном как топливом и керосином как топливом по пользовательским характеристикам, скажем так, большой разницы нет. Они примерно одной энергоемкости. Ну, там метан более энергоемкий, но при этом он имеет меньшую плотность, поэтому его выгода в запасе энергии просто съедается потребностью увеличивать топливные баки для этого. И ранее его просто не использовали, потому что керосин удобнее. Он так же, как и там, гидразин, он может находиться, храниться в комнатной температуре, и в этом плане его проще использовать. А метан, он имеет, в нем появляется большой смысл с двух точек зрения. Во-первых, многоразовое использование двигателей, а во-вторых, метан можно производить на Марсе. То есть, если мы предполагаем межпланетную космонавтику, строительство заправочных станций там где-нибудь в Солнечной системе, чтобы развернуть вот целую транспортную сеть по всей Солнечной системе, то здесь метан оказывается эффективнее, потому что действительно керосин в космосе найти гораздо сложнее, чем метан.
0: Ну да, я хочу напомнить нашим слушателям, что метан – это CH4 – углерод и водород. Углерод можно брать из атмосферы планеты. На всех планетах, кроме Земли, атмосфера углекислый газ содержит. А кислород можно брать из воды. То есть если на какой-то планете есть углекислый газ и вода в каком-то виде, то синтезировать метан мы там сможем. И заправку для ракет сможем создать. В этом идея Илона Маска. Виталий, мне очень хочется понять, какая перспектива ожидает новую ракету. Что на ней можно делать? Какие операции в космосе она готова совершать? Околоземные, геостационарная орбита, а дальше? На Луну может?
1: На Луну, конечно, может, как мог Протон. Ну, сейчас вот Луна-25, например, Союзом вообще запускалась, то есть она стала легче, чем предыдущие автоматические межпланетные станции. Здесь можно, во-первых, посмотреть на то, что делал Протон. Это запуски модулей космических станций. Там Протонами запускался МИР, российский сегмент МКС. Три самых тяжелых модуля Протоном запускались. И сейчас у Роскосмоса есть планы на будущую космическую станцию. Но, конечно, этого мало, чтобы полноценно загрузить Ангару работой на долгие годы. Поэтому будут геостационарные космические аппараты – это такой регулярный режим работы, который можно там на десятилетия вперед планировать, потому что геостационарная орбита – это так называемая орбита Кларка, где выгоды которой были поняты еще до того, когда же люди просто в космос что-то начали запускать на орбиты, потому что это такая, ее даже с космической недвижимостью сравнивают. Это очень важная орбита как раз для телекоммуникаций. Там можно разместить космический аппарат, который будет двигаться одновременно с поверхностью Земли, с той же угловой скоростью и находиться практически, если мы смотрим с Земли, в одной и той же точке неба. С точки зрения ретрансляции информации, радиосигналов, это просто идеальное место. Это такая гигантская радиовышка высотой 36 тысяч километров, которая позволяет вещать практически на полное полушарие. Или, например, вот метеоспутники, те же самые Электро-Л, используются, они прям фотографируют прям целое полушарие Земли, там каждые полчаса делают снимок, и за счет этого можно смотреть глобальные погодные изменения.
0: А давай напомним, почему она называется орбитой Кларка. Речь идет о английском писателе фантастики Артуре Кларке. Мы его любим как писателя, а на самом-то деле он был инженером и довольно интересные идеи предлагал, да? Еще в конце 40-х именно он предложил геостационарную орбиту для размещения там спутников прямого вещания, да? Всегда над головой, не надо крутить антенну за ним, ты его видишь в одной точке неба, один раз навел, и те, у кого дома маленькие тарелки спутниковые это оценили. Один раз пришел инженер к вам, навел вашу тарелку на нужный спутник, и забудьте, спутник всегда на месте, тарелка всегда на него смотрит. Да? Гениальная вещь, конечно. А, по-моему, еще Циолковский задумывался о геостационарной орбите, у него есть намеки, но как инженерный проект это Артур Кларк предложил, поэтому это орбита Кларка. Хорошо, геостационар – это работа для Ангары. А вот Луна, насколько она, Ангара, годится, чтобы снабжать Луну какими-то аппаратами? Какими? Обитаемыми, пилотируемыми или только роботами?
1: Конечно, для пилотируемых Ангара слабовато, но если мы говорим про текущую модификацию Ангары. При этом, вот что любопытно, с северного наклонения, на который запускает Ангара с восточного, чтобы дотащить полезную нагрузку до геостационарной орбиты, нужно топливо потратить больше, чем чтобы довести эту полезную нагрузку до Луны. То есть Ангаре проще до Луны долететь, ну, запустить полезную нагрузку, чем до геостационарной орбиты.
0: Виталий, это характерно для всех ракет. Это один из парадоксов космонавтики. На Луну и вообще даже к Марсу легче летать, чем на геостационарную орбиту выходить. Потому что на орбиту еще надо выйти и сообщить круговую скорость движения. А летать к далеким планетам можно, начиная с любой скорости, либо только преодолев притяжение Земли, вторую космическую скорость развив. А у меня совсем другой вопрос сейчас. Подожди, пока про Луну не будем. А сама Ангара, почему она состоит из таких сравнительно худеньких блоков? Это связано как-то с транспортировкой на космодром? Ведь мы знаем, что всегда ограничен диаметр ракеты размерами платформы, железнодорожной платформы, на которой все это везут. Когда-то у нас была эпоха ракеты «Энергия» с ее толстенным, огромным водородным баком. Так ты помнишь, как приходилось его доставлять на космодром?
1: Да, самолетами.
0: Там ужас. На крыше самолета устанавливали этот бак, и он летел. Наверное, это было очень недешево и непросто. А теперь Ангара вернулась на железную дорогу опять?
1: Ну, российская космонавтика вся, но действительно, кроме «Энергии» и до этого «Н-1», она вся была и вся привязана к железной дороге, к железному габариту. Например, те же самые даже модули российского сегмента Международной космической станции, там даже «Звезда» самый большой модуль, он тоже не превышает тот самый железнодорожный габарит. То есть он 20 лет летает в космосе, а его размер таков, какой нужен для того, чтобы его из Москвы до Байконура по железной дороге довести, на что ушло несколько дней. Это действительно ограничение, но в данном случае железнодорожные габариты, они все-таки даже пошире, чем вот эти «Урмы», универсальные ракетные модули «Ангары», и, наверное, можно было бы ее сделать и побольше. Но как раз, наверное, когда исходили вот от этой диаметра этого модуля, наверное, как раз смотрели на самую легкую модификацию, чтобы сделать вот легкую ракету и дальше идти. И здесь там есть куда... Они действительно очень узкие, и, по-моему, даже уже, чем ступени «Союза», которые как раз даже из «Самары» везут до Восточного, там через Транссибирскую магистраль, через тоннели, которые там есть, которые, естественно, ограничивают все еще строже, чем обычный железнодорожный габарит, там, который ограничивает столбами, стоящими вдоль дороги. И здесь, наверное, какой-то ресурс был еще.
0: Виталий, некоторые туннели на Байкало-Амурской магистрали делали еще до Великой Октябрьской революции, в царское время. Кто мог подумать, что их диаметр будет диктовать размеры современных ракет? Правда, интересная такая историческая
1: связь? Есть даже такая байка в интернете ходит о том, что вся космонавтика определяется размерами 4 крупов лошадей, под которые делали древнеримские дороги, и стандарт этих древнеримских дорог потом перешел на железную дорогу, а железные дороги стали уже диктовать условия для транспортировки ракет и космических модулей космических станций. Вот такая удивительная связь между древностью человеческой, древней цивилизацией и современной, и, по сути, будущей. Но американцам с этим попроще все-таки. У них еще есть водные транспорты, поэтому у них как раз вот эта космонавтика, там есть тоже некоторые изделия, привязанные к железнодорожному габариту, например, боковушки твердотопливные у шаттлов, сейчас они для СЛС используются, вот они возятся по железной дороге. Но та же самая СЛС, это тоже такая гигантская, сравнимая с «Энергией» ракета, и ее модуль уже возят морем, ну, там, рекой, морем, и им в этом полегче, чем для Байконура. Но, кстати, у Восточного в этом плане уже есть преимущество, потому что у него есть Амур. Он прям не прям подходит к космодрому, но все-таки что-то для строительства того же самого космодрома морем действительно возили, там даже через Северный морской путь, через в обход там, Камчатки, через Охотское море и дальше в Амур провозили.
0: Кстати, давай напомним, что SLS – это новая американская ракета Space Launch System, которая по возможностям, ну, практически Сатурн-5, да? Это ракета, способная к Луне.
1: Пока не дотягивает чуть-чуть. Следующая модификация SLS должна уже приблизиться к Сатурну-5.
0: Но, в принципе, к Луне людей она может возить, да?
1: Ну да, у нее грузоподъемность 95 тонн, что примерно в 4 раза превосходит те же самые возможности ангары.
0: Значит ли это, что если мы собрались человека на Луну отправить, надо 4 ангары поднимать и потом из этого стыковать лунный корабль? Именно
1: да,
0: так.
1: Роскосмоса, да, у Роскосмоса был такой проект, по крайней мере, они какие-то там наработки, просто схемы показывали. Это то, что называется многопусковая схема, и там требуется как раз 4 ангары А5В, вот о которой мы говорили, более грузоподъемной. И тогда получалось, что да, технология позволяет собрать перелетный модуль, там одним пуском выводится пилотируемый корабль, вторым посадочный корабль, потом разгонный блок для пилотируемого, разгонный блок для посадочного, и в целом получается такая довольно громоздкая, но жизнеспособная схема. Но здесь все многопусковые схемы предыдущих годов, они отменялись, потому что оказывается резкая зависимость от стартового стола и от всех ракет, и от надежности всего этого. То есть вот, например, с Ангарой там раз в один день не запустили, второй день не запустили. А если бы такие отмены произошли на более долгий срок, вот те компоненты, которые уже запущены, они, там у них бы уже деградировала орбита, нужно было бы тратить топливо на то, чтобы снова ее скорректировать. И все это приводило к решению многих инженеров и в Советском Союзе, и в США, и в Китае, что нужна все-таки одна большая сверхтяжелая ракета, чтобы на нее разместить все компоненты и запустить. И к этому, в общем-то, и Роскосмос пришел, озвучил и разработал проект РНСТК, это ракета-носитель сверхтяжелого класса, но по финансовым причинам этот проект не пошел никуда.
0: То есть от него отказались. Мы не делаем сверхтяжелую ракету. Это уже факт, да?
1: Фактически не делаем, но официально никакого отказа не было, точно так же, как и от ракеты энергии никто не отказывался, когда, хотя фактически ракеты уже нет. Как бы он есть, президентские приказы там о строительстве комплекса стартового, они еще в 2018 году были подписаны, и деньги на это не выделяются, и фактически никакой работы нет.
0: А где продолжается работа над сверхтяжелыми ракетами? Ну, вот американцы делают, да, причем в двух экземплярах. Илон Маск свою, а НАСА свою. А Китай?
1: Китай тоже делает, у него причем даже два проекта, ну, в общем-то, как у американцев, два проекта сверхтяжелых ракет. У него есть сверхтяжелая ракета такого классического вида, она тоже предполагается такая увеличенная в несколько раз ангара, то есть там предполагаются боковые модули, центральный блок, соответственно, там верхняя ступень, и у них есть свой собственный проект Старшипа. Китай опубликовал эти планы где-то, может быть, там меньше года назад или около года назад. Какой-то там чиновник от китайской космонавтики провел публичную презентацию, она есть в сети, и там прям классический Старшип с крылышками вот этими вот, просто один в один срисованный. Единственное, что он поменьше грузоподъемностью, там и в габаритах чуть-чуть поменьше, там у него 100 тонн грузоподъемность, а у Старшипа вроде как 150, сейчас даже про 200 говорят тонн. Но Китай при этом вот отлично умеет срисовывать, и такие проекты у них уже развиваются вот сейчас. Но все-таки основной приоритет китайской космонавтики сделан вот на этом классическом типе сверхтяжелые ракеты, одноразовый, и для нее уже двигатели разработаны, вот тоже замкнутого цикла. В общем-то, там злые языки поговаривают, кто у кого срисовал, что вот там слишком их двигатель на российский похож, но как бы то ни было, они его сейчас производят сами. Там у него характеристики чуть-чуть похуже, чем у российских РД, но в целом для своих задач он способен работать, так что им осталось только из двигателей уже дорастить всю остальную ракету. И пилотируемый корабль они уже разрабатывают, посадочную ступень. Ну, сейчас у Китая вообще самый богатый опыт в посадке на Луну. И видно, что они прям так серьезно нацелились, ну там где-то к 30-му году, может быть, но все-таки на высадку своего космонавта, или как у них говорят, Хантянь-Юаня, на поверхность Луны.
0: Как ты хорошо китайский язык освоил. Мне бы это слово трудно было произнести. Хорошо. Что еще интересного можно сказать об Ангаре? Какие у нее перспективы? Она надолго заменит протон, на десятилетия станет рабочей лошадкой? Ты считаешь, что это нормально?
1: Похоже, что да, она обречена на долгую работу, потому что ничего другого не останется. Вот сейчас протоны долетают, и, собственно, все. По-прежнему геостационарная орбита будет востребована у государства как с гражданскими, так и с военными целями. И значит, нагрузка на нее будет, значит, будет работа для этой ракеты. Замены ей пока никакой нет. Были там идеи создать отдельную ракету «Союз-5», поставить ее на космодром «Морской старт», возить в плоскость экватора, и тогда она по своим характеристикам приблизится к Ангаре с Восточного, но сейчас разработка «Союза-5» практически не завершилась, но она такая заморожена, потому что его еще обещали в 23-м году запустить, и ничего с тех пор даже, никаких новостей про них не слышно, про эти ракеты. Модернизация «Морского старта» точно так же даже не начиналась, и по оценкам на этом требуется около миллиарда долларов, и стартовый стол для той же «Союз-5» на Байконуре тоже не строится. Ну и в результате получается, что потенциальный конкурент у «Ангары» был, но сейчас он практически не развивается. И с успехом «Ангары» уже показано, что смысл в создании такого конкурента, когда уже такая ракета, готовая к использованию, есть, он еще меньше.
0: Виталий, а последние десятилетия российская космонавтика хорошо работала извозчиком. На нас, на наши ракеты многие ставили свои спутники, и мы на этом хорошо зарабатывали, но теперь ситуация изменилась. Как ты думаешь, для «Ангары» будет достаточное количество грузов? Ну, наши, российские, да. А кто-нибудь придет со стороны к «Ангаре», будет она востребована как международный извозчик?
1: Пока маловероятно, что такое произойдет, потому что, в принципе, в российскую космонавтику сейчас большое количество желающих не выстраивается. Ну вот вроде бы в прошлом году иранский спутник запустил Роскосмос, но не то, чтобы Иран был самой платежеспособной страной, имел возможность тратиться на «Ангару», хотя можно там, ну и у него просто нет полезных нагрузок сравнимого масштаба, чтобы летать на «Ангаре». Ну, может быть, какая-нибудь африканская страна захочет запустить какой-нибудь телекоммуникационный спутник. Но вот тут как раз возникает проблема, что «Ангара», конечно, она находится под санкциями, поэтому желающих в нее вкладываться нет, даже не считая там то, что она высоко стоит. Даже если бы Роскосмос ее бесплатно предлагал, желающих бы это не сильно прибавило. Но «Ангара» в тех местах, где не боятся санкций и готовы были бы заказать «Ангару», на те же самые рынки ориентирован и Китай. У Китая есть полный аналог «Ангары», «Великий поход-5», причем у него даже больше преимуществ, потому что космодром лежит ближе к экватору. И здесь «Ангара» начинает уже, Роскосмос начинает конкурировать с Китаем, который сейчас считается самым главным стратегическим партнером, с которым отношения портить, наверное, не очень хорошо бы было Роскосмосу в том числе. Может быть, вот где-то какой-то желающий найдется запуститься на «Ангаре», но пока и вот ее рыночные перспективы, она была даже дороже «Протона», не говоря уж там про «Фалкон 9», который дешевле «Протона» был. Ну, может быть, это было связано с тем, что просто у «Ангары» очень редкое производство, не серийное практически, и это повышало ее стоимость. Если бы ее производили там по 10 штук в год, как в лучшие годы протонов, она бы за штуку, конечно, была дешевле. Но до этого пока долго мечтать.
0: Теперь о производстве. Я понимаю, что ее закладывали в те годы, когда интенсивная международная торговля была, и какие-то компоненты, возможно, в ней экспортные. Теперь из-за санкций мы наверняка лишились этих компонентов. Или там все наше, или есть что-то, что требует все-таки западных технологий, какие-то составляющие.
1: Да, по большей части она наша. Собственно, ее в 90-е годы и создавали так, чтобы, потому что предыдущая космонавтика советская, она была завязана очень сильно на общесоюзную кооперацию. И «Ангару» в 90-е годы начали разрабатывать с идеей, что вот нам нужно свое все-таки. И в этом плане «Ангара», она такая, как говорят, импортозамещенная была еще даже там в предыдущие годы до санкций. Ее так, может быть, там есть какие-то в электронных системах управления, какие-нибудь тайваньские чипы, еще что-то, и какую-то замену, аналоги какие-то нужно искать в Китае, но здесь я совсем уж глубоко в подробности вот разработки там электронных систем уже не погружен, но она действительно очень сильно локальная, то есть она российского производства в значительной степени, даже вот сейчас летают ракеты «Союз-2» среднего класса. До этого были там ракеты «Союз-У», «Союз-ФГ». Они еще имели в конструкции украинские компоненты. «Союз-2» он уже избавился от этого, от этой зависимости. У «Ангары» изначально этого не было. Она изначально создавалась как российская ракета. И здесь оказалось этим, ее преимущество оказалось, вот там, когда пришли санкции.
0: Ну, это успокаивает. У меня еще осталось два вопроса, на которые я обязательно хочу тебе задать, чтобы получить ответы. Первый такой. Очевидно, «Ангара» достаточно мощная, чтобы отправлять аппараты не только к Луне, но и к Марсу, и к Венере. Это ей по плечу, да? Непилотируемые, нормальные, тяжелые спутники. А есть ли такие планы? Собирается ли Роскосмос продолжать исследования Венеры и Марса?
1: Пока больших приоритетов в этом направлении нет. И Рогозин, когда еще был главой Роскосмоса, он упоминал, что вот когда там Россия с Европой разошлась в программе «Экзомарс», а у России все-таки произведена посадочная платформа, так называемый «Казачок» на поверхность Марса, так Рогозин в пылу такой бросил фразу, что вот, мы на «Ангаре» запустим свой «Казачок» и без этого вашего марсохода. Ну, конечно, смысл «Казачка» был в том, чтобы доставить этот марсоход, а если марсохода нет, то там на нем стояли, конечно, приборы, но он выступал как такой погодной станции для определения погоды вот вместе посадки, ну и там небольшого анализа грунта. Конечно, она могла бы запустить что-то более грузоподъемное, там это, то есть надо либо свой марсоход делать, либо какую-то более мощную полезную нагрузку исследовательскую запускать.
0: Либо луноход наш знаменитый поставить на эту платформу. Он же оправдал себя на Луне. Хорошая машина была. Луноход-1, луноход-2.
1: Да, кстати, в советские годы предполагали что-то подобное запустить на Марс. Есть такая книжка «Трудный путь к Марсу». Она на английский даже переведена. И там показаны прототипы, которые там где-то как раз в конце 70-х годов. Там прям посадочная платформа для Марса, и там профиль лунохода отлично читается. Но даже лунохода, ну, есть только что в музее НПО Лавочкина взять луноход-3, который подготовили к полету и не запустили на Луну, там, в 70-е годы, можно, наверное, взять. Но это, конечно, практически с нуля все делать. И на сегодня нет таких приоритетов. У России есть, у Роскосмоса, точнее, даже у Российской академии наук есть... Какое-то там закладывается сотрудничество по исследованию Венеры с Индией, потому что Индия сейчас готовит космический аппарат на Венеру. У Роскосмоса были в свое время там озвучивались планы Венера-D, то есть длительно живущая станция на поверхности Венеры. Это действительно было бы интересно, если бы хотя бы она там прожила там, не час, как предыдущие станции, а хотя бы сутки. Для венерианских космических станций это уже долгоживущая. Но, опять, таких приоритетов на сегодня нет. Сейчас из того, что имеет большую и поддержку там во власти, в правительстве, и то, что озвучивает Роскосмос, это Луна-26, 27, или там, даже 2 27-х они собираются запускать как-то так. Вот, может быть, как раз для посадочных платформ «Ангара» и пригодится для Луны. А на Марс, ну, мы можем мечтать об этом. Реально-то она могла бы какой-нибудь там свои новые горизонты и вообще за пределы Солнечной системы пустить. Энергетические характеристики ей позволяют. Но, кстати, если говорить про науки, на «Ангару» возлагается очень важная астрофизическая задача. Это запуск космического телескопа «Спектр-М». Это фактически такой российский Джеймс Вебб. То есть это... Он наблюдает в диапазоне электромагнитного излучения где-то между радио и светом. То есть, вот, если двигаться...
0: Буква М – это миллиметрон.
1: Миллиметрон, да, миллиметровый диапазон излучения. И где-то там в одной части он бы даже пересекался немного с Джеймсом Веббом, и тогда бы в мировой науке была бы такая прям очень широко занятый спектр был бы в видимом диапазоне у нас Хаббл, потом Джеймс Вебб в инфракрасном, и дальше как раз спектр М, миллиметрон бы отлично встроился в эту идею наблюдения Вселенной практически во всех диапазонах и заполнял бы вот эту нишу, которой сейчас нет. И эта задача как раз возлагается на запуск Ангарой А5В.
0: Это очень важный проект, потому что у нас был большой успех с радиоастроном, это тоже радиотелескоп, просто сантиметрового диапазона. И ведь он работал, и это большой опыт, накопленный в этой области. Конечно, миллиметрон – это то, о чем мечтают астрофизики не только российские, вообще всего мира. Это очень важный инструмент, аналогов которому не было. Это вот мы бы встроились в международную космическую астрономию. И еще один вопрос. Я просто вернуться хочу к протону. Все-таки это заслуженная машина. Скажи, пожалуйста, а какие идеи были для протона по поводу полетов человека, ты говорил про Леонова, пилотируемого полета к Луне, если протон – грязная ракета? Можно вообще на такой грязной ракете думать о полете человека?
1: Ну, собственно, поэтому человек и не полетел на протоне, потому что для него даже разрабатывали транспортный корабль снабжения. Это, в общем-то, пилотируемый корабль для протона. Его уже создавали, его испытывали. Он даже был многоразовый. Некоторые капсулы такие в беспилотном режиме по 2-3 раза в космос слетали. Но все решило безопасность. Ну, большая безопасность «Союза», который запускался на кислород-керосиновой ракете. Но физически это все возможно. Китай до сих пор запускает своих космонавтов на именно такой токсичной ракете. Америка первые свои программы, там, Mercury, Gemini, там точно такая же ядовитая ракета была у них. И запускали тогда, сейчас уже перешли на кислород-керосиновые. Но Китай по-прежнему продолжает свои Шэньчжоу запускать на вот таких токсичных ракетах, такой уменьшенной версии протона. Но сейчас вот следующее их поколение, новый космический корабль, он уже должен перейти на кислород-керосиновые ракеты.
0: Почему у нас не используют твердотопливные ускорители? По-моему, во всем мире они считаются нормой для старта ракеты. Ну и шаттлы на них летали, вот сейчас SLS. А у нас как-то к твердотопливным ракетам не особенно привыкли. Ну, в военной технике, да, они используются. А вот в такой научной, гражданской почему-то нет. Не знаешь, почему?
1: Действительно, сложно сказать, потому что, например, КБ Королёва, когда еще он разрабатывал «Союз», он разрабатывал и твердотопливные ракеты. Они, ну, там уже для военных применялись. Но в пилотируемую космонавтику и вообще в прикладную космонавтику они как-то действительно не пошли. Были планы увеличить грузоподъемность протона, добавляя к нему боковые ускорители, которые были фактически частями или ступенями ракеты «Тополь». «Тополь» — это баллистическая ракета твердотопленная, и была такая, по крайней мере, иллюстрации такие в интернете можно найти, и проекты такие там где-то в 90-е, наверное, в 2000-е были. Просто тополями обмотать протон, чтобы он стал еще более грузоподъемный. Но как раз потребность в такой грузоподъемности, она есть, если вы решаете какие-то вот масштабные задачи, если там на Луну собрались лететь. А наоборот, околоземная полезная нагрузка, она имеет тенденцию легчать, потому что электроника уменьшается, каждый спутник становится легче предыдущего поколения, при этом способен выполнять больше работы. Ну, только что геостационарные как раз спутники отличаются от этого, потому что они, наоборот, начинают расти, потому что там можно наполнить больше полезной нагрузки, больше денег заработать. А околоземные спутники все легчают. Я даже как-то писал такую статью, она называлась «Как Илон Маск обманул формулу Циолковского». Потому что многие критики, когда они смотрели на его ракету, которая тогда еще только училась возвращаться из космоса, они говорили: «Да вот топливо на возвращение отнимает массу полезной нагрузки, да вот ноги – это лишняя масса, которая точно так же влияет на массу полезной нагрузки». Маск же первый даже не догадался, конечно, это были известны и до этого, но он это заложил как часть своего бизнес-плана, то, что ракета практически никогда не летает загруженная на 100%. Это единичный случай за всю историю космонавтики, когда там ракета 25 тонн способна вывести, в нее загружают 25 тонн. Всегда там есть какой-то запас свободного пространства и свободной массы. И Маск догадался, что если мы ракету запускаем половину загруженной, и это окупает ее запуск, то мы можем добавлять, там, тратить топливо уже на посадку, на ноги. А если нужно по максимуму загрузить, тогда просто ноги убираем и запускаем ракету как одноразовую. И в этом плане у протона была надежда точно так же уйти в облегчение, Роскосмос лет 6, наверное, назад публиковал проект «Протон-Л», легкий, и он был уменьшенный. Там убрали одну ступень, «Протон» четырехступенчатый, его сделали трехступенчатым, несколько увеличили оставшиеся ступени, и он получался по характеристикам, он получался дешевле, а по характеристикам вполне сравнимый с тем же Фалконом 9, и самое главное, конкурентоспособный, способный выполнять вот эти запуски уже спутников, которые тоже полегчали. Но, к сожалению, все-таки было принято решение свернуть вообще проект Протона, и сейчас уже все приоритеты на Ангаре.
0: Ты сказал, что спутники нынче становятся легче, а я слышал, что у тебя есть личный проект небольшого спутника. Расскажи в двух словах о нем.
1: Да, мы этот проект начали, когда я работал в частной космической компании Даури Аэроспейс, и я предложил, сначала спросил у инженеров, у ребят, которые работали в компании, говорю, а вот можем мы сделать маленький спутник для Луны? Они такие, ну, в принципе, можем. И я начал краудфандинговую кампанию, сбор средств. Мы собирали деньги не на сам спутник, потому что его сумма стоила бы производства и запуска, это были бы десятки миллионов долларов. Мы собирали деньги на проектирование спутника, то есть первый этап разработки. Мы провели эту работу, ну, по большей части, конечно, инженерная команда, провели эту разработку, поняли, как он должен выглядеть, из чего состоять, где эти покупать компоненты, там часть российские предполагалось брать, часть зарубежную электронику, и теперь мы знаем, как его делать, из чего, кто будет это делать. Но, к сожалению, на что, на какие средства этого делать, мы так и не нашли ни спонсоров, ни инвесторов, способных вложить, там, по нашим оценкам, это 10 миллионов долларов. Он бы стоил без стоимости запуска. Мы не нашли источника финансирования, и сейчас он больше в наших сердцах, чем где-то там на Кульмане или на сборочном столе.
0: Значит, это наша не последняя встреча. Я на этом хочу попрощаться с тобой и еще раз поздравить с прошедшим днем космонавтики, к которому наши ракетчики сделали хороший подарок. Ангара полетела. Всего доброго.

0: Добрый день, в эфире программа «Большая наука». Сегодня у нас в студии Зайцев Александр Леонидович, доктор физико-математических наук, и Алексеев Станислав Олегович, доктор физико-математических наук. Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Известно, что, конечно же, космос не немой. Мы знаем, мы видим свет звезд, и это информация о том, как устроены звезды, что в них происходит. Мы знаем, что есть реликтовое излучение, это информация о том, как было устроено рождение водорода в ранней Вселенной. Но помимо этого есть еще много других сигналов. Какие бывают сигналы? Что мы знаем о космосе?
2: Но я бы их подразделил на естественные и разумные. Угу. Вот все здание, величественное здание астрономии построено на анализе естественных сигналов. То есть мы смотрим на небо, вот естественное излучение идет с него. А то, что касается разумных сигналов, это сигналов от гипотетических внеземных цивилизаций, то об этом много мечтается, но пока разумных сигналов не обнаружено.
0: Тогда давайте сначала первое обсудим, которое естественное. То есть это направление от источников, потому что мы знаем, что сигнал приходит из вполне конкретного направления. Мы это направление выделили и знаем, что оттуда идет вот такой специфический сигнал.
2: И каждый раз, направляя туда радиотелескоп, мы видим примерно одну и ту же картину. То есть никаких сюрпризов не ждешь.
0: А что бывают ведь сюрпризы?
2: Ну, если будут сюрпризы, то это предмет пристального внимания всего научного мира.
0: Ну, вот взрыв сверхновой – это, наверное, пример сюрприза, да? Мы знаем, что такие звезды бывают, но каждая конкретная сверхновая – это определенная звезда, у нее своя интересная история, свой интересный сигнал, может быть, верно?
2: И для каждой из остатков сверхновых мы как бы на разной стадии развития этого взрыва наблюдаем. То есть смотрим на краб, там сравнительно молодое излучение. Смотрим еще куда-то, где уже оптической компоненты нет, а только осталось последствия быстро вращающейся нейтронной звезды, там другая картина. То есть не в развитии мы смотрим, а просто анализируя совокупность таких источников.
0: Да, но мы предполагаем, что это одна и та же физика ответственна за эти явления, и поэтому таким образом можем собрать и как картинку взрыва вот этого прямо нарисовать в наблюдениях сегодняшнего дня, просто за разными источниками. Это, конечно, замечательно.
2: Да.
0: Замечательное явление.
2: Постулируя как бы.
0: Конечно, конечно. В любом случае мы сейчас говорим о ситуации, когда мы здесь находимся на Земле, и долететь ни до одной из этих звезд и посмотреть реально, что же там происходит, мы не можем. Это в этом смысле это общая проблема в астрономии.
3: На самом деле, может быть, я бы еще добавил, что радиоастрономия явилась новым шагом, дополнением к уже существующей астрономии. Астрономия начиналась как оптическая астрономия, и, собственно, еще древние люди смотрели на небо, и первые астрономические наблюдения, наверное, были сделаны еще нашими далекими предками.
0: И каждый человек, надо сказать, когда только начинает расти, еще маленький, смотрит на небо и делает эти открытия сам.
2: Да, в чем-то он астроном.
3: В чем-то он, наверное, астроном. И важным является то, что после этого появились сначала долгое время было доступно только оптические наблюдения. И основная информация, которую мы получали о Вселенной, она шла из оптических наблюдений. Сначала глаза, потом, так сказать, появились подзорные трубы, которые можно направлять на небо и узнать что-то больше. И только уже в 20 веке ученые поняли, что мы можем использовать другие диапазоны. Ну, во-первых, эти диапазоны надо было еще открыть. Надо было получить уравнение Максвелла, надо было найти радиоволны как таковые. И потом наиболее интересным является отождествление результатов разных наблюдений.
0: То есть, когда разных диапазонов.
3: Да, разных диапазонов. Потому что, естественно, что когда вы наблюдаете в оптическом диапазоне, у вас

0: сколько мне известно, отождествить их с какими-то конкретными объектами точно пока не получается, хотя пульсарный тайминг, то есть сигнал от пульсаров, уже достаточно активно изучается и для современной астрономии является одним из наиболее точных тестов, который можно использовать, потому что то есть здесь точность одна из самых больших.
1: Ага, то есть мы поверили в теорию взрыва звезды, нашли объект, знаем его свойства, проверили и считаем, что так оно и есть.
2: Не, ну, например, пульсар в Крабе, он виден и в оптике, и в радио.
1: Да-да-да.
2: И период совпадает, то есть это один и тот же объект.
1: Ну, то есть мы нашли такие подобные объекты в других местах, поверили, что так все устроено, и теперь, когда мы видим периодический сигнал, мы думаем, что да, это, наверное, пульсар. То есть и таких объектов, наверное, много в нашей галактике.
0: Таких объектов действительно много, но, естественно, что наблюдения проводятся с разной точностью, какие-то более точно, какие-то менее точно. Сейчас потихоньку набирается статистика. То есть, если у вас наблюдение становится все больше, больше и больше, в этом случае то точность измерений у вас повышается. И за счет того, что сейчас работает очень-очень много установок, мы можем повышать точность, в том числе исследуя пульсары, в том числе радио, вот, просто за счет длинных-длинных рядов наблюдений.
1: Хорошо, это когда у нас есть источник. А что теперь насчет шума? Вот теперь такое фоновое излучение, вот, которое мы не можем отождествить с каким-то конкретным направлением. Или это направление довольно широкое, вот как реликтовое излучение, которое идет со всех сторон. Да, но мы его отождествили, ее источник очень-очень давно работал. А да. Другие такие примеры есть ведь наверняка в радио даже диапазонах. Вот спутник Ферми, летающий, измеряющий
2: ну да.
1: фотоны
2: есть
1: в диапазоне.
2: Есть такое понятие, как окно прозрачности в радиодиапазоне. Потому что более низкочастотный диапазон, он скрыт шумами одной природы. Далее ну, он экранируется другими. Я до недавнего времени возглавлял лабораторию, которая занималась синтезом и передачей межзвездных радиопосланий.
1: Угу.
2: Мы используем самые мощные на Земле планетные радиолокаторы, которые служат для исследования, для радиолокации планет и астероидов.
1: Угу.
2: И вот с помощью них мы отправляем сигналы к так называемым солнцеподобным звездам. То есть постулировали мы, что раз разумная жизнь возникла вокруг Солнца, то ведь таких звезд, подобных Солнцу, по возрасту, по светимости, по стабильности излучения довольно много в космосе.
1: Угу.
2: И поэтому вот это специальные как бы люди этим занимаются, поиском подходящих целей.
1: Куда отправлять это, отправлять это послание?
2: Да, да. Основная наша цель при конструировании этих сигналов, чтобы предполагаемый приемник мог усомниться в его естественности, в его природности. Поэтому вот мы излучаем сначала такое узкополосное колебание, которого в природе нет. То есть самые узкополосные колебания естественные – это мазерные источники. И там счет идет на килогерцы, угу. ширина линии. А мы излучаем 10 минус 3, 10 минус 4 герца ширина. И кроме того, мы компенсируем доплеровское смещение. Он как бы все время видится на одной и той же частоте. После того, как вот мы это излучили и пометуя, что ее приняли, мы начинаем вот эту вот узкую спектральную линию как-то плавно изменять в соответствии с нашими эмоциональными представлениями. И тут первое, что приходит на ум, это мелодия.
1: Да. А какая мелодия?
2: А мелодия должна порождаться таким инструментом без обертонов. Потому что и такой инструмент существует. Он создан как раз в 1918 году, он изобретен российским инженером Терменом. Лев Термен.
1: Терменовокс.
2: Да, Терменвокс. Всего было излучено 7 мелодий. Среди них вот Гершвин

0: Саммертайм, Калинка-малинка, вокалист Рахманинова, потом гимн Европейского Союза, это
1: «Ода радости».
0: «Ода к радости», да. И вот с этой кассетой мы отправились в Евпаторию. Под Евпаторией расположен вот этот вот мощный радиотелескоп, который снабжен еще и передатчиком. И вот семь мелодий, шесть звезд, это как бы вот этот концерт, терминокс-концерт, 42 раза прозвучал. Вот. Ну и третье, когда речь идет о логике, это мы вот эту вот частоту меняем в соответствии с некими логическими построениями. Опять же, анализируя вот поток нулей и единиц, который будет принят, есть такие коды, специально разработанные, они называются самодешифрируемые. То есть одно дело, когда передаешь что-то, и основная цель, чтобы тебя не разгадали, а здесь, наоборот, основная цель, чтобы максимально понятно было. А потом как-то вот со всех сторон посыпались возражения, причем мировое сообщество, что нельзя вот засвечиваться перед более могущественными цивилизациями.
2: Сейчас, а перед этим, извините, ловят так же, по такому же принципу. Вот мы слушаем во все стороны, да, и где-то мы пытаемся поймать сигнал, а ну как вот ищут, такой же, аналогичный.
0: Ищут, да, но вот сейчас вот в связи с открытием большого количества экзопланет, в основном пытаются направлять вот на эти вот звезды, которые по своим этим параметрам близки к Солнцу.
1: Ну, здесь, может быть, я бы несколько, Зинин сказал, несколько соображений. Когда мы обсуждаем науку, мы сразу стараемся обсуждать всегда и сильные, и слабые стороны. Просто первое, по поводу... То есть мы изначально в эту идею заложен антропный принцип. То есть мы считаем, что для зарождения разумной жизни нужны условия, о которых мы знаем.
2: Это по поводу экзопланет.
1: Да, по поводу экзопланет. То есть, вот что должно быть такое же Солнце с такими же... Должна быть звезда с характеристиками Солнца. Должна быть планета, ну, грубо говоря, с температурой, так сказать, дневной 20 градусов. Ну, или плюс, естественно, плюс-минус, но, по крайней мере, это не должен быть абсолютный ноль. Это должны быть какие-то такие более-менее сравнимые условия.
0: То есть зона жизни.
1: Да, зона жизни, причем зона жизни а-ля наша.
2: Ну, это, казалось бы, естественное предположение первое, потому что про нас-то мы знаем, что такое есть.
1: Ну, да,
2: мы не знаем, есть ли другие. И поэтому да, хотя бы давайте туда светить.
1: Ну, это да, но вот. А по поводу радиосигнала еще можно предположить так. Давайте вспомним историю человечества. Когда появился радиосигнал? Про радиосигнал узнали в конце 19 века. Более того, использование радиосигнала для общения вот внутри Земли, на самом деле сейчас оно уже вот в том виде, в котором мы знали, заканчивается. Вспомните, как в сотовой связи аналоговый сигнал сменился цифровым. Есть вероятность, что через какое-то время, на самом деле, уже мы в нашей повседневной жизни перейдем на другие типы сигналов. Поэтому использование радиосигнала, вот именно радиосигнал как разумности, на самом деле это достаточно короткий период в развитии нашей цивилизации. Более того, вспомните, что уже, например, сейчас, наверное, скоро отомрут FM-радиостанции, потому что проще передавать, просто использовать интернет-соединение даже в машине. И уже, например, слушайте радиостанции через интернет, как там, например, в той же Южной Корее.
2: Ага, то есть вы хотите сказать, что такой период времени, когда этим можно пользоваться с точки зрения вот, ну,
1: возраста Вселенной, да,
2: это очень короткий, он очень поэтому короткий. Попасть в этот...
1: И надо, чтобы...
2: То есть мы не будем, то есть там через 50 лет мы не будем смотреть космос в радио, да, мы не будем...
1: Нет, мы будем смотреть космос в радио...
2: Может быть, тогда мы можем случайно этот сигнал найти, нет?
1: Можем. Нет, я просто хотел пояснить, что вероятность того, что мы встретим, она действительно очень невелика, потому что одно дело, сигналы есть, ну, естественного происхождения, сигналы, связанные с какими-то процессами во Вселенной. Это, естественно, так сказать, когда у нас, например, взаимодействуют черные дыры, когда у нас какие-то, так сказать, астрономические объекты, когда происходят какие-то астрономические катаклизмы, то там светят во всех диапазонах, в том числе и в радио. И они, естественно, так как это естественный природный процесс, он всегда будет идти, сигнал во всех диапазонах. Ну, в каждом по-своему, с учетом того, что определенные частоты будут поглощаться
2: Междуземной средой. Так. Вы, наверное, хотите сказать такую вещь, что когда мы производим поиск, мы всегда на какой-то сигнал ориентируемся, мы всегда подставляем какую-то маску, мы всегда как бы смотрим движущуюся цель, смотрим, это человек там или собака, так и здесь мы, значит, ожидаем весь этот сигнал, это, и вот мы подставляем, это может быть нейтронная звезда, это может быть черная дыра, это может быть еще что-то такое, выделяем эту вот форму и говорим, наверное, это оно, и начинаем дальше уже в деталях это изучать. Но если ничего такого не подходит, то мы воспринимаем это как шум и не будем даже на это смотреть, то есть мы можем пропустить этот сигнал.
1: Нет, ну,
2: если сигнал пришел вот такой вот, ну, опять, в радио мы сейчас... Предположим, мы отсылаем сигнал и таким же примерным способом пытаемся их найти, расшифровать и понять, есть ли такой сигнал, откуда-то идет. Но через там, 50 лет мы будем уже в нашей повседневной жизни пользоваться совсем другими диапазонами, совсем другой техникой. И радио мы будем использовать, радиоприборы, вот такие большие антенны, мы будем использовать только, чтобы наблюдать за Вселенной. И, соответственно, ориентироваться будем, естественно, на те сигналы, которые мы уже всегда наблюдали, на сигналы от звезд и прочего, то, что мы знаем. И в этом поиске сигнала от звезд мы можем пропустить сигнал, посланный нам другими такими же любопытными созданиями с далекой планеты.
1: Нет, ну здесь понимаете как? Во-первых, когда у вас работает радиотелескоп, ну как бы его сигнал можно разделить на несколько каналов. И особенно сейчас, в связи с развитием компьютерной техники, никто не запрещает просто поставить какую-то на один из каналов программу по анализу разумности. Вот аналогично тому, что вот коллега сказал, точно так же не мешает анализировать. И более того, это можно анализировать и сейчас, это можно будет анализировать и потом. Угу. Просто то, что вот вы начали говорить про отождествление, про маску, но ведь астрономия работает не только в радио. У нас, конечно, есть оптические, как мы уже здесь обсуждали, у нас есть оптические сигналы, у нас есть сигналы в рентгеновском диапазоне, у нас есть сигналы в других диапазонах, у нас есть, в конце концов, еще физика элементарных частиц. И по этой причине, конечно, мы просто начинаем отождествлять картины, полученные с разных наблюдений.
0: Действительно, вот с помощью обычных радиоастрономических приемников сигналы вот разумные, как мы их представляем, они не ловятся вот с помощью... Mm-hmm. Потому что что значит радиоастрономический приемник? Там довольно большие постоянные времени фигурируют. Вот как открыли пульсары, там же построили радиотелескоп, который реагирует на мерцание. Угу. То есть до этого никто с такой вот разрешением по времени, никто не смотрел на небо. А они вот хотели изучать мерцание, и вдруг обнаружили не мерцание, а строго периодическое изменение интенсивности.
2: Да. Угу. А как мы ловим? Как мы вот ловим, что мы называем сигналом разумным тогда? Вот у нас аппарат, который может измерять интенсивность в очень широком спектре.
0: И вот это вот отображается, либо просто выход вот этого многомиллиардно-канального анализатора обрабатывается на ЭВМ.
2: Так.
0: И если это узкополосный сигнал, то в одном из фильтров, вот на миллиард, начнется накапливаться вот...
2: Мы всегда ищем линии. Мы не ищем что-то более сложное.
0: Линии, либо ищем всплески. Но опять же с помощью вот этого вот анализатора. То есть что-то, что...
2: Сильно изменилось по времени. А вот мощный излучатель, это как бы насколько? Ну вот как-то можно... В каких-то единицах, я не знаю, в расстояниях, вот куда-то идет сигнал. Если бы такой радиотелескоп был бы на далекой планете, как далеко мы бы с нашими сегодняшними устройствами могли бы его выделить, различить? Ведь сигнал затухает все равно, куда деться.
0: Ну вот, например, когда мы оцениваем длительность бита, которую надо затратить, то есть что значит какое-то время излучать один из символов? Это значит... Ну, как вот электроэнергия. Это киловатт-часы. И здесь вот есть соответствующие формулы из радиофизики, которые следуют, что если мы зададимся, например, каким-то желаемым отношением сигнал-шум, чтобы они наверняка... То есть можно было бы задаться соотношением единичка, ну это как бы шиноновский уровень, а мы взяли 30, то есть с запасом.
2: Сигнал, то есть уровень сигнала по отношению к шуму, да. 30.
0: Ну, 20, больше. То есть, вот, чтобы уже сомнений не было. Расстояние порядка вот 70 световых лет.
2: И, то есть сигнал еще к ним не дошел?
0: Нет, не дошел. Мы еще можем встретиться несколько раз, а он еще будет лететь. Вот. И получается, что вот на каждый бит при заданной мощность передатчика порядка 100 киловатт в непрерывном диапазоне. Эффективная ее площадь порядка 2500 квадратных метров. Вот когда вот это все подставить и задавшись чувствительностью их приемник, получается, что на каждый бит надо тратить порядка 1/100 секунды. И вот с такой скоростью мы передавали вот эти вот наши радиопослания.
1: Понятно. Значит, я просто хотел упомянуть следующее, что радиоастрономия работает не только для поиска как бы внеземных цивилизаций, внеземных источников. Но дело в том, что радиоастрономия позволяет нам получить очень много информации, в том числе и о том, что происходит во Вселенной, и в том числе о фундаментальной физике, на основании которой живет наша Вселенная. Потому что, например, вот было очень много обсуждений по поводу проверок общей теории относительности. Общая теория относительности работает в более широком диапазоне. Но то, что мне хотелось, может быть, заострить внимание, это то, что радиоастрономия наряду с астрономией других диапазонов похоже, позволит нам шагнуть за пределы общей теории относительности. Потому что если сейчас хватает сигнала для проверки общей теории относительности, но мы все понимаем, что теория относительности, как и любая другая физическая теория, имеет границы применимости.
2: Не, ну здесь так же, как и вот в исследовании в поисках внеземных цивилизаций, да, заложено предположение. Здесь заложено предположение, что есть внеземные цивилизации. Значит, зачем мы посылаем эти сигналы?
1: Ну да.
2: Другое дело, что ничего опасного нет, если их нет. Да?
1: Ну да.
2: Вот. А можно обсуждать, опасно или нет посылать, если они есть. Если они есть, это как раз вот то, что говорилось, что запретили возникли. Но тут заложено в этом утверждение, что все-таки эти границы есть, и, наверное, ну, можно сказать, что они, может быть, они есть, но что они достижимы в, ну, там, так скажем, на временном интервале там, поколения, двух поколений ученых, да, но это не обязательно, вообще говоря.
1: Ну, вы правы, дело в конечно, это, но ведь физика, наука экспериментальная, как вот нам с первого курса на физфаке обсуждали. На самом деле развитие вот этой вот радиоастрономии, оно способствует общему развитию технологий. Вот, и это потом сказывается на уровне нашей жизни.
2: А что движет развитие вот, радиотелескопов? Какие задачи? Наверное, задачи, вот, когда радиотелескопы появились, задачи как-то меняются. Да? И некоторые задачи решаются по ходу дела. То есть радиотелескоп не для этого был создан. И это пример вот, как раз поиска внеземных цивилизаций. И, наверное, вообще говоря, проверка теории относительности тоже. Наверное, основная задача радиотелескопов была какая-то все-таки астрономия, да, астрофизика. Но, вообще говоря, не исключено, что постепенно задачи могут поменяться. То есть радиотелескопы могут по-прежнему новые строиться, но при этом их основной задачей вполне может быть и поиск внеземных цивилизаций, если люди проникнутся этой идеей. Тут же вопрос
0: Время делится, вот наблюдательное время, оно делится довольно-таки это по-божески. То есть не все отдается на откуп астрономии как таковой.
2: Так.
0: Спасибо. То есть сейчас, вот когда появились деньги на аренду телескопа, на то, чтобы антенное время заказывать, сейчас вот можно зайти на сайт вот крупнейших радиотелескопов, и там время от времени появляется breakthrough listen, то есть прорыв в слушании. Это значит, что вот, программа Милнера-Хокинга действует, и сигнал ловится на предмет обнаружения вот искусственных.
1: Нет, в любом случае, вот то, что вот если впрямую ответить, постараться на ваш вопрос, естественно, что когда проектируется новый инструмент, Ну, денег в науке мало. Это всегда так, это в любой стране так. Очень часто пользуются тем, что осталось от более богатых. Вот. Ведь изначально радиоастрономия тоже появилась довольно-таки случайно. Ведь изначально пытались использовать радиосвязь, и вдруг совершенно неожиданно обнаружили, что идет помеха. И было показано ее внеземное происхождение, и так появилась радиоастрономия. В отличие от оптической астрономии, когда люди изначально смотрели на небо, начиная с детства. Здесь это во многом, не случайности, мы должны были прийти, но изначальной цели не было. А что касается проектирования, проектируется инструмент с более высокой точностью. И уже параллельно происходит, понимаете, нельзя вот изначально запроектировать, что мы будем искать только внеземные цивилизации. Мы будем искать только сигнал от пульсаров. Ну, во-первых, это очень дорого.
2: Ну, наверное, всегда есть какая-то главная задача, основная, под которую...
0: Нет.
2: А как выбираются параметры тогда нового телескопа? Вот, говорится, вот, предположим, у нас с вами, нам пришел другой миллиардер, наш российский, который сказал, вот что-то на западах есть большие телескопы, они называются именами вот этих людей, которые дали деньги на них. Вот хочу, чтобы у нас был в России телескоп имени Петрова. Я даю вам деньги, делайте. Как хотите, какой хотите делать. Вот такая сумма денег. И тут люди начинают, собрались и обсуждают, какой они будут делать телескоп, какая должна быть частота, какого размера, все. Как это выбирается?
0: Ну, вообще-то идея универсальности инструмента, она превалирует. Угу. То есть собираются
1: вот, жюри.
0: Чудаки вот вроде нас.
2: Так.
0: Вот. И каждый тянет одеяло в свою сторону, но в конце концов консенсус достигается за счет того, что чем больше собирающая поверхность, это значит более чувствительно. Чем более точно изготовлена поверхность, это значит потери, да. То есть потери в эффективной площади не будет. И чем чувствительнее приемник, то есть это надо его, их строят где-то в таких вот полупустынных местностях, вот оптические сейчас в Чили строят, где там капля дождя выпадает не как у нас, вот, а раз в 10 лет.
1: Нет, то есть, с оптическими, да, с оптическими, да. Я просто маленькую ремарку, Саша, позволения сделаю, просто оптические телескопы, но сейчас наиболее интересно выводить оптический телескоп в космос. Просто потому, что там не только. Просто потому, что главный враг астронома – это атмосфера. Потому что атмосфера очень сильно искажает сигнал, поэтому, конечно, телескопы стараются поднять на самую высокую гору, вот как вы сказали, в Чили. Гораздо удобнее, это дороже, но это больше точность, если вы вынесете телескоп в космос.
2: А еще лучше на Луну, да, вот на ту поверхность, на ту закрытую сторону, туда относить нужно, если будут большие деньги, если миллиардер поделится.
0: Есть такие проекты. Вот невидимая сторона Луны.
2: Да.
0: Но, понимаете, вот если есть какая-то конкретная сумма денег, и на что это тратить? Можно все это вбухать и построить радиотелескоп на обратной стороне Луны, но это же колоссальные деньги. Угу. На эти деньги можно гораздо более эффективные вот, многозеркальные устройства с адаптивной оптикой сделать. Угу. И будет лучше.
1: Потому что, понимаете, на Луне могут быть свои влияния. Во-первых, у Луны все-таки есть свое поле. Вот, поэтому там будут искажения. Сейчас то, что мне вообще стараются посылать аппараты, которые предназначены для сканирования космоса, в точки, где сходятся гравитационные поля Солнца, Земли и Луны, и уравновешивают друг друга. Вот. А что касается телескопов, то действительно, вот, если вы посылаете радиосигнал, например, в космос, или хотите его принять, то это означает, что чем дальше от нас находится вот эта вот система, которую вы подозреваете, что она может быть разумной, соответственно, тем раньше, чем мы, она должна была достигнуть того технологического уровня, чтобы пользоваться радиосигналом. Причем вот... возможно, она ушла из этого уровня. Может быть, она будет сочтет, что для них уже каком-то другом типе сигнала.
2: Сейчас, но возьмем вот расстояние в 70 световых лет, которое было обозначено для радио. У нас есть аппараты в других частотных диапазонах, которые мы могли бы использовать для того, чтобы послать туда сигнал, доступный им для обнаружения. Я подозреваю, что нет. В этом это единственный аппарат, это единственный инструмент, только... который у нас сейчас есть. В этом смысле мы делаем то, что можем. Но не то, что не обсуждали этот вопрос.
0: Я же говорил, три инструмента всего в мире. Два в США и один вот в Крыму. И если, например, с соседних планет нашей Солнечной системы всякие радиоизлучения, всяких самолетных радаров, там, радиостанций, телецентров, это видно, то с ближайшей звезды уже этого не видно. То есть вот эти вот мешающие вещи.
1: А вот интересно, наша Земля, она вот и наша деятельность в радиодиапазоне не астрономическая, а вот повседневная. Вот вы говорите, что она... Вот, а она будет какой-то фон порождать, и вот этот фон уходит за пределы Солнечной системы?
0: Ну, издали все теряется в шумах Солнца. И если Земля вдруг и возникнет в виде яркой точки, то это вот планетные радиолокаторы. А все остальное ниже уровня солнечного излучения.
2: То есть, если мы так специально не будем стараться, нас никто не увидит?
0: Никто не увидит. Поэтому и вот эти вот те, кто взволновался, что вот мы начинаем о себе заявлять, они говорят, ну вот вспомните инков, которые вымерли от того, что столкнулись с более продвинутой европейской цивилизацией. Ну, допустим, вот мы засветились.
2: Не, ну правильно, но если бы инки еще лет 300 где-то попрятались, то сейчас же, наверное, такого уже не было. Представим себе, что мы обнаружили бы какую-то... Мы же, ну, сейчас как бы мы более толерантны к людям, отличающимся от нас культурой.
0: То есть, если цивилизация такая агрессивная, то она себя сама уничтожит на этапе вот становления.
2: Это понятно. А вот если так спрогнозировать... Но вот многие открытия в той же самой радиоастрономии, да, уже сегодня обсуждались, уже были примеры, произошли как бы случайно. Но при этом все равно хочется как-то спрогнозировать, есть задачи, на которые что-то строить. Вот новые телескопы. От кого можно ждать открытия? Какого?
0: Ну вот экзопланеты.
2: Да.
0: Ведь их никто не видел, а про них никто ничего не знал. Но исходя из общих соображений, все были уверены, что ну, не может быть только вот в галактике 400 миллиардов звезд, только наше Солнце с планетами. И это была не спекуляция. Это был просто такой вот здравый смысл.
1: Ну, на самом деле вопрос сложный, потому что...
0: Конечно, сложный.
1: А потому что развитие теории и развитие эксперимента, они идут вместе и параллельно. Более того, какие-то, может быть, интересные результаты придут из физики высоких энергий. И мы их сможем проверять на радиотелескопах. Какие-то результаты могут прийти из каких-то теоретических построений, ну, вот расширений, которые создают единую теорию всех физических взаимодействий. И на самом деле это одно из интересных направлений современной науки, когда ищутся непрямые следствия, когда вы развиваете одно направление и смотрите, какие следствия у вас будут в соседних областях. Ну, например, когда, вот помните, некоторое время назад было довольно широкое обсуждение о поиске эффектов квантовой гравитации на Большом адронном коллайдере.
2: Угу.
1: Не нашли, но пока
2: не нашли.
1: Пока не нашли, да. Пока не нашли. Но в любом случае это стимулировало, потому что идея квантовой гравитации, это идея физики высоких, это идея, скорее, такое развитие фундаментальной науки, развитие единой теории, но это дало какое-то ответвление в сторону, и это стимулировало очень интенсивные поиски на инструменте, так сказать, из соседней области. И по аналогии с этим можно предполагать, ну, просто на ваш вопрос так сказать, о каких-то перспективах. Вот, и по этой причине можно предполагать, что, может быть, какие-то вот идеи могут прийти из единой теории всех физических взаимодействий, которые сейчас пытаются построить. Там теории струн, которые вдруг какие-то идеи появятся. Может быть, из каких-то направлений гравитации, которые сейчас вот развиваются, так сказать, из моделей, так сказать, объясняющих. Пытающихся объяснить феномены темной материи и темной энергии. И какие-то непрямые следствия могут прийти в радиоастрономию, которую стоит искать. Потому что сейчас Потому что, говорю, точность астрономии повышается настолько, что уже можно искать в том числе фундаментальную физику в астрономии. Не только, то есть, если раньше достаточно было ньютоновской физики, сейчас мы можем выходить за ее пределы уже в астрономии.
2: Нет, ну сейчас же вот новое поколение, значит, экспериментов в данной области, она даже обещает там подойти к черной дыре, к поверхности черной дыры, посмотреть, как она устроена. Это же такая, с одной стороны, это вроде бы астрофизика, черная дыра, мы все знаем, что в центре галактик есть черные дыры, есть там такие системы, даже граволны вроде бы от них уже зарегистрировали.
1: Да.
2: Но с другой стороны, на самом деле, фундаментальную физику вблизи этой поверхности мы не очень себе представляем. У нас есть гипотезы, но здесь прямо вот физика будет экспериментальной наукой в этом месте, если будут прямые экспериментальные данные именно из этой области. И это строящееся поколение экспериментов.
1: Ну, конечно, естественно. То есть будут, во-первых, опять-таки повышение точности, связанное с развитием технологий. Во-вторых, да, действительно, вот эти современные эксперименты Black Hole CAM, Event Horizon Telescope, которые обещают уже смотреть поправки, которые обещают не просто смотреть метрику черной дыры, а уже поправки к этой метрике и разбираться.
2: Это значит, как устроена гравитация вблизи черной дыры, в деталях.
1: Как устроена гравитация вблизи черной дыры. Вот. И, соответственно, результаты, которые придут оттуда, могут дать, так сказать, новую информацию, ее стоит искать. В том числе радиотелескоп, в том числе радиотелескопами, потому что, например, есть идеи использовать пульсарный тайминг, в том числе как один из альтернативных вариантов временного стандарта. Любое физическое измерение имеет так называемую погрешность, в том числе систематическую. То есть погрешность, которую мы не можем выявить никаким образом, которая присуща конкретно данному процессу. И именно сравнением разных процессов мы можем как-то приблизиться, поднять точность. В том числе, вот, используя и радиоастрономию, используя в том числе вот, пульсарный тайминг для времени.
0: Чем еще пульсарный тайминг хорош? Его нельзя вывести из строя. Вот мы все пользуемся ведь американской системой. И если чуть чего, они просто прикроют, и мы останемся без навигации.
1: Ну, ГЛОНАСС тоже работает, не надо. У меня в навигаторе написано GPS ГЛОНАСС.
2: Да, это тайминг, который не зависит ни от чего. Да, он данного
0: природы. Я что-то редко вижу в машинах, я только такси пользуюсь, потому что у меня своей машины нет. Никакого там ГЛОНАССа нет. Там...
1: Нет, если вы посмотрите современные телефоны, то там уже есть даже уже китайская система, да. GPS ГЛОНАСС Бейду.
0: И тем не менее, вот пульсарный тайминг, он чем хорош? Его противник вывести из строя не может, поэтому надо ориентироваться действительно на небесные системы.
2: Но вообще, я так понял, что в радио мы все-таки сейчас самые... Ну, как бы сказать, это такой инструмент, который нам наиболее доступен, да, во многих смыслах. Именно радиодиапазон, радиоастрономия.
0: Первая статья Коккони и Моррисона по поводу вот поиска сигналов других цивилизаций. Они просто первые сказали, вот есть такая вот линия 21 сантиметр в галактике. Вот давайте либо на ней работать, либо вот от нее какие-то вот части.
2: То есть в этом смысле такая естественная частота. Давайте представим, что наша цивилизация сильно развилась, да, но тем не менее 21 сантиметр никуда не деться,
1: да,
2: все равно есть. Это естественное.
1: Ну, это естественное,
2: конечно.
1: Фундаментальная
0: вещь.
1: А вот
0: идея уже Маковецкого Петра Ивановича, это советский был физик, он говорит, давайте ее поделим на универсальную математическую константу. И вот получается 6,28 сантиметров. Вот чем она... То есть, приняв из космоса 21 сантиметр, мы еще будем думать.
2: Ну да.
0: А 6,28, если мы примем, то тут думать нечего, потому что универсальная константа поделена на трансцендентное число.
1: Но с другой стороны...
0: Его никакой естественный источник... выдать просто так не может.
1: Ну почему? Если поискать, то бритву Оккама ведь никто не отменял. И все-таки вспомните, что пульсарный тайминг тоже изначально предполагалось, что это какой-то разумный сигнал.
0: Нет, просто сигналы пульсаров.
1: Да. Вот. Ну, давай. То есть, ну да, пусть садят. Я немножко некорректно.
0: И пока выразил. Они вот четыре таких вот сигнала не обнаружили в разных частях неба, угу. они не сообщали о своем открытии. Вот. Вот. Но... То есть они сначала действительно притихли все, и первые. Ну, первое, что пришло в голову, это вот зеленые человечки.
1: Да, зеленые человечки.
0: И, вот, и только когда вот четыре штуки, тогда они в Nature написали статью.
1: Ну, я просто в том плане. Я то, что хотел упомянуть, что, естественно, приняв сигнал вот на 6, там вы сказали 28.
0: Да, 6,28.
1: 28, естественно, что вначале, конечно, надо будет разбираться, а нет ли какого-то физического процесса,
0: конечно.
1: Который нам дает вот эту линию. Который нам, естественно, физического процесса. И только если мы сумеем исключить все физические процессы, только тогда можно думать, есть ли там какая-то разумность.
2: Но это же будет линия с какого-то вполне конкретного астрофизического объекта, да?
1: Ну, просто...
2: Ну, представим себе, что, опять-таки, хорошо, мы, да, но не все же будут так, если совсем все, да, представим себе, что у нас галактика, в ней много таких, и все до этого догадались и так стали делать. Тогда вся галактика будет светиться.
0: На этой длине волны? Ну, что значит светиться? Если она светит там...
2: Плоскость диска будет...
0: Ну, да.
1: Ну, я просто все время поминаю про то, что ограниченность нашего познания. Мы все равно еще не понимаем всех процессов, которые происходят в космосе.
2: Нет, все равно будет, конечно, доплер, связанный с вращениями. Потому что на планету-то мы открутили, но как наша скорость относительно скорости источника...
1: Да.
2: Скорости приемника мы же не знаем, поэтому все равно вот это будет.
0: Нет, мы же, например, когда излучаем,
2: да.
0: мы вводим поправку
2: правильно,
0: на собственное
2: правильно. Это
0: движение.
2: Потому, что вы сейчас излучаете на вполне конкретную звезду.
0: Да.
2: Если говорить о вполне конкретной звезде, тогда, конечно, мы увидим сигнал, и он будет идти с вполне конкретного направления.
0: А мы, если что-то примем, то при одном условии, что где-то кто-то почему-то выбрал наше бледное... желтенький карлик Солнца в качестве
1: цели.
0: Ведь не просто так. И это...
2: Нет, конечно, но если цивилизация такая, что может отправить сигнал там, на 70 лет, да, на 70 световых лет. Но люди развиваются.
0: Не затропно.
2: Пусть не изотропно, но все равно будет некоторое небольшое расхождение. В этот небольшое расхождение, в этот луч, если он пройдет дальше, попадут же много звезд.
0: Ну, конечно. Но вообще-то Вселенная пустовата.
2: Вселенная пустовата, да. Но галактика полная. Поэтому да. Если вот внутри в галактическом диске...
0: Вот
2: вполне...
0: мы анализировали 1500 сеансов излучения, связанные вот с радиолокацией планет. На какой предмет мы проанализировали? А не попадет ли вот этот наш сигнал на какую-нибудь из звезд?
2: Случайно просто.
0: Да.
1: Ну, отождествление.
0: Да. Так вот, не попало. 1500 сеансов прошло вот с момента вот существования радиолокационной астрономии. И там какой-то там один, ну и то там чуть ли не боковым лепестком зацепился. То есть Вселенная вообще-то пустовата. Вот, до ближайшей звезды лететь 4 года.
2: Ну, до ближайшей звезды лететь 4 года, да. Но вот так, если посмотреть, наверное, в каждом телесный угол посмотреть, в каждом телесном углу, если двигаться...
0: Ну, конечно. То, там... Вот миссия Кеплер как раз и говорит, что вот они смотрят всего-навсего в несколько градусов,
2: да.
0: А уже сколько наоткрывали.
1: Мы действительно можем, как даже просто, если, ну, я, может быть, повторюсь мысль, что даже просто, если не увеличивать точность, а просто накапливать данные, мы узнаем что-то новое. И, кстати, вот сейчас появилось новое направление Big Data. Анализ больших массивов данных – это, вообще говоря, новое направление, которое тоже, так как сейчас данных много, из них можно вытаскивать очень информацию, которая раньше из-за малого количества данных не было.
0: И свежий пример, анализировав стеклянную библиотеку, то есть это фотопластинки, которые в прошлом веке обнаружили, что вот эта вот звезда Талби или как. Ну, именем женщины названа которая была первой в этой статье. Там было... Угу. Куча авторов,
2: но вот... В астрономии это обычно главный открыватель, тот, кто действительно все ведет, вел.
0: Проанализировав вот эту стеклянную библиотеку многих оптических телескопов, они вот эту непериодичность, а провалы в потоке оттуда, они обнаружили. То есть это не просто вот сейчас. А где-то вот и...
2: Это нужно накапливать данные за многие годы и смотреть.
0: А чтобы вот это поднять стеклянную библиотеку, нужно колоссальные объемы данных переварить.
1: Нет, но сейчас просто происходит направление развития, которое называется виртуальная обсерватория. Когда любой астрономический инструмент, радио, он выкладывает данные в открытый доступ. И эти данные суммируются, более того, действительно направление, интересное направление, когда оцифровываются старые фотопластинки, в том числе, естественно, что современные сканеры, и вот объединение, то есть, понимаете, сейчас можно работать просто по... совмещая данные разных обсерваторий. Это вот и есть та самая big data, о которой, я прошу прощения за использование английского слова, наверное, в русском языке это, наверное, как-то корректно говорить, большие массивы данных, вот, но так как у нас еще, для многих слов еще на самом деле нету таких общепринятых российских аналогов, русских аналогов в русском языке, вот, то действительно, вот совмещая все эти данные, совмещая данные за счет того, что их можно просто вместе хранить, можно действительно получать много нового.
2: Да. Но это один из способов действительно найти новое, обнаружить новое уже в том, что давно было записано вами.
1: Да.
2: Да, то есть на самом деле открытие есть, только мы его еще не поняли.
0: Да? Нет, периодически поднимают эти стеклянные библиотеки.
2: Нет, конечно, да, но сигнал-то уже был, то нужно просто на нее посмотреть. Нужно на нее посмотреть с этой точки зрения. Ну, в этом смысле.
1: Ну, именно поэтому просто только не так давно.
2: В этом
1: появилось.
2: Смысле, что открытие нас может ждать не только в будущем, но и в прошлом.
1: Да, да, да, как ни странно, да, то есть просто переанализируя уже существующие данные с современными алгоритмами, потому что, вы понимаете, что данных очень много. Естественно, что если у вас плохой старый компьютер, вы вынуждены много вырезать. И если ваши вычислительные мощности гораздо сильнее, то вы с помощью этого можете анализировать больше.
2: Что раньше вы считали шумом, самом деле там сигнал.
1: И в этом шуме можно копаться, в этом шуме можно ковыряться.
0: Покопавшись.
1: Более того, сейчас же, например, в мире развивается направление, когда вот у вас даже вот телефоны сейчас по мощности сравнимы с персональными компьютерами. И персональные компьютеры, они очень мощные. И поэтому более того, сейчас почти все объединено в сеть. И сейчас существуют проекты, когда люди просто предоставляют свой компьютер и распределенные вычисления, например, те же процессов, астрономических процессов, вы можете не специально арендовать какой-то, или строить для этого огромный вычислительный центр, а просто использовать мощности людей, которые готовы предоставить свой компьютер для этого. И это тоже очень активно, и это тоже...
2: Скачиваете программку, ее запускаете, там где-то в фоновом режиме время от времени работает.
1: Да,
2: и помогает находить вот это вот общее знание, которое...
0: Это вот радиотелескоп в Аресибо, он загружает это в сеть, и если у вас вот есть программа сети Home, сети – это поиски, а Home – это дом, сети Home, то вы получаете свою порцию по времени и по частоте. То есть, потому что регистрируются мегагерцовые полосы, несколько мегагерц, а компьютеры в состоянии перелопачивать там килогерцы, и анализируется как бы за все время наблюдений, а вы у вас вот этот вот интервал порядка 10 секунд вы получаете. То есть всем хватит.
2: И в нем можете сами искать и находить открытие.
0: Ну и, кстати, по количеству вот вычислений, которые прорабатываются вот по сети Home, Россия где-то на 15-м месте. Поэтому я вот призываю молодое поколение подключаться к программе сети Home, чтобы вырваться в лидеры. В лидерах, как всегда, американцы, Ну, причем...
2: Китай, наверное, нет?
0: А?
2: Китай, наверное, тоже. Их просто больше.
0: А вот про Китай я не знаю. Там...
2: Или им запрещено эту программу использовать?
0: Да нет, им не запрещено. Китайцы, да, могут.
2: Их же просто много.
0: Да.
2: Потом у них очень вся аппаратура-то там делается, поэтому, казалось бы, очень естественно.
0: Вот. И вот там действительно время от времени ловятся сигналы, но которые после более тщательной проверки выясняется, что, может быть, кто-то в обсерватории внизу включил СВЧ-печку, придя на обед. Такое тоже было. То есть

0: думали, что почему-то ближе к обеду вот этот сигнал появляется. А потом вот разобрались. То есть чувствительность аппаратуры колоссальная.
1: Ну, подводя итог вот нашей беседе, можем сказать, что открытие в радиодиапазоне ожидают нас и в прошлом, и в будущем. И каждый, на самом деле, может к этому подключиться и сам быть первооткрывателем, возможно, новой цивилизации или какой-то новой звезды. Это совершенно замечательно. Это вот те возможности, которые предоставляет нам современный наш технический уровень развития. Спасибо большое за участие в передаче.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам, субботам с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер в замечательной, как всегда, компании. Ну и перед тем, как представить нашего гостя, которого, конечно же, вы уже знаете, я представлю вам второго ведущего. Сегодня это Георгий Соколов. Гош, привет!
2: Привет, Виталик! Привет, дорогие зрители! Сегодня на научной станции «Постскриптум». Это значит, что сегодня у нас в гостях один из докладчиков одного из форумов «Ученые против мифов», который будет отвечать на множество ваших вопросов. Начнет он с вопросов, которые были написаны в комментариях к его докладу, а продолжит уже в прямом эфире. Пишите ваши вопросы в чате, задавайте их по специальной ссылке, которая сейчас появится в чате, и с помощью суперчата такие вопросы будут озвучиваться в первую очередь. А я с удовольствием представляю вам Евгения Рыбалтовского, зоолога, ветеринара, специалиста по амфибиям и прочее, и прочее, и прочее, автора замечательной книги «Последний ручей» Хинкинского дракона. Хинкинского дракона.
1: Ты справишься, Гош, ты справишься.
2: Да, я справлюсь. Автор первых в мире разведений более чем 20 видов редких амфибий.
1: Сколько Евгений? Же сейчас?
3: Здравствуйте, друзья. Да, я рад вас всех видеть и слышать. Действительно, компания хорошая.
1: Такое ощущение, как будто бы, Жень, мы с тобой одни наушники взяли, у тебя одно ухо, у меня второе.
3: Сидим рядышком. А мы так и сидим, конечно.
1: Мы просто напротив друг друга сидим и решили стрим замутить. Так, друзья, давайте еще раз скажу всем спасибо. Не забывайте про то, что было бы неплохо поставить лайк этому видео перед тем, как, собственно говоря, начать. У нас еще есть масса объявлений. Мы всегда даем там несколько секунд, может быть, минут полторы для того, чтобы народ потянулся. Ну и при этом вот рассказываем о том, что сегодня вы можете ожидать и что в дальнейшем вы можете ожидать. И говорим отдельно о том, что ваши заданные вопросы мы всегда передаем нашему гостю, а затем он выбирает самый интересный из них. Ну и мы, соответственно, дарим пару футболок людям, вопросы которых показались наиболее интересными. Вот, соответственно, помните еще о том, что далеко не все, к нашему сожалению, обращаются за этими призами. Сейчас в чате данной трансляции появится ссылочка, вы можете по ней перейти и проверить, а не выиграли ли вы случайно футболочку. Если так, то обратитесь к Георгию Соколову, который вот у вас на экране с левой стороны находится.
2: А Георгий Соколов пока озвучит победителей, точнее, обладателей футболок с нашего предыдущего стрима, который проводил Станислав Дробышевский. Итак, два счастливчика. Это Артем Корнов, который спросил: Станислав, в одной из лекций вы, рассказывая о далеких наших предках, пургаториевцах, сказали, что они вели ночной образ жизни. А вот как ученые поняли это по запчастям? И второй счастливчик – наш постоянный зритель Кукурузка, которая спросила, а в чем вообще физиологический смысл подбородочного выступа и надбровного валика? О чем их размер говорит? Для чего они нужны? Обладатели... Будущие, точнее, обладатели футболок, напишите, пожалуйста, по контактам в чате. Заберите ваши футболки, а всех остальных я призываю задавать как можно больше вопросов, интересных вопросов, вопросов по теме сегодняшнего стрима, ну и в том числе используя ссылку специальную и суперчат.
3: На самом деле, да, значит, я, наверное, хочу начать сразу же с того, с чего начинал доклад на «Ученые против мифов», да, я не ученый, поэтому ни в коем случае не судите меня здесь строго, я практик, поэтому, собственно, могу говорить.
2: Можно я встряну на секундочку? Да. Мне написали просто, что Виталика сейчас было не слышно.
1: Я по традиции отключил себе микрофон, чтобы не мешать, и не включил его, чтобы опять не мешать.
2: Вот, Виталик, раз у нас такая получилась возможность, то я скажу пару слов о том, что всех наших зрителей приглашаю на форум «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября, и программа его уже порядочно давно опубликована. Друзья, сейчас ссылка появится в чате. Посмотрите программу, какие там интересные темы. Не опоздайте, зарегистрируйтесь на форум. А теперь еще раз, Виталик, озвучь, пожалуйста, вопрос, который ты прочитал с выключенным микрофоном.
1: Конечно. А теперь дубль 2. Ну и задает Дмитрий Мильников данный вопрос. И он следующий. Возник вопрос, насколько эти советы про змеи актуальны для укусов ядовитых насекомых? Подозреваю, что тема вообще отдельная, но хотелось бы и про эту тему услышать. Пауков, думаю, мифологизируют не меньше ползучих гадов. Я надеюсь, что меня было слышно. По крайней мере, Жень точно не слышал.
3: Я услышал точно второй раз, я его почти запомнил, этот вопрос. Ну, по крайней мере, Дмитрия Мельникова я запомнил. На самом деле, с насекомыми дела обстоят, возможно, еще более сложно, потому что действительно среди насекомых, ну и вообще среди беспозвоночных, существуют невероятно ядовитые твари. Советы, касающиеся змей, в некоторой степени, конечно, могут касаться и укусов различных насекомых и пауков, да, потому что пауки-то не насекомые, мы помним. Пауки – это паукообразные. Что касается пользы, нужно помнить, что аллергия на укусы беспозвоночных возникает едва ли не чаще, чем при укусах змей. Поэтому, конечно, антигистаминки должны быть. Известно, что очень часто и очень аллергенными являются укусы перепончатокрылых различных. Это пчелы, это осы, шершни. Они довольно опасные. Ну, все-таки вот что-то носить с собой в лес, если вы не знаете, а вдруг у вас там аллергия, или тем более, если знаете, все-таки, наверное, следует. Поскольку укусы даже у нас ну, часто сопровождаются нехорошими всяческими явлениями. Что касается пауков, удивительно, но пауки – это существа весьма и весьма неприятные. Ну, стоит вспомнить, что каракурты водятся, пожалуйста, уже Волгоградская, Астраханская область вовсю, и столкнуться с этим пауком там, ну, несложно. По крайней мере, ни один укус среди своих друзей я знаю лично, когда, в общем, ребята попадали в нехорошие ситуации, дело кончалось больницей. Такие пауки, как тарантулы, то же самое, не зря среднерусский тарантул. Тарантул обитает на довольно обширной территории страны. И, что интересно, тарантул, реликтовая популяция тарантула есть даже в Ленинградской области, на дюнах Ладожского озера, там, где сухо. В течение уже очень длительного времени там отмечена устойчивая популяция тарантула. Лично я очень давно, еще будучи подростком, был потрясен, когда вдруг обнаружил тарантула. Тоже довольно ядовитый паук. Но что любопытно, я думаю, что я забегаю вперед, и подобный вопрос я уже читал. Ну, впрочем, давайте, когда он будет по поводу прижигания мест укуса, да, вот тогда мы поговорим еще о пауках. Но пауки зачастую гораздо более опасны, чем змеи. Поэтому, если вы получили укус ядовитого, на ваш взгляд, паука, или же вы чувствуете после укуса паука недомогание, сильное жжение, отек, вот старайтесь обратиться к врачу, потому что у меня тоже есть опыт укусов тропических пауков. Весьма неприятно, уверяю вас, пауки зачастую гораздо более ядовиты, нежели, по крайней мере, наши отечественные змеи. Спасибо. Не знаю, хоть что-то ответил или нет. Но...
1: Да, мне кажется, что был ответ вполне себе.
2: А тут вот как раз можно просто как бы уточняющий вопрос. Опасен ли как раз укус среднерусского тарантула? Видел в Татарстане.
3: Среднерусский тарантул не является смертельным. Давайте так, вот я еще раз говорю. Биология вообще наука не слишком точная, как таковая. Зоология, да, вот она не слишком точная наука. И все биологические объекты разные. Мы с вами тоже биологические объекты. У кого-то реакция одна, у кого-то реакция другая. Кто-то почесался и пошел дальше. А у кого-то довольно серьезные реакции. Я не могу сказать, что существует множество смертельных случаев от среднерусского тарантула. Пожалуй, нет. Но последствия такие, как при укусе в сустав негнущийся палец после этого, болезненность в течение нескольких дней и негнущийся палец, да, такие вещи я наблюдал и знаю, что такое происходит, лично видел. Так что, ну, давайте будем считать его умеренно опасным для жизни человека.
1: Спасибо. Тимур Ильин спрашивает. Здравствуйте, меня зовут Тимур, и у меня возник вопрос, правда, не по теме данного видео, но, как мне кажется, не менее интересный. Многие растения имеют вкусные фрукты, ягоды и овощи. Вопрос в том, откуда растения смогли подобрать вкусовые качества именно так, чтобы они нравились животному миру.
3: Я думаю, что все довольно просто. Это чисто, ну, эволюция есть эволюция, да, всегда из, ну, у какого-то растения 10 тысяч семян вырастает 10 тысяч маленьких растений. И у каждого из них плоды по вкусу или нектар, или что-то, сок, они хоть чуть-чуть, но отличаются. Ну, немножечко, да, вот как мы все с вами, опять же, отличаемся. И бабочки, летучие мыши, грызуны какие-то, те, кто питается либо нектаром и опыляет эти растения, либо те, кто питается плодами и разносит семена, они едят среди 10 тысяч этих растений, говорят, вау, у этого чуть-чуть послаще. И они чаще приходят к данному дереву, и оно начинает опыляться лучше. И его дети, его

0: Да.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает наш постоянный зритель Имре Ач, который поддерживает стрим. Спасибо,
0: спасибо,
1: Имре. И спрашивает: говоря о змеях, нельзя не спросить о ногах. Известно, что в геноме у змей ноги остались, но только не реализуются в мясе и костях. А нельзя ли их как-то включить? И как бы они выглядели?
0: Как змея с ногами.
2: Ну, на самом деле, мы можем представить себе змею с ногами, потому что ведь достаточно большое количество и рептилий, и амфибий, они внешне напоминают змею, но ноги уже потихонечку начинают редуцироваться, хоть и сохранились, но очень многие сцинки. Они, в принципе, когда быстро движутся, это длинное тонкое существо с крошечными ножками, которые практически незаметны, и, видя такого сцинка там в движении, мы можем принять его за змею. Некоторые саламандры точно так же имеют очень длинное стройное тело с крошечными лапками. Какие-то амфисбены, амфиумы. Собственно, вот зачем обратно вытаскивать ноги у змей? Не у всех змей существуют редуцированные конечности там, на уровне костей. Да? У большинства их, в общем, практически нету. Ложноногие – это удавы и питоны, они не зря ложноногие. Да? Они существуют, и даже в основном у самцов задние конечности присутствуют в виде небольших когтей около клоаки. Это все, что осталось от задних ног. Ну и на скелете мы видим какие-то редуцированные косточки от задних же конечностей. А так в основном у абсолютного большинства даже это не осталось. Ну, им так было удобнее. Видимо, в основном их предки жили там, где ноги только мешали. Как предположение, среди камней, среди скал, где ноги только цеплялись, и вот это вот движение было наиболее целесообразным и наиболее выгодным. Все ровно то же самое. Мы опять идем к эволюции, к вкусным плодам, к отсутствию конечностей, к длинной шее у жирафа. Ведь длинная шея у жирафа, она тоже, знаете, не зачем, а почему.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спрашивает Эндрю Андерсон. Или Андревсон. Эндрюсон.
0: Эндрюсон.
1: Ядовитость возникла разово или возникала у змей периодически. Как давно возникли ядовитые змеи?
2: Забавный вопрос, на который я, честно говоря, затруднюсь сейчас ответить. Просто у меня сейчас этого даже нету в голове. Это все тоже очень долго и очень медленно происходило. Дело в том, что не сразу же появилась такая совершенная система, которая существует сейчас. Далеко не сразу. Она совершенствовалась очень долго. И до сих пор ведь сохранились многие и многие змеи, у которых, например, ядовитые зубы не имеют канала закрытого. Мы же знаем, что у ядовитых змей, у большинства, собственно, зубы ядовитые, при помощи которых вводятся в организм врага или жертвы яд, они напоминают иголку от шприца. Собственно, это прототип иголки от шприца. Но есть группы, древние, примитивные группы, которые уже имеют яд, но зубы ядовитые еще не стали иголкой. Там имеются только бороздки, по которым стекает этот яд. Вот. И, собственно, сам яд формируется в ядовитых железах, которые когда-то были слюнными. И, конечно, процесс это весьма-весьма долгий. Слушайте, я вот уже не помню момент возникновения ядовитых животных. Опять же, давайте мы подумаем, а что такое возникновение ядовитых, вот ядовитых змей. Потому что ведь даже сейчас существуют змеи, которых мы можем называть условно ядовитыми, которые не превратились, не эволюционировали до конца в ядовитых, и у которых, например, только токсична слюна. Они даже не получили еще ядовитые зубы и всю вот эту вот систему, но слюна уже стала так.

0: токсично, вот они уже стали ядовитыми или нет? Вот как отметить вот этот вот момент превращения из неядовитых, ну и неядовитые сохранились? Я затрудняюсь ответить на вопрос «когда». Я могу сказать «как» и что это из себя представляет. Это да. Вот «когда»? Наверное, нет. Ведь все это не возникало по мановению. Так вот щелчок, раз, вот вчера не было, сегодня есть. Нет. Ну, рептилии как таковые там насчитывают там, около 300 миллионов лет. Вот когда они стали ядовитыми?
1: Ну и опять же, по поводу возникновения разово или периодически, есть же виды, которые раньше разделились, но и те, и другие могут являться ядовитыми, поэтому, наверное,
0: ну, вот периодически. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, опять же, давайте вспомним вот что. Мы понимаем эволюцию, да, но мы прекрасно знаем, что даже предки рептилий, вот мы говорим, змеи ядовитые, змеи не ядовитые, но даже предки рептилий, тоже ряд предков рептилий уже был ядовитый. Я вам могу назвать и лягушек ядовитых. Причем активно ядовитых. Не то, что они, кожа покрыта ядом, ядовитой слизью, нет, а активно ядовитых, умеющих кусаться. Вот где. А это предки рептилий.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, твой вопрос или мой?
2: Да, могу я сказать, потому что это продолжает Эндрюсон задавать свои вопросы, поддерживая стрим и спрашивает. А продолжение. До обретения яда змеи тоже душили, как и их ядовитые собратья? Или способы охоты развивались параллельно? Как охотились древние змеи?
0: Ну, на самом деле, просто при их форме тела действительно удушение – это почти что единственный способ добычи, если у тебя нету яда. Да, добычу надо удерживать и добычу надо душить, разумеется. Более того, опять же, малоядовитые змеи или змеи с примитивным аппаратом ядовитым, они до сих пор продолжают душить, не надеясь на то, что добыча быстро умрет, они хватают, вводят яд и держат до тех пор, пока добыча не погибнет. Так что даже многие ядовитые продолжают, если не душить, то удерживать в кольцах до момента смерти добычи. Это нормально.
1: Потом, а сколько у них мощный укус?
0: У кого? Мощный?
1: Ну, я не знаю даже, какой змею предложить.
0: Вот, у кого? Потому что аспидовые, например, имеют очень короткие зубы. Это примитивные змеи достаточно. Зубы у них короткие. И укус очень немощный. Какие-то, ну, например, битисы. Род битис замечательные, совершенно африканские гадюки. Крупнейшие змеи с самыми длинными ядовитыми зубами. У некоторых битисов ядовитые зубы достигают 5-5,5 сантиметров. То есть там, да, там и сама по себе травма достаточно серьезна. Плюс очень токсичный яд. Вот эти змеи не удерживают. Они настолько уверены в силе своего яда, что знают, что далеко ползти не нужно будет. Добыча может отбежать на несколько шагов, не более. Вот. А многие удерживают. Многие кобры даже, вот давайте вспомним вот что. Особенно этим отличаются лягушкоядные змеи, даже имеющие сильный яд. Дело в том, что холоднокровные животные имеют очень медленный обмен веществ. И чтобы умертвить лягушку или чтобы умертвить рыбу, нужен яд невероятной какой-то силы. И поэтому змеи, которые питаются лягушками или рыбами, они стараются, схватив добычу, ее удерживать. И несколько раз активно совершать укусы для введения как можно большего количества яда. Холоднокровные животные долго воспринимают и долго реагируют на токсичные вещества.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Юрий НИИ, как всегда, вместе с нами. Спасибо вам огромное за поддержку, Юрий. Так, может ли ядовитая змея потерять свою ядовитость из-за смены диеты или условий жизни?
0: К сожалению, нет. Вот мы уже обсуждали сегодня лягушек ядовитых. Так вот, если амфибии, слизь которых содержит яд, действительно часто их яд зависит от диеты, то у змей яд вырабатывается внутри организма. Поэтому, к сожалению, ничего. Но точно так же, как от смены диеты, мы не перестанем вырабатывать слюну. Никуда от этого не деться. Поэтому, как ни кормите мышами или птичками, или даже морковкой. Ну, на морковке долго не проживет, но все равно. Даже если рептилия долго не питается, а только пьет, а у рептилий есть такое свойство. Некоторые змеи, известные случаи, когда змеи не питаются там 1.5-2 года. Такое бывает. Я не говорю, что надо экспериментировать с этим. Далеко не все это могут переносить, но известны такие случаи. И тем не менее, даже только на воде все равно выработка яда будет продолжаться. Это внутреннее свойство, не внешнее.
2: Мне вспомнился как раз один миф с нашего будущего форума «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября. Там будет доклад посвящен... Да, я просто реально вспомнил. Там доклад будет посвященный мифам об аллергии и об аллергических реакциях. Есть такой миф, что существуют гипоаллергенные кошки и собаки. И вот их нужно заводить, и заводчики различные таким образом занимаются маркетингом. Покупайте наших кошек и собак, они самые гипоаллергенные. Вот, ну я уже поспойлерю немножко, я просто уже репетицию этого доклада прослушал, и вот интересный доклад весьма интересный, и вот в том числе этот миф развенчивается, потому что аллергия она к определенным белкам, аллергические реакции, и у кошек и собак, независимо от их породы, белки примерно одни и те же содержатся. Вот. И даже корма какие-то, которые вот надо кормить кошку вот этим кормом, и у нее, значит, будет меньше вырабатываться вот этих вредных белков. В общем, короче, судя по всему, таких кормов тоже не существует. Ну или даже если не существует, то только кошка ваша помрет в итоге, но зато будет гипоаллергенной.
0: Нет. Я могу сказать, что ведь на многих кормах написано просто. Этот миф идет не просто так. Он идет, наверное, из зоомагазинов, потому что на многих кормах написано гипоаллергенный корм. Вот. Ведь можно же это по-разному воспринимать, что у кошек на него аллергии нет, а можно воспринимать так, что если кормить кошку этим кормом, вот. Но мифов таких достаточно много. Мы помним, что у арауканов, например, это южноамериканская порода кур, бесхвостые и усатые замечательные куры, которые несут яйца бирюзового цвета, такие вот замечательные, красивые. Вот ходит легенда, что там, например, отсутствует холестерин как таковой в этих яйцах. Ну, все, конечно, бывает. Все, да.
2: Ну да, спасибо. Так что, дорогие зрители, регистрируйтесь на форум, это я, грубо говоря, 1% от всего доклада заспойлерил, а Виталик, прошу тебя, следующий вопрос.
1: С удовольствием. И пирожок с ковидлом, наш любимый, задонатил 666 рублей, спасибо вам за поддержку, дьявольская поддержка. Понятно, что люди съедают змей больше, но в принципе, едят ли змеи человеков или всяческие рассказы об анакондах, проглотивших местного аборигена из разряда желтой прессы?
0: Змеи едят людей, безусловно. Безусловно, такое случается, такие вещи известны. Таких змей несколько видов. На самом деле это, естественно, анаконда, это сетчатый питон, это иероглифовый питон, и это подвиды определенные тигрового питона. Случаи такие зафиксированы, их очень мало, они происходят раз в несколько лет, а то и десятилетий. Ну, да, это отмечено и зафиксировано, и каждый такой случай разносится по всему миру с фотографиями, присвистом, плясками вокруг этого. Вот, что это ужасно, это кошмарно. Сетчатый питон снова съел маленького индонезийца. который уснул пьяный на тропинке и не почувствовал, как все это произошло. Такое, безусловно, случается. Вот я повторюсь, всего лишь 4 вида змей, которые способны на это. Ну, еще говорят, опять же, это индейцы мне рассказывали, а это тоже это можно относить к желтой прессе, вероятно, только такой вот народной. То, что крупные экземпляры обыкновенного удава иногда нападают на маленьких детей, которые там шлепают по джунглям. Но, повторюсь, на самом деле змеи, даже самые крупные виды мировой фауны, а это 3 змеи, это анаконда, сетчатый питон и иероглифовый питон, который тоже спорит вот с тигровым питоном. Там, давайте считать, что 4. Они при своем размере, даже максимальном, способны... Максимальный размер встречается очень редко. Вы не представляете, насколько редко можно встретить змею размером свыше 5 метров. Так вот, змея размером там 6-7 метров способна проглотить, я как практик говорю, который работал с подобными животными, способна проглотить добычу 25-30 килограмм максимум. Поэтому, конечно, такой случай может случиться, если маленький, истощенный и больной абориген идет по лесу, заплетаясь от усталости, там, заплетающимися ногами, вот, и, в общем, ничего вокруг себя не замечает. Такое случается настолько редко, что это просто восторг. Каждый такой случай вызывает сенсацию во всем мире. Ура, ура.
1: Ура, ура, съели человека.
0: Ну, есть чего, есть что обмусолить и есть чего бояться. Вот.
2: Фу, золотой фонд цитат. И в Инстаграм Виталику обязательно.
1: Хорошо. Так. Юрию, скажем, также спасибо. Юрий тоже нас регулярно поддерживает. И он задает следующий вопрос. Говорит, добрый вечер. Добрый. Не опасно ли заводить питонов или удава в качестве домашних змей? Как спастись, если тебя душит удав?
0: Ну, да, об этом мы только что говорили. Значит, я, давайте так, опять же, как практик, как не ученый, я вам сейчас 2 конкретных случая расскажу. Первый случай, когда я по случаю спас своего коллегу, которого душил почти 5-метровый тигровый питон. Была ситуация, была достаточно глупая. Тот работал перед этим с грызунами, руки у него пахли морскими свинками, и после этого он полез к крупной змее. По счастью, я вошел в тот момент, когда, ну, в общем, у него глаза стали сильно красными, потому что змея весом около, наверное, 40 килограмм, взявшая его за кисть руки, обмоталась по руке и, в общем, последним кольцом уже держала за шею. Если бы он так простоял, он, по счастью, не падал, он стоял, держал мужественно это все и пытался оторвать зверька с шеи. Я думаю, что если бы он так полчаса-час стоял, да, конечно, от нехватки кислорода он бы сознание потерял. Но мне кажется, что за это время и змее бы это надоело. Но Что происходит? Как можно спасаться? Что было в той ситуации? Пытаться снять змею было почти невозможно. Вот хвост с шеи сняли быстро, а на руке змея держалась очень крепко. И, в общем, там только руку отрывать. Хватка у змеи, особенно вот у удавов питонов, очень сильная. Ведро воды и головой туда змею вместе с рукой. Через 5 минут змея все это бросила, и мы спокойно уже помещали ее в террариум. Вот. Так что, ну, все, конечно, случается. Но после этого случая, это случай в Ленинградском зоопарке, в старом террариуме еще происходил, после этого случая у нас всегда висел провод с вилкой и с 2 оголенными концами. На случай, если вдруг кто-то из крупных питонов сотрудника зацепит, чтобы можно было дать разряд, потому что пытаться оторвать змею которая голодная. Змея нападает вот так вот только голодная. Это чисто охотничье поведение. И на человека она не бросается. Вот я много общался с крупными змеями. Бросается на часть тела. Да, вот у вас руки пахнут мышами, пахнут крысами. И вы рукой водите у нее перед мордой. Вы ее провоцируете таким образом. Дальше. У нас несколько лет назад в Петербурге поднимался очень серьезный шум о том, что женщина, державшая тигрового питона, получила от питона укус и умерла от аллергии. Спасатели там по звонку соседей, я уж не помню, каким образом они попали к ней в квартиру, почему они туда поехали, обнаружили мертвую женщину со следами укуса на ноге и ползающего по квартире 3-3,5-метрового питона. Вот. А тут же примчались журналисты. Значит, выводы какие? Следы укуса на ноге и труп и питон. Питон укусил хозяйку, поскольку змея не ядовитая. Скорее всего, возникла аллергия, возник анафилактический шок, и хозяйка погибла. Нет. Я туда влезал, мне было интересно, что же такое произошло. Ну, на самом деле, как удалось выяснить, ситуация была, скорее всего, следующая. Значит, женщина имела черепно-мозговую травму, от которой скончалась. Вовсе не от укуса. Укус имел место быть. То есть, вероятно, либо змея выползла и укусила женщину, либо та ее просто прогуливала по квартире, сделала неосторожное движение, действительно имел место укус. Абсолютно, в принципе, безопасный для здоровья. Но, вероятно, владелица испугалась, дернулась, упала и ударилась о батарею головой. Все. То есть, конечно, такие вещи происходят. Опыт американцев, которые очень любят крупных змей. В Америке любят сетчатых питонов, в Америке часто их держат и стараются соревноваться, у кого сетчатый питон крупнее, у кого он 4,5 метра, а у кого 6,5. Это нормально. Мальчики всегда меряются питонами, особенно сетчатыми, особенно американцы. Так вот, у них опыт такой. Там известны довольно часто нападения крупных питонов на своих хозяев. Опять же, повторюсь, когда человек работает неаккуратно, берут, питон берет за руку, потому что считает это мелким объектом, который способен проглотить. Он не будет там хватать за голову. Но, поймав вас за руку, он начинает заматывать вас. Так вот, американцы при работе с крупными змеями стараются держать рядом бутылку виски. И если такое случается, тут же поливают в рот змее виски. И змея тут же разжимает пасть и уходит. Ей это противно. Она понимает, что это есть нельзя. А удушение – это чисто пищевое поведение. А если это есть нельзя, все, мы ушли. Поэтому, если так, ну, дышите на змею глубже. Как-то вот.
2: Спасибо.
1: Вот алкоголь вреден, даже змея это понимает.
2: Да. Ну, для человека в данном случае он полезен. Спасает от змеи.
1: В данном конкретном, конечно.
2: Да. Ксения Дмитрий Целест задает вопрос и поддерживает наш стрим. Спасибо, Ксения. Спасибо. Очень приятно. Есть ли виды змей или пауков, впадающих в спячку? Змей или пауков? Ну, так определитесь, есть, Ксения.
0: Есть. Можно я коротко отвечу? Есть множество. На самом деле, все холоднокровные, практически, давайте так, опять же, это зоология, это не точная наука, практически все холоднокровные животные, обитающие в регионах, где температура опускается и становится близкой к нулю и ниже, они все впадают в спячку. Холоднокровные животные – это и амфибии, и рептилии, и беспозвоночные. Вот, это пауки в том числе, конечно, да, впадают. Да.
1: Спасибо.
0: Что им еще делать?
2: Спасибо. Динозавра спрашивает. Правда ли, что змеи могут узнавать своих хозяев? Некоторые владельцы таких питомцев в этом уверены.
0: Они правильно уверены, потому что тоже мой личный опыт, он что демонстрирует? Ну, на, например, один из моих сотрудников очень давно, он жаловался, что его постоянно змеи кусают. Не ядовитые, нет. Ну, просто вот не ядовитые змеи. Он начинает с ними работать, они его кусают. И я никак не мог понять вообще, в чем же дело. Потому что я ему 20 раз демонстрировал. Вот смотри, открываем террариум. Вот я беру абсолютно спокойная змея, которая не реагирует на человека, спокойно сидит на руках, никаких проблем не существует. Через 5 минут он приходит, показывает, ну опять укусила. Что ж такое? Я стал за ним ходить и смотреть. А человек двигался неправильно. Человек имел очень резкие движения. Он резко открывал террариум, он резко совал руку. Я думаю, если вы резко начнете размахивать руками перед мордой у кошки или у собаки, то те тоже часто начнут вас кусать. И, как и любые другие существа, опять же, змеи, да и рептилии вообще, они достаточно быстро привыкают к частому раздражителю. Вы хозяин, и они привыкают к вашему типу движения, они привыкают к вашему запаху. Они, может быть, вас и не узнают, как кошки и собаки, но вы перестаете быть раздражителем активным, потому что этот тип движений, эта плавность, то, как вы двигаетесь и ваш запах, не влекут за собой опасность. Да, вы приобретаете змею, которая вас сначала боится, пытается укусить. Опять же, мы говорим про неядовитых, да? Пытается укусить, пытается скрыться, через какое-то время понимает, что вот эта штука, которая каждый день открывает террариум и сует какие-то штучки в него, в общем, никакого вреда за собой не несет и прекращает на вас реагировать. Это нормально совершенно. А вот что-то другое, может быть, внешне точно такое же, но с другим запахом и другим типом движений, оно неизвестно. И, конечно, стоит от него пытаться обороняться. Да, такое происходит постоянно. Я не знаю, насколько змея вас узнает, любит. Не приходилось мне с этим встречаться, но то, что зачастую абсолютно спокойные змеи, которых мы называем ручными, не реагирующие отрицательно на владельца, кидаются на гостя, это сплошь и рядом, да, сколько угодно. Можно говорить, что они нас узнают, можно говорить, что они нас любят, можно говорить все, что угодно, но вот мой опыт говорит о том, что они просто не считают нас опасностью уже. Хорошо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Бэккэт также поддерживает стрим и спрашивает. Главная польза от ядовитых змей... Это, в общем-то, не вопрос. Главная польза от ядовитых змей – это в поездке в переполненном транспорте спросить, гадюка у тебя? Чего грызунов истребляют?
0: С ними. Ну, один из моих знакомых в переполненном транспорте, когда ехал не с гадюкой, правда, а со щитомордником, он получил укус в живот через мешок. Да, у него была не гадюка, а просто его сдавили, змее было некомфортно, она поняла, что, в общем, все плохо и надо кусаться. Ну вот, укусила через мешок его в живот. Такое бывает. То есть вопрос, я понимаю, задан о том, какая польза от змей?
1: Нет, просто человек решил развлечь себя и тех, кто смотрит стрим.
0: Ну да, такое тоже случается. В общем, в определенном возрасте с легкими хулиганскими намерениями, наверное, мы все можем такие вещи. Случай, да, вот... Наверное, в середине или в конце 80-х годов, когда мы компанией ехали, и у меня в портфеле был варан, я решил, что, наверное, в портфеле очень так душно и некомфортно, приоткрыл, так что он голову высунул. Но сидевшая в трамвае тогда это было, сидевшая напротив старушка долго внимательно рассматривала эту голову торчащую. Ну, там, знаете, не разобрать, змея это или варан, просто голова на длинной шее торчит и крутит, и смотрит вокруг. Она посмотрела потом на меня и сказала, скажите, ему там не душно? Вот, так что все нормально. Все.
1: Всякие эти бабушки. Эти бабушки, да. Добрые.
0: Интеллигентные, да.
1: Так, Продолжаем. И вопрос задает Арсен Бариман. Спасибо за поддержку. Давайте говорить толерантно не ядовитые, а с токсичным способом охоты. Не совсем вопрос.
0: С токсичными отношениями с добычей.
1: Да. Токсичные отношения. Алексей Малков пишет. Здравствуйте. Чему можно поучиться у змей? Хладнокровие.
0: А тут трудно сказать насчет хладнокровия. Мы же, понимаете, мы и так очень многому научились. Да? У нас сделан что? Шприц мы сделали, поучившись у змей в какой-то мере. Почему бы нет? Если уж учиться чему-то, мы не можем говорить о том, что они обладают какими-то психологическими или моральными свойствами, которым следует поучиться, потому что все это мы им приписываем, и не более того. Мы приписываем им мудрость, мы приписываем им хладнокровие, мы приписываем им там, умение лечить, мы приписываем им коварство, злобу, все что угодно. Но это наши мысли, это не свойства змей. Мы можем поучиться каким-то физическим качествам. Например, если мы берем гадюковых змей, особенно тех, которые обитают в холодных зонах, и особенно горных гадюк, у которых очень короткое лето и достаточно холодно, высота 2500 метров, и им нужно нагреваться. Солнце, а температура воздуха 10-12 градусов. Так вот, при температуре окружающей среды 10-12 градусов гадюка ухитряется нагреться, будучи холоднокровным животным, ухитряется нагреться до 32-35, аккумулируя как батарея солнечное тепло. Вот этому, конечно, следует поучиться. Хотя, наверное, мы тоже это уже умеем. Вот. Какие-то такие вот свойства. Это поразительно. Но вообще, на самом деле, я бы очень хотел поучиться живучести змей. Вот это действительно то, что во многих ситуациях нам бы не помешало. Мы знаем, что с колоссальными травмами змеи выживают, змеи продолжают функционировать. И, в принципе, к сожалению, они не обладают мощными регенерационными свойствами, как, например, хвостатые амфибии. Но даже змея, разрубленная пополам, или отрубленная голова змеи, она еще в течение нескольких часов шевелится и опасна. Хотя в этом случае я бы, конечно, не завидовал змее. Мне неприятно, когда твоя отрубленная голова несколько часов еще разглядывает мир вокруг. Но живучесть... Это сильно. Для нас это было бы тоже полезно в ряде ситуаций. А так, не знаю. Моральных свойств не могу вам сказать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Арсон Берриман снова задает вопрос. Поддерживает опять же стрим, за что ему спасибо. И спрашивает. В чате определились правильный термин «химически активный способ охоты». Всем хорошего вечера. Вот.
0: Ну что ж, пожалуй, да. Да. Тогда биохимический способ, уточним.
2: Да. Ну, я, честно говоря, думаю, что просто смысл каких-то толерантных названий, они имеют смысл, когда тот, кого называют этим словом, может обидеться или расстроиться. Я подозреваю, что змеям все равно называют их ядовитыми или химически активными. И следующий вопрос задает Синтез, который поддерживает наш стрим. Спасибо, Синтез. Добрый вечер. Кажется, есть некоторая тенденция. Яд как механизм встречается чаще у более примитивных животных, членистоногих, рептилий, амфибий, например. А, например, у плацентарных практически не встречается. Совпадение или тенденция?
0: Ну, да, пожалуй, что так. Действительно, у плацентарных я даже не скажу, какие животные ядовиты. Птицы, да, есть два вида птиц, которые ядовиты за счет кормов, которые они поедают, и они действительно стали ядовитыми. Вспоминать каких-то ехидн и утконосов, которые имеют яд. Ну, наверное, только вот из примитивных млекопитающих только они. Но это не плацентарные, да. Вероятно, что-то в этом есть. Те, кто стал гораздо более развитым, он научился обходиться и без этого. У него появились руки, ноги, голова для того, чтобы думать и придумывать что-нибудь более хитрое. Наверное, так.
2: Но с другой стороны, яды. С другой стороны, еще не вечер. Во-первых, взять человека как плацентарное, и он же ядами активно пользовался. То есть нельзя сказать.
1: Не вырабатываем особо,
2: да, насколько я помню. Но, к сожалению, видимо, поэтому пришлось использовать чужие яды, в том числе у змей, вот позаимствовать.
0: Так что... Ну, мы не имеем активного яда как такового, но в принципе же давайте помнить вот что. Что слюна тоже в какой-то мере, вот все, да, в какой-то мере, в биологии все в какой-то мере, она тоже является ядом и тоже способна приводить вплоть до того, что если один человек другого укусит и в рану попадает какое-то количество слюны, мы не говорим о воспалительных процессах, которые возникают, но иногда могут возникать и анафилактические реакции. Даже слюна может являться ядом в ряде ситуаций и для ряда организмов. Ну, но активный яд мы не вырабатываем действительно.
1: Да. Тут предлагают борозубок ядовитых и лори ядовитые вроде есть, говорят в чате.
0: С лори, да. Лори это известно. Наверное, это вот единственные такие плацентарные, которые могут считаться ядовитыми. Я вот про бурозубок, честно вам скажу, затрудняюсь сказать. Про лори, да. И с лори тоже вот на опыте зоопарков, на опыте личном, на опыте моих друзей, которые общались с этими животными, могу сказать, что они... вот яд лори не изучен. Просто написано, да, лори – это ядовитый. И меня не раз кусали лори. Я все-таки по Юго-Восточной Азии побродил довольно много. И сам, как юнат, всю жизнь в душе и их содержал, и в зоопарке с ними общался. Не раз кусали, последствий не возникало. Но двое из моих друзей попадали в больницу с отеком квинки действительно так, задыхаясь после укуса лори. И оба раза это были механические воздействия на лори. Один из них это был ветеринар, который делал инъекцию. Примату стало больно, и он отреагировал. После чего буквально через 5-6 минут там, лицо у человека стало опухать, он уехал по скорой. И второй раз при серьезной драке владелица разнимала лори. И абсолютно ручной лори, которого в это время кусали за ногу, развернулся и укусил ее. И получилась реакция примерно такая же. Да, действительно, вероятно, вот в состоянии глубокого стресса происходит выработка или вбрасывание в ротовую полость какого-то вещества, возможно, не ядовитого, потому что действительно я интересовался, но найти статьи по именно токсичности лори как-то вот не удалось. Их они, наверное, где-то есть, но найти их очень тяжело. А вот что слюна становится какой-то очень аллергичной, вот возможно. Не могу сказать. Да, пожалуй, лори – это единственные существа, умеющие воздействовать таким образом на окружающий мир из млекопитающих.
2: Спасибо.
1: И вам.
2: Сергей А. поддерживает. Смотри, мы спрашивают. Недавно был на Байкале и удивился, что там довольно много змей. А вообще, как далеко на север простирается ареал обитания змей в России? Еще хочу сказать, что вопросов довольно много. И мы тут увлекаемся периодически. Я постараюсь не отвлекать больше.
0: Обыкновенная гадюка идет даже в Заполярье. Встречи известны и заполярным кругом. Так что, да, достаточно на север. Она там малочисленна. Не так часто вы ее сможете встретить. Но известна, да, из Кольского полуострова в том числе. Так что вот вам север. Почему нет? А Байкал... Да, довольно большое количество рептилий. Малое количество видов, но да, встречаются нередко. Байкал не так и холодно.
2: Дмитрий Денгрес спрашивает, вводят ли ГМО змеи для медицины и сельскохозяйственных нужд?
0: Выводят ли что?
2: ГМО змеи, генетически модифицированные.
0: Я понял. Боюсь, что нет. Нет, пытаются, действительно, очень многие десятилетия уже есть попытки синтезировать яды змей, но пока удается синтезировать только какие-то отдельные белки, какие-то отдельные аминокислоты, а вкупе нет, потому что соединение слишком сложное, и вообще биологические яды, они зачастую невероятно сложны. Но сами яды, вот если бы удалось их синтезировать, они бы зачастую приносили бы огромную пользу, в первую очередь в медицине и, как ни странно, еще в косметологии. Вот вы будете удивляться, но модницы без змеиного яда тоже не могут обходиться. Они не любят змей, но они сами того не зная используют змеиный яд, потому что самые лучшие сорта мыла включают в себя змеиный яд в микроскопических количествах, но помогают улучшать кожу. Поэтому увидите змею, говорите, что не убивайте, это наше спасение. Это спасение красоты и молодости.
1: Спасибо. Еще раз Эндрюсону скажем спасибо. И пишет он, какой же душевный голос, мед для ушей, спасибо. И настолько мед для ушей, что Эндрю Эндерсон стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо, Эндрю, и Евгению спасибо за душевный голос в эфире. Всегда очень приятно.
0: И, Виталий, я думаю, что это о тебе речь, потому что я с огромным удовольствием слушаю тебя.
1: А я тебя, так что у нас только Гоша сидит. Не, Гоша, у тебя тоже приятный голос. Но дальше все равно я говорю. Так, Live Elf донатит, спасибо огромное. И задает вопрос. Правда ли у всех ядовитых змей узкие зрачки, а у неядовитых округлые? В связи с чем, по вашему мнению, у гремучих змей появилась трещотка?
0: У гремучих змей появилась трещотка, опять же, эволюционно, да, все это произошло, вероятно, случайно, но когда-то, что такое трещотка? Трещотка – это остатки линьки. Змея, линяя, вылезает полностью из кожи. Верхний слой эпидермиса у нее ороговевший, и она, как из чулка, вылезает из кожи. И, собственно, трещотка на хвосте у ядовитой змеи – это свернувшиеся кусочки сухой, высохшей кожи, которые цепляются за утолщение на кончике хвоста и остаются колечком висеть. И таким образом накапливается, их становится несколько. Возможно, когда-то, вот все это возможно, когда-то у какой-то змеи образовалось небольшое утолщение на кончике хвоста, и таким образом появилось некое подобие случайной трещотки. Очень многие змеи отпугивают врага тем, что стучат кончиком хвоста. Когда мне рассказывают, а я видел гремучую змею в России. Конечно, очень многие, повторюсь, и ядовитые, и не ядовитые змеи, пугая, мелко трясут хвостом, стуча о почву. И таким образом создают шум, пытаясь отпугнуть противника, врага. Так вот, когда появилась первая погремушка, видимо, шум стал более значительный, и владельца этой первой примитивной погремушки враги не убили. У него родился такой же мутант, которого тоже враги не убили, потому что боялись непонятного. Любые животные боятся непонятного. Этим непонятным можно отпугнуть. Вот эволюция шла-шла и пришла к погремушке, вероятно. И теперь гремучие змеи очень активно пользовались своей погремушкой, потому что тоже интересно. Американские исследователи недавно проводили работы по гремучим змеям в Америке, и выяснилось, что гремучие змеи стали реже трещать. Очень интересно, да, почему? Ведь раньше на любое постороннее воздействие они трещали погремушкой, давая знать, что вот они здесь, не подходите. Но оказалась любопытная штука. В последние столетия человек, ненавидящий гремучих змей, вместо того, чтобы как следует нормальному живому существу и созданию природы, услышав этот треск, отойти, он брал камень, палку, лопату, что-нибудь еще, шел на этот треск и убивал змею. И теперь гремучие змеи стали реже трещать своей погремушкой, потому что здесь мы видим уже не естественный отбор, а искусственный отбор, который человек сам проводил там последние 200 лет, уничтожая самых звучащих гремучих змей и оставляя только тех, которые тихонечко сидели под кустом и старались себя не выдавать. И теперь погремушка сохранилась, но трещит она уже только в самых-самых крайних случаях. Вот так. Так вот, лопатой и добрым словом можно заставить даже гремучую змею не трещать.
1: Спасибо. Спасибо. Я предлагаю коротенько несколько объявлений. Мы работаем уже почти час в эфире. Ну, во-первых, я благодарю всех, кто к нам сейчас присоединился. Друзья, задавайте свои вопросы, делайте это в любой удобной для вас форме. Если вы хотите с гарантией получить ответ на ваш вопрос, то, наверное, лучше всего использовать либо суперчат, либо ссылка, которая имеется в описании. Вопрос, который к нам приходит таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь. Собственно, вот и ответ на вопрос «почему». Подписывайтесь на канал, как на «Лабораторию ночных видео», так и на antropogenesis.ru, и на «Закоп-клуб», если вдруг по какой-то причине не подписаны. Странно, что вы не подписаны, да, на канал Евгения. Ну и помните о том, что также можно поддержать проект на Патреоне и с помощью спонсирования канала. Спасибо вам, друзья, это огромная для нас помощь. И вот с вашей помощью мы подобный стрим можем проводить.
2: А я хочу сказать о том, что ждет нас в ближайшей и не очень ближайшей перспективе. В ближайшей перспективе завтра на канале Anthropogenes.ru будет опубликован новый выпуск антропологических новостей от Александра Соколова и Станислава Дробышевского. Новости действительно занятные. Например, о том, как произошло так, что наши предки, человекообразные обезьяны, потеряли хвост. Вот это одна из существенных потерь, которой приходится порой жалеть. Вот змеи не потеряли хвост, а наоборот, приобрели очень много хвоста, а люди, точнее, даже не люди, человекообразные обезьяны его потеряли. Как это произошло? А также о том, как шимпанзе играли в бутылку. Такая своеобразная научная новость, касающаяся особенностей половой жизни юных шимпанзе. А завтра на канале Anthropogenes.ru в 7 часов вечера будет опубликован этот выпуск новостей. Обязательно смотрите.
1: Давай, Гош, скажем, что патроны и спонсоры канала уже могут посмотреть это видео. Оно открыто для просмотра в нашем
2: канале. Да, дорогие патроны и спонсоры наших каналов, вы уже можете смотреть это видео. Но если вы еще не спонсор, то у вас есть все шансы прямо сейчас пополнить ряды смотрящих это видео. Далее, как я уже говорил, 13-14 ноября долгожданный форум «Ученые против мифов 16». Два дня с очень мощной программой. Из того, что стоит выделить, ну, например, Алексей Водовозов будет говорить о медицине будущего, разбирая различные примеры медицинских технологий из фантастических фильмов. Ну, помните, например, руку Люка Скайуокера или каких-нибудь медицинских наноботов из различных фильмов. Или вот это вот все, когда человек помещает в такую емкость, и там у него регенерируют все, так сказать, отсутствующие части тела. Вот, это Алексей Водовозов. Замечательный доклад, я с очень терпением жду, посвященный карго-культам. Я думаю, вы слышали этот термин, карго-культ. Обычно его употребляют, когда говорят о том, что вот кто-то там копирует опыт чей-то, чужой, более высокоразвитый, и бездумно применяет только вот внешнюю его форму. А само явление идет из Меланезии, от папуасов и прочих местных племен. Так вот, на самом деле, что же такое карго-культ? И правильно ли мы вообще употребляем это выражение «карго-культ»? Ну и замечательные доклады про лунный заговор в кино Виталия Егорова. Иван Семьян будет разбирать замечательный фильм «Троя» с Брэдом Питтом про историю антивакцинаторского движения, про аллергию, как я уже сказал, и даже дебаты между Станиславом Дробышевским и нашей любимой госпожей Сутариковой на тему, когда же произошел гомо сапиенс. Что это на форуме «Ученые против мифов», хочу обратить внимание, что организация форума осуществляется полностью на средства, которые мы выручаем с продажи билетов. Я знаю, что когда сейчас зрители думают, что, наверное, у нас есть какие-нибудь там мощные спонсоры, которые все это оплачивают. Нет, все на свои, на кровно заработаны. Поэтому вы, конечно, можете зарегистрироваться и смотреть трансляцию бесплатно, а можете поддержать трансляцию форума, купив какой-нибудь недорогой билет или, например, футбол. Что еще, о чем еще хочу сказать? Сейчас идет первый этап премии «Почетный академик ВРАЛ». Мы выбираем уже в пятый раз главного лжеученого года в нашей стране. И в этом году Академии ВРАЛ, расшифровывается как Вруническая академия лженаук, появилось медицинское подразделение АПЧХИ, Академия превентивной чакрохирургии. Так что в этом году мы будем выбирать сразу двух академиков. Академика ВРАЛ и медицинского академика АПЧХИ. И вы можете поучаствовать в выдвижении кандидатов. Сейчас в чате появится ссылка. Если у вас есть достойная кандидатура, номинируйте. Выборы академика запланированы на декабрь. Точную дату пока что вам еще не скажу.
1: Все. Гоша наговорился, его даже Башар уже начал перебивать, потому что ну куда столько. Но вообще информация полезная, и спасибо огромное. Шурику также скажем спасибо. Шурик 3218, который задонатил, и также сказал нам спасибо. Сергей БСПА. Спасибо вам также за поддержку стрима. Эндрю Эндрюсон, а вы знакомы с Дроздовым? Он же змей любит, хотя его даже гадюка кусала. У вас похожие голоса. Для начинающих кого лучше заводить? Ужа?
0: Нет, уже заводить не нужно, если говорить о уже обыкновенном. Нет, для начинающих есть змеи, которые уже там, десятки и десятки поколений содержатся в неволе, уже выведены различные морфы. Ну, в последние лет 20, наверное, начинающие заводят маисовых полозов. Вот первая змея – это либо маисовый полоз, либо обыкновенный удав, либо королевский питон, который тоже в последние там, лет 15 стал такой уже вот змеей для новичка. Нет, уже не надо. Вот то, что вы видите в природе, ловить, заводить – нет. Потому что любые животные, взятые из природы, нуждаются в гораздо более сложных условиях, чем те, которые на протяжении нескольких поколений рождались в террариумах. Поэтому для новичка как раз нужна змея домашняя. Домашних змей сейчас достаточно много видов. Таких вот уже имеются морфы, различные окрасы. У сельхозживотных или у тех животных, которых мы называем домашними, кошки, собаки, морские свинки, там множество, да, это уже породы. У голубей породы, у кур породы. А вот у змей это до сих пор морфы, несмотря на то, что они уже все различаются, и тот же королевский питон может быть от черного до ослепительно-желтого, белого, пятнистого, полосатого, бананового цвета, какого угодно. Но все равно почему-то мы продолжаем называть этих животных экзотическими, несмотря на их различные выведенные линии морфами, а не породами. Это странно, но, может быть, это тоже изменится. Поэтому нет, не надо ужа.
1: Спасибо. И Шурик спрашивает, а какие змеи ближе всего к динозаврам или жили в те времена?
0: Я завис. Я же повторюсь, я не ученый. Я вот палеонтология – это немножечко не мое, честное слово. Я практик, я знаю, что касается живущих, как с ними обращаться, что с ними делать, что от них ожидать и вообще, как все это происходит. А вот то, что было очень-очень давно, ну, я, конечно, имею некоторые знания, но вот какие змеи были ближе всего к динозаврам, я вам не отвечу, вы меня простите.
1: Спросите упоротого палеонтолога, он в курсе.
0: Конечно, конечно.
2: Я думаю, что можно и даже из Википедии почерпнуть какие-то минимальные знания на ту тему, когда появились первые змеи, сопоставить просто с хронологией появления тех или иных и исчезновения тех или иных видов динозавров и посмотреть,
0: ну,
2: как,
0: да,
2: кто жил вместе.
0: Я понимаю, что люди хотят, конечно, коль скоро вы сказали, вот специалист по змеям, они хотят любую информацию, но, к сожалению, даже по точным наукам не бывает людей, которые знают все, а уж по неточным тем более. Ну, это невозможно знать все.
2: Ну да, вот сейчас вот я открыл Вики, древнейшие известные ископаемые остатки змей на 2014 год, то есть данные не свежие, около 160 миллионов лет назад. Вот, сопоставьте это с периодом существования динозавров, вот и сами сделайте какие-то выводы.
0: Ну, опять же, это только древнейшие змеи, без указания видов, без ничего. Ну, даже если мы узнаем виды этих змей, ну, вряд ли нам это поможет, они все давно вымерли.
2: Спасибо за вопрос. FBCAT спрашивает... То есть человек сроднен варанам или сродни варанам, что имеется в виду, я не знаю. Почему?
0: Конечно. Как почему? Ну, теория рептилоидов, во-первых, ее никто не отменял. Многие верят, и это их право. Вот. А потом, ну, опять же, эволюционно мы когда-то тоже разошлись с ними. Мы все имеем общего предка. Вы поймите, вот каждое живое существо на этой планете, да, мы все родственники, если заглянуть очень-очень-очень-очень далеко, потому что где-то мы расходились. Наша праматерь амеба, ну, предок амебы. Так что, конечно.
1: У нас и с бананом общие предки есть, так что.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому да. Вот говоря о жизни на планете, нужно помнить о том, что все, что здесь существует живое, это все является нашей родней и вашей, и мы их. Надо любить и уважать окружающий мир, как родственников, пусть даже дальних. Ну, да.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Имры Ач задает острый каверзный вопрос. Почему в Ирландии нет змей?
0: Ну, наверное, вспомним святого Патрика, да? По-моему, Патрик, не Иоген. Вот я сейчас могу ошибаться. Нет, по-моему, святой Патрик.
1: Ну, скорее, Патрик связывает с Ирландией, да. Чаще Патрика, да.
0: Да, да, он вывел змей, там была ситуация со змеей, но, в общем, он заставил уйти, и праздник празднуется в Ирландии так достаточно активно. Ну, во-первых, все-таки не слишком жаркий климат, острова. Я затрудняюсь, есть масса островов, даже гораздо более теплых, где змеи не существует. Ну, не попали они туда вот как-то, да. Не занесло течением по холодному морю. Ну, никак. Если на тропические острова, где змей не было, они часто могут попадать мы знаем, да, как расселяются мелкие животные. Там нам всегда в школе хрестоматийный пример говорили. Вот кокосовая пальма, которая растет на берегу, ее подмыло волнами, она упала и поплыла, а там на дереве сидела какая-то тварь. И приплыла потихонечку так вот до какого-то необитаемого острова. То по холодной воде никакая тварь особо на кореге не приплывет. Ну, изначально, видимо, не было. А так не доплыли. Поэтому и нет. Что тут делать? Нет.
1: Георгий, он питомца взял.
2: Да, у меня тоже вот есть один сродненный со мной, потому что живет со мной уже 40 лет. Скоро. Вот это животное у меня в руках. У меня был совсем маленький, когда мы его нашли. Вот.
1: А Саша? Саша тоже был маленьким?
2: Саша тоже был маленький, да. То есть это у нас
0: 40 лет?
2: 40 лет, да.
0: Так... А почему такой маленький? Самец, скорее всего.
2: Самец, да, самец. У нас была самка, она была, конечно, в разы больше, но она столько не, к сожалению, давно, так сказать, нас покинула. А вот самец все еще очень бодр. Ну как, не 40, наверное, 38, может быть. И она уже была не младенцем в тот момент, когда у нас появилась.
0: Ну, все равно, да, здорово. Это реликвия.
2: Это да, реликвия. Вот достанется еще, может быть, моим внукам.
0: Ну, вот. Знаете же, что как я не могу сказать, насколько это опять-таки научно подтверждено, да, ну вот как факт всегда указывалось, что моряки парусного флота имели очень длительные путешествия, часто

0: жизни черепах то, что Джеймс Кук в одной из своих каких-то, в одном из посещений Новой Гвинеи подарил какому-то, кому-то из вождей какого-то племени одну из таких черепах, которая уже была не молодой, не юной. И эта черепаха жила в почете, она имела ранг вождя и умерла буквально там 15-20 лет назад. Вот можете себе представить, сколько же жила слоновая черепаха.
1: Солидная вот старушка, да.
0: Солидная.
2: Ну да. Ну вот мне говорили, что вот такие вот среднеазиатские, они в неволе живут так долго, только если вот они...
0: Совсем хорошо.
2: Их очень любят хозяева.
0: На самом деле, да. Я мало знаю случаев, когда больше 20-25 лет живут. Чаще они, к сожалению, 2-3 года и все. Вот это.
2: Ну, да, да. Тоже такая мифологизированная тема, потому что как бы черепаха, она не, как бы неприхотливая, она типа не жалуется. Но на самом деле она просто не сообщает о том, что ей хреново, поэтому она просто потихонечку помирает.
0: Да, медленно-медленно погибает где-то под батареей, потому что ей...
2: Диваном.
0: Да. Про черепах можно очень много говорить, особенно вот эту среднеазиатскую, да, это несчастное существо, которое в Советском Союзе сотнями тысяч продавалось по 80 копеек до следующей зимы, до ближайшей зимы, потом новое покупалось весной. Ну да.
2: Ладно, отвлеклись. Да. Пирожок с ковидлом спрашивает. Видел версию, что аптекарский символ змея над чашей – это чаша из храма Асклепия, где из таких... пили ужи, после чего той водой промывали раны. Якобы в их слюне содержится облегчающее заживление вещества. Насколько это правдиво?
0: Ну, трудно сказать, потому что существует мнение, что одно из мнений, да, что символ медицины придумал Авиценна. Вот до сих пор нету единого мнения по поводу этой чаши со змеей. Вот как-то нет. Есть мнение, что чаша со змеей символизирует пользу змеиного яда, который тоже использовался уже очень и очень давно как такое лекарственное средство. Поэтому не могу вам сказать, но каких-то антибактериальных свойств у ужиного яда, ну, вряд ли отмечено. Хотя, опять же, кто мешает в это верить, легенд существует очень много, как и в мудрой змеи. Почему нет?
1: Спасибо. Спасибо. Арсен Бариман следующий вопрос задает и снова поддерживает. Спасибо вам огромное. Опасность яда сильно меняется от возраста змеи. Довелось как-то мелкую гадючку убирать со двора в около Волгоградских степях. Насколько она вообще опасна с учетом того, что там было много детей?
0: Опасность яда, токсичность яда не зависит от возраста, она зависит от размера. Соответственно, чем крупнее змея, тем больше физически, да, она может вас впрыснуть, ввести яда. Но учитывая, что рептилии растут всю жизнь, чем более взрослое животное, тем больших размеров оно достигает. Вот и все. Поэтому опасность укуса, да. Чем старше, чем крупнее, тем, скорее всего, будет опаснее укус. Что касается волгоградских степей, там у вас только степная гадюка, которая наравне с обыкновенной считается малоопасной для человека. Но об этом мы, собственно, и говорили на форуме, что, несмотря на признанную малую степень опасности для человека, смертельные случаи известны, и наиболее опасные укусы обыкновенной степной гадюки, а также гадюки Никольского, собственно, вот все наши мелкие виды гадюк, при укусе в область шеи, при укусе аллергиков и маленьких детей, имеющих небольшой вес. Да, там, конечно, могут быть какие-то неприятности. Но очень много споров проходят и у меня на стримах, и у меня на канале.

0: деле, поскольку я как человек, не, ну, считающий ненужным лишний раз убивать живые существа, тоже говорю, ребята, не убивайте вы змей. В общем, оно ни к чему, они хорошие. И если они вас не трогают, они вас просто так не тронут. Да, ну проходите себе мимо. Но вместе с тем, когда задается вопрос, а что делать, если это у меня на участке, ну, иногда приходится принимать какие-то крайние меры. Если есть у вас возможность удалить с участка, удаляйте. Нету, ну, все бывает. Хотя помните такую вещь, что степная гадюка внесена в Красную книгу России, и официально за убийство этой змеи полагается серьезное наказание.
1: Вообще не трогайте змеи.
0: А законы мы должны чтить.
1: Спасибо. Так, Ксения Димитрицелис, ты в очередной раз с поддержкой. Спасибо, Ксения. В сеть ходит байка, что у берегов Бразилии есть остров, на который нельзя ступать человеку, ибо там огромное количество ядовитых змей. Так ли это?
0: Это правда. Действительно, такая байка есть. Действительно, такой остров существует. Ступать на него нельзя, потому что он заповедный. Бразилия его заповедала. Там обитает ряд эндемичных видов, которые больше нигде не встречаются, да, в том числе и ядовитые змеи. Количество их невелико. Я могу вам сказать, что тоже имел некий опыт с этим островом. У меня, поскольку я общаюсь и с учеными, люди, которые там бывали, говорили, что потратили довольно много усилий для того, чтобы найти змей. То есть такого, что вот они кишат под ногами, нет, этого нету. Но такой остров существует. Это правда, и он запрещен к частному посещению. Он охраняется, и действительно туда никого не пускают, говоря, что там живут ядовитые змеи. Но не просто, что их очень много, а то, что их там охраняют. Это серьезный заповедник. Самое большое количество, наверное, опять же, отмеченное учеными, да, ядовитых змей. Да и вообще змей, как ни странно, это наш Дальний Восток. Очень мало в мире мест, где концентрация змей хоть сколь-нибудь приближается к тому, что порой в иных местах встречается на нашем Дальнем Востоке. Небольшое количество видов, 5-7 видов, из которых ядовиты, только 2 вида щитоморников, собственно, и все. Но количество колоссальное, и за утро можно встретить до нескольких сотен особей. Вот даже опытные ученые, которые там в поисках змей и вообще изучая рептилии объездили весь мир, они говорят, что такого, как на Дальнем Востоке, не было нигде и никогда. Что там Бразилия? У нас круче.
1: Спасибо. Так, Сергей А. спрашивает. С химической точки зрения, змеиные яды – это всегда пептиды и белки, или бывают другие варианты?
0: Нет, я думаю, других нету. Других нету. Откуда же возьмутся другие варианты-то? Ведь все достаточно ограничено в природе, да? Но вот все из одного и того же состоит, только немножко в разных сочетаниях и разных пропорциях. Так что все то же.
1: Спасибо. Ну, Гош, включи сначала звук.
2: Прошу прощения, да. Ферратор поддерживает стрим и задает вопрос. По поводу комодских варанов. Они выделяют яд сознательно, как змеи, или это бактерии полости пасти? Полость пасти.
0: Интересно. На самом деле, действительно считается укус комодовского варана считается ядовитым, и это действительно частенько так, но это не выделение яда, собственно, признано, что это мощное загрязнение ротовой полости. к которому и развитие микрофлоры, к которой сам варан устойчив. Но при укусе происходит занесение, мощное занесение микрофлоры, которая активно развивается и наносит очень серьезные неприятности жертве. Хотя нужно вспомнить вот еще о чем. Отмечаются, но не доказаны, опять же, случаи ядовитого укуса серого варана, среднеазиатский варан. И случаи довольно часто отмечены, когда у человека возникает слабость, тошнота, головокружение после укуса серого варана. Вот серьезных последствий нету, но очень многие, и это описано неоднократно, да, чувствуются последствия, как от воздействия некого яда.
2: Спасибо. Юрий поддерживает стрим. Спасибо вам, Юрий. Спрашивает. На Урале есть легенда о гигантском полозе, который обитает в озерах и лесах. Возможно ли существование гигантских неизвестных змей? И опять же, во времена динозавров существовали гигантские змеи?
1: Да, существовали. А на остальное ответит Евгений.
0: Да, существовали. На самом деле, во времена динозавров много чего существовало. Достаточно вспомнить, да, амфибий, достигающих там 3 метра. Так что все, да, и змеи были крупнее во времена динозавров, тоже отмеченные там ряд именно змей, достигающих там 20-метрового размера. Ну, я уж не говорю про мегалодонов и прочее, да. Тогда вообще животные были немножечко покрупнее, мы просто сейчас измельчали. Что же касается современных легенд про полозов гигантских, повторюсь, я практик, но немножечко знаю теорию и прекрасно понимаю, что крупные рептилии могут жить только в определенном климате. Но, ну, я уже байки вам рассказываю, да, к ученые против мифов это не имеет никакого отношения, но тем не менее, в Астраханской области зачастую верят в очень крупных змей. Скорее всего, речь идет о желтобрюхих полозах, агрессивных, немножко похожих на кобр, встающих не в кобриную стойку, но поднимающих верхнюю часть тела, достигают крупные желтобрюхие полозы 2,5 метра. Так вот, многократно я наблюдал, как люди, увидевши змею, говорят, что в этой змее 1,5 метра, особенно змею агрессивную. И когда ты ловишь эту змею, меряешь и говоришь, в ней 60 сантиметров, вот прямо вот, они не верят, потому что они видели 1,5 метра. Кроме того, возникновение легенды об огромной змее я лично наблюдал в стройотряде в Астраханской области, когда старый казах, дед Салим, говорил нам, что вот туда ходить нельзя, там очень опасно, потому что там живет змея размера 4,5 метра, которая нападает на людей, и он неоднократно ее видел. Естественно, я тут же пошел на эти барханчики искать, я долго пытался найти хотя бы следы, потом пришел к деду Салиму. И, в общем, я был дерзкий подросток и просто сказал, что дед Салим, ты, наверное, обманываешь. И дед Салим сказал, даже не я обманываю, потому что не хочу, чтобы студенты воровали дыни с моей бахчи. Вот. Я был дерзкий, он был правдивый. И мы с ним съели арбуз после этого, и он попросил меня никому не рассказывать о том, что он всех обманывает. Вот. Но я думаю, что деда Салима уже нету, и эта клятва уже недействительна.
1: Вот. Арбуз вкусный был?
0: Конечно. Это же астраханские арбузы.
2: Разве гигантские змеи будут на плохие арбузы зариться?
0: Вот, так что это все история.
1: Вот ФБК дополняет ранее, что человек сроднен вараном, и он говорит, что я имею в виду более научный подход по поводу использования слюны при укусе.
0: Я понял, о чем идет речь. Вероятно, идет речь о той фразе, что я сказал, что даже наша слюна может быть токсична для каких-то отдельных, как и у варанов. Вероятно, да. Видимо так, да. Ну, об этом мы тоже поговорили, что ряд варенов, да, тоже токсичен, вероятно. Вообще очень странные вещи происходят. Вы знаете, казалось бы, наш мир уже изучен вдоль и поперек, но как только начинаешь залезать в биологию и особенно в какие-то отдельные группы, мы уже геномы повытаскивали. А вот насколько токсично то животное или не токсично, или даже вы удивитесь, как выглядят головастики. Вот у меня постоянно наши ученые, герпетологи, постоянно забирают головастиков различных лягушек, потому что они не описаны, их никто не видел. Я их давным-давно развожу, но их никто не видел. Никаких статей по этому поводу нету, ни фотографий, ничего. Они неизвестны. Вот с биологией вообще очень тяжело. Как-то вот мы начинаем уходить все глубже и глубже, а то, что вот можно руками потрогать, мы про это уже забыли. Мы не успели в свое время, а сейчас ныряем так глубоко, что нам уже вот не до мелочей. Наверное, так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Стив Смит шутит, так скажем. Он говорит, не пойму, он нам друг, он нам друг или змеем?
0: Минуты три.
2: Да? На ответ?
0: Да.
1: Ну, точно мой друг, а там давайте подумаем дальше.
0: Ну, тут можно очень... Ну, ладно, не будем. Давайте тогда покороче. Вы знаете, мы же все играем в одну игру. Вот люди очень часто этого не понимают. Люди страшно конкурирующие существа. Это все доказано. И если человеку говорят... Чтобы выиграть, надо сделать вот то-то, он задумывается только о ситуации, применимой к себе, и воспринимает это, чтобы я выиграл. Не чтобы выиграли все, а чтобы я выиграл. Нужно это. И поэтому вопрос глобальный, и который чаще всего задается, а чем полезны эти существа? Вот мы говорим о змеях. А какая от них польза? Или мы говорим о землеройках. А какая польза от землеройк? Если существо не несет пользы мне, любимому, значит, это существо, оно, ну, как минимум не нужно, а как максимум, если оно несет якобы вред мне, оно как максимум вредно и подлежит уничтожению. Друзья, вот вы поймите, я друг и вам, и змеям, потому что мы здесь, мы на очень тесной площадке все, и мы играем в одну игру. И если вы не понимаете пользы змеи для вас, вот если сейчас это животное для вас не полезно, оно для вас вредно, или если оно может причинить вам вред? Нет, вы просто не понимаете. Понимаете, у Стругацких была замечательная фраза. Боятся от невежества и убивают от невежества. Невежество всегда на что-то испражняется. Вот не надо так поступать, потому что, я повторюсь, площадка у нас одна. Если будет плохо змеям, поверьте, в какой-то момент станет плохо и нам. И это правда. Вот надо это осознавать. Я уже рассказывал о том, как исчезновение лягушек, всего лишь лягушек, да, ведет к пересыханию рек. Это вот сейчас в Южной Америке наблюдается, потому что эпидемия хитридиомикоза, которая выкосила колоссальные популяции амфибий в мире, приводит сейчас к исчезновению рек в ряде регионов Южной Америки. А значит, что? Куда реки текут? В океан. Кому плохо будет? Нам всем. Лягушки исчезли. Поймите, вот примерно такая штука происходит. Поэтому нет, нельзя говорить, кто кому друг или враг. Мы ж родственники все. Думайте.
1: Спасибо. Евгений. Ну, давай.
2: Евгений Гусев задает вопрос.
1: Как?
2: Или утверждение делает. Кстати, тот самый грибник, который при встрече с гадюкой остановился и начал ее рассматривать. Симпатичный самец, длинный хвост.
1: Да, и я, между прочим, тоже не так давно, вот Евгений отправлял фотографии, видел черную гадюку в лесу, сфотографировал, не трогал, ушел. Красота.
0: Да. И ничего тебе за это не было, понимаешь?
1: Нет. Никто на меня не напал, я ни на кого не нападал. Мы отлично
0: разошлись. И не сворачивалась колесом, и не бежала сзади.
2: Вот мы с братом...
1: Не орало мне вдогонку ничего.
2: Мы с братом, будучи школьниками, там где-то отдыхая в Ленинградской области, придя на какую-нибудь новую полянку, если было солнце, обязательно бежали там посмотреть под елочкой, не лежит ли там гадюка. С интересом на нее смотрели. Были довольно крупные, попадались порой. Да, они так, если чем крупнее, тем она спокойнее и медленнее уползала. То есть мелкие быстро, а крупные так. Может вообще ничего, даже не пошевелиться.
0: Вот. Они же прекрасны.
2: Они очень красивые, да.
0: Да, но вопрос мы пропустили, да?
1: Это не вопрос, это так констатация, что человек тоже примерно так же сделал. Посмотрел, увидел симпатичного самца.
2: Хорошо, да. Вот, ну и наконец вопрос, а не шутка, не утверждение. Да. Дмитрий Денгресс спрашивает, бывает ли, что змеи охотятся своей стаей, как волки? Коллективная охота.
0: Нет, змеи не коллективные существа, категорически не коллективные, и никаких коллективных действий они совершать не могут, кроме одного. Есть одно единственное действие, которое они зачастую делают коллективом. Это спаривание. Мы знаем, что самки, любые самки, в определенный период выделяют феромоны. Просто у каких-то видов самцы к ним более чувствительны, у каких-то менее. Так вот, практически все змеи точно так же привлекают самцов. Самки привлекают самцов своим запахом. И самцы по следу находят самок. И таким образом, вот разговоры, да, змеиная свадьба, действительно вокруг самки можно встретить нескольких самцов, но самые удивительные – это некоторые виды подвязочных змей из Северной Америки, где на одну самку может приходиться несколько тысяч самцов, и они образуют колоссальнейшие скопления. Одна крупная самка, которая по размеру превышает самцов в 4-5 раз, и вокруг несколько тысяч страждущих, добивающихся ее внимания. Вот это единственное коллективное действие. Бывают коллективные зимовки, когда змеи собираются в наиболее удобном месте. Но не потому, что там кто-то уже лежит, да, и вот к бачку прижаться, а просто вот эта расщелина, эта нора уходит туда, где температура будет идеальна для зимовки. Ну и они туда все собираются, даже, в общем, не обращая внимания друг на друга. Но спаривание – дело святое.
1: Кстати, Мрач прямо сейчас написал в чате, коллективная зимовка. Вот он ответ про коллективную зимовку. Опять же, спасибо за поддержку. Я думаю, что многие вспоминают также видео из сериала «Планета Земля», когда очень много змей охотились на небольших, по-моему, игуан. Я не помню, честно говоря, которые стремились убежать. Но там не коллективная охота, а просто они каждый знают, где находится их жертва и пытаются сожрать.
0: Конечно.
1: Насколько я понимаю.
0: Нет, возможно... Иногда встретить некоторое количество змей, да, достаточно большое, в местах скопления добычи. Ну, например, водяные ужи. Они могут массово встречаться по берегам водоемов, где много лягушек. Но, опять же, им абсолютно все равно, что делает сосед. Он ищет, каждый ищет свою лягушку. Никакая не загонная охота, никаких совместных действий здесь не происходит. Просто здесь много еды, и поэтому каждый сюда пришел. И каждый сам по себе. Ну, извините.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Давай. Олег Ткаченко задает вопрос. Поможет ли прижигание раны? Белковый яд может разложиться от температуры?
0: Да, может. И белковый яд от температуры разлагается. Белковый яд очень нестойкое соединение. Он почти мгновенно разлагается даже слюной. Желудочный сок разлагает его мгновенно, и уж температура тем более. Но тут следует вот какие вещи помнить. Азиатские змееловы. Мы знаем, что Индия отличалась многие столетия факирами, храмами змей. И змееловы там были достаточно уважаемыми и уважаемыми людьми и известной профессией. Так вот, они носили с собой горшочек с горящими углями и несколько крючков. Несколько крючков, копирующих размер и форму змей разных видов. Потому что у кобры это одно, у гадюковых змей, у какой-нибудь гадюки Рассела, другое, более длинные, изогнутые зубы. И эти крючки всегда были в раскаленном состоянии. И если его кусала змея, мгновенно в эту ранку вставлялся этот крючок. Почему? Это было не прижигание. Это было глубокий ожог с глубоким проникновением до самого конца укуса. Дело в том, что у змей все-таки довольно длинные зубы. И когда добоя Рассела имеет зуб 1,5-2 сантиметра, и яд у вас находится на глубине 1,5-2 сантиметра, прижечь ткань на эту глубину, выжечь практически невозможно. Вы представляете, да? Никакая спичка на 2 сантиметра. Вы просто получаете серьезный ожог плюс к тому отравлению, которое уже получили. Поэтому это были раскаленные крючки. И то, скорее всего, в момент, так сказать, поскольку крючок тонкий, да, в момент проникания в ткань он успевал остыть и, в общем, не приносил полной пользы. Но прижигание очень хорошо работает при укусах пауков. Это тоже известно, известно ловцам каракуртов, потому что в советское время каракуртов собирали, они тоже использовались для медицины. И у ловца каракуртов всегда обязательно был с собой коробок спичек. На место укуса клалась спичка головкой, и другой спичкой поджигалась. Крошечные хелицеры паука, я не говорю о крупных птицеедах, имеющих тоже там 2-сантиметровые хелицеры, да, но вот такие мелкие пауки, крошечные хелицеры проникают на долю миллиметра, на миллиметр, и спичка вполне позволяет нейтрализовать таким образом яд, получив ожог, но избежав более серьезных последствий. Существуют статьи о нейтрализации змеиного яда электрическим током. Я видел эти статьи, но они, опять же, на уровне таких исследований, что в ряде случаев использование электрического тока в месте укуса ядовитой змеи приносило результаты. Но поскольку исследования такие не очень серьезные, не масштабные, трудно делать какие-то выводы. Хотя зачастую импортные источники рекомендуют давать электрический разряд именно вместо укуса. То, что якобы даже электричеством мы можем нейтрализовать это белковое соединение. Не надо от руки к руке, не надо весь организм, да, но вот якобы ряд американских источников это рекомендует.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: А вот Фил спрашивает, бывают ли змеи с шерстью?
0: Легенда про волосатую змею весьма распространена на Кавказе, в Средней Азии. Никто из ученых никогда не видел волосатую змею, ну, по крайней мере, из живущих, да, может быть, он увидел и умер от восторга, но, так сказать, никто из живущих ученых, змееловов, не видел волосатую змею. Возможно, как предполагает ряд исследователей, возможно, эта легенда пошла от наблюдения за линяющей змеей, когда сухая шкура может распадаться и выглядеть некими лохмотьями на теле змеи. Может быть, это произошло оттуда. Но, повторюсь, мы уже говорим даже не о рептилиях, мы говорим о человеческой психологии. Мозги настолько странные, настолько странная штука, что мы зачастую абсолютно и 100% уверены в том, что мы своими глазами воочию наблюдали данную картину. И даже стоящий рядом человек, который ловит эту змею, предъявляет тебе, он вызывает сомнения. Там человек говорит, ну я же сам только что видел, это другая змея, это что-то. Нет. Вот мы часто верим себе гораздо больше, чем здравому смыслу. Нет, не бывает волосатых змей. Так же, как и блеющих по козлиному, подманивающих барашков, чтобы съесть. Нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Дмитрий Денгес снова с нами. И спасибо за поддержку. Есть ли шанс змеям эволюционировать в веганов?
0: Я думаю, что вряд ли. Потому что, как это ни странно, некоторые группы животных, они просто не имеют веганов. Хотя, давайте вспомним вот какую вещь. Совсем недавно мы считали, что вараны все ведут хищный образ жизни, да, плотоядный, скажем так, образ жизни. Не обязательно ловя живую добычу, но как некоторые вараны ходят по прибрежной полосе, питаются падалью, там даже комодосские вараны, они, собственно, не брезгуют падалью с большим удовольствием, если находят дохлого буйвола, они не будут его ловить, если есть дохлый. Но совсем недавно, буквально несколько лет назад, там лет 10-12 назад, был обнаружен фруктоядный варан на одном из островов Индонезии. Есть варан, который питается фруктами. Это удивительно. Мы все знаем, что... Но это исключение, помним. Это биология, наука неточная. Мы все знаем, что лягушки и жабы категорически не питаются никакой растительной пищей. Это исключительно хищники, ловящие добычу. Более того, даже в школьной программе нам рассказывали, что они... Зрение бесхвостых амфибий устроено таким образом, что они, как добычу, видят только движущиеся объекты. И в основном это так, хотя тоже есть исключения. Но, тем не менее, существует такая зверушка, как ксенохила, которая питается ягодами. Это единственный вид растительноядных амфибий, который тоже исключение, но он существует. Ну, всяко может быть. Вообще в природе не бывает каких-то однозначных ответов, поэтому говорить, есть ли шанс или нету шанса, шанс есть в любой. В природе шанс есть какой угодно, даже крылья, наверное, отрастить кому угодно, почему бы нет. Все бывает, только на это уйдет очень много времени.
1: Спасибо. А еще спасибо, скажем, Good Girl. И благодарим за то, что девушка подписалась, стала спонсором канала «Лаборатория научных видео», перешла на уровень ученый. Это прекрасно. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. И Евгений Гусев спрашивает, а бешенством змеи болеют?
0: Нет. Нет. Категорически нет, не болеют. Ну, вообще бешенством болеют даже по... Возможно, да, возможно... Существуют тоже какие-то исключения, да, но вот признано и по ветеринарному законодательству, которое опирается на факты и на науку ветеринарию, бешенство – это хищные животные все. Ну, собственно, есть ветеринарное законодательство, по которому мы должны вакцинировать определенных животных. Так вот, бешенство – это хищные животные, безусловно, все. Это приматы, собственно, включая нас с вами, это рукокрылые и насекомоядные. Это я исхожу из ветеринарии, которая защищает человека, защищает сельхозживотных и поэтому вменяет в обязанность там вакцинацию определенных групп или проверку на бешенство определенных групп, которые болеют бешенством. Нет, среди рептилий, среди амфибий случаев бешенства не выявлено. Ну, это холоднокровные животные. Вообще эти существа практически не переносят болезни теплокровных. Если вы когда-либо имели опыт ветеринарный или медицинский, хоть как-то связанный с рептилиями, вы сразу скажете сальмонеллез, который пишут степные черепахи. Всегда завозили черепах, и очень опасно, когда дети начинали общаться с черепашками прямо из природы, потому что они могли заболеть сальмонеллезом. Так вот, сальмонелл – огромное количество видов, и действительно, черепахи часто болеют сальмонеллезом. Но это не тот сальмонеллез, который живет у теплокровных, поэтому ряд стран, разумно подходящих к данному вопросу, такие как Америка, такие как Япония, например, не требуют даже ветеринарных свидетельств на рептилий, в том числе и на змей, потому что никаких болезней теплокровных животных эти животные не переносят. Долго отвечал про бешенство, да?
1: Зато подробно и понятно. Почему тоже понятно.
2: Спасибо. Да, теперь тоже буду знать, что зря пугали глистами черепашьими меня. Все эти 40 лет
1: жизни. Продолжали каждый день. А, глисты от черепашки.
2: Амелия Найт поддерживает стрим и задает вопрос. Виталик, зачитай, пожалуйста, вопрос.
1: Да, конечно, я зачитаю этот вопрос. В обществе террористика довольно порицаемое хобби. Мог бы Евгений на одном из будущих форумов развеять мифы о террористике и террористах и рассказать о ее пользе для сохранения редких видов?
0: На самом деле я все время этим занимаюсь, но на своем канале. Канал, ну, уж простите, скажу, Зооком-клуб. Я постоянно говорю о пользе террористики. Я не могу сказать, опять же, да, давайте вспомним Стругацких. Невежество все время на что-то испражняется. Люди, которые говорят только исходя из личной пользы и не видя пользы в рептилиях, вот лично ему они неинтересны, и террористика ему кажется вредной, глупой и достойной испражнения на нее. Это плохо. На самом деле террористика, как и увлечение вообще животными, занятие весьма полезное. Чем полезное? Я как бывший педагог, много лет занимавшийся с детьми и имеющий очень хороших юнатов, могу сказать, что дети, которые общаются с животными, гораздо более ответственные. Они вырастают ответственными. Они не выставляют свой интерес впереди всего. Они знают, что существуют не только они. Они более... Давайте я нетолерантно выражусь, да? Более правильные члены общества, умеющие жить в социуме и умеющие поступаться собственными интересами и брать на себя ответственность за окружающий мир. Это первое. Второе. Содержание животных позволяет сохранить многие виды. Это огромная лекция. Я повторюсь, я все время на канале об этом говорю. Мы сохраняем таким образом виды. Мы сохраняем людей, мы сохраняем животных. И таким образом происходит еще и сохранение планеты. Потому что, опять же, если вы думаете, что комарик для вас вреден, и поэтому его нужно уничтожить, если комарики исчезнут, вам лично будет от этого хорошо, вы глубоко заблуждаетесь, потому что связано все настолько тонко, что через какое-то время, может быть, не лично вам, но вашим внукам станет нехорошо. Надо все это охранять. И террористика помогает этим заниматься.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ксения Димитрицелест в очередной раз поддерживает стрим и в очередной раз спрашивает. А нет, не спрашивает. Говорит добрые слова. Спасибо вам, Евгений. После сегодняшнего стрима я, наверное, перестала бояться змей, так как теперь знаю, как вести себя при встрече с ними.
0: Спасибо вам. Мне на самом деле это приятно, потому что моя задача рассказать, что мир вокруг хороший, мир прекрасный, и живые существа весьма хороши, и очень в современном мире нуждаются в том, чтобы мы к ним относились хорошо, уважительно и бережно.
1: Ксения, давайте проверим. Вы где-нибудь найдите недалеко от себя какое-нибудь место, где можно взять в руки змею, сделайте фотку и скиньте в наш чатик. Контакты чатика чуть-чуть позже мы обязательно озвучим.
2: 12И говорит спасибо. Так зовут пользователя 12-й, поддерживает стримы, и спасибо, говорит. А Андрей А спрашивает, есть ли альтернатива змеиному яду в фармакологии и медицине, чтобы исключить дойку змей, что, наверное, не очень полезно для здоровья?
0: Для их здоровья, да. Их, конечно. Ну, я повторюсь, да, вот какие-то отдельные пептиды уже выделялись, но, в общем-то, комплексно нет. Альтернатив как таковых нету. Но смотря для чего, поймите, альтернативы есть, наверное, почти всему. Нету альтернативы, например, для создания сыворотки противозмеиной. Вот здесь яд нужен обязательно. А, например, в косметологии для того, чтобы расширить поры кожи, ну, наверняка существуют и другие какие-то средства растительные, не только змеиный яд так действует, да. Ну, почти всему есть альтернативы. Найти, по крайней мере, можно. Но если там жалко заваривать черный чай, всегда можно сделать мяту. Будет немножечко не то, но, в принципе, пить можно. Так же, наверное, и с ядом змей. Но искусственно получить его до сих пор не удается. Вот. А дойка змей? Ну, опять же, давайте подходить ко всему разумно и с головой. Если мы начнем отрицать все, что несет... либо отрицательные эмоции для кого-то, либо... некий вред для кого-то лично, и будем категорически против этого, то поймите, опять же, жизнь на планете остановится, потому что, к сожалению, природа сделана так, что мы все время, любое живое существо кого-то для чего-то использует. Если это делается с пользой, а не из вредности, ну, так устроен мир.
1: Да, иногда виды вымирают, и тогда биоразнообразие сокращается, ухудшается или не ухудшается.
0: Важно другое, да? Важно, чтобы, опять же, подход ко всему шел с головой. Важно, чтобы виды не вымирали, потому что это вот такой наш каприз, что нам захотелось здесь, где водится что-то очень эндемичное или растет только на этом пятачке какое-то растение, и больше его нигде нет. Вот таких масса. Но мы хотим построить здесь санаторий, потому что нам это нравится. Вот это, наверное, неправильно и плохо. Мы должны вот задумываться об этом. А правильное и рациональное использование, ну, это разумно. Но это должно быть правильно и рационально.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Фил спрашивает, могут ли змеи рычать или мурчать? Я понимаю, что это глупо, но вдруг человеческое ухо не воспринимает шипение змеи в полной мере?
0: Нет, к сожалению, нет. Мы вот ничего ни про мурчание, ни про рычание нет. А шипение может быть разным. Иногда шипение может выглядеть даже как свист и достаточно громкий. И более того, иногда... мы можем, даже наблюдая за нашими домашними животными, за нашими любимцами, таким образом определять какие-то болезни. Потому что вот змея шипела, и вдруг она начала резко свистеть. Значит, что-то нехорошо. Значит, либо какие-то риниты, либо пневмонии, либо что-то еще. Все происходит вот даже так.
1: Спасибо большое. Далее, Злотник Дарена, также наш постоянный зритель, спрашивает Евгения, какой миф, на ваш взгляд, принес наибольший вред виду или пользу? Может, стоит выдумать какие-то мифы, чтобы сохранить уязвимые виды, или чтобы люди перестали заводить некоторые на поиграть?
0: Я так сходу затрудняюсь, наверное, сказать, но, наверное... все мифы о том, что змеи, все змеи ядовиты, все змеи опасны. Да? Вспомним тот же миф про шахматную гадюку, который уничтожил там, я не знаю, миллионы и миллионы несчастных водяных ужей. Но глобально это то, что змея обладает плохим характером и мечтает кого-нибудь укусить. Вот это главный миф, что змеи злобные и агрессивные, и увидев человека, они на него кидаются. Вот это то, что принесло, наверное, наибольший вред рептилиям вообще, потому что часто не разбираются, змея, не змея, палкой бьют по голове и все. Вот. О вредности характера змей. вот это. Но опять же, повторюсь, да, это то, что мы сами придумали для себя. Нету у змей там какого-то, каких-то особенностей характера, чисто вот таких человеческих. Нет. Может быть, стоит выдумывать какие-то антимифы. Но и антимифы зачастую о пользе змей тоже ведут к несчастью. Например, в Средней Азии песчаный удавчик. Миф о ядовитой двухголовой змее. У песчаного удавчика действительно короткий закругленный хвост. И не всегда понятно, где голова, где хвост. Змея, которую нельзя поймать, потому что если ты схватаешь за одну голову, другую он тебя кусает. Но тем не менее... Очень осторожно песчаного удавчика там ловили всегда. И даже в советское время он стоил весьма недешево, потому что существовал миф о лечебных свойствах песчаного удавчика как мощнейшего афродизиака. И это тоже повлекло за собой смерть многих и многих удавчиков, которых ели мужчины с определенными целями и желаниями.
1: Спасибо большое.
2: Перед
1: следующим вопросом короткие объявления. Еще раз благодарю всех, кто смотрит с нами. Находится уже почти 2 часа в прямом эфире. Это очень приятно. Особенно тем огромное спасибо, кто смотрит сначала и до конца уже после того, как видео в качестве стрима, в качестве видео появился на канале. Ну и кто поставил лайк, подписался на канал, нажал на колокольчик, удал пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши следующие видео. Ну а тем, кто нас поддерживает материально, огромная благодарность. Собственно говоря, благодаря вам мы и можем подобные стримы делать. Друзья, еще раз спасибо.
2: А я хочу напомнить, что, во-первых, завтра на канале Антропогенез.ру выйдет выпуск антропологических новостей от Александра Соколова и Станислава Дробышевского. Причем наши патроны и спонсоры канала могут смотреть этот ролик уже сегодня, но для всех остальных завтра в 7 часов вечера. А также 13-14 ноября состоится 16-й форум «Ученые против мифов» с отличной программой. Не забудьте зарегистрироваться. И напоминаю, что если вы не просто зарегистрируетесь, а еще и купите билетик, кроме того, что вы получите ряд интересных бонусов, ну, например, неограниченный по времени доступ ко всей записи трансляции и ранний доступ ко всем нашим видео на год, вы еще и поможете нам этот форум, собственно, сделать лучше. Ну, потому что он проводится полностью на средства, вырученные с продажи этих самых билетов. А еще сейчас идет первый этап премии «Почетный академик ВРАЛ», и вы можете выдвинуть своих кандидатов прямо сейчас. Ссылка появится в чате.
1: Еще одна ссылка в чате сейчас появится, как раз про то, про что я говорил. Уютный чатик в Телеграме, который, если вам нравится общаться в данном чате, вы можете перейти туда и продолжить это общение. Спасибо, друзья, что вы с нами находитесь. Продолжаем зачитывать то, что к нам пришло. И спасибо, еще раз говорим, FB Cat. Следующий текст к нам прилетел с поддержкой. Вот потом говорят, не верь опыту предков, а глядя на спикера, вспоминается удавка. Вы слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя, Кат. Имеется в виду, естественно, убаюкивающий голос Евгения. Вот. И благодарим ТС за поддержку. И говорит, спасибо, душевно посидели. Да, по-моему, круто. Круто, было очень приятно, было очень интересно. Давайте зачитаем вопрос Павлка. Чем можно отравить саму змею? Насколько правдоподобна история о змеях, которые кусают сами себя за хвост?
0: Ну, скорпион, который жалит сам себя, змея, которая кусает сама себя за хвост и, да, и поглощает, на самом деле нет. Хотя тоже личный опыт говорит вот о чем, что змеи к собственному яду невосприимчивы. Достаточно часто происходит такое в террариумах, что ядовитые змеи могут друг друга укусить при дележке добычи, да, одна мышь, две змеи, у малоопытных террариумистов, коим я тоже когда-то был, одна ядовитая змея промахивается или наоборот хватает мышь, и в этот момент вторая тоже кидается на нее, даже при укусе в область головы, собственно, сильно ядовитых, вот я могу сказать, что такие вещи неоднократно наблюдал с гюрзами, но ничего с ними не происходит. Происходит легкий отек, но животные остаются живы. То есть собственный иммунитет у них работает. Поэтому отравить змею ее собственным ядом невозможно. Или, опять же, такое наблюдалось, когда, промахнувшись мимо добычи, змея попадает себе в бок. Ну, тем более ничего страшного не происходит. Вот, так что отравиться таким образом, нет, они не могут. Но есть герпетофаги, есть змеи, которые питаются другими змеями, причем как ядовитые, так и не ядовитые. И эти змеи обладают ядом обычно настолько сильным, ядовитые, что от их яда другие виды погибают довольно быстро. Либо, если змея не ядовита, на нее почти не действует яд змей, которых она ест, в том числе и ядовитых. Вот как-то так все сложно закручено. Да? Сам почти запутался.
2: Виталик, вас вообще не теперь будет, не, да? Даже мы тебя не слышим, не только зрители.
0: А может быть, зрители слышат как раз.
2: Ну, хорошо, я тогда скажу, что позволю себе выполнить функцию Виталика. Спасибо, Евгений, за замечательный стрим, отличные ответы на вопросы. Вот пишут, что голос убаюкивающий, но я ни разу не уснул. Было очень интересно. Я тоже люблю змей, а вот кто-то из наших зрителей пишет, что он их теперь полюбил. Вот, а надеюсь, что...
1: Все просто, у меня закончились аккумуляторы, извините. Такое случается. Особенно к концу стрима примерно так и было запланировано. Ну, на самом деле, всем огромное спасибо. С Евгением, естественно, мы еще не раз увидимся, а лично мы с ним увидимся уже в пятницу. А зачем мы с ним лично увидимся? Посмотрите в наших инстаграмах. Друзья, спасибо. Гош, тебе огромное спасибо за помощь в ведении. Как всегда, Саша, который сейчас за эфиром тоже, можно сказать, нам помогал. Спасибо Ксюше и Марише, которые также поддерживали наш стрим технически. Ну и, друзья, не забывайте, совсем скоро мы снова будем с вами в эфире. Все. Спасибо.
0: Спасибо всем, спасибо большое. Пока. Мне было приятно с вами поговорить.
1: Это очень взаимно. Пока-пока. Да.
0: Ну, удачи всем.

Привет, дорогие ребята! Здравствуйте, взрослые, если вы сегодня тоже вместе с нами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Ну вот, как всегда, в воскресенье мы с вами встречаемся, и сегодня нам с вами предстоит очень много путешествий. Путешествовать мы будем по всему земному шару, кроме Антарктиды, потому что Антарктида – это единственный материк, единственная часть света, где не встречается предмет нашего с вами путешествия. Говорить мы сегодня будем о бабочках. Тут вот какое дело. Мы сразу договорились, что я не буду вторгаться в тему беспозвоночных, оставлю ее Вадиму Маринскому, ну, потому что, во-первых, Вадим знает намного больше меня. Он потрясающий рассказчик, очень хороший лектор, и, ну, в чем мне туда лезть, когда я ему гожусь в ученики. Вот. Но, с другой стороны, Вадим меня простит, потому что бабочки – это тема особенная. С бабочками связана большая часть моей жизни, ну, как минимум лет 50 с лишним моей жизни с ними связана. И перед бабочками у меня огромный-огромный долг. У меня огромное мое покаяние перед бабочками – и этот долг я должен перед ними выполнить. И вот для этого я, чтобы облегчить свою душу от страшных грехов, содеянного за свою несознательную жизнь, я как раз и взял эту тему поговорить с вами, потому что есть вещи, которые мне очень хотелось бы вам объяснить, чтобы вы тоже это поняли. Потому что Вадим уже наверняка рассказывал вам о бабочках и будет еще рассказывать, и у нас просто немножко по-разному будет развернута эта тема. Ну, итак, бабочки, да? Бабочки, отряд Лепидоптера, да, такой лепидоптерология называется дисциплина энтомологическая, которая изучает бабочек. На самом деле все очень просто. Лепис – это чешуя, а птера – это крыло. Птеродактиль, помните, сомик есть такой, птерогоплихт, у которого плавники как крылья. Птеро – это крыло. То есть это чешуекрылые. Вот, мы, Александр, покажите, пожалуйста, первую фотографию с Александром Трунтаевым мы сегодня. Давайте его тоже поприветствуем. Вот. И вот самая первая фотография. Нет. Вот та, которая была с чешуйками. Да. Вот, ребят, вот надо было с этого начать и спросить вас, что это такое? Как вы думаете? Это крыло бабочки под очень сильным увеличением. Почему чешуекрылые? И что такое чешуйки? Чешуйки – это волоски. Это самые обычные, вернее, самые необычные волоски, которые уплощены, которые имеют самую-самую разную форму, самые-самые разные цвета, и вот об этом мы будем говорить отдельно. А теперь покажите следующую фотографию, вы видите, кому принадлежит это крыло. Вот этой бабочке, это павлиноглазка. Покажите теперь следующую, Александр, фотографию. Видите, это совершенно другие чешуйки, они совершенно другой формы, да? А покажите нам следующую, и уже можно догадаться, кто это. Это морфа. Вот, видите, такая чудесная бабочка, морфа, мы об этих бабочках будем говорить. Но, к сожалению, вот у меня на даче не так много бабочек, в основном бабочки у меня в Москве, но кое-что я отобрал из того, что можно будет вам показать, продемонстрировать. Хочу сразу сказать, ребята, я не коллекционер бабочек. Ну, я когда-то их коллекционировал, почему я перестал это делать, я вам тоже чуть позже расскажу. Поэтому мои коллекции, у меня просто вот я их собирал, скажем так. Покупал, ловил, собирал, ну вот время от времени, изучая вместе с другими животными, с другими позвоночными и беспозвоночными. Следующую покажите, пожалуйста, нам фотографию. Вот, видите, тоже чешуйки. И следующую, и вы сразу узнаете, чье это крыло. А это удивительная бабочка, вот даже по этим чешуйкам ее любой орнитолог сразу узнает, скажет, да это же урания мадагаскарская, конечно. Это цвета и оттенки, которые ни с чем не спутаешь. Покажите нам эту бабочку, Александр. Вот она, видите? Значит, ребята, теперь сейчас мы на секундочку отвлечемся от картинок и такое вот введение в лепидоптероведение, да? Бабочек, сколько бабочек на Земле?
Да все по-разному говорят источники. Кто-то говорит 140 тысяч видов, кто-то говорит 150, кто-то говорит 160 тысяч видов. Кто же их, ребята, считал? Посчитать их, конечно, невозможно. Но вот эти бабочки, которые вот вы сейчас видели уранью, да, там капустница, там, я не знаю, какая-нибудь лимонница, она же крушинница, павлиний глаз, дневной павлиний глаз, крапивница. Это все дневные или булавочно-усые бабочки, как их называют. Есть бабочки ночные, которые мы называем, да, условно ночные. На самом деле дневные бабочки, вот эти булавочно-усые бабочки, они составляют только, внимание, ребята, 15%. То есть это вот этот такой мизерный сегмент, 15% – это дневные булавочно-усые бабочки. Все остальные – это то, что мы с вами называем мотыльками, ночными бабочками, как угодно. Да, совки, пятеницы, сатурнии там, и так далее, так далее, так далее. То есть это все 85% – это то, что мы с вами называем условно ночными бабочками. Да? Еще одна цифра, которая вас сейчас ошеломит. Ребят, вот давайте возьмем по наибольшей

Бабочки крошечные. Есть бабочки, у которых длина каждого крылышка 3-4-5 миллиметра даже, а не сантиметра. Есть бабочки серые, невзрачные, которые сидят где-нибудь на стволе, на листике, ты пройдешь мимо и не заметишь. За этими бабочками любители с очками не бегают. И вот как раз среди них большинство вот таких вот видов, которые науке пока еще неизвестны. Еще один печальный факт, что очень многие из этих 100 тысяч видов, которые неизвестны науке, так и исчезнут с лица Земли, не будучи описаны и не будучи нами, людьми, названы. Это вам подтвердит любой профессиональный зоолог, любой профессиональный энтомолог. Он скажет, да, конечно, сколько видов, конечно, никто не скажет, но их очень-очень много. Потому что многие виды исчезали буквально у нас на глазах, особенно эндемики. Их описывали, их вносили в систематику, а потом вырубали лес, где водилась эта бабочка. Или вот вы знаете, у меня была одна из экспедиций по Камбодже, пролегала через плато Пном-Бакор. Ну, вот Хабургай в натуре даже фильм есть, этому плато Пном-Бакор посвященный. Удивительное место, это Слоновьи горы, Elephants Mountains. Эндемик на эндемике, сидит эндемиком, погоняет. Прекрасные птицы, бабочки, жуки. Там три, по-моему, вида калао, это птицы, носорог. Я никогда не забуду это зрелище. Вот просто, знаете, душа начинает петь, сердце начинает биться, когда на закате летит пара вот этих огромных птиц, и у них крылья при каждом взмахе издают такой вот резкий, очень громкий звук. Все, теперь они там не летают. Потому что теперь там строится, вот как раз на плато Пном-Бакор, строится огромный комплекс пятизвездочных гостиниц. Там местный олигарх такой есть, хан, на китайские деньги. Почему именно там? А там высота 1500 метров над уровнем моря, там попрохладнее, внизу пекло, 30 градусов. А там для господ с деньгами, там прохладненько, прокладываются дороги, вырубаются леса. Прокладываются дороги по этим эдафическим саваннам, где были уникальные цветы, накипные орхидеи, бабочки. И вот там как раз Олег Шумаков, с которым мы путешествовали, который очень хорошо знает эти места, за которые он очень переживает и сердцем, душой болеет за эти места. Он мне показал бабочку-медведицу. Это эндемик, она водится только на этом плато. Ну и, конечно же, как только там проложат дороги, как только начнут ездить туристы, бабочка исчезнет. И будет еще один вид, который исчез с лица планеты. И таких мест, которые мы, люди, уничтожаем, очень-очень много. Как сказал один собиратель бабочек, вот сейчас не помню, кто именно, но он сказал очень хорошую фразу, что это тигров надо охранять, а бабочки – это не тигры. Их охранять не надо, надо охранять их среду обитания. Степь, горные луга, леса. Надо среду обитания, где водятся бабочки, охранять. И вот тогда они будут целы и невредимы. Ну, к этой теме мы с вами тоже еще вернемся. Едем дальше. В России у нас 2 с чем-то тысячи видов, по-моему, 200 или что-то в этом роде. Нет, 2000 родов, извините, а не видов. Видов-то у нас почти 9000. Но самое интересное, что из этих 9000 видов, почти 5000 видов, ребята, это на Дальнем Востоке. То есть Дальний Восток – это место, где у нас летают потрясающие бабочки. Когда я служил в армии, в 1978 году меня забрали в армию. И в Спасск-Дальний, в Приморский край меня отправили в учебку. И вот представьте себе, май месяц, конец мая, уже лето начинается, да? И нас привезли в эту воинскую часть. Первый день мы только в этой воинской части находились. Нас побрили наголо, помыли в бане. И вот мы идем, строим по дорожке. А у нас в воинской части, в нашей учебке было очень-очень много цветов. Очень много клумб с цветами. И вдруг я увидел, ребята, вот он, махаон макка. И рядом ксут. И я просто открыл рот и рванулся из строю к нему, как в той песне. Я просто побежал по цветам, забыв все на свете. Старшина настолько обалдел, что он просто рот открыл. По-моему, даже мне даже наряда не... Он просто: «Ты че, воин?
Куда? Он стал задыхаться, он не понял, что происходит, он думал, что может быть просто солдат сошел.

шел с ума. Вот. Ну, потом я объяснил старшине, в чем было дело. А мы, когда уходили на учебный аэродром, то он сидел, ему скучно было сидеть-то в курилке и курить все время по две пачки сигарет в день. И он тоже подсел на бабочек, он стал ловить бабочек, потом мы приходим, он так стоит: «Хабургаев, иди сюда!» Я подхожу: «Да, товарищ старшина, пойди посмотри, что я тут нашел». И начинаем с ним вместе улов. Я говорю: «Это радужница Шренка, это вот махаон мака, это ксут, это вот там под...» И он уже, вот сколько мы полгода там были в учебке, он уже начал в них что-то соображать. Он говорит: «Вот на гражданку приеду, у нас тоже бабочки есть». То есть бабочки, ребята, это очень, очень заразно. А с Дальнего Востока бабочек, которые я ловил, вот они все. Вот они, видите? А я их сушил, складывал, сушил, закладывал в конверт и отправлял домой. Вот. И в таком виде они у меня ехали домой в письмах. И специально я их клал в конверт вниз, чтобы когда гасят, вот конверт, штемпель ставят такой, чтобы, не дай бог, по бабочке не задело. И мои родители складывали эти конвертики дома, а потом, когда я уже на дембель пришел через 2 года, я их под блюдечко на песочек отпаривал, расправлял. И вот до сих пор, представляете, сколько лет прошло, это 42 года прошло, и вот эти бабочки живы, но они не в выставочном виде, но вполне себе ничего, такие вот симпатичные. То есть вот, ребята, вот эти вот коробки, которые за мной висят, я могу про каждую бабочку рассказывать очень долго, потому что я знаю, откуда эта бабочка. Вот там наверху есть, вот она, красавица, вот, видите? Это тополевая ленточница, но она необычная. У нее очень широкая перевязь, вот это внизу, две такие полоски белые, они очень-очень широкие. Я нигде никогда такой бабочки больше не встречал. То есть это вот, видимо, такая вот у нее мутация. И эту бабочку мой одноклассник Лешка Гербс поймал в пионерском лагере, вот, тоже так же ее высушил, потом принес ее мне, подарил. Он знал, что я собираю бабочек, он увидел большую красивую бабочку, поймал ее, подарил мне. Нам было лет по 12, наверное, да? То есть, представляете, ей тоже уже почти 50 лет. Ну, про своих бабочек я вам расскажу позже, подробнее. Давайте дальше смотреть картинки и по ходу вот эта вот ленточница, да? Бабочки, помните, мы с вами говорили про окраску? И когда мы с вами говорили про окраску, мы с вами проходили два вида окраски приспособительные. Это предупреждающая окраска или сигнальная окраска и камуфляж. Вот здесь мы видим, когда эта бабочка, совка, их называют орденские ленты. Дальше мы их увидим. Они бывают самые-самые разные. Бывают желтые, бывают синие самые большие, красные, малиновые. Вот когда она складывает крылья домиком, и когда она садится на кору дерева, вы ее ни за что не увидите. И птица может сидеть рядом, и ни за что не тюкнет ее носом, своим клювом, потому что она ее не увидит. Но если нужно, бабочка резко поднимает верхние крылышки, и мы видим такие вот ослепительные полосочки, да? Давайте дальше посмотрим на следующих бабочек. А вот, видите, это синяя орденская лента, самая большая. Я помню, ну, я уже взрослый был, мне уже было лет 30, даже больше. У меня близкий друг есть в Суздале, Сашка Финошкин. И вот Саша Финошкин звонит, говорит: «Санек, я тебе мертвую главу поймал!» Я говорю: «Саш, да ты что? В Суздале мертвая голова, бражник, откуда?» «Поймал, вот ты представляешь, вот у меня в коробочке, приезжай!» И я вот, трепеща сердцем, в электричку приезжаю во Владимир, оттуда на автобусе приезжаю. А это, оказывается, была не мертвая голова, а синяя орденская лента. Синяя, она более редкая, она у нас, например, в Красной книге Московской области, в Красной книге некоторых других областей. Но это большая, очень красивая бабочка. Если вы ее увидите, не надо ее ловить. Пускай летает, потому что их осталось очень-очень мало. Давайте на следующую посмотрим бабочку. Это все совки. Вот они, видите, самые-самые разные ленточницы. Вот и синяя, голубая орденская лента, красная, желтая, малиновая. Дальше давайте посмотрим следующую фотографию. Вот, а это так называемые листовидки. Листовидка, вот вам пример, кстати, потрясающего совершенно камуфляжа. Вот такой листик. А бабочка, это когда садится, листовидка, она еще приподнимает верхнюю часть так, чтобы вот этот череночек листика, он как будто бы рос от веточки, на которой она сидит. То есть полное впечатление, что это сухой листик. Но, если нужно, она открывает свои крылышки. И следующую, покажите, Александр, картинку. Вот она, видите, какая красавица.
Вот они там очень яркие цвета начинают играть. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, а это у нас другой вариант. Бабочки, они же у нас беззащитные. И для того, чтобы хоть как-то себя оградить от хищников, некоторые бабочки, это называется мимикрия, помните, вы проходили в школе, начинают прикидываться опасными насекомыми. Вот эта вот жимолостливая шмелевидка, но на самом деле это один из видов бражников, который очень похож на шмеля. Да, вот так вот увидишь, действительно шмель, лучше ее не трогать, а то ужалит еще, да? И даже некоторые люди думают, что это шмель. Ну и слава богу, что так думают, не будут ловить. А вот следующий теперь покажите. А это прям уже шершень. Она же вот такая вот большая. Это бабочка-стеклянница. Мало того, что она похожа на шершня, она же ведь еще умеет точно так же жужжать, когда летит. Вот прямо услышь такой, это джжж, неспроста, как говорил Винни-Пух, лучше не трогать. А на самом деле это не шершень, это бабочка-стеклянница. Вот такие они бывают хитрые. Следующую покажите нам картиночку. Вот. А эта бабочка совсем прозрачная. Это бабочка из семейства сатиров. Сатиры – это вот то, что мы с вами называем шоколадницы. Да? Воловий глаз, сенница – это все сатиры. Здесь, ребята, нужно пояснить вот что. Дело в том, что у бабочек окраска бывает разная. Бывает пигментная, а бывает оптическая. А бывает и совмещенная, да, такая комбинированная. Пигментная окраска – это вот, пожалуйста, видите, вот вам варианты пигментной окраски. А тут вам видно, да, тут желтушечки, вот еще бабочки из Бразилии, из Колумбии, желтые, красные. Это те же самые пигменты. Помните, мы с вами уже сказали о том, что чешуйки, крылышко покрыто чешуйками, как черепица на крыше дома. И каждая чешуйка – это волосок. Вот пигментная окраска, когда за счет пигментов волосок окрашен либо черным цветом, либо белым, либо желтым, либо каким угодно. Да? Это все пигменты. Там есть и меланин, там есть и каротин, и другие пигменты. Вот, кстати, наберите архе, коблик, окраска. Есть прекрасная лекция в Архе орнитолога Евгения Кобликова. Он говорит об окраске птиц, правда, но он очень подробно все это расписывает, всю вот эту вот химию, да, химическую составляющую цветов, какие, потому что меланин, вот мы часто говорим меланисты, да, это вот черные формы, там змеи или там, я не знаю, какой-нибудь птицы, а меланин это не только черный цвет, это еще и коричневый, это и рыжий, это все меланин, да, или каротин. Каротиноид – это же не только красный цвет. Там все очень сложно. Вот, это если мы с вами говорим о пигментной окраске. А есть так называемая оптическая окраска. Оптическая окраска, ну вот какой вам показать. Ну вот, пожалуй. Хотя это комбинированная в большей части. Нет, оптическая окраска – это все-таки морфа. Больше всего это морфа. Вот они, морфиды, да, которые… А вот, кстати, ребят. Вы наверняка видели бабочку нашу, переливницу. Я не буду ее сейчас снимать. Вон она у меня, переливница есть. Я не буду, с вашего позволения, ее доставать. Если вы идете по просеке по лесной, и там еще лужи не просохшие, то очень часто над лужами крутится бабочка. И она играет таким чернильно-синим цветом. Прямо цвета, знаете, вот море иногда бывает густо-густо синего цвета с фиолетовым оттенком. И вот у нее вот этот перелив с одного крыла на другой гуляет. Металлический вот этот вот цвет. Это вот пример оптической окраски. То есть оптическая окраска, она, как бы вам сказать, она и возникает из-за того, что каждая чешуйка, она не окрашена каким-то пигментом, да? Она вот за счет интерференции, она преломляет определенный спектр радуги, да? Ну, например, синий или фиолетовый, вот эта чешуйка. И вот этот цвет, он за счет того, что чешуйка прозрачная, как от зеркальца отражается с этой стеночки чешуйки, она как колбочка стеклянная. И вот эти цвета, они накладываются друг на друга, и вот за счет вот этого наложения цветов возникает вот эта вот потрясающая совершенно интерференция
игра цветов совершенно сказочная, волшебная. Больше нигде такого нельзя увидеть. Люди в свое время задавались такой целью, даже вот по этому принципу создавать, может быть, какие-то покрытия, напыления. Ведь представляете, ребят, вот у меня бабочки висят 50 лет. Есть коллекции, где бабочки по 100, по 200 лет висят. Вот те бабочки, у которых окраска пигментная, они висят за шторочкой. Потому что на свету пигменты разрушаются. Что такое пигмент? Это белки. Да? А вот оптическая окраска, она вечная. И вот 200 лет, 300 лет этой бабочки, морфа, она такая будет. Так будет сиять и переливаться. И люди пытались сделать такие вот нанотехнологии, чтобы использовать вот этот эффект для покрытия, ну, скажем, там, тех же автомобилей или еще чего-нибудь. И я должен прям прочитать, потому что я не запомнил бы никогда в жизни такого заключения. Кембриджские ученые, вот мне где-то попалось в одной статье, долго бились, так у них толком ничего не вышло, хотя они сказали, дайте нам еще немножко денег, мы вот-вот-вот уже на пороге этого открытия. И формулировка была такая. Хотя физика структуры структурных цветов вполне понятна, это не упрощает задачу имитации природных фотонных структур. Мы используем сочетание разных нанотехнологий, в том числе напыление и атомно-слоевое осаждение из коллоидных растворов, чтобы получить фотонные структуры, имитирующие эффект цветосмешения на крыльях бабочек. Ну, они работали, пытаясь сымитировать крылья бабочки парусника Блюме, это из Сулавеси. Ну, я думаю, что когда-нибудь люди смогут сделать нечто подобное. В свое время очень модный был такой термин «бионика». Бионика – это то, что люди подсмотрели в природе и перенесли, облекли в инженерную мысль. Да? Так вот, смотрите, вот у этого сатира, он прозрачный. Это тоже такой вот камуфляж. Но кое-где у него есть чешуечки, а кое-где этих чешуечек нет, и крылья стали прозрачными. Ему таким образом легко прятаться от хищников. Ну вот, следующую бабочку вы сейчас увидите. Это, ребят, запомните раз и навсегда. Если вы увидели волосатую гусеницу, ни за что, ни при каких обстоятельствах не берите ее голыми руками. Вот однажды я был маленьким еще, я такую гусеницу взял, чтобы показать родителям, мы собирали грибы. А родители куда-то ушли, я с этой гусеницей в руке за ними бежал, папа, мама, папа, и носил ее 5 минут в руке. Потом я ее показал родителям. И у меня началось такое жжение в ладони, она чесалась, она горела, она, в общем, я мучился 2 дня, потому что каждый волосочек, он выделяет маленькую ядовитую капельку. И если есть аллергическая реакция у человека, то это может очень-очень все плохо закончиться. Хотя есть животные, вот, например, кукушка, да? Она лопает таких гусениц, и у нее даже изжоги не бывает. Вот такой вот лощеный у нее желудок. Ну, давайте следующее посмотрим картинку и продолжим этот разговор. Теперь давайте мы с вами поговорим о самых-самых больших бабочках, да, которые только есть на Земле. Самые большие бабочки, здесь тоже мнения расходятся, да, потому что очень часто вот эта птицекрылка королевы Александры, ее очень часто называют самой большой бабочкой в мире. Она была открыта в 1906 году. Вот. Водится она на Новой Гвинее. Открыл ее зоолог Альберт Мик. И самое интересное, что вот этот зоолог Альберт Мик был одним из сотен других специалистов и зоологов, которым платил зарплату Уолтер Ротшильд, у него были деньги на это, и Уолтер Ротшильд рассылал ловцов бабочек во все концы земного шара для того, чтобы они ловили бабочек и потом привозили в Англию, где их описывали, где их изучали. И, кстати, именно вот эту бабочку, она огромная, Альберт Мик подстрелил из ружья.
Ну, пусть вас не удивляет, но оно такое большое. Дело в том, что это была такая практика. Ну, с очком бабочку не всегда поймаешь. И заряжали, знаете, как дробью заряжают патрон. Вот точно так же набивали патрон, только не дробью, а горчичными семенами. Семенами горчицы. И когда вот стреляли в такую бабочку или в мелкую птичку, то, ну, птичку такие семена просто оглушали, да, чтобы не попортить перья. И бабочку тоже вот взбивали вот таким вот залпом горчичных семян, как вот эту бабочку, которая была открыта. Кто такая Александра? Это была такая жена Эдварда VII, по-моему, короля. Его называли дядей Европы, потому что куча всяких там царей и королей были его племянниками. Кстати, его племянниками был Николай II, наш государь, и Вильгельм II, его двоюродный брат. Я вам уже как-то говорил, что Первая мировая война завязалась между двоюродными братьями. Вот. Ну ладно. Итак, значит, птицекрылка королевы Александры. 27 или 28 сантиметров, рекордная, да? Тоже, кстати, под большим вопросом, как мерили, как измеряли. Потом мы знаем, что иногда на всякие уловки прибегают для того, чтобы лишние несколько миллиметров вытянуть и выйти на рекорд. Но, тем не менее, она значится в списке, в топе, скажем так, самых больших бабочек мира. Дальше следующую, давайте посмотрим бабочку, кто на это претендует. Да, это, кстати, самец. Самец намного меньше. И видите, он совершенно по-другому. Это называется половой диморфизм. Мы с вами проходили. Когда самец и самка совсем не похожи друг на друга, это называется половой диморфизм. Вот у бабочек это очень-очень часто встречается. И иногда этот половой диморфизм даже как бы наблюдается в таком явлении, как гендерморфизм. Ну, дойдем до этого. Ребят, очень сложные термины, на самом деле все не так сложно. Давайте следующую посмотрим картиночку. Следующая картиночка. Это уже парусник Антимах. Кстати, он очень ядовитый. У него такая, видите, окраска предупреждающая. Меня не трогать. Мало того, что я большой, я еще ядовитый. Парусник Антимах, по-моему, 25 сантиметров. Кто такой Антимах? Антимах – это противоборец, с греческого переводится. Если мне память не изменяет, это один из старейшин троянских. Я вам уже говорил, ребят, что в названиях бабочек колоссальное количество, там весь пантеон древнегреческих богов и древнегреческих героев и мифологических персонажей. Вот сплошно, вот по бабочкам можно легенды и мифы Древней Греции изучать. Кого там только нет. Прозерпина, Мнемозина, Поликсена. Все они там. Аполлон, да, Дискобол. Все они, вы их всех встретите обязательно. Нет, наверное, такого героя мифологического Древней Греции, который, в честь которого бы не назвали какую-нибудь бабочку. Тоже такая интересная история у этой бабочки. Она из Африки. Первый экземпляр был добыт очень давно, в 1775 году. Англичане его добыли в Сьерра-Леоне, да? И только спустя, это был самец, и только спустя 100 лет в руки к ученым попала самка. Представляете? Сборщиком бабочек эта самка попала, принесли туземцы, потому что сборщики не только ловили бабочек, охотники на бабочек, но они еще платили туземцам, а туземцы для них ловили и приносили. И вот как раз это была экспедиция, которую оплатил Ротшильд. Опять Ротшильд, ребята, придется вам потом про него рассказать. Вот Ротшильд будет выглядывать из-за каждого куста и ухмыляться. Потому что если мы с вами будем говорить о бабочках, мы будем с ним сталкиваться постоянно, с этим сэром Уолтером Ротшильдом. И, кстати, у самцы крупнее. Вот тот случай, когда у бабочек самцы крупнее, чем самки. Давайте посмотрим, кто еще в топе у нас самых-самых больших бабочек мира, да, самых крупных. Следующее, давайте посмотрим, Александр. Вот она. Это совка.
Совка Агриппина из Коста-Рики. Я когда был маленький, я обожал ходить в зоологический музей МГУ, где роскошная коллекция бабочек. Вот. Ну, я еще рядом жил, мне там до него 15 минут пешком было идти. Вот, 10 копеек стоил билет для школьников. И когда подходишь к этой витрине, где бабочки, и самая большая, самая огромная, как птица, бабочка наверху, это как раз совка Агриппина. Поэтому, когда я был маленьким, у меня не было сомнений, что Агриппина – это самая-самая большая бабочка в мире. Ну, потом я вырос, стал читать всякие книжки, ездить по разным странам и понял, что весьма-весьма сомнительно. 27 или 28 сантиметров – рекорд от крылышка до крылышка. Но здесь это Бразилия, Коста-Рика, Новый Свет. Но здесь возник такой спор. Ученые сказали, что вы неправильно мерили, потому что вы мерили бабочку, у которой были согнуты, не расправлены крылья, и мерили ее вот так. А для того, чтобы все-таки ее зачесть, для этого крылья должны быть под углом 45 градусов, нижние там все, вот ее нужно расправить, вот эта каноническая такая вот расправилка, и вот тогда уже промерять. Ну, промерили, оказалось, чуть меньше. Вот. Так что, видите, три, вот уже топ-3 уже есть, да? Три как бы номинанта, которые до сих пор спорят за звание самой большой бабочки на Земле. Ну, покажите нам следующую картиночку. Их пока не спорили между собой, пока не толкались, их тихо-тихо-тихо-тихо и сапой обошла другая бабочка. Александр, покажите нам ее. Вот. Вот она, видите, это Сатурний Геркулес из Австралии. Дело в том, что она абсолютный рекордсмен не по размаху крыльев в сантиметрах и в миллиметрах, а по площади. Вот когда посчитали площадь крыла, то пришли к выводу, что вот у Сатурна и Геркулес площадь крыла самая большая. Кстати, они легко размножаются в неволе, хотя они из Австралии родом, но в неволе их гусеницы за милую душу жрут листики сирени, грецкого ореха, поэтому проблемы нет, их размножают, расправляют в коробочке и продают, как сувениры. То есть этой бабочке, слава богу, в природе ничего у нас не угрожает. Хотя была бабочка, скажем так, не самая распространенная в Австралии. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это Морфокипрус. Вот когда я приходил в зоологический музей, и когда я смотрел на этих бабочек, по центру висела вот эта бабочка, крупная, красивая. Она у меня есть, но в Москве, поэтому я вам не могу показать. И, конечно, к ней приколся мой взгляд. В ландшафтном дизайне есть такой термин «солитер» от слова «соло». То есть это что-то такое красивое, на которое ты смотришь и не можешь оторваться, что приковывает твой взгляд. Вот такая-то бабочка Морфа. Морфа Кипрус. Почему Кипрус? Потому что Кипридой называли богиню любви и красоты Афродиту. Она родилась на Кипре из морской волны, из морской пены, как известно, Киприда. И поэтому, кстати, я тогда еще не знал, что есть еще более яркая и более крупная морфа Елена. Тогда я еще об этом не знал, потому что в зоологическом музее МГУ ее не было. Потом я ее, конечно, увидел. Но раз есть Елена, должен быть и Менелай. Есть морфа Менелая, у меня в Москве тоже есть. Менелай – потрясающе красивая морфа, но она без пятнышек. Она целиком металлическая, синего такого вот цвета. Киприду я потом купил, когда вот у нас после перестройки к нам сюда хлынули бабочки в коробочках, да, я увидел ее, купил, хотя она дорого стоила, по-моему, больше $100. Ну, мечта детства. Некуда было деваться. Ну, что касается морф, ребят, наверное, про морф стоит поговорить отдельно. Давайте следующую картиночку посмотрим. Морфы, вот, это самые знаменитые бабочки. Вот это вот ювелирные украшения, которые были безумно модными в викторианскую эпоху. Это вот украшение, стиль такой арт-деко, да? Когда в Европе увидели морфит, вот этих бабочек морфу, раскрыли рты в него в восхищении и их сюда повезли. Ну, во-первых, все началось, конечно, с Англии. Англия была законодательницей этих мод, потому что Англия была владычицей морей,
в Англию со всех концов везли, везли. Это вот англосаксы, они грабили все, что можно. И все везли к себе на остров. Поэтому Британский музей, наверное, самый богатый в мире. И, конечно же, они везли растения, животных. Очень многие богатые англичане держали у себя дома зоопарки. Я вам уже рассказывал, как увлекались орхидеями, бромелиями, другими растениями, да, оранжереи, теплички в Англии, викторианской. Это было очень распространено, особенно у знати, у богатых людей. Ну и, конечно, бабочки. Коробки с бабочками тоже украшали викторианские интерьеры. И из крыльев делали... Их использовали для декорации мебели и для ювелирных украшений в том числе. Вот покажите следующее. Вот bubble glass называлась вот эта вот стеклянная заготовочка, под которую загоняли. Вот это вот, видите, заколочка для галстука. Это тоже крылышко морфа внутри. Следующую покажите нам. Вот, видите, здесь даже вот уже улица, домики. Это все тоже из крыльев бабочек. И вот сзади фоном голубое небо. Это тоже бабочка морфа. Вот, кстати, мы дальше с вами будем говорить, когда я вам покажу. Ну, давайте дальше посмотрим. Не будем забегать вперед. Вот, видите, это все ювелирные украшения. Они, как правило, были в сочетании с серебром, реже с золотом, но с золотом тоже были, потому что синий цвет холодный, он, наверное, лучше сочетается с холодным блеском серебра, чем с теплым золотом. Да? Ну и такие тоже встречались, вот я видел на картинках. Еще покажите нам картиночки, Александр, что у нас там будет. Вот. Если мы с вами говорим о морфе и морфидах, то самый признанный знаток, ну прямо бог Саваоф такой сидит, да, и нимб у него над головой. На самом деле это не нимб, это сачок. Вот. И этого человека зовут Эжен Лемульт. Эжен Лемульт написал книгу, я вам очень советую ее почитать, она называется «Моя охота за бабочками». И эта книжка выходила, следующая, покажите нам, кстати, картиночку, вот будет эта книжка. Обложка, вот она. «Детки» с 1962 год. Эжен Лемульт, он был из бедной семьи, из бедной французской семьи. Он хромал очень сильно, над ним всегда смеялись его сверстники. Такой вот, но у него была страсть. И вот его отец, чтобы хоть как-то поправить свои дела, когда Эжен был еще ребенком, уехал в Гвиану. Ему там предложили какую-то должность, и там Эжен заразился бабочками. И так он заразился этими бабочками, что он стал их ловить, потом он превратил это в свою профессию, потом он стал торговать бабочками, был очень успешный, удачливый дилер. И вот как раз особая страсть Эжена Лемульта – это морфоморфиды. У него были целые торговые сети, у него он наладил целую индустрию сбыта этих бабочек. Ну, ребята, это было достаточно давно, потому что он родился в 1880 каком-то лохматом году. Значит, это были 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века, 19 века. Ну, давайте дальше посмотрим, кто у нас будет. Вот, видите, это как раз бабочки морфа, и их ловили на... их очень часто используют приманку. Значит, как ловят бабочек морфид? Вот, кстати, Эжен Лемульт пишет в своей книжке, что он в свое время додумался. Сначала он ловил просто на бананы, на другие сладкие фрукты, которые на жаре начинали бродить, и вот на этот запах забродивших фруктов слетались прелестные, прекрасные бабочки. Он стал туда добавлять джин или ром, я сейчас не помню, крепкие спиртные напитки. И, во-первых, запах был сильнее, а во-вторых, бабочки после этого летали как пьяные, и их очень легко было поймать сачком. И вот Эжен описывает в своей книжке, какие он делал помостки, какие делали ловушки. Очень часто использовали, опять же, Эжен Лемульт пишет, что я использовал мертвых бабочек, чтобы подманивать живых, а иногда вот выбраковка, и у нас падали на землю крылышки, и когда земля была усеяна вот этими голубыми крылышками, которые сверкали на солнышке, то слетались самцы других бабочек. Ребят, это было очень жестокое, конечно, занятие. Очень многие бабочки портились, не доживали. Ну, вот такая вот торговля трупиками, видите, приносила, тем не менее, ему большую прибыль. Мэтью Тик. Вот недавно мне попалась статья журналиста,
по-моему, американский, да, журналист Мэтью Тик, и у него была фраза, которая меня потрясла. Я эту фразу даже выписал. Эти хрупкие создания, неуловимые и недосягаемые при жизни, только после смерти утоляют нашу жажду обладания ими. Вот мне кажется, это главный секрет, главная тайна страсти к собиранию бабочек. Мы видим бабочку в небесах, мы видим, как она села, мы приближаемся к ней, но она ускользает от нашего взмаха с очка, она неуловима, мы можем ее преследовать, как, помните, каникулы Бонифация, это, да, когда он там рыбку ловил с очком всю жизнь. Но вот когда она поймана, когда она распята, как небесный ангел, вот тогда мы упиваемся вот этим чувством собственности, наконец, мы и обладаем этой неувидаемой совершенной красотой, потому что ничто в мире не может сравниться по красоте и совершенству с бабочками. Ну, наверное, только цветы. Недаром древние считали, что бабочки – это ожившие цветы. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот. Эта бабочка тоже очень интересная. Это павлиноглазка. Павлиноглазка, которая называется Изабелла. И лет 100 назад дело происходило впервые. Вот очень крупная бабочка. Покажите нам, Александр, следующую картинку, вы увидите. Я специально выбрал картинку, где она на руке, чтобы был виден масштаб этой бабочки. Крупная, красивая бабочка. Причем фотография не может передать эти оттенки. Там такой зеленовато-голубоватый цвет, полупрозрачные крылья, да, с этими глазочками. Бабочку впервые поймали в горных лесах хвойных Испании. И она настолько покорила сердца европейцев, она была выставлена на одной выставке, на другой, на третьей. И вот тоже какая-то магия. Она тут же стала звездой, и люди устремились на поиски этой бабочки. Оказалось, что она еще в горных Пиренеях водится, еще где-то несколько таких вот локальных популяций. И люди с очками вытаптывали эти горные леса. Они вытаптывали их до основания, потому что они носились. То есть это был такой настоящий бум, Изабелла мания. Все искали и ловили эту павлиноглазку Изабеллу. Ну вот покажите нам все-таки следующую, Александр, фотографию. Маленький затык. Александр, я в эфире? По-моему, у нас какие-то проблемы технические.

Александр, вы вывалились из эфира, я вывалился, да? Алло. Алло. А, все, нормально. Все хорошо, да? Все. Извините, ради бога, ребята, я думал, у меня просто пропадает интернет. И я испугался, думал, что у меня интернет пропал. Вот. Вот она, бабочка Изабелла на руке. Вот такая вот Изабелла мания. Вот видите, одна бабочка, не самая яркая, вот смогла спровоцировать, как триггер, вот такой целый европейский бум Изабелла манию. Ну, давайте следующее посмотрим бабочку. Кто у нас там будет в нашем ряду? Александр, по-моему, я опять пропал. Александр, вот. Это еще одна павлиноглазка, Селена, лунная, да? Она похожа на Изабеллу, но она другая. Павлиноглазки – это тоже огромное-огромное семейство очень красивых бабочек. Александр, отзовитесь, у нас есть сейчас связь? Все, отлично. Ребята, если что, извините, у нас просто все время прорывается связь. Помехи, наверное, опять где-то пошел снег. Ну и давайте следующую картиночку тогда посмотрим. Посмотрим следующую картинку. Следующая картинка, вот. Это вот, видите, это все разные-разные павлиноглазки. У нас, кстати, потрясающей красоты павлиноглазки водятся на Дальнем Востоке. И когда мы снимали фильм «Таежные сады», мы как раз осенью были на Дальнем Востоке, в Приморском крае, это кедровая пать, заповедник, земля леопарда. И у нас на кордоне жил толстый, сытый кот, и был такой массовый лед Сатурни, это же вот такие большие, крупные-крупные ночные бабочки. Кот их ловил и нам приносил. Вот, как-то я очень переживал, что не могу поймать, а нам надо было снять. Кот принес, говорит, на, снимайте. Вот, и мы снимали тоже этих бабочек. Кстати, ребят, знаете, почему очень часто ночные бабочки такие вот опушенные, с пушком с таким? Это у них очень хорошая защита от сонаров летучих мышей. Летучие мыши охотятся путем эхолокации, да, и вот этот вот пушок, он гасит сигнал и немножко дезориентирует. Он помогает бабочке избежать цепких лапок рукокрылых. Так что не все так просто в природе. Мало того, есть даже бабочки, вот я где-то когда-то давно читал, которые даже могут посылать ответные сигналы на очень высоких частотах, которые сбивают летучих мышей с толку. То есть вот видите, как защищаются от хищников беспозвоночные. Ну, давайте следующее посмотрим. Картиночку. Вот, это еще одна Сатурния, это ивовая. Вот эти вот Сатурнии, как раз вы их можете поймать у себя, ну, где-нибудь на даче, за городом. Я таких ловил в Подмосковье, но у них очень короткое время лета. Вот видите, еще только-только цветет ива, это где-то вот начало мая. Очень короткий лед. Дело в том, что, ребята, у Сатурний, у павлиноглазок, у них же ведь очень короткий век в стадии имаго. Помните, что такое имаго? Имаго – это финальная стадия полного метаморфоза, ну и не полного тоже, у бабочек просто он полный, когда насекомое уже взрослое может размножаться. И вот у Сатурний, у них даже нет ротового аппарата, они ничего не едят, им не надо есть, они живут всего несколько дней, их задача в это время найти друг друга. А найти друг друга позволяют вот эти роскошные усы, потому что это антенны у самцов, которые чувствуют самку за несколько километров. И вот их задача за эти несколько дней, то, что им отведены для жизни в имаго, найти, спариться, отложить яйца. Все. А дальше уже долгая жизнь будет у их личинок, которые мы с вами называем гусеницы, а потом куколка, а потом из куколки выйдет уже новая бабочка. Это
что вот новая бабочка и новый мага. Ну, следующую покажите нам. Мы еще вернемся, кстати, к феромонам, к этим запахам. Вот, это мы с вами просто сейчас посмотрим на прекрасных, удивительных, красивых бабочек, посмотрим на то, как они окрашены. Они очень полиморфны, иногда у одного даже вида у него встречается масса разных вариаций и разных подвидов, особенно у тех бабочек, которые живут в горах. Ну, давайте мы их пролистнем, Александр, сейчас. Одну, вторую, третью, да. Вот беляночки такие. Мы говорим, беляночка, беляночка. А беляночки не обязательно белые. Они бывают очень красивые. Это птицекрылка орнитоптера. Вот это вот конкретно. Это птицекрылка брукиана. Очень популярная у любителей, у собирателей, у коллекционеров. Там тоже самка с самцом очень здорово отличаются. И орнитоптера. Помните, вот, пожалуйста, птера, орнито. Орнитоптица, птера, крыло. Птица, крылка. Все очень просто, ребят. Если знаешь греческий язык, помните, мы с вами говорили, что в латинских названиях большинство так называемых латинских названий имеют греческие корни. Поэтому лучше всего учить и латынь, и греческий. Латынь выучить легко. Говорят, хороший студент за 3 года может выучить. А вот с греческим посложнее. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. Вот это вот тоже удивительная бабочка, быстрокрыльница. Дело в том, что у вас в школьном учебнике, по-моему, даже есть такая картинка, где пестрокрыльница изменчивая, это называется бабочка. Ну, она немножко похожа, она тоже камилла, похожа на крапивницу, только такая, видите, бывает совсем черненькая. Так вот, это пример сезонного диморфизма. Диморфизм, опять же, видите, это разный внешний облик. И еще одна очень интересная штука. Дело в том, что есть еще триморфизм, он называется. Есть еще такое явление, как есть, кстати, географический полиморфизм, когда один и тот же вид, но в разных ареалах окрашен по-разному, имеет разные вариации с окраской. Но с пестрокрыльницей изменчивой вот какая интересная история. Она, те бабочки, которые в начале лета вылупляются, они вот такие вот черненькие. А вот следующее покажите нам, Александр. Вот рыженькая, это уже конец лет. И еще очень интересный момент. Чем жарче лето, тем темнее бабочки. Ну, это понятно. Чем жарче лето, тем больше солнца, тем глубже тени, и бабочка поэтому темнее, да? И вот тогда впервые ученые поняли, что на цвет бабочки, которая вот зреет там в куколке, во многом влияет температура окружающей среды. И был такой ученый, Рене Катала его звали, который в 60-х годах прошлого века экспериментировал с бабочками-ураниями. Помните, я вам показывал мадагаскарское урание. Это очень красивая бабочка. У меня здесь ее нет на даче. Потрясающей красоты. Она вся такими разноцветными, переливающимися цветами. И вот он подвергал куколку тепловым ударам урании и смотрел, какие выходят мутации. И получал совершенно удивительные формы. Они были вот уже какие-то коричневато-бежеватые, уже без этих ярких цветов. То есть вот тогда было, тогда ученые поняли, что один из факторов, который влияет на цвет крыльев будущей бабочки, это температурный режим. Ну вот такая вот интересная штука. Давайте следующую посмотрим картиночку. Кто у нас? Вот здесь, видите, ребят, вот как раз мы с вами дошли до гинандроморфизма билатерального. Когда я был маленький, ходил в зоологический музей МГУ и разглядывал бабочки, то мне там страшно понравилась одна бабочка с разными крыльями, вот как эта. И там было написано «Пример билатерального гинандроморфизма». И так мне понравилось вот это сложное сочетание терминов билатеральный гинандроморфизм, как заклинание какое-то, да, волшебное. Я тогда еще не знал, что нам с папой попадется этот пример в руки. Я даже сейчас сниму вам, его покажу. Вот он. Эй, иди сюда. Вот она, перламутровка. Не знаю, видно вам будет или нет. У нее правые крылышки серенькие, а левые рыжие.
Ах, не видно, ну ладно. Это очень редкий случай. Одна бабочка на 100 – это вот такая двуполая особь. Вот посмотрите, здесь желтушки. Самец желтушки с желтыми крылышками, а самка с беленькими. Да? Ну вот, например, я вам показывал сейчас перламутровку, у которой самец рыженький, а самочка серенькая. Но встречаются особи, у которых половина как у самца, половина как у самки. Ну вот, бывают такие вот мутации. Следующее покажите. Мало того, ведь у некоторых бабочек самка намного больше, чем самец. А вот помните, мы с вами говорили про птицекрылку королевы Александры? А вот вам, пожалуйста, вот вам и пример, когда часть крыльев большая, вот два крыла больших, два маленьких. Это вот все билатеральный гинандроморфизм. Ну, следующее покажите нам картиночку. Вот. Теперь давайте, ребята, поговорим о том, чем питаются бабочки. Те, которые питаются вообще. Вымага, да? Чем они питаются? Ну, конечно. Нет, ну не пыльцой, ребят. Все-таки питаются они нектаром. Пыльцой питаются некоторые гусеницы, у которых есть такой грызущий аппарат. Вот они питаются, в том числе и пыльцой. А бабочки, они питаются в основном своем нектаром, да? Это называется антрофилия, антрофилы. То есть те, кто питается нектаром, называются по-научному антрофилы. У бабочки есть такой хоботочек, который сворачивается в спиралечку, он расправляется, запихивается в цветочек, и таким образом бабочка достает свой нектар, высасывает хоботом и производит опыление цветка, что цветку очень-очень нужно и удобно. Ну вот, кстати, ребята, бабочки же ведь это очень молодые насекомые. Вот до юрского периода они в отложениях, там в окаменелостях не встречаются. И вот такая любопытная деталь. Если вы посмотрите на самые древние цветковые растения, ну такие как, например, магнолии, да, или вот кубышка желтая, в речке у нас растет, да, желтая кувшинка, мы ее называем кубышка. Вы обратите внимание, что у них очень жесткие, очень плотные лепестки на цветах. Почему? А потому что бабочек тогда не было. Опыляли жуки. А жуки были здоровые, плотные, тяжелые, вот как майские, как хрущи, да. И представляете, если были нежные лепесточки, там жуки бы разворотили бы их кулочи. Так вот, бабочка питается нектаром. Чаще всего, да, окей. Дальше давайте посмотрим картиночку следующую. Вот. А это бражник, который завис над цветком. И видите, бражники – удивительные бабочки. Это ночные бабочки, но многие бражники летают днем. Вот это, кстати, вьюнковый бражник. Он вот такой вот огромный. И когда он... Я никогда не забуду эту картину, ребята. Это было лет 10 назад. Да, наверное, побольше, потому что Гошка сын еще был маленький. И вечер, май, цветет сирень, вот эти запахи, смеркается. И вдруг я слышу такой гул. Я смотрю на грозди цветущей сирени, и там как эскадрилья вертолетов висит несколько вот этих огромных бражников юрковых. Я говорю, Гоша, быстро, сачок сюда! Я сбахиваю сачком. Они как заколдованные. Вот только что он был здесь, он уже здесь. Он уже здесь. То есть как телепортация такая в пространстве. Конечно, поймать его было немыслимо. Вьюрковые бражники редкие, но встречаются. Вот бражники, чем они удивительны? Тем, что это самые быстрые бабочки. Они развивают скорость до 60 км в час. Они неутомимые летуны. Бражник может за сутки пролететь до 1000 км. Представляете? Какое огромное расстояние. Есть южные бражники, ну, например, олеандровый бражник, который южнее водится, намного южнее. Он кормится на олеандрах. Он иногда долетает до Петербурга, до Подмосковья, даже до Карелии, говорят, долетал. Ну, видимо, если еще попутные воздушные потоки, да? Вот, бражники удивительные, потрясающие. Я знаю собирателей, которые собирают только бражников, и у них очень-очень большие коллекции. Я вот, кстати, помню, в Бразилии мы снимали, я тогда еще заметки натуралиста вел, а у меня был оператор Андрюша Дранников, он такой, знаете, брутальный такой парень, он все время не вылезал из тиров, из качалок, накачанный такой, весь из себя прямо такой, ну, брутальный, брутальный. И вот мы стоим на этой горе, где статуя Иисуса Христа, Андрюша снимает там панорамы потрясающие,
И вдруг я смотрю, летит вот такой огромный бражник серый. И мало того, что он прилетел, он сел куда-то на ветку, и я его вижу, я кричу: «Андрюша, быстрее сюда, бегом с камерой, быстрее!» Говорит: «Что такое?» Операторы очень не любят, когда им указывают, что надо снимать, ну страшно, они этого не любят. Я говорю: «Быстрее, бегом, без вопросов!» И вдруг он встал вот такой вот, как копанный, говорит: «Саша, извини, я не могу, извини, я не могу». И вот просто как-то оказалось, что у него фобия. Вот есть такое редкое заболевание, фобия, когда люди панически боятся бабочек. Ну вот я тогда с этим столкнулся в первый раз, и я не знал, что это так серьезно. А оказывается, из фобии именно вот такой вот страх бабочек, он достаточно распространен. Но что меня поразило, я потом в Бразилии встречал других бражников, они были все намного крупнее наших, но почему-то они все были серые. То есть я там практически не встречал ярко окрашенных бражников, таких как наши, там, молочайный, линеечный бражник, винный, да, большой, малый, я уж про мертвую голову не говорю, которую вы сейчас чуть позже увидите. Ну, давайте смотрим дальше с бражниками. Вот, это бражник языка. Когда мне звонят, кто-то говорит: мы на даче видели колибри, такое может быть. Я всегда смеюсь, я уже знаю, в чем дело. Говорю: ребят, это бражники. Языканы – южные бабочки, но вот у меня здесь дача на границе Московской и Тульской области, у нас они время от времени появляются. То есть их ареал стремительно продвигается на север, с юга. У нас даже здесь на Оке, я помню, как-то у своего очень хорошего товарища, потрясающий совершенно зоолог Александр Валентинович Огнев, и я сижу у него дома, разглядываю коллекцию бабочек, там презерпина, достаточно такой редкий парусник, небольшой, желтенький. Я говорю: «Александр Валентинович, а где ты презерпину-то поймал?» Он смеется: «У тебя на Оке!» Так что даже презерпины сюда, видите, продвигаются. Давайте дальше посмотрим следующий картинку. Вот. А вот это вот, это совершенно потрясающая история. Это орхидея. Орхидея, которая называется ангрекум полуторафунтовый. Но почему полуторафунтовый? Видимо, за счет того, что вот этот длинный-длинный шпорец с нектаром полтора фунта. Значит, дело было в 1862 году, если мне память не изменяет. Да, в 1862 году. Сэр Чарльз Дарвин писал свой труд, знаменитый свой труд, который назывался «О приспособлении орхидных растений к опылению насекомыми». Это действительно, это поэма целая. Это очень интересная история вот таких симбиозов орхидных и их опылителей. И когда он уже дописывал свой труд, уже до конца почти, вдруг пришла очередная посылка. А я вам говорил, что в Англию косяком шли эти посылки из всех вот заморских стран, которые англичане покоряли, как Англия, владычица Марии, везде английские бриги. И сэр Чарльз открыл эту посылку и увидел там свежие экземпляры орхидеи, которые доставили с Мадагаскара. И в том числе там была вот эта вот орхидея, ангрекум. Ее потом еще называли комета. Орхидея-комета, потому что шпорец очень длинный, как след от падающей кометы. И сэр Чарльз задумался со своими друзьями, учеными. Они стали думать: слушайте, друзья мои, джентльмены, как вы думаете, а кто же опыляет это удивительное растение? Ведь шпорец 30 сантиметров. Вы представляете, 30 сантиметров вот такой вот шпорец, да, вот он. И там на дне нектар, и надо, ну, у кого есть соломинка, чтобы достать этот нектар. То есть это у кого-то должен быть хоботок длиной 30 сантиметров. Джентльмены, вы кого-нибудь встречали, у кого хоботок 30 сантиметров? И тут сэр Чарльз Дарвин поправил шляпу и сказал: джентльмены, даю свою седую бороду на отсечение, это бражник. Ищите бражника с длинным хоботком 30 сантиметров. И именно этот бражник будет опылителем этой орхидеи. Через два года после этого, нет, не через два, больше, по-моему, дальше через пять или через шесть лет после этого на свет появился младенец, которого назвали Уолтер. Этот младенец вырос, стал взрослым дяденькой. Фамилия этого младенца была Ротшильд, опять Ротшильд, да что же такое.
И вот этот вот Олтер Ротшильд, он и открыл этого бражника с длинным хоботочком. Это действительно был бражник. Нашел его Уолтер Ротшильд, и второй же, кто с ним был, я сейчас уже не помню, вот второй кто-то с ним был из ученых, которые его описали, назвали его Ксантофан Моргани. Вот для меня загадка, почему Моргана? В честь, видимо, другой банкирской семьи Морганов, не как сэр Лайонел Уолтер Ротшильд, барон его назвал, я не знаю. Но дело в том, что приставку такую к нему сделали, предикта. Предикта – это предсказанный. Ну, сэр Чарльз Дарвин много десятилетий назад предсказал же ведь тогда, и бороду дал на отсечение, ищите. Вот и нашли. И вот покажите нам следующую картиночку. Вот склалась эта мозаичка, сошелся пазл. Вот он, видите, вот он этот бражник, вот он вот длинный-длинный хоботок. И вот слева вы видите, как этот бражник своим хоботочком опыляет орхидею. Следующую смотрим картиночку. Вот. Чем питаются? Помните, мы говорили, антрофилы – это те, кто питается нектаром. А есть еще такой термин лакрифагия. Лакрифагия – это те, кто питаются слезами, слезоеды. Это очень часто вот встречается эта фотография, крокодилы, кайманы, да, у которых на глазах сидят бабочки и хоботочками сосут соли. Им нужны соли, им нужны минералы, им нужны микроэлементы. Ведь не все же можно достать из нектара, правда? Покажите нам следующую картиночку, потому что они, конечно, не только крокодилов донимают. Вот, пожалуйста, видите, черепаха Трионикс, и на Триониксе тоже сидит бабочка. Но это еще не все. Давайте покажем следующую картиночку. А вот это уже пример капрофагия. Капрофагия. Или скатофагия.

вам говорю, ребята, им нужны микроэлементы, им нужен натрий, и это все можно найти. Очень часто, кстати, можно, покажите следующую картиночку. Очень часто можно видеть бабочек. Вот, пожалуйста, это махаоны макка. Вот они. Видите, хвостоносец макка с Дальнего Востока, потрясающая бабочка. Это, кстати, самая большая наша в России дневная бабочка. Вот он, видите. А рядом с ними тут иксут, радужница, шренка. Это все дальневосточные бабочки, удивительные. То есть это бабочки, как в тропических странах. Не только махаонов. Кого угодно можно встретить на такой вот непросохшей луже. И хоботочком они как раз вот добирают те микроэлементы из глины, из земли, которые им необходимы. Следующее, покажите нам картиночку, потому что иногда этих бывает очень много. Вот голубянки. Это голубянка икар. Одна из самых известных голубянок. Кстати, вот я недавно читал в одной статье, что года два назад, да, года два назад в Англии был осужден некто Филипп Кален за, как там было сказано, за то, что он поймал и умертвил, о как, за убийство, да, дословно голубянку Орион. Это очень редкая голубянка, эндемик, которая вот локальная такая популяция, больше нигде не встречается. И вот этого злодея Филиппа Каллена, его вычислили, завели уголовное дело, и полиция его вычислила через какой-то сайт онлайн-аукциона, где бабочек продавали. Осудили, сейчас не помню, но достаточно несколько лет дали тюрьмы. Вот вам пример, как наконец стали бороться за права редких исчезающих бабочек. Хотя в конце, если останется время, поговорим, это целая индустрия, конечно, продажи бабочек, особенно Япония. Япония, Китай, это сейчас такой рынок сбыта, там еще жуки сейчас пошли в большой моде. Ладно, это уже грустная тема, поговорим. Следующее покажите. Я боюсь, мы с вами опять сейчас 3 часа будем общаться. Это Аполлоны. Аполлоны – удивительные бабочки. Как я мечтал, ребята, как я с детства мечтал об Аполлоне. Как я о нем мечтал. Я проглядел все свои глаза, но Аполлоны я нигде не мог найти. Но я учился в художественной школе. У меня был этюдник с красками. И я поймал бабочку, большую-большую белянку. А вы ее сейчас дальше увидите. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот она. Это боярышница. И у нее, как у Аполлона, слегка полупрозрачные крылья. И я ей нарисовал такие же пятнышки, как у Аполлона. Я из боярышницы сделал Аполлон. Ну, я ребенком был, мне было сколько там, лет 11. Ну, вот какая беда, у Аполлона задние крылышки не такие, у него как галифе, они такие изогнутые. Ну, я взял мамины маникюрные ножницы, подправил форму крылышек. Вот, ну, я очень мечтал об Аполлоне. Но Аполлона я, ребята, в природе так и не увидел. Если честно, это надо ехать в горы, это надо ехать весной, очень короткое время лета, пока еще так я и не увидел живых Аполлонов. Так, дальше. Смотрим дальше. Вот это боярышница. Видите? А вот бывает массовый лед. Видите, все белое, как хлопья снега. Иногда, вот, ребята, время от времени попадает такой год, это циклы, когда вдруг какого-то вида бабочек становится очень-очень много. Вот, например, махаон, да, где у меня? Вот, махаон, да. Вот. Кстати, это махаон дальневосточный, а на Дальнем Востоке махаоны вот такие огромные. Папилломахаон, тот же самый вид, только у нас он небольшой, а на Дальнем Востоке они огромные. Я помню, вот был год, когда махаонов было так много, что я их встречал в Москве, в центре, на Белорусской. Шел на работу, смотрю, махаон летит. Один год было очень много траурниц. Один год, я помню, было очень-очень много адмиралов, черных адмиралов. И вот это вот год, когда было очень много боярышниц, и вот видите, они сидят на земле, им тоже не катастрофически не хватает микроэлементов. Вообще массовый лед, массовое скопление бабочек – это отдельная история. Ребят, как вы думаете, что это такое? Ни у кого нет никаких версий. Вот прям кружева какие-то. Ну, следующее покажите, Александр. Я специально увеличил следующую фотографию. Вот, теперь вы видите, да? Это бабочки. И следующую покажите фотографию.
Это не просто бабочки, это медведицы.

А вот эту картину можно видеть, это уникальное зрелище, можно видеть только в одном месте на всем земном шаре, это остров Родос, это знаменитая долина бабочек. Дело в том, что остров Родос, он достаточно большой, и как все греческие острова, это Гера, по-моему, медведица, если мне память не изменяет, ну, вид не самый редкий, кстати. Дело в том, что, как все греческие острова, на Родосе очень много зелени весной, сочной-сочной зелени, которые так любят гусеницы. А потом солнце все высушит, и все это будет сено, и все это выгорит, будут голые камни. Но там есть одно тенистое ущелье, очень зеленое ущелье, по дну которого бегут ручьи. И там, кстати, крабы живут, покемоны, патамоны. И все бабочки, они слетаются в это ущелье. И их там так много, что они живым ковром покрывают все. Камни, деревья, стволы, ветки. Ветки гнутся под тяжестью этих бабочек. Это сказочное зрелище. Мы это снимали на живой планете. Идет цикл «Уроки природоведения» с Александром Хабургаевым, телеканал «Живая планета». Вот, по-моему, когда фильм об окраске, о предупреждающей окраске, о сигнальной окраске, вот там мы снимали как раз на Родосе вот этих бабочек, специально туда их поехали снимать. Это, конечно, зрелище фантастическое, потому что вот они сидят же ведь, и такая рябь-рябь, как кружева. Ты подходишь, и вдруг словно искры от костра в разные стороны, они же становятся красными. Фантастика, ребят. Туда приезжают туристы, туда водят экскурсии. Это такое чудо, живое чудо, на которое можно посмотреть. Но это не единственное такое место. Следующее, покажите нам картиночку. Ага. Вот. Вот это крупно снята эта же бабочка. А теперь следующее. Их там мириады. Их там просто, наверное, даже миллионы. Хотя бывают мегастаи бабочек из миллиардов экземпляров. Колумб, кстати, описывал, что около Америки он видел тучи бабочек такие, что они закрывали небо и становилось темно. Ну, тогда еще экологическая обстановка была немножко другая, да? Есть бабочки, которые путешествуют, да, вот как дальше мы увидим рыжего адмирала, репейницу. Они тоже иногда собираются, путешествуют большими стаями. И вот мой товарищ Алексей Юрьев, если вам повезет в палеонтологическом музее, вы попадете на его экскурсии, он водит экскурсии, он рассказывал, как в Крыму он проснулся в степи у моря и вдруг увидел, что вся степь, каждая травинка, все в адмиралах, в бабочках-адмиралах. Это, говорит, как в сказке, какое-то сказочное зрелище, и они дождались попутного ветра, они собирались и ждали попутного ветра, чтобы с ним перелететь через Черное море. И потом это все снялось и через море полетело. Это фантастика. Если доведется увидеть вам когда-нибудь такое, ну, считайте, что не зря прожили жизнь. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот это разные медведицы. Я просто здесь собрал несколько разных медведиц для того, чтобы вам показать, какие они бывают. Их много, их сотни видов медведиц по всему земному шару. И все они очень-очень ядовитые. У них яркая такая предупреждающая окраска. Осторожно, я ядовитый, меня не трогать. Есть даже бабочки безобидные, не ядовитые, которые подражают медведицам. Ну, еще покажите несколько медведиц. Вторую, третью, четвертую, еще одну. Давайте прокрутим. Ну, у них там разные. Медведица-госпожа, медведица-гема. Я сейчас не буду в эти подробности вдаваться. Дальше прокрутим следующее. Вот, смотрите, удивительной красоты бабочки, да? Вот. У нас тоже есть медведицы, у нас сотни полторы наверняка. А вот почему медведица? А вот теперь понятно, это ее гусеница. Ну, похоже на лохматого мишку. Я специально взял гусениц, чтобы вы поняли, почему все-таки медведица. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Вот такая же история с бабочками-монархами. Но это уже в Америке. Монарх, наверное, самая знаменитая бабочка из странствующих бабочек, потому что мега-стаи монархов из миллиардов бабочек, они летают и преодолевают до 3000 километров. То есть они из Мексики летают вон туда, в Канаду, через всю Северную Америку. Есть несколько заповедников, где они останавливаются. И огромный штраф, по-моему, $500, если, не дай бог, хоть одну бабочку ты тронул. Туда приезжают туристы, фотографируют, ветви сгибаются под тяжестью бабочек, все это в таком шелестении.
И вот так продолжается из года в год, вот уже миллионы лет. Это вот самое. Кстати, монархии, они расселяются, их уже находили и в Европе, в Южной, и в Африке, и до Австралии они долетали. Но там нет молочаев. Вот там, где есть молочаи, на которых кормятся гусеницы, там монархии остаются. А где их нет, там им жить не имеет смысла. Я один раз видел молочая, шел с работы, молочая. Монарх это геликониды. Я видел монарха, знаете, где? В Москве, около Савеловского вокзала. Был 2010 год, было очень жаркое лето. Но я подозреваю, что это вот эти живые фейерверки, знаете, когда посылки с живыми бабочками, скорее всего, улетел. Ну, давайте дальше посмотрим. Ух ты, уже полтора часа. Вот монарх, его величество крупным планом. Дальше давайте посмотрим. Вот они, монархи сидят. Удивительное зрелище. Я не видел, но... Это Жан-Анри Фабр. У меня в детстве была любимая книжка. Это французский сельский учитель скромный, который обожал насекомых, который за ними наблюдал и написал чудесную книжку «Жизнь насекомых». Я вам советую, если где-нибудь достанете, почитайте. Книжка очень интересная. И он описывал такую историю. Однажды он поймал грушевую павлиноглазку. Это большой ночной павлиний глаз. Самая крупная бабочка Европы. Вот такая вот огромная. И он поймал самку, посадил ее. У него был такой кубик из сеточки, из марлевой, и оставил ее на веранде. А потом ушел работать к себе в кабинет на второй этаж, и вдруг он услышал какой-то шорох, спустился, была ночь. Рядом стояла керосиновая лампа, и покажите следующую картинку, что он увидел. Как пишет Жан-Анри Фабр, у меня было такое впечатление, что я в пещере колдуна, а вокруг носятся летучие мыши. То есть отовсюду стали слетаться самцы на запах самки. Это называется феромоны, помните, у насекомых. Пахучие сигналы. То есть вот самцы Сатурни, они за несколько километров могут почувствовать самку и слететься на ее запах. Следующую покажите картиночку. Вот я специально взял, это вот она есть, этот большой ночной павлиний глаз, грушевая Сатурни. Видите, какая огромная бабочка. У нас она водится в Краснодарском крае, вот в районе Сочи, как-то я ее встречал очень давно. Но бабочка достаточно редко. В Южной Европе, Франция, Италия, Испания, вот там тоже она встречается. Следующую покажите картинку. Вот. А это знаете, что такое? Ха-ха, ребята, это не жучок, это бабочка. Это бескрылая бабочка. Пяденица обдирайло ее зовут. Обдирайло, наверное, потому что ее ободрали и ободрали у нее крылышки, да? Но без крылышек только самочка. А самец, покажите нам самца, следующий, вот он, пяденица как пяденица, видите, такая скромная и невзрачная. Ну вот, следующий покажите нам бабочку, да, это мешочница. Кажется, что это ручейник, да? Никакой это не ручейник, это личинка мешочницы. Она при помощи, вот она, это бабочка, это самец мешочницы, а самка... Она даже не превращается в бабочку, в мага. Она так червячком остается там, вот в своем домике. Она испускает феромон, ее по запаху находит самец, спаривается с ней. Кстати, называется она психея по-научному. Тоже интересная штука. Психея – это душа. И у греков и бабочка, и душа, они обозначались одним словом – психея. А почему Психея? Потому что это древний миф Амур и Психея. Помните, Психея не видела Амура, ей было запрещено на него смотреть. Они полюбили друг друга, он к ней прилетал каждую ночь, но она его не видела. Вот точно так же эта самка, которая сидит там у себя в ее домике из сучков, из камушков, и которая не видит самца. Вот такой вот юмор был у энтомологов, которые описали этот вид и назвали ее Психею. Хотя она совсем не красавица, как вы видите. Ну, какая же она красавица. Да и он тоже не Амур, хотя крылатый. Но давайте следующее посмотрим картиночку. А вот, да, эта картинка, для чего я ее взял? Я ее взял для того, чтобы вам рассказать удивительную историю, чтобы не забыть ее рассказать. Ее мне поведал мой товарищ Андрей. Он сейчас продюсер сериалов.
А в свое время он был продюсером театральным. Он продюсировал театральные постановки. И, по-моему, тогда он работал с Романом Виктюком, покойным. Во Франции было дело, как рассказывал Андрей. Маэстро очень капризничал. И там была такая сцена, где бабочки должны были пролететь, живые бабочки. И маэстро сказал: «Я хочу, чтобы это были живые бабочки. Андрей, пожалуйста, займитесь этим». Ну, Андрей говорит: «Я позвонил на фирму, которая поставляет животных для съемок, для театральных представлений». Мне сказали: «Да, месье, хорошо, месье, завтра в 2 часа, если вам удобно, подъедет наш сотрудник». В 2 часа приехал сотрудник в галстуке с каталогами. «Да», говорит, «месье, я вас слушаю». Говорит: «Нам нужно, чтобы бабочки при...» «Хорошо, месье». Позвали маэстро, маэстро сел рядом, говорит: «Месье, каких вы бабочек хотите? Выбирайте, пожалуйста». И положил каталог. Тот выбирал: «Вот этих желтеньких». «Хорошо, месье», записал, как называется эта бабочка. «Сколько штук, месье, надо, чтобы было?» «100, нет, даже не 100, 150», сказал Витюк. «Хорошо, месье», записал, «150 штук». «Месье, простите, откуда и куда должны лететь бабочки?» Как Андрюша рассказывает, тут я напрягся. Ну, режиссер: «Как откуда? Вот слева угла сцены, они должны пролететь через всю сцену, вон туда. Все 150 бабочек». «Хорошо», сказал сотрудник. Дальше, как рассказывает Андрей, выставили счет. Счет был весьма солидный, но там были спонсоры, было за счет чего платить. И дальше рассказывает Андрей, как это происходило. Говорит: премьера. Приезжают два сотрудника из этой фирмы в красивых комбинезонах. У одного картонная коробка такая круглая. Знаете, как эти носят торты и шляпы. И у другого такая же. Один стал за кулисами в одной стороне сцены, другой стал в другой стороне. Потом этот сотрудник достал тряпочку, достал пузыречек, открыл крышку, побрызгал из пузырька что-то на тряпочку и стал вот с этой тряпочкой вот в такую вот позу. По команде второй сотрудник открыл крышку своей коробки, оттуда выпорхнули 150 желтых бабочек, чуть-чуть покружились и полетели через всю сцену. Прилетели, сели на тряпочку, облепили ее. Второй сотрудник эту тряпку вместе с бабочками убрал в коробку, закрыл крышку. Все. Ребята, вот это профессионализм. Высшей, высшей категории. На самом деле мы-то с вами, ребят, понимаем, все очень просто. Он просто достал пузырек, там был феромон, запах самочки, смочил этим феромоном тряпочку, и самцы полетели на призывный запах самки. Все просто. Вот видите, ребята, что значит профессионализм. Теперь нам следующую покажите картинку. Это мой добрый знакомый, следующая картинка. Леонид Владимирович Кабак сейчас будет с бабочкой на голове. Вот такой вот пожилой человек. Вот он. Не так давно он мне подарил свою замечательную книжку «Я иду искать». Это профессор Леонид Владимирович Кабак. Фигура очень знаковая в лепидоптерологии. Профессор, он самый интересный, ребят. Он же ведь профессор не биологии. Он профессор-химик. Я когда первый раз попал к нему домой, я был потрясен. Это трехкомнатная квартира, вся в бабочках. То есть там все вот эти коробки, коробки, коробки, коробки. Ну, вот вы дальше сейчас увидите, там будет одна из картинок. Вот, подержите, бражника, мертвую голову. Все началось с этого. Как рассказывал мне сам Леонид Владимирович Кабак, ему было уже лет 40, он уже был доктор наук, это было еще в советские времена, и с обществом было такое общество знания, всесоюзное общество знания. Это лекторы, которые ездили, выступали, там есть ли жизнь на Марсе, там, ну, какие-то вот. Ну, собственно говоря, то, чем занимается сейчас Центр Архе, только интернета тогда не было, и лекторы просто ездили, выступали либо перед рабочими коллективами, либо где-то перед научными сотрудниками. И Леонид Владимирович приехал с лекциями в Молдавию. Это был какой-то институт научно-исследовательский, где как раз занимались феромонами, и ему показали большую коробку. И там было много-много самок бражника «Мертвая голова». И сказали: вот этих всех самок мы поймали на одного, то есть самцы, извините, мы вот этих всех самцов поймали на запах одной самочки. Вот. Дальше все, ну, почти как то, что вот описал Жан-Анри Фабр, почти все то же самое. И, как сказал Леонид Владимирович, я взял эту коробку,
И вдруг у меня задрожали руки. Я всмотрелся в этих бабочек и сказал: «А можно я возьму это себе? Вот мне ничего не надо, только можно я возьму это себе?» И в этот момент, как сказал Леонид Владимирович, я понял, что все, я болен. Я болен на всю оставшуюся жизнь. И Леонид Владимирович ловил бабочек на Памире, на Тяньшане, в Африке, в Латинской Америке. Они путешествовали вместе с Андреем Сачивко, это тоже мой очень хороший знакомый, я позже о нем скажу добрые слова. Они написали замечательную книжку, я вам очень ее рекомендую. Вот, кстати, есть две такие книжки, которые у нас издавались. Это «Бабочки мира», да? Но «Бабочки мира» – это вот Ален Эд Мишель Виар. А вторую книжку, такую же большую, красивую, она называется из серии «Самые красивые и знаменитые бабочки», там морфа как раз, кипрус на обложке, написал Леонид Владимирович Кабак и Андрей Сачивко, и фотографии Андрея Сачивко. Андрей – художник, профессиональный художник-фотограф, очень хорошая книжка. Покажите нам следующую картинку. Вот сейчас вы увидите. Вот Леонид Владимирович. Вот это часть его коллекции. А вообще-то штабеля. Вот так вот они все лежат. Вся трехкомнатная квартира, он один живет, она вся забита бабочками. Это одна из лучших коллекций. Ну вот придется, ребята, вам следующую. Давайте посмотрим картинку. Вот. Когда говорят коллекционер, ловец бабочек, все себе представляют вот такого вот ботана, да? В очках обязательно, такой субтильный, с этим невесомый. Ну, следующую картиночку поставьте. А это вы узнали, да? Помните такой кузен Бенедикт? Ну, ребята, кто читал про кузена Бенедикта? Жюль Верна никто не читал. 15-летний капитан никто не читал. Там был такой персонаж, похожий на Паганеля из «Дети капитана Гранта». Его звали кузен Бенедикт. Это тот самый, который нашел муху ЦЦ. И когда все поняли, что они не в Латинской Америке, а в Африке. И Жюль Верн, конечно, не упустил возможности над ним подшутить. И он там открыл шестинога Бенедикта, а потом оказалось, что это паучок, у которого оторвали две ножки. Но на самом деле, ребят, я вам скажу так. Я знаю многих коллекционеров бабочек. Очень часто это брутальные люди, очень отважные, очень сильные, физически выносливые, потому что по горам, по лесам шляться, по болотам, ребята, это очень, вообще охота за бабочками, это очень тяжелое занятие. Для этого надо испытывать настоящую подлинную страсть, для того, чтобы преодолевать вот эти... Ну и потом, ребят, вы не забывайте, что очень часто речь идет о странах, которые очень опасны для вашей личной безопасности. Особенно если речь идет о Латинской Америке, о таких странах, как, там, не знаю, Колумбия или Никарагуа, да? О таких странах, как Центральная Африка, Леонид Владимирович Кабак, а он потрясающий, он очень простодушный человек, как ребенок. Ему сейчас уже скоро 90 будет, по-моему, лет 87 точно, 85-87 где-то. И Леонид Владимирович говорит: «Что вы, Александр? Негры такие замечательные люди! Мы очень часто в лесах оставляли свои вещи прямо на лесных тропинках, у нас ни разу ничего не украли». Но Леонид Владимирович, как бы вам сказать, просто Бог его хранил. И, конечно, он знает прекрасно, что есть страны в Африке, куда белому человеку вообще не стоит появляться. Вот. Но, тем не менее, появляются. Страсть к бабочкам, она преодолевает все. Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Вот это Андрей Сачивко. Это Андрей Сачивко, который очень много путешествовал с Леонидом Владимировичем Кабаком. Ребят, если вы с родителями в ближайшие выходные пойдете в ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», то там регулярно коллекции насекомых Андрея Сачивко. У него потрясающие коллекции. Он работает в Музее Земли в Московском государственном университете. Там были у него выставки. Его коллекции постоянно выставляются. У него одна из лучших коллекций, во всяком случае, в нашем отечестве. Он очень много снимает. Он пишет. Вообще по профессии он художник. Он художник, преподает рисование.
Ну, вот профессионально он сейчас работает в Музее Земли, но у него много орнитологических открытий, у него много научных публикаций, так же, как у Леонида Владимировича Кабака. Вот знаете, что интересно? Я как-то вот Андрея спросил, говорю, Андрей, вот среди самых крупных, самых известных коллекционеров бабочек практически нет профессиональных энтомологов. Один инженер, второй бизнесмен, третий еще кто-то. Почему так? И Андрей мне сказал, вот буквально на днях мы с ним говорили по телефону, он сказал, ты знаешь что, дело в том, что если он энтомолог, то или лепидоптеролог, да, тем более, у него свой какой-то узкий интерес. А вот так, чтобы вот открыть широкий диапазон, это может только любитель. Наверное, Андрей прав. И еще мы с ним спорили. Я говорю, Андрей, ну вот каждый раз ты поймал бабочку, ты вот черпанул с очком, ну ты понимаешь, она же нужна для воспроизводства в природе, на что Андрей сказал ту же самую фразу, что бабочки не тигры. Понимаешь, говорит, да, я поймал бабочку, это имаго, это конечная стадия, она уже спарилась, отложила яйца, ее век недолог. Охранять надо гусениц, личинок, охранять надо среду обитания. Охранять надо степи, охранять надо горные луга, альпийские леса. Вот среду обитания надо сохранять, тогда мы сохраним бабочек. А с очком я не наношу ущерба природе. С одной стороны, да, но к этому разговору, к этой философско-нравственной позиции мы с вами вернемся в конце нашего разговора. Следующую картиночку покажите, пожалуйста. Так, а это знаете, кто такой? Нет, это не просто генерал, ребята. Это Николай Михайлович Романов. Это великий князь. Великий князь, дядя Николая II и внук Николая I. Он был страстным коллекционером бабы. Он, кстати, был историк. Он был, помимо того, что он был генерал, по-моему, от инфантерии, он был энциклопедически развитый человек, очень достойный, очень порядочный. Даже великим князьям просто так ордена не дают. Он оставил очень много научных работ, и он изучал насекомых, страстно изучал. Он собрал гигантскую по тем временам коллекцию, около 100 тысяч экземпляров, передал ее в дар зоологическому музею. Но в 1918 году был расстрелян большевиками. Причем ему предлагали бежать, даже подложный паспорт ему изготовили, он отказался. Он сказал, что я не буду убегать из моей страны. У него были свои представления о чести. Но, ребят, понимаете, здесь, не вдаваясь в политику, я просто хочу вас предупредить вот о чем. Вот когда вы слышите такие вещи, это не значит, что надо воспылать ненавистью либо ко всем большевикам, либо ко всем белогвардейцам. Понимаете, старайтесь не испытывать ненависти к нашему прошлому, потому что нет там черных и белых тонов. И был белый террор, был красный террор. Были среди кстати, среди белогвардейцев монархистов было 1,5%. Не больше. Царя не любили тогда все, дружно всей России. И среди большевиков были убийцы кровавые, были герои. И среди белых были тоже кровавые убийцы и были свои герои. Это вот то, что вы должны знать и понимать. Ну вот так трагически сложилась судьба великого князя Николая Михайловича Романова, что он был расстрелян в 18 году. Умнейший, благороднейший человек, который оставил очень яркий след в энтомологии. По-моему, десятка полтора насекомых носят его имя, Романови. Но давайте следующего посмотрим, кто у нас будет следующий. Это у нас Томас Витт, немецкий бизнесмен. Это уже, ну, он, в общем-то, мой ровесник, может быть, чуть-чуть меня постарше, наше время. Заметьте, Опечкин не профессиональный биолог, но он на свои деньги, своим старанием, своей неукротимой энергией создал знаменитый энтомологический музей в Мюнхене. Покажите нам следующую картиночку. Более 3 миллионов экземпляров. Представляете, вот этот фасад этого здания, музея.
Это предприимчивый человек, бизнесмен, крупный бизнесмен, который подошел ко всему очень по-научному. Он нанял лучших специалистов, он положил им хорошие зарплаты. Там целый научно-исследовательский центр, там ведутся свои работы. То есть он даже, вот я говорил со специалистами, говорит, удивительно то, что он этот свой замечательный музей, он его как бы создал на вырост. То есть с такой перспективой дальнейших научных работ, что его не будет, а музей будет продолжать свою работу. Вот вам, ребята, пример человека, который зарабатывает деньги для того, чтобы потратить их на что-то полезное для всех, для всего человечества. Да? Покажите следующую картинку, Александр, вы поймете просто. Вот видите, это вот стеллажи, стеллажи, стеллажи, стеллажи, стеллажи с насекомыми. То есть это научная коллекция, которая представляет колоссальный научный... Ну, представьте, 3 миллиона экземпляров. Следующее, покажите нам картиночку. Ну, вот мы и приехали. Лайнел Уолтер Ротшильд, барон. Ребята, ну нельзя не сказать об этом человеке, если мы говорим об энтомологии, если мы говорим о бабочках. Он родился в 1868 году. Он был очень длинный, такой долговязый, под 2 метра ростом, страшно стеснительный. Он картавил, заикался, наверное, из-за этого он страшно стеснялся и был молчаливым, застенчивым очень. Его, ну, все-таки семья Ротшильдов, вы же понимаете, его тут же определили заниматься семейным бизнесом, но он очень старался, чтобы доказать всей своей родне, что бизнесмен из него никакой. Вот. И тогда родня махнула на него рукой, и сэр Лайнел Уолтер Ротшильд с облегчением вздохнул и занялся любимым делом. Он занялся зоологией. У него было огромное поместье, где был целый зверинец. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, он эпатировал. Он, например, выезжал к Букингемскому дворцу на экипаже, запряженном зебрами. У него даже с детства, он когда был ребенком, он уже создал целый зоопарк, и на папу Ротшильда напал казуар, еле отбили. Ребят, мы с вами как-то говорили, казуар – это очень серьезная птица, которая не просто покалечить, она убить может. Вот отбили папу Ротшильда. Знаете, братцы, вот я когда в свое время, мне очень стало это интересно, да, и когда я стал ковыряться, я вдруг с удивлением обнаружил, что там папа Чарльз Ротшильд был, кстати, тоже достаточно известный зоолог и писал научные статьи очень интересные. Брат, кстати, Лайнела Уолтера, Виктор, тоже был биологом. И мало того, у Уолтера Ротшильда не было детей. Он не был официально женат, но он воспитал племянницу свою, Мириам Луиза, по-моему, Ротшильд ее звали. Она прожила очень долгую жизнь, ей чуть ли не 100 лет было, она когда умерла, у нее не было специального образования, но она была профессором 8 университетов, в том числе Кембриджа и Оксфорда. Просто так не давали даже Ротшильдам почетного профессора. Ну, покажите нам следующую картиночку. Так вот, сэр Лайнел Уолтер, он сам мотался по всему белому свету. Несмотря на то, что у него было не очень крепкое здоровье, он мотался по самым, что ни на есть, страшным странам. Он сам ловил бабочек, ловил насекомых, он отправлял экспедиции, он очень щедро платил специалистам, которые по его заказу ловили, и он собрал богатейшую коллекцию, которую потом передал, конечно же, музею. Вот это он на слоновой черепахе. Ну, такой был замечательный чудак. Вот, кстати, знаете, ребят, я когда готовился, я решил посмотреть статьи о коллекционерах в интернете, и вдруг с ужасом понял, что все эти статьи, они все под копирку написаны, и все сдуты с Википедии. То есть везде почему-то все начинается с того, что в 17 веке викторианская, какая викторианская в 17 веке, собирали бабочек, их называли аурлины, ну, в общем, бред какой-то. И вот этот бред в интернете друг у друга все переписывают, зачем это надо. И рефераты школьные, и какие-то статьи, и блогеры, непонятно, зачем они это делают. Когда жизнь и реальность, она гораздо интереснее вот этих безликих, написанных под копирку постов, сдутых из Википедии. Ну, давайте дальше посмотрим.
Вот он, это сэр Уолтер Ротшильд. Давайте посмотрим следующую картиночку. Если уж мы с вами... А, это вы узнаете, джентльмены? Да, это Владимир Набоков. Замечательный русский писатель. Ну, русский он писал и на русском, и на английском языке. Владимир Набоков... Он же ведь заболел бабочками еще в своем имении под Петербургом. У него замечательное стихотворение было. «И умру я не в летней беседке от обжорства и от жары, а с небесную бабочкой в сетке на вершине дикой горы». И вот покажите следующую картиночку. Он написал добрых два десятка научных публикаций. Вот это, кстати, его рисунки. Он изучал бабочек, знаете как, он же очень серьезно занялся, увлекся жилкованием, вот этим расположением жилочек. И он их рассматривал как параллели меридианы, да, на сетке земного шара, а расположение пятен как континенты, как острова. Такие у него были довольно занятные работы. И вот следующую картиночку нам покажите. В 1975 году он как раз на склоне горы получил травму. Около Давоса это было, того самого швейцарского. Он лежал несколько часов. Не мог подняться. Ну, люди проходили мимо, смеялись, что там за чудак, наверное, прикидывается. А ему действительно было очень плохо. И с этого момента его здоровье пошатнулось. И, в общем-то, вскоре-то он и умер. Я помню, в какой-то статье Андрей Вознесенский писал о ней: «Только зоркий бабочник Набоков». У него действительно была замечательная коллекция бабочек. Он знал в них толк и блестяще в них разбирался. Ну, все-таки два десятка научных публикаций. Бабочек собирали очень многие известные люди. Ну, например, Сергей Аксаков, помните, славянофил такой был. Михаил Булгаков, писатель, собирал. Ну, естественно, собирали бабочек такие путешественники, как Пржевальский, да. Академик Александр Бутлеров собирал бабочек. Павлов, академик Павлов, Нобелевский лауреат, между прочим. И даже вот недавно я узнал, что бабочек собирал, ну, политики тоже собирали некоторые бабочек. Кстати, Александр Проханов, писатель, у него роскошная, говорят, коллекция бабочек, я ее не видел, но не раз слышал. Роскошная коллекция, но бессистемная была у сына Хрущева, у Сергея Хрущева. И мой... Вот два моих близких друга учились в одном классе с внуком Хрущева, с Никитой. Видимо, ему отцовская страсть передалась. У него тоже, он очень увлекался рыбками аквариумными. У него тоже была очень хорошая коллекция бабочек. Так что, ребят, я к тому, что бабочки – это очень заразно. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот это профессиональный сачок. Ну, ребят, у меня сложилось так, что когда мне было лет 7-8, я увлекся бабочками, а поскольку меня в 7 лет одного не пускали в леса и в поля, то со мной отправлялся на поиски бабочек мой отец. Он был профессор-лингвист, профессор Московского университета филологического факультета, но отец ко всему подошел как ученый. Он сказал: «Милый мой, сыночек, если мы занимаемся бабочками, значит, надо заниматься серьезно». Он купил определители, он научил меня определять, он сам этим очень увлекся. И, ребят, почему я оставил вот эти коробки? Это коробки, которые, бабочек, которых мы ловили вместе с отцом. Мы их расправляли вместе с отцом. Некоторые крылышки носят на себе следы пальцев моего отца, которого уже давно нет со мной рядом. С этими бабочками связаны мои воспоминания. Я вспоминаю вот это. Мы с отцом поймали на любимой просеке, где собирали опенки. Вот эту... Я даже помню ситуации... То есть каждая бабочка – это вот такое вот воспоминание. Хотя, строго говоря, ребят, в коллекции бабочка не имеет никакой ценности, если она не снабжена этикеткой. На этой этикетке должно быть место, где поймали, географическое, да, время года, биотоп, то есть просека, там, берег моря и так далее, склон горы такой-то. И только с этой этикеточкой бабочка обретает энтомологическую ценность. Поэтому я, конечно же, не коллекционер. Я просто собиратель. А потом бабочек у меня было довольно много.
А потом в 1987 году я женился. Значит, в 1986 году ко мне в гости пришла моя будущая жена. Она посмотрела на стены и с ужасом сказала: «Господи, сколько же у тебя тут трупиков!» И вдруг, ребята, знаете, что-то во мне перевернулось. И вдруг вот у меня перевернулось сознание. И вдруг я вспомнил, как хрустят под пальцами вот эти хитиновые хрупкие тельца бабочек. И вдруг я понял, сколько жизней, сколько душ я загубил за свою жизнь. Мне стало страшно, мучительно стыдно. И вот с тех пор, ребят, я не убил ни одной бабочки. Я много их встречал. И вот после этого я стал ездить по свету, по разным странам, куда я не мечтал даже попасть. Я уже там побывал и в тропиках, и в джунглях, и в горах, и в степях, и в пустынях. Я видел потрясающих бабочек. Я мог их поймать. Но с тех пор вот я не поймал и не привез ни одну бабочку. Именно поэтому я не хочу сейчас вас учить, что с ними надо делать дальше. Ну, извольте, давайте посмотрим, Александр, покажите следующие картиночки. Как-то статья мне попадалась, ангел. Вот, это способ, как можно ловить бабочек ночью. Да? Натягивают простыню, подсвечивают. Причем, видите, она вся облеплена. Я такую снимал историю в Астраханском заповеднике. Мы снимали, как там ловят бабочек на свет. А под этим экраном бегало штук 5-6 ушастых ежиков, очень довольных. Ох, они там поживились этими насекомыми. Кстати, бабочки больше идут на ультрафиолетовый спектр, вот эти вот, поэтому есть специальные энтомологические подсветочки. Покажите следующую картинку. Вот, еще один вариант будет сейчас. Вот это, пожалуйста, совка, похоже на сову, да? Типичная такая ночная бабочка. Следующую покажите. Вот, видите, еще один вариант ловушки. И покажите следующий, это уже энтомологический фонарь. Там уже лампа с определенным спектром. То есть не надо мучиться, можно просто повесить где-нибудь на экран или на белую простыню, как это всегда делают, и собирать богатый урожай бабочек. Дальше следующую картиночку покажите нам. Вот это морилка. Кто смотрел мультфильм «Баранкин будь человеком», помните там, когда Баранкин двоечник превратился в бабочку Махаона, он сказал: «Ой, да меня сейчас эта Зинка очкастая, она же меня с очком поймает, потом в морилку, потом в распрямилку». Вот это морилка, где эфиром бабочек усыпляют. Дальше следующий будет распрямилка. Покажите распрямилку. Вот, кстати, ребят, если мы с вами говорим о бабочках, то, ну, наверное, нельзя не рассказать про людей, которые оставили очень такой вот большой. Вот был такой Анатолий Васильевич Цветаев. Я не нашел сейчас его фотографии, чтобы вам показать. Он умер не так давно, в 1980 году. Он был главный инженер фабрики учебных пособий. То есть это та самая фабрика Учколлектор, магазина, где делали эти коробки. Вот эти коробки у меня из Учколлектора, из магазина, который я купил лет 50 назад. Но он собрал фантастическую коллекцию бабочек, которые передал в зоологический музей МГУ. Он собирал палеоарктику. Там около 100 тысяч экземпляров, причем он был, как вам сказать, он был один из патриархов лепидоптероведения, к нему приходили на поклон ученые, профессора, заграничные профессора приезжали. Он ловил где только можно, он ловил в тундре, ловил в горах. И вот как про него рассказывают те, кто его хорошо знает, он был очень худенький. По-моему, даже хромал, очень-очень худой был. И, говорит, он вечно вот в этой выцветшей белой кепочке с бамбуковой палочкой. И эта палочка, она была у него и для палатки, вот он натягивал тент, и сачок он к ней прилаживал, и как альпиншток. И вот он просто пропадал неделями, питался бог знает чем, но вот он собрал фантастическую коллекцию, которую передал потом в зоологический музей. Ну, представляете, какое палеоарктика, ребят? Палеоарктика – это большая часть северного полушария. Это вот фактически от Северной Африки до Северного полюса. Вот здесь он был как рыба в воде. Он знал вот всю лептидоптерофауну. Кстати, при этом был инженер. Опять же, видите? Опять же, не профессиональный биолог. Ну, давайте дальше посмотрим.
Ух, 2 часа мы с вами пролетело незаметно. Вот эти распрямилки, вот там, видите, как раз павлиноглазочка. Здесь какие-то у нас совки, видимо. Ну, следующий покажите картиночку. Вот. Это вот у нас пошли такие вот это коллекции, как бы, ну, они больше носят эстетический характер, чем научные. Поэтому можно располагать как угодно. Вот здесь, видите, по центру синяя орденская лента, о которой мы говорили. Внизу красная, оранжевая, над ней медведицы. Выше пошли бражники, глащатые, молочайные, да, малые винные. И вот пяденицы, совки, вот все, что внизу. Сатурния, таволговая пестряночка, ну и пошло-пошло. То есть здесь как бы она бессистемная, хотя здесь все бабочки у нас все ночные. Здесь дневных булавочных усов нет. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот с этой расскажу я вам эту историю все-таки. Ладно, так и быть, расскажу. Дело было в 1981 году. Я студент факультета журналистики. На практике был послан брать интервью у какой-то доярки орденоносной Марьи Ивановны Ивановой. Талдомский район, я туда приехал. Этот путь Ильича или что-то в этом роде, совхоз, колхоз, коровник там, корпус номер 4. Смотрю, сидят мужики и козла забивают, домино играют, механизаторы местные. Я к ним подхожу, студентик в белых штанишках. Лето было, начало, это был май. Бабочка это здесь при чем? Вот, держите ее, Александр. Я говорю, здрасте, а не подскажете, 4-й корпус у нас где? Он говорит, о, парнишечка, вот иди вот по этой тропочке. Только никуда не сворачивай, никуда не сворачивай. Вот прям по тропке иди, прямо вот к 4-му корпуску Марьи Ивановне и попадешь. Я пошел по тропочке, а кругом зеленая трава, знаете, как газон, зеленая справа, слева, тропочка посередочке. И вдруг на этой зеленой травочке огонек заплясал. Вот эта чудесная бабочка Аврора, Зорька, это самец. У меня была такая бабочка, ну уж больно она была хороша, у нее очень короткий лед в конце весны, вот она буквально неделю-полторы летает. Я спрыгнул с тропинки на эту зеленую травку, и вдруг, ребята, подо мной эта травочка проломилась. И я стал погружаться во что-то страшно горячее, как кипяток. А оказалось, справа и слева были отстойники, навоз из коровника. Это как болото. И сверху вот пыль была нанесена, на этом навозе выросла травка, а там-то дальше зловонная жижа. Причем там идет процесс, она горячая, как кипяток, а я в белых штанах, и я начинаю тонуть, и я не могу выбраться, я стал кричать, вот, помогите, помогите. И последняя мысль, а надо мной плясал вот этот вот оранжевый огонек ехидно, ну что, поймал? Вот, и последняя мысль у меня, думаю, господи, ну как же бесславно, ну ладно, если бы с гранатой под танком, ладно, если бы там на корабле в шторм бы утонул, а ведь в навозе, господи, что же... Слава богу, услышали вот эти мужики, которые домино играли, прибежали, стали меня оттуда тянуть, потом с таким вот звуком меня эта трясина отдала, я стою, обтекаю, штаны пришлось выкидывать, на что мужики сказали, ну чё, говорит, милый, теперь обтекай. Дали мне обмылочек какой-то, пошел я на речку, застирал штаны. В общем, ребята, когда я ехал на электричке, вокруг меня были пустые места. Все отсаживались в другой вагон. Так что ловля бабочек, ребята, это смертельно опасное занятие. Ну, поехали дальше. Поехали дальше. Вот как раз, видите, вот они, эти коллекции. Ну, давайте пролистаем. Наверное, все, да, Александр? Там есть еще какие-то, да, у нас? Ха-ха-ха-ха-ха. Это называется липидоптерофилисты. Те, кто собирает бабочек. Вот скажите родителям, скажите, послушал я дядю Сашу и решил, буду я, папа-мама, липидоптерофилистом. Ох, родители-то напрягутся. Так, ну ладно. Давайте пролистаем до конца, и если есть вопросы, я на них отвечу. Есть какие-то вопросы? Вот видите, как оформление интерьеров, очень часто те, кто собирает. Ребят, это, как я уже говорил, целая индустрия. Есть выставки-продажи. У нас, вот я был на паре таких выставок-продажи, где бабочки продаются прямо вот горами. Они сложенные, еще не расправленные, чуть ли не на вес.
как сказал Леонид Владимирович Кабак, профессор, пойду-ка я хитина прикуплю. Вот люди торгуют хитином. Конечно, это все очень опасно. Очень много контрабандного товара. Я вам уже не раз рассказывал, что есть такая международная конвенция CITES, которая очень строго отслеживает контрабанду. Во многих странах большой тюремный срок за ловлю бабочками. И, кстати, попадаются наши соотечественники на Мадагаскаре, супружеская чета. Вот откуда-то с Урала, я помню, попалась. Недавно в Шри-Ланка парень из ростовского зоопарка, 10 лет ему ломилось, вроде как обошлось. Причем он даже не ловил, он собирал на дороге сбитых насекомых, которые сбили машины, и фотографировал их. Но, ребят, это очень опасно. Это я к тому, что если будете где-то в других странах, на курорте с родителями, имейте в виду, что это все очень опасно, и это очень может иметь. Ну, те, кто ловит бабочек профессионально, не знают, где можно ловить, как можно оформить их вывоз, провоз там и так далее, и так далее. Все не так просто. И это бизнес, очень серьезный бизнес, где крутятся миллиарды долларов. Как я уже говорил, в Японии это очень модно сейчас, особенно жуки. Вот японцы жуков любят, чуть ли не в каждом доме обязательно вот эти вот бронзовые блестящие жуки. Их вылавливают для японцев просто вот тоннами продают, особенно Юго-Восточная Азия. Это целая индустрия и, к сожалению, такая черная индустрия. Это все контрабанда в своем большинстве. Так, ну, вопросы есть, Александр? Бухарин еще ловил бабочек. Помните, такой Николай Бухарин был, революционер. Вот он тоже, он очень птицами интересовался и бабочек ловил, сейчас вспомнил. Кстати, о птичках. Угу.

Ну, давайте пока пауза поблагодарим нашего партнера «Оленьий парк», который нам очень здорово помогает. И то, что вот я так понял, что у нас уже такая постоянная аудитория. Мы же не за числом просмотров гонимся, а за качеством. Как сильно влияет собирание бабочек и жучков на их численность? Ребят, ну вот я уже говорил по этому поводу, что я согласен с Андреем Сачивко, что энтомолог с очком, он не причиняет большого ущерба, да? Тем более, если он не выгребает все подряд. И гораздо больше бабочек и любых насекомых погибают из-за сельскохозяйственной химии, из-за вырубки лесов. То есть, понимаете, несравненно. Вот если взять в процентах, то энтомологи уничтожают 0, там какую-нибудь одну десятитысячную процентов насекомых. А все остальное уничтожаем мы, люди. Промышленность, вытаптывание, антропогенный пресс, то, что в природе называется. То есть, если есть... Ну, вот смотрите, какая история. Помните, мы с вами говорили об Аполлонах, Аполло Парнасиус. Кстати, Леонид Владимирович Кабак, вот в этой книжке-то есть, да, вот он. Он нашел новый таксон, подвид Аполлона, и назвал его в честь своей мамы Анюта на Тяньшане. Вот Аполло Парнасиус была точка рядом со мной здесь, на Оке, где Приокский террасный заповедник. На очитке гусеницы паслись. Последний раз в 70-х годах кто-то его ловил. Нету, ребят, нету, все, пропал. А была локальная популяция. Вот если в Приокско-террасном заповеднике, я, кстати, когда был, разговаривал там с местными, говорю, ребят, ну вы сделайте заповедник Аполлоном, ну принесите сюда личинок, да, ну разведите, будет у вас устойчивая популяция, и тогда можно сделать заповедник ради одного вида бабочки. Это гораздо важнее. Ну вот, как-то так. Есть же заповедник для монархов, для бабочек, есть же заповедник на Родосе для долины бабочек. Ну, почему бы у нас не сделать? У нас потрясающе. Меня, кстати, что потрясло на Дальнем Востоке, ребят, то, что там огромное количество бабочек. То есть там вот эти все роскошные бабочки, которые я вам показывал, огромные, они летают везде. И ксуты, и махаоны. То есть их действительно, их реально много. То есть на любой городской клумбе всегда их можно увидеть. Их там огромное количество. И этим надо дорожить, их надо сохранить. А там еще Александр бывает, а там еще вот эти фантастические красоты, ночные Сатурнии. Там много чего есть на Дальнем Востоке. Больше половины видов наших бабочек. Так, каких размеров находили самых крупных бабочек в окаменелостях? И вопрос от древних... Ребят, ну я уже говорил, что...

Бабочки не такие уж древние животные, это первое, да. Ярославу Попову, я не палеонтолог, я не палеоэнтомолог, я никогда в жизни не занимался окаменелостями, и поэтому я не смогу ответить на вопрос. Вот будет площадка у Попова, у Ярослава, вы ему задаете этот вопрос, он вам на него ответит. Подозревая даже, что это настолько молодые насекомые, что они могли еще не сформироваться в качестве окаменелости. Ну, не знаю, это мои такие подозрения. Потому что я не встречал. Там уховертки всякие попадались, там тараканы попадались, а вот бабочек нет, не встречал я в окаменелостях. Может быть, что-то более древнее, типа там аскалафусов, типа там ручейников, паденок. Может быть, они... Угу. Еще вопрос есть. Я слышала про гусениц, которые едят бабочек. Правда ли это? Если да, то как так могла пойти эволюция, что другие гусеницы едят листья растений, а эти бабочки? Мария, здравствуй, Мария. Это Мария, наша постоянная слушательница. Машенька, бабочек, то как вот тебе гусеница? За ней гусеница с тоской. Все глядит, как там, да, на простор. Песенка была такая про любовь гусеницы и пчелки. Нет, есть у некоторых бабочек, у собак у некоторых, у них бывают хищные личинки, хищные гусеницы. Есть даже гусеницы, которые едят действительно других насекомых, и даже как пауки делают такие ловчие сети. Ведь не только паук. Посмотрите, наберите уроки природоведения «Плетущие нити». Я делал фильм на эту тему. Паутина паука, нить шелкопряда и вот эти вот паутиночки, которые испускают многие бабочки, это все то же самое. Это белки, которые застывают на воздухе. Поэтому вот некоторые бабочки, виды, они, гусеницы, извините, личиночки, они делают такие ловчие сети, куда прилипают другие насекомые, они их, да, пожирают. Это вот такой редчайший пример, но, да, а так у них нет грызущего аппарата, понимаете, и у них нет внешнего пищеварения. Мария, мы говорили об этом. Насекомые хищники чаще всего используют внешнее пищеварение, как пауки, например, да, они впрыскивают яд, яд переваривают жертву или клопы также, да, и они уже высасывают содержимое. У бабочек этого нету такого аппарата. Но для этого колющий ротовой аппарат нужен, чтобы проткнуть и высосать. Угу. Нету бабочек, которые пьют человеческую кровь. Ребят, такого тоже нет. Сразу сбегая вперед. Я слышал такие байки. Мы осенью нашли гусеницу бражника, сейчас она куколка. Как узнать, какого пола будет бабочка? Марии 6 лет. Машенька, значит, смотри, гусеницу бражника очень легко отличить от остальных, потому что у нее сзади вот такой вот, как сабелька, такой кривой коготь сверху торчит. Вот если этот коготь есть у гусеницы, значит, это однозначно бражник. Это очень увлекательная история. Я этим тоже занимался, когда был в твоем возрасте светлом. Ты ловишь гусеницу, не обязательно бражника. Смотришь, на чем она сидела, на каком растении, сажаешь ее в баночку, кормишь ее, потом она окукливается, а потом из этой куколки выходит бабочка, и ты смотришь на бабочку, которая вышла. Я ничего не могу тебе сказать про ту гусеницу, которую ты поймала. Посади ее в банку, корми ее, сверху завяжи марлечкой на резиночке, да? Потом она окуклится, оставь ее в покое, а потом из куколки вылезет бабочка, и вот тогда эту бабочку можно будет определить и заодно узнать, какого пола. Но, кстати, вопрос очень хороший, потому что у некоторых животных на формирование пола влияет окружающая среда. Да? Ну, например, у рыбок это часто бывает, у других у насекомых это бывает. Если минусовые, ну, если холодная температура, то больше самок. Формируются самки. Ну, это понятно для чего, да, чтобы для воспроизводства. А если температура выше, то уже больше самцов. Вот такая история. Какие виды домашней моли водятся в домах России? Это к Вадиму. К Вадиму Маринскому. Вы знаете что? У Вадима это любимая история. Это беспозвоночные, которые живут в наших квартирах. Там же есть моль не только плотяная. Их несколько видов плотяной моли. Там есть еще моль зерновая. Там есть еще другие мотылечки, которые в наших квартирах есть.

А потом оказывалось, что это просто самец, а это самка. Именно так. Но потом, извините, во время копуляции это видно, да? Потому что когда бабочки спариваются, то сразу видно, вот это самец и самка, которые нашли друг друга. Здесь, кстати, тоже еще один есть интересный момент, ребят. Дело в том, что мне кто-то из коллекционеров бабочек даже говорил, что человек, у которого хорошее обоняние, он может на нюх отличать некоторых видов. Вот там репейницу от брюквенницы, беляночек, можно по запаху отличить, например. У них достаточно сильно выраженный запах у некоторых бабочек. Ну, я этого не замечал, но я каждой бабочке не принюхивался. И очень часто бывает так, что вот летят две бабочки, да? Вы видели это, особенно у белянок, это сейчас ошиблись, начинают кружиться друг вокруг друга, вот так вот хороводятся, хороводятся, а потом разлетаются в разные стороны. Почему? А потому что они разного вида. И они это определили по запаху. И еще знаете как? Вот если вы под ультрафиолетовым фонариком подсветите, вы увидите, что есть на крылышках узоры, которые мы не видим. То есть есть цвета ультрафиолетового спектра. Вот нам кажется, что бабочка белая. А у нее там есть пятнышки, мы этих пятнышек не видим. Они в ультрафиолетовом спектре. А вот другая бабочка видит эти пятнышки. И она определяет, ее это вид или другой. Видите, как все непросто и как все интересно. Так. Еще вопросы? Почему траурница называется траурница? Мия, Миечка, здравствуй, как я рад тебя видеть. А сейчас я тебе покажу траурницу, Мия. Вот она, у меня есть траурница. Ну, честно говоря, вот она, траурница. Ой-ой. Господи, вот. Вот она, траурница, да? Кстати, на Дальнем Востоке голубая траурница водится редкая. У нее вот эта вот полосочка не желтая, а голубая. Почему она называется траурницей, я не знаю, но, наверное, логичнее было бы траурницей назвать вот этого адмирала, да? Вот он. Потому что у этого адмирала, который под ней, видишь, там черный и красный, вроде траурное сочетание. Вот. Но его назвали почему-то... Я не знаю, почему они назвали ее траурницей. Видимо, какие-то траурные сочетания кому-то пришли в голову. Может быть, человек, который ее описывал в это время, был в трауре, в честь этого решил. Но я тебе скажу одно, Мия. Траурница – одна из немногих бабочек, которые зимуют в стадии имаго. И по вот этой вот полосочке можно определить, бабочка это этого года или прошлогоднего, то есть сколько ей лет, один ей годик или два. Если вот эта полосочка блеклая, беленькая почти, то это прошлогодняя бабочка. А если свежая, желтенькая, то она вылупилась в этом году. Очень красивые бабочки, семейство нимфолит, траурницы. Я их очень люблю. К сожалению, стали редкостью тоже. Когда я был маленький, их было очень много. Вообще я вот замечал, что бабочки меняются. Очень многие бабочки, которые были совершенно не редкость. Во времена моего детства сейчас практически исчезли почему-то. Так же, как тополевые ленточницы, так же, как переливницы. Ну, не знаю, с чем связано. Если бы вам предложили вас перенести в любое время прошлых лет на 2 часа, то куда бы вы хотели попасть, в какое время? Ребят, я бы с удовольствием бы попал бы с очком и с моим папой в лес, потому что очень много вопросов, которые я не успел ему задать. Я потерял отца, когда мне уже было 30 лет, я был взрослый, ну вот был дурачок, думал, что родители вечные, и вот уже 30 лет прошло, мне его очень не хватает. Конечно, я бы с удовольствием бы 2 часа с отцом бы половил бы бабочек где-нибудь в лесу. Вы еще вспомните Брэдбери, замечательный рассказ «И грянет гром». Никто не читал про бабочку, как одна бабочка изменила ход истории. Почитайте. Поясните, почему бабочки и моли, прочие насекомые, летят на лампочки, на монитор садятся? Что это за явление, почему так происходит? Вы знаете, там это явление описано. Ну, ребят, это очень долгий разговор. Давайте это тоже к Маринскому. Просто он гораздо компетентнее. Я не смогу это вам на пальцах показать и разжевать. Он это сможет сделать лучше. Вот Вадиму Маринскому напишите после его лекции, что давайте сделаем лекцию про бабочек, и вот этот вопрос вас очень интересует. Он вам все объяснит. Ага. Следующее. Не только бабочки, кстати, летят. Жуки тоже летят, паденки летят, ручейники.

богомолы даже, и те летят. Вот вокруг фонаря, посмотрите, вокруг света ловушек, кто там только не вьется. У меня прилетал как-то на даче жук-носорог, такой здоровый, бум, об лампу. Я его пойду, выкину на улицу. Через 5 минут опять, бум, тот же самый. И вот он у меня раз 3-4 так прилетал, долбился. А, так, есть еще вопрос? Вроде нет, да? Ну что ж, ребята, большое вам спасибо всем, кто оставался вместе с нами. Я думаю, что вы сделали правильные выводы. Бабочки – это прекрасно. Ну вот не знаю, стоит ли их ловить, стоит ли их накалывать на булавки. Давайте я вам напоследок расскажу еще, открою страшную тайну. Ровно 1 минута, Александр. Значит, знаете, иногда вот так вот что-то изобретешь, окажется, что уже, оказывается, это все изобрели. Константин Эдуардович Циолковский, он в школе не учился, а занимался самообразованием и открывал закон там Ньютона, Фарадея, а потом очень огорчался, когда узнал, что они уже все открыты. Так вот, я сделал такое открытие. Я вас научу, как можно фотографировать бабочек, и они от вас не будут улетать. Однажды я задумался. Я увидел в каком-то журнале картинку, как видит мир бабочка. И вдруг я понял, что бабочка меня не видит. То есть она видит вот такие вот нагромождения мозаичек, которые делают какие-то движения. И тогда я подумал, у нее же фасеточное зрение, а что бы тогда не прикинуться деревом или кустиком? Вот сидит бабочка на цветочке, мне ее надо сфотографировать, да? Я беру фотоаппарат. Ребята, смотрите внимательно. И я начинаю раскачиваться. Так же, как раскачиваются кустики или веточки. А еще лучше поймать амплитуду, с которой раскачиваются кустики. И дальше с каждым качком я подношу фотоаппарат к ней все ближе, ближе. А она сидит с крылышками сложенными. Если она раскрыла крылышки, и опять это она насторожилась. Ну тогда вы немножко потише, чтобы не... Все, успокоилась? Еще ближе раскачиваясь. Еще ближе. И вот здесь, когда вы уже видите, вот-вот она улетит, вы делаете свой снимок. Вот так можно объективом прикоснуться к бабочке. Она вас не испугается и не улетит. Так что делайте свои потрясающие снимки на зависть своим друзьям. Вот такой вот секрет я вам раскрыл напоследок. Я буду очень огорчен, если кто-то еще до меня до этого догадался. Всего доброго, ребят. До встречи в следующие выходные.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

Безусловно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, поэтому опыт учит, что в общении с журналистами нужно быть осторожным, но опыт, он сын ошибок трудных. И однажды на радиостанции, рассказывая про всякие интересные работы и всякие неконсервативные подходы, я упомянул, что, например, когда-то у нас в институте люди делали дипломные работы на тему машины времени, поскольку есть решения в общей теории относительности, которые, ну, по сути, и называются машиной времени, и исследование таких решений в общей теории относительности вполне легитимная вещь, ученые этим занимаются. В частности, у нас делали дипломную работу на эту тему. И, к моему удивлению, на следующий день я увидел новость, и до сих пор вы можете ее загуглить и найти, поскольку такие странные новостные агентства, они любят таскать друг у друга очень старые новости. Увидел новость, где черным по белому написано, что астрофизик Сергей Попов заявил, что в течение многих лет у них в институте разрабатывают машину времени. Ну, давайте я теперь вам покажу, где же это происходит. Ну и теперь мы можем добавить огня, снять завесу и показать, где же все это происходит. Когда речь заходит о машине времени в нашем институте, я люблю показывать вот эту дверь с вот этой табличкой и сопровождать это словами, что вот за этой дверью в течение многих лет и разрабатывают ту самую машину времени.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И знаете, так как моя работа связана напрямую с использованием языка и в прямом, и в лингвистическом значении этого слова, я все время задумываюсь над смыслом разных фраз. Ну, вот, например, фраза «взорвать мозг». Мы же говорим так часто друг другу, ты мне мозг взрываешь. А мозг ведь не болит, но его, получается, как-то можно взорвать. Но мы с вами легких путей не ищем и придерживаемся исключительно экспертных точек зрения. По этому поводу, да и вообще, я счастлива приветствовать в передаче данных доктора биологических наук, профессора кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова, специалиста в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии. Вячеслав Дубынин сегодня в передаче данных. Вячеслав Альбертович, добро пожаловать.
3: Спасибо, что позвали. Мария, рад вас видеть снова.
2: Это взаимно. Ну, вот так, в качестве разминки. С точки зрения нейрофизиологии, взорвать мозг, как бы вы это объяснили? Или
3: ну,
2: это
3: как
2: так?
3: Правило, да, это, конечно, художественное преувеличение, вот, но, как правило, это связано с какими-то эмоциями резко возникающими, ну, часто негативными, хотя и позитивными тоже можно взорвать. И в этот момент сигналов так много, что возникает такой как бы шум, да, такое зашумление, гиперактивация нейросетей. Все мысли бегут в разные стороны, сконцентрироваться на чем-то сложно. Ну, вот примерно
2: вот
3: так.
2: Вот это и да, есть такой... взрыв, да, когда ты не можешь вообще ничего собрать в кучу. Мне это хотелось узнать. Это так, разминка.
3: Это, кстати, видно на какой-нибудь электроэнцефалограмме или томограмме. Сейчас ведь физиология позволяет много чего. Вот прям вот визуализировать.
2: Шагнули хорошо вперед.
3: Ну, хорошо, шагаем, да.
2: Все а то я всю жизнь думала, мозг – это самое сложное, мозг – это вообще непостижимое. И все жду, когда же мы это все узнаем. А, кстати, вообще конец виден, как вы считаете? Либо...
3: Да нет, не похоже. Нам еще очень много чего надо знать. Ведь на самом деле в чем как бы проблема и красота, и интерес? В мозге разные уровни, ну, так же, как на самом деле где-нибудь в печёнке, в селезёнке, да, вот есть молекулярный уровень работы клеток. Есть прямо вот отдельно нейроны, есть эти самые нейросети, память, да, вот эти обучающиеся сетки, есть большие блоки, зрение, движение, там, не знаю, обоняние, вот, и есть совсем системные функции, такие как внимание, мышление, и вот каждый раз это переход, как это в философии, да, количество в качество. И появляются новые свойства, и все это вот изучать и изучать. И главное, что мы понимаем, что вот, например, сейчас же очень такая ходовая и важная тема – это искусственный интеллект и искусственные сети. И вот оказывается, что искусственная сеть, она когда, собственно, собирается, да, вот ее там собрали, по сути, виртуально, и нейроны соединили, и дали им возможность учиться, то есть вот эта пластичность контактов, так они приобретают свойства, очень похожие на нашу реальную сеть, и могут узнавать зрительные образы или слуховые, или даже тексты писать. Ну и если мы правильно все это сконфигурируем, так оно начинает существовать как отдельная система, да, и вот какой-нибудь уже робот, который убирает мусор, ползет по газону и там отличает травинку, да, от бумажки и учится.
2: Нет, я вот этому не удивлена. Но вы знаете, я недавно прочитала одну из последних новостей, что, оказывается, наше, моё, буду на себе показывать, как говорится, восприятие человека, того или иного события зависит от личности. И, соответственно, впечатления строятся из разных отделов головного мозга, берется вот это ощущение того, как я воспринимаю, допустим, эту студию или встречу с вами. Но у искусственного интеллекта нет памяти, поэтому он совершенно не способен на
3: Маш,
2: какие-то
3: почему
2: ощущения.
3: Это нет памяти?
2: Есть?
3: Очень даже есть, конечно.
2: Мы его можем наделить этой памятью?
3: Он, вот эти искусственные сети, они на самом деле системы дифференциальных уравнений, да?
2: Да.
3: Они, собственно, прекрасно способны сохранять информацию, а информация – это обычно ассоциация между ну, неким входом и неким выходом.
2: Выходом, да.
3: Да, и мы смотрим, как, например, учится какая-нибудь программа, которая отличает зрительные образы. Вот вы показали миллион картинок с котиками, и она начинает этих котиков узнавать во всем окружающем мире. Да?
2: Хорошо, а ей мешает, вот, что у нее нет чувств?
3: Вы знаете, тут фокус в чем? Если создателю этой сети нужно будет добавить чувства, то как бы можно это тоже смоделировать.
2: Это возможность?
3: Конечно.
2: И...
3: Ну, просто для... Ведь в основном, когда мы сейчас говорим про искусственный интеллект, речь идет о так называемых частных вариантах, когда вот действительно помогает что-то различать, помогает там, написать текст, помогает картинку сгенерировать. Это очень конкретные задачи, которые, собственно, не включают в себя необходимость там, эмоций, эмоциональных переживаний. Хотя мне тут программисты говорили, что если вы этому самому какому-нибудь чату GPT или еще чего-то, да, скажете, вот я сейчас тебе задам вопрос, ответь мне на него, пожалуйста, но ты знаешь, этот ответ для меня очень-очень важен, очень, он прямо вот всю жизнь мою
2: решит. Эмоционально так зададите.
3: Да, то оказывается, да, искусственная сетка, она выдает более качественный результат, представляете? То
2: да
3: есть
2: вы знаете,
3: у нее там такая картина мира.
2: У меня дома не то чтобы искусственный интеллект, а элемент, это домашний голосовой помощник, который есть в каждом, даже комнате, а не доме, и она меня недавно напугала, когда я что-то прошептала, а она мне в ответ прошептала. Ответ, то есть это эмоциональный отклик. И я говорю, послушай, дорогая, ты меня испугала. Да, больше не буду. Ладно. Ну вот, как говорится...
3: Но эта реакция, она записана в эту сеть. Она уже как бы предустановлена каким-то предыдущим опытом. Так же, как наши собственные реакции. Мы же тоже учимся узнавать лица людей, учимся речи. У нас эти процессы занимают десятилетиями. Мы всю жизнь учимся, и это, кстати, прекрасно. Именно это делает нас эффективными всегда.
2: Но мне, тут, знаете, вот когда я составляла вопросы, стало даже как-то немного не по себе. Вот мозг человека, нас вынашивают 9 месяцев, ну, там плюс-минус. Мы рождаемся, и нас еще надо доучивать, доучивать. Понятно, что есть какие-то предустановленные программы, да, генетически заложены. А почему крупные животные тоже с крупным мозгом, они рождаются и уже умеют ходить, и их там доучивать-то не нужно? Вот это вот меня немножечко как-то зацепило. Это значит, мы как-то отстали слегка, или наоборот, вот нам дана больше возможность. Да и живут они дольше, чем мы, понимаете?
3: Ну, насчет живут дольше, это надо еще смотреть, потому что человек одно из самых долгоживущих млекопитающих. А так вообще, конечно, все определяется некой базовой биологией. Ну, потому что биологией вида. Потому что если вы, например, существо, ну, не знаю, там, копытное какое-нибудь, да, которое, значит, должно прям сразу бегать и по возможности от хищника, да, улизнуть и все такое прочее, то прям вот детеныш выпал, и это самое, да, обсох, и дальше уже поскакал. Вот. Кто-то сразу прям, да, умеет охотиться, добывать пищу. И для меня всегда очень показательны даже не наши, как это, родственники млекопитающие, а какие-то насекомые или там пауки. Вот паук, у которого там 100 тысяч, может быть, всего нейронов, а у нас 90 миллиардов.
2: Так.
3: Вот этот паук плетет сеть, и он врожденно умеет плести эту сеть.
2: Ну, как пчела, миллион у нее нейронов, и она умеет танцевать, да?
3: Ну, там не просто танцевать. Там, пчелиный танец – это язык для того, чтобы пояснить остальным пчелам в улей, в каком направлении, на какое расстояние лететь вообще.
2: И вы прямо толкаете меня к тому, чтобы сказать, смотрите, какие они классные, умные, как природа над нами пошутила.
3: Ну, у насекомых эволюция мозга, она идет в основном за счет очень быстрой смены поколений. А наша линия эволюции, она как бы про индивидуальные мозги, которые долго развиваются и учатся. То есть вообще вот эволюция на нашей планете выбрала два таких глобальных пути. То есть маленькие стандартные мозги, которые врожденно что-то очень многое могут, прям сразу, да, плести сеть или там, не знаю, делать ячейки в этих самых сотах. Угу. Это действительно вот какие-то насекомые, особенно общественные насекомые, все эти вот муравьи, пчелы. А второй путь – создавать крупные мозги, но зато мы их будем дальше учить. А учить-то как мы будем? Взаимодействуя с другими особями, да, с родителями, со стаей. Угу. И получается, что чем больше компонент стайного образа жизни, тем можно больше позволить себе как бы исходно пустой мозг, в который вы будете дальше по месту записывать какую-то информацию. И как раз наша сила, Homo sapiens, в том, что у нас действительно огромные пустые зоны, то есть есть нейросеть, на которую можно записать любой язык. Да, вот растет ребенок, да, в любой языковой среде, естественно, его уже там к 2 годам очень неплохо выучивает, к 3, к 4. Вот. Мы можем жить в тропическом лесу, в пустыне, на берегу, там, не знаю, Баренцева моря, в мегаполисе, в маленькой деревне, и опять же, мозг ребенка к 2-3 годам уже очень хорошо к этому делу адаптируется. В этом наша сила.
2: Согласна, но у меня другой аргумент. Если мы возьмем не насекомых, а возьмем китов, которые живут, правда, долго, ведь есть закономерность, чем крупнее животное, млекопитающее, морское, в прекрасной среде живущее, для него в прекрасной среде, тем оно дольше живет. У них, в общем-то, нет естественных врагов, и при этом он сразу же что-то умеет, и намного больше, чем мы, когда рождаемся. Вот что мне с этим делать, знанием?
3: Ну, тут важен еще размер тела, причем, я бы так сказал, оптимальный.
2: Так.
3: Потому что если у вас слишком большое тело, ну, там, слон или тот же кит, тем более, то у вас гигантская часть мозга, она занимается тем, что управляет мышцами, собирает информацию от кожи, от сухожилий, от всяких там суставов.
2: Обслуживает тело, физику.
3: Ну, даже у нас обслуживает тело, вообще-то, две трети мозга.
2: Да, две трети, как бы слушайте, такая, это очень здорово.
3: Это в свое время был такой инсайт, который в конце 20 века, на самом деле, так осознали, что вот из наших 90 миллиардов нейронов больше 60 миллиардов – это мозжечок и прочие двигательные центры. И получается, что наша двигательная сфера, она вообще-то самая сложная, вот если брать все задачи, которые мозг решает. А зрение, там, слух, даже мышление требует меньшего количества нервных клеток. Ну, опять же, сейчас с этими искусственными интеллектами это заметно, да, потому что мы-то как считали, вот когда появятся роботы, помните, там электроника, да, там вкалывают роботы, счастлив человек.
2: Вячеслав Альбертович, перебила вас, поэтому прошу начать вот с того самого момента.
3: Казалось бы, роботы будут там условно убирать мусор, и подметать пол и сажать картошку, да, а мы будем рисовать картины, сочинять стихи.
2: Заниматься любимыми делами.
3: Да, и дальше вдруг оказалось, что рисовать картины и работать с текстами – это задача более простая, чем сложные и тонкие движения. Да, и как
2: чем
3: бы,
2: копать огород?
3: Чем копать огород точно, потому что вы наклоняетесь, да, по месту выполняете очень тонкие движения, очень тонкая моторика. Ведь у нас каждая мышечная клетка, она управляется, мышечная клетка каждая, отдельным сигналом из мозга. И создать вот эту систему на самом деле очень сложно было, там, опять же, по ходу эволюции. Ну, недаром мы испокон веку знаем, что один из факторов появления человека – это тонкие движения руки.
2: Мелкая моторика.
3: Да, мелкая моторика, мимика очень мелкая и очень сложная моторика, связанная с речью, потому что произносить слова – это на самом деле очень сложное
2: движение.
3: Ну,
2: это мы видим по животным, да.
3: Да, потому что все вот эта работа с голосовыми связками, с дыханием, с челюстью, с языком, с губами. Ну, недаром в этих сферах иногда, скажем, у ребенка проблемы, да, и вот там какая-нибудь дислексия, там, заикание, это потому что это ужасно сложный двигательный навык. Вот, и получается, что у больших существ, типа кита, слона, у них там 95% мозга, они занимаются движениями. И на какие-то высшие задачи, ну, так, судя по всему, особо так и места не остается.
2: Ну, вы почти меня убедили, что...
3: Но, с другой стороны, конечно, мы сейчас только начинаем всерьез понимать, насколько сложно эти существа общаются, потому что, опять же, речь идет о социальной организации, когда вы в некой стае, в неком социуме, и вы передаете информацию друг другу за счет чего-то, да, там, звуков, жестов, это ужасно мозг развивает, и сейчас мы понимаем, что слоны, да, общаются там в инфразвуке, у китов, вот крупные киты, они же издают чудовищные
2: песни,
3: мощности
2: китовые.
3: Звуки, да, вот эти песни так называемые, вот эта мощность где-то сравнима с реактивным самолетом, который вот там идет на посадку. А поскольку в воде звуки раздаются, распространяются гораздо лучше, то получается, что крупные киты, похоже, могут разговаривать друг с другом за сотни километров. Да, там 200, 300, а может даже 600. Вот кашалот, он какую-то чудовищную мощность сигнал издает. Вот. И получается, что им даже мобильная связь не нужна.
2: Да, у них она есть врождённая.
3: Нет, она тоже выучивается. Они тоже учат эту речь. Вот сейчас, ну, у нас есть на нашем биофаке кафедра зоологии позвоночных, там ученые изучают в Беринговом море, в Охотском море китов. Например, у китов есть собственные имена, оказывается, да, то есть у них есть некий позывной, который им присваивается по ходу жизни, и там вот какая-нибудь...
2: Вот видите, самая... Вячеслав Альбертович, вы снова меня, вот только мне, так сказать, меня подманили, я такая раскрыла объятия, да, ну вы меня убедили, человек самый умный, и снова, оп, и я уже не верю.
3: Знаете,
2: в это.
3: Любая функция нашего мозга, даже самая сложная, она результат эволюции. И мы у животных видим аналоги, иногда заметно проще, чем у нас, а иногда вполне сравнимые. А иногда лучше, ну, потому что, в конце концов, у нас ведь не самое лучшее зрение, правда?
2: Да,
3: у нас не самое лучшее обоняние, не самый лучший слух. То есть человек выиграл вот эту гонку и первым стал разумным на этой планете действительно во многом за счет вот руки своей и за счет вот этой социальной коммуникации и вот этого большого пустого мозга, который способен учиться. И в этом, собственно, наша сила в пластичности. И мы пластичны и как бы это всеядны на всех уровнях, вплоть до еды.
2: То есть задача человека доказывается, если ему это надо, что он царь природы, получается, ну, ежеминутно обучаясь.
3: Ну, царь природы – это как-то вот не очень так, а никакие мы не цари, мы одни из организмов, которые живем на этой планете. Кстати, экологи любят на эту тему похихикать, потому что, а как мы померяем, да? Что, нас больше всего на планете? Так общая биомасса дождевых червяков в 10 раз больше, чем человечество. Так и получается, знаете, дождевой червяк царь.
2: Более того, я вчера была в океанариуме и смотрела, ну, среди прочего, на небольшой аквариум, это называется дождевые водоемы. И там, естественно, очень мелкая живность, очень яркая, красивая, тропическая, но очень маленькая. И вот в нее смотришь через некую линзу, и я поворачиваюсь и говорю своим: а ведь на нас тоже кто-то может так смотреть. Мне как-то даже подурнело от этой мысли, потому что для них это целая вселенная, для вот этих рыб. А, слушайте, есть какая-то...
3: Ну, на нас так смотрят поисковые системы, которые анализируют все наши запросы, все наши покупки, да, и встраивают контекстную рекламу.
2: Это, кстати, да, и тоже ИИ получается.
3: Ну, там наверняка есть компоненты ИИ, конечно.
2: Как интересно. Что можно назвать единицей функциональности человеческого мозга? Количество нейронов и вообще...
3: Нет. Единицей является контакт между нейронами. Это называется синапс. И именно синапсы обладают способностью работать то активнее, то слабее. И когда они начинают работать активнее, это как раз в основе возникновения памяти. Ну, у нас, вот считайте, да, примерно 90 миллиардов нейронов в голове. Каждый так в среднем где-то 5000 синапсов. 90 на 5 – 450 триллионов синапсов. Это вот та самая система, которая...
2: То есть их посчитали?
3: Ну, очень приблизительная оценка, но она как бы позволяет понять масштаб всего этого. Вот. И большая часть из них обладают способностью к этой самой пластичности на фоне, прежде всего, эмоций. Какие-то синапсы, которые позволили получить положительную эмоцию, да, вот вы что-то сделали, и хорошо. И вот те синапсы, которые участвовали вот в этом поведении, эмоциональный сигнал позволяет им дальше работать эффективнее. А если, наоборот, негативная эмоция, то синапсы, которые, значит, участвовали вот в неудаче,
2: казним,
3: да, их, по идее, нет, не казним, ну так послабее. Ага. И в следующий раз вы будете успешное поведение выбирать с большей вероятностью, а неудачное.
2: Это, наверное, вот та сетка, которая за привычки отвечает, похоже, да? Вот,
3: ну, за обучение, за все, да. Ну, привычка, мы о привычке говорим, когда уже некий навык, он закреплен железно и автоматически идет.
2: Да,
3: то есть
2: да,
3: мы
2: да.
3: На сознательном уровне это уже почти не контролируем.
2: Хорошо, а я поняла насчет животных и вот сравнение, больше не буду этим мучиться. Управление мозгом и управление мозга. Давайте себе представим, что человек хочет бросить курить, ну или хочет бросить объедаться, злоупотреблять. И вот тут глобально получается два пути. Мы влияем на организм, ну и считаем мозг таблетками, да, фармакологией, то есть,
3: ну,
2: как
3: например,
2: гипнозом, да, допустим, и так далее. Либо человек сам с помощью некой эфемерной, это в моем понимании эфемерной, силы воли как-то перестает это делать. Да. И вот здесь у меня конфликт кодировок. Мозг, то есть я, это мозг это я, понимает, что мне вредно курить и объедаться. Но он же, негодяй, хочет это и заставляет меня это делать. Вот как с этим вообще можно работать?
3: С этим можно жить.
2: Я даже об этом думать не желаю, как с этим можно жить.
3: Ну, Маш, понимаете, у нас мозг – это не какой-то единый компьютер, да, а куча вычислительных устройств, которые работают вместе, а часто конкурируют и тянут в разные стороны.
2: Даже так?
3: Ну, конечно, да, вот это вот вы начинаете прислушиваться к своим эмоциям и потребностям, и обнаруживаете, что одновременно вам хочется, ну, условно, похудеть, делать приседания и учить иностранный язык, и при этом одновременно, да, вам хочется лениться, играть на компьютере, да, и это все отдельные нейросети, которые сидят у нас, ну, прежде всего, в стволовых структурах, это вот та самая потребностная сфера. То есть, в принципе, сейчас современная нейрофизиология выделяет составляет около 20 таких блоков, связанных с нашими потребностями. И программы лени или, скажем, тревоги, они часто нам говорят: так, не делай, да, потратишь лишние калории, и вообще что-нибудь случится неприятное. А программы там любопытства, лидерства, эмпатии, да, они нас сподвигают что-то все-таки совершать. И вот эта вот конкуренция, она происходит на уровне, который там еще в 19 веке назвали бессознательным, поднимается в нашу кору, и наша лобная, прежде всего, кора, она вот с этим потоком имеет дело. И это как бы первая часть нашей личности, которую можно назвать темпераментом, да, вот. А вторая часть, она у нас скорее в теменной зоне, где мы постепенно формируем речевые центры, ребенок запоминает слова, слова собираются вместе. Вот этот самый чат GPT, лингвистическая модель, она же сделана по образу и подобию человеческой системы. Угу. Вот. И там у нас постепенно формируется ну, то, что называют речевая картина мира, вообще модель мира, вот так вот.
2: Так.
3: И из этой модели мы начинаем, из нашего представления о мире, помогать лобной коре, выбирая оптимальные программы поведения. Понимаете, да? То есть получается, что каждый раз, когда ребенок собирается что-то сделать, в идеале, перед тем, как это будет запущено, надо в этой модели прокрутить варианты и типа...
2: И оценить, да, какую модель выбрать, подходящую, ну, вот там, для, да, предлагаемых там, обстоятельств.
3: Например, лежит на столе конфетка, да, ясно, что конфетку хочется. Какие варианты? Подошел, взял. Или попросил родителей, да, или подождал, пока родители уйдут, и таки подошел, взял. Представляете?
2: Да.
3: И вот это вот реально вот так вот. И мы-то, когда его, этого детку воспитываем, мы говорим: ну, хочется, так ты попроси, зачем ты сам взял, да? Вот. То есть воспитание, пример других людей, да, литературные произведения, фильмы, они на эту модель мира накладывают отпечаток, и вот дальше там происходит очень серьезная штуковина. То есть там, внутри этой модели, возникает еще и наша модель представления о самом себе.
2: Откуда она берется-то?
3: А как бы вот мы словами, да, постепенно нам показывают, что смотри, вот ты отдельно, да, а мама, папа там отдельно, да, да, и вот как бы...
2: В 3 года это, по-моему, примерно,
3: ну, да, вот это, да, вот отделение, ну, отделение, да, разорвать наконец-то пуповину.
2: Вячеслав Альбертович, еще раз большое спасибо, что нашли время, пришли, и давайте начнем вот с того момента, на котором мы остановились.
3: И там вот наше представление о самом себе, вы же, каждый из нас что-то про себя думает, кто я? Вот я человек с такой-то биографией, с такими-то интересами, с такими-то целями дальними, ближними. И вот из этого, да, возникает тот самый волевой контроль, с помощью которого можно таки лобной коре сказать: так, булочку не жрем, а
2: я
3: вместо
2: поняла.
3: Этого идем и делаем.
2: А кто сильнее? Это выяснили?
3: А, так сильнее. Каждый раз это борьба.
2: То есть сила воли существует?
3: Вот. Сила воли – это, по сути, способность из теменной зоны, особенно из представления о самом себе и каких-то дальних планах, взять под контроль лобную зону и сказать: так, мы едим не что попало, а вот это, и только в это время. Да? Мы не ленимся, а занимаемся физической нагрузкой. Мы решили лечь спать, там, не знаю, в час ночи, да? Не сидим за компьютером, не смотрим новости, или там это, а таки пошли и легли.
2: Угу.
3: И вот этот волевой контроль, он воспитывается, как все функции.
2: И переходит, получается, на сетку привычек со временем.
3: Да, и дальше, если вы повторно это делаете, то оказывается, что каждый раз все проще и проще, потому что нейросеть действительно такую накатывает колею привычки, и вот вы уже как бы встали и автоматически делаете зарядку, и вам даже в голову не приходит,
2: как
3: что
2: это
3: можно не делать.
2: Как это звучит легко. Вот так бы бросить курить или есть булки. Еще по поводу того, что управление мозгом и управление мозга. От мозга, да. А мы всегда думали о том, что, ну, мы даже вот констатируют ученые-медики смерть, когда наступает смерть мозга. И получается, мозг – самая главная система, ну, то есть вот над всем он. Но мне бы хотелось узнать, кто там на следующей ступени по иерархии, какие системы в организме могут, имеют право сказать мозгу свое «фе». Ну, прям, знаете…
3: Ну, почему «фе»? Пожелание, например.
2: И скажут,
3: да.
2: Эндокринка какая-нибудь скажет:
3: конечно.
2: «Все, дорогой». Мне твои привычки надоели, я начинаю действовать. И мозг, извините, пожалуйста, что я так по-детски, вот кукольный театр. И мозг такой: да, дорогая, я понял, я бросаю там что-то делать. Вот, вот такое. То есть он как-то начинает регулировать наши желания-поступки по-другому.
3: Вот. Ну, есть, собственно, действительно, кроме нервной системы, эндокринная и иммунная, которые посылают специальные молекулы, управляющие нашим телом, и на мозг тоже влияющие. Да, и там, например, например, в эндокринной системе есть щитовидка, а там гормоны тироксины, которые вообще задают активность всего тела и мозга. И будет плохо с тироксинами, человек более вялый, там, депрессивный. Или, например, гормоны стресса. Угу. Или, например, ну, там, какой-нибудь кортизол, адреналин. Или, например, половые гормоны. Да, так это жил-жил ребеночек, а потом хрясь и половое созревание. И чего? Да,
2: и здесь и это бы... не мозг виноват, это виновата эндокринка, когда выбрасывают гормоны.
3: Не то, что, например, виновата. Да, это...
2: Знаете, глядя на моего 13-летнего сына, она виновата.
3: А, вот так вот. А на самом деле, конечно, да, это раскручивается в организме подростка, та врожденная программа, которая вообще про размножение, про то, чтобы оставить потомство и все такое, потому что любой биологический вид, он размножается, и это суперзадача. И без этого никак, потому что если вы не размножаетесь, ваши гены теряются.
2: Ну и смысл вообще всего теряется, конечно.
3: Да, то есть не обязательно, что каждая конкретная особь будет размножаться, но в целом биологический вид, он размножается. И несмотря на всякие там проблемы, численность человечества стремится к 10 миллиардам, и как бы, да, мы видим, да, размножаемся. Даже
2: ну, это, в общем-то, не огорчает. Но получается, что мозг не главный, либо он в союзе, либо не совсем, можно так сказать. Ну, вот если перекладывать на литературный, то есть да. Более доступный язык.
3: Маш, на самом деле, просто говорить целиком о мозге тоже неправильно. То есть, так. Вообще-то, вот наше «я», наша личность, да, вот это вот мыслью, значит, существую. Это как раз вот эта теменная зона, которая думает словами. И наше «я» – это, ну, собственно, программа, которая по ходу жизни установилась на эту нейросеть. Так. И, собственно, мы вот там. Это основа нашей личности, наша вот эта вербальная память. Конечно, туда добавляется еще всякая образная память, и вот возникает вот такая вот штуковина. И это, ну, если взять просто вот количество нейронов, ну, не знаю, там 5% нашего мозга.
2: Всего?
3: Ну, конечно, да, не так уж и много. Вот. Поэтому, да, смоделировать при помощи ИИ процессы мышления оказалось тоже не так уж сложно, ну, по крайней мере, не запредельно сложно.
2: Ну да, 5%.
3: Да, и тексты пишутся все лучше и лучше. Вот. Но дальше, да, есть отдельно другие блоки, которые связаны с потребностями, эмоциями, с сенсорикой. Ну, представьте себе, там, скажем, идет болевой сигнал. И чего? И на фоне этого болевого сигнала, конечно, вся ваша психическая деятельность, она корёжится, потому что у нас врожденно установлены программы, врожденно в нейросети, что боль – это сигнал о повреждении, это плохо, надо обращать на нее внимание, надо что-то с этим делать.
2: А как же, когда женщина рождает? Там дофаминчик же нас спасает.
3: Если вы, там, не знаю, сломали ногу или еще чего-нибудь, и она болит, да, вот боль еще такая зараза, что нет кнопки «выкол». Вот как бы вы можете, например, в случае зрения, вам что-то не нравится, ну, закрыл глаза, да?
2: Значит, хороший
3: пример. Не нравится
2: звук. Ну, заткнул уши, заткнул,
3: да,
2: все.
3: Да, да, да. А с болью так не получится. У нас нет кнопки, да, я уже знаю, что я сломала себе там ногу, руку, да, я уже знаю, уже не надо болеть. А оно болит, зараза, да, потому что это очень древние программы сенсорные. Поэтому сбой может прийти, вот такое вот перетягивающее на себя влияние из сенсорики, из какой-то эмоциональной памяти. И вот уже у человека там какая-то паническая атака. Вот. И, конечно, да, эндокринная и иммунная система. Ну, иммунная. Вот началось воспаление в организме. Возникают специальные молекулы, они называются цитокины, они дотягиваются до мозга. Что делает мозг? Поднимает температуру. Это да. Тоже очень древняя программа, которая, собственно, позволяет повысить чувствительность всяких там фагоцитов, лимфоцитов, потому что подъем температуры всего на 1 градус, они уже в 2 раза более чувствительны к каким-то чужеродным молекулам, они становятся более такими вот агрессивно-злобными. Вот поэтому же нам доктора говорят, если заболел, то не надо вот прям сразу сбивать температуру,
2: а до какого-то определенного порога ждем, да, потому что таким образом мы боремся.
3: Потому что, да, если мы сбиваем прям сразу температуру, мы мешаем, собственно, иммунной системе, а это означает, что больше шанс, что какая-нибудь бактерия или вирус начнут серьезно размножаться.
2: Победит. Вот, кстати, ну, вы говорили очень умную вещь, и я хочу, чтобы вы ее, так сказать, снова повторили для наших слушателей. Вы в каком-то интервью, ну, я знаю, в каком, вы рисовали такой, значит, холм-долина, холм-долина – и в плане того, почему врачи советуют лечиться сразу, а не откладывать. Боже, это настолько на меня произвело впечатление. Потом я пошла и всем мужчинам в своей большой семье рассказала, что значит, что они не хотят к врачу ходить. Вот действительно, можно попросить этот пример еще раз?
3: Да, это глобальная логика, когда вы сказали про холм и долину, я вспомнил, да, она про такие понятия, как гомеостаз и аллостаз. Вот гомеостаз – одинаковое состояние. Это, можно сказать, тот исходный здоровый уровень работы всех систем, который, ну, там выдан, да, природой, и как бы вот. И это действительно такая долина, и если какой-то стресс, нагрузка, то вы внутри этой долины поднимаетесь на склон, но потом, когда, значит, проблема решена, вы по склону опять спускаетесь вниз, и там прям
2: и
3: уютно, хорошо, здоровье.
2: Да. Да, хорошо.
3: Но фокус в том, что работа нашего организма – это не одна долина, а вот серия из таких долин. Получается, эти долины разделены такими
2: зонами,
3: перешейками, перевалами, вот я бы так сказал. Да? Если вы по этому склону заберетесь слишком далеко, то есть ваше отклонение от нормы будет слишком большим, у вас есть шанс через перевал попасть в соседнюю долину, которая уже не будет здоровья, а будет вот тот самый аллостаз, то есть адаптация мозга к тому и организма к тому, чтобы уже жить с некой проблемой. Ну, не помирать же.
2: Да,
3: ну, как бы, да,
2: в конце концов,
3: жить.
2: Это как я мужу своему говорю: слушай, давай мириться, из-за этого не разводится. Ну, из-за этого не помрем, давайте как-то продолжим.
3: Да, конечно. Вот. И вы теперь, значит, вот в этом аллостатическом состоянии существуете, то есть вы спускаетесь в соседнюю долинку и, например, живете с постоянным воспалением где-нибудь там в кишечнике или там в мочевом пузыре, или там в коленках, или там диабет, ну, мало ли какая зараза, да? Но фокус-то в том, что если вы вот из этой соседней долины с привычной болезнью начнете выбираться, то оказывается, что всякие там терапии, лекарства и санатории вас, опять же, по склону поднимают, но если остановиться, то вы опять опустите
2: вот
3: свое
2: ластаз,
3: заболевание.
2: Да,
3: и вернуться обратно через перевал здоровья очень сложно.
2: То есть надо с вершины обратно в здоровье спускаться, а не из соседней болезненной долины.
3: Да, да.
2: Вы
3: поэтому
2: все слышали,
3: так важно,
2: все слышали.
3: Поэтому так важно не доводить до настоящего хронического заболевания и лечиться вовремя и периодически вообще это чекапы всякие строят. Типа, чего у меня там где? Потому что с годами никто из нас не молодеет. И системы после 40 лет очень многие реально начинают сбоить.
2: Вячеслав Альбертович, а вот наш мозг, если он может, ну, известная история, такие случаи, он может компенсировать некие физические потери, даже часть своего объема. А то почему он не научился в процессе эволюции, например, отращивать потерянную руку или ногу, как черви, например, делают?
3: Маша, это же не функция мозга. Да, мозг,
2: он
3: про нейронные сети.
2: Я думала.
3: Нет, ну что вы. Мы бы тогда усилием воли могли подрасти на 10 сантиметров. Да,
2: ноги удлинить, грудь увеличить.
3: Да,
2: Господи!
3: Ни один еще йог, который там медитирует, не смог усилием воли немножко вырасти.
2: Почему? Объясните мне, пожалуйста, серый.
3: Потому что как бы вот не может же, не знаю, там сотрудники какого-нибудь министерства сами укладывать асфальт.
2: Вячеслав Альбертович, прошу вас, продолжайте.
3: Вы глобально управляете, шлете, может быть, какие-то пожелания, а это вообще не ваша епархия, не ваша территория, не ваши механизмы.
2: Все, дошло.
3: Глобальные анатомические истории, они связаны с тем, что вообще еще у эмбриона программы запускаются, типа у нас будет две руки и две ноги, а на каждой пять пальцев. И это прям особые генетические программы, которые включаются, а потом выключаются, и не дай бог, если опять включатся, потому что это зачастую как раз риск онкологии. Но мы можем это сделать обходным путем за счет каких-то технологий, да, и вы, значит,
2: это
3: раз
2: понятно.
3: И вставили там искусственный сустав или еще что-то.
2: Да, сейчас биопротезы такие очень.
3: А сам мозг, он тоже, между прочим, когда в нем повреждения, он же не делится и не новые клетки образует, а в зоне повреждения те клетки, которые уцелели, они больше выпускают отростков, формируют вот эти самые контакты синапсы и как бы заштопывают дырку.
2: Все
3: вот
2: понятно.
3: Это механизм такой.
2: Еще несколько слов о зависимостях. Какая из зависимостей самая серьезная? серьезная для функционирования головного мозга. И меня слушатели не просят, если я не спрошу, конечно, про компьютерную зависимость. Как вы, профессор, к этому относитесь? Алкоголизм меняет химические центры радости, насколько я помню. Да? Мы не можем радоваться без алкоголя.
3: И никотин тоже.
2: Оно разрушает на вот таком химическо-физическом каком-то уровне. А компьютер на каком уровне разрушает-то?
3: Если говорить именно о поведенческих зависимостях, да, то выделяют же всякие действительно игромании или там зависимость от еды, зависимость от интернета, шопоголики есть. Мозг все время что-то делает и откуда-то пытается добыть положительные эмоции. То есть вообще, как бы с точки зрения такой глобальной нейробиологии, смысл жизни не такая тайна, побольше положительных эмоций, поменьше отрицательных.
2: Угу.
3: И дальше получается, что порой начинает наша нервная система, кстати, в обход часто нашего сознания, вы думаете о здоровом питании, там, о подвижности, в этот момент ваша лобная кора там, вместе с каким-то центром голода или там, центром, связанным с азартом, добывает положительные эмоции во многом во вред остальному мозгу, а то и организму. И в зависимости от того, какой вам вот этот самый темперамент достался, то есть насколько у вас ярко установлены врожденно центры, связанные с азартом, центры, связанные там, с любовью, да, с любопытством, с той же самой настройкой на еду, на безопасность, вы можете получить разные поведенческие зависимости, и вот тут вот, да, контроль. И когда ребенок растет, функцию контроля, естественно, выполняют родители, педагоги, когда мы работаем, функцию контроля выполняют уже добрые начальники, ну и соответствующие организации, которые следят, чтобы вы хотя бы уголовный кодекс не нарушали, но в какой-то момент, по идее, да, у нас уже такая классная картина мира, что мы уже сами можем
2: контролировать
3: контролем,
2: себя.
3: Да, и говорить, так, вот мы здесь положительные эмоции не получаем, потому что это разрушает наш организм и съедает наши ресурсы и время. А мы получаем положительные эмоции, например, из движений.
2: Хорошо, у нас остается немного времени, поэтому я попытаюсь форсировать, возможно, некий дайджест из вопросов. Какое чувство лучше всего измеряется нашим мозгом? То есть на какое чувство он сильнее всего откликается?
3: На самом деле вся базовая история – это вот безопасность, любовь и еда, она хорошо меряется с помощью современных томографов. И прямо видно, да, центр голода. А еще, вы знаете, очень хорошо меряется вообще уровень положительных эмоций и отрицательных. Потому что у нас в мозге есть центры, которые любые положительные эмоции собирают и усиливают. И типа вот на фоне учимся, да, этих положительных эмоций. И центры, которые любые отрицательные эмоции тоже собирают и усиливают. Ну, например, нейромаркетологи, есть такая область нейромаркетинга.
2: Я знаю, я брала интервью одного из...
3: Больше всего любят так называемую инсулярную кору, где есть центр негативных эмоций, которые считают деньги. И он, значит, возбуждается каждый раз очень сильно, если мы отдаем свои, значит, денежные ресурсы. И вот эта жаба, которая нас душит, да, она там сидит. И прямо видно, как в лобную кору поступают сигналы от центров положительных эмоций, типа, ой, какая хорошенькая штучка, сейчас мы ее там купим, да. И оттуда, из инсулярной коры, типа, а стоит-то сколько? Посмотри, ценник-то какой.
2: Это
3: и
2: знакомо.
3: Вот что из этого победит? А еще тут где-то, да, теменная кора вступает, типа, мы вообще собираем деньги откладывать на отпуск. Куда ты лезешь со своей импульсивной
2: мне
3: покупкой?
2: Мне ужасно жалко нас. Мне так сразу жалко. Я хочу быть слоном или китом. Серьезно.
3: Да нормально. И, кстати, в этот момент у нас куча эмоций, естественно, возникает.
2: Да.
3: Потому что теменная кора, она ведь как еще может к процессу подходить? Ага, вот кофточка, да, стоит там 5 тысяч. У меня есть эти 5 тысяч, я могу ее купить. Уже сразу возникает положительная эмоция.
2: Угу.
3: Потом вмешивается эта инсулярная кора, да, типа, куда ты...
2: На квартиру.
3: Да. И, между прочим, в этот момент тоже может возникнуть положительная эмоция.
2: Какая я рачительная и умная.
3: Да.
2: И это мне очень тоже знакомо.
3: И вот эти переливы эмоциональные.
2: Копить деньги – это как-то приятно.
3: Конечно, да. Пересчитать заначку в тяжёлый
2: жизненный. Это я называю над златом чахнуть. Прям обожаю. Вячеслав Альбертович, секс ради удовольствия, насколько я понимаю, присущ немногим на этой планете. Ну вот мозг, он поел, набрался энергии, решил проблему безопасности, нашел партнера и род продолжился. А потом ему и заняться нечем. А теперь давайте ради удовольствия. Получается так? Почему не у всех это происходит, а вот только там у обезьян, это, по-моему, не у всех, да, у
3: обезьяны,
2: дельфинов?
3: Обезьяны, дельфины, слоны, судя по всему.
2: Вот.
3: Но всегда, во-первых, очень серьезно влияет гормональный фон, потому что далеко не все самки согласны спариваться прям вот где попало, как попало. Да?
2: Женщина, то есть, и руководит только этими моментами благодаря циклам.
3: В принципе, циклам. Вообще, как бы, самец демонстрирует готовность А самка выбирает и соглашается или не соглашается.
2: Угу.
3: И, конечно, эволюционно это связано с размножением и с овуляцией.
2: Да.
3: А дальше, собственно, самые высокоразвитые мозги, они доходят
2: дошли
3: до того, что, оказывается-то, можно этим заниматься не только в связи с овуляцией, вот, а так по ходу жизни.
2: Угу.
3: Да. И действительно, есть дельфины, есть обезьяны. Ну, наши ближайшие родственники, шимпанзе, очень так активно всем этим занимаются. И, собственно, это один из факторов стабильных положительных эмоций, которые, вот, опять же, да, у нас есть глобальный баланс позитива и негатива. То есть это можно себе представить как такой бассейн, куда по одной, значит, одни трубы вносят эмоцию, энергию, а вторые трубы, наоборот, выносят. И как бы если вы можете получать положительные эмоции за счет, опять же, там, еды, движения, безопасности, новизны и любви, и секса, и привязанности, и секс – это далеко не все, потому что на самом деле часто это все связано с формированием таких устойчивых пар, моногамных, и там дальше уже, не знаю, там, два пингвина или две мышки-полевки сидят рядышком, прижавшись друг к другу, у них выделяется куча окситоцина, от этого, опять же, безопасность, комфорт.
2: То есть здесь не только основано на страсти, на страстях, на вот это все, на животных чувствах, но еще вот ощущение, что мне приятно рядом с этим человеком.
3: Ну, это тоже животное получается изначально, да, потому что, опять же, нету таких программ у нас в голове, которые бы вот прямо на пустом месте именно для Homo sapiens возникли.
2: Люди, которые долго в браке, как мы говорим, вот страсти угасли. У них другим замещается вот это удовольствие, не страстями.
3: Маш, как сказал один индийский философ, после 60 бороться с искушениями гораздо легче, да, потому что ваш гормональный фон несколько опускает. Но, с другой стороны, если вам когда-нибудь приходилось бывать в домах престарелых, вы могли заметить, что там очень идет бурная личная жизнь. Свидания, любовные треугольники, ревность. То есть это все равно...
2: Мне всегда кажется, что так только
3: всегда,
2: в кино.
3: Всегда... Нет, ну что вы... Посмотри, да, пошла там это самое с ним...
2: Да. Ладно, я профессор вам доверяю. А что происходит с мозгом во время оргазма и зачем он, в принципе, нужен? Зачем он заложен природой?
3: Ну,
2: ведь и без него может быть, так сказать, неплохо.
3: Вообще... Это взрыв положительных эмоций, да, и изначально мы видим именно на примере мужского организма, организма самца, и у самца это напрямую связано с тем, что сперматозоиды выбрасываются, а дальше появляются элементы и в организме самки, и это, как правило, судя по всему, опять же, связано с установлением моногамных стабильных отношений. Потому что вот сам по себе оргазм, он вот нейрофизиологически, он похож на эпилептический припадок.
2: Угу.
3: То есть идет такая тотальная активация, да, там на несколько секунд люди там теряют сознание,
2: да,
3: практически,
2: да.
3: Прямо вот это видно, что идет тотальная активация, и идет как бы такой ресет, перезагрузка нейросетей. И вот с вами это случилось. И дальше вы обратно загружаете, значит, свои эти сам программы, и типа, кто же тебе доставил-то такое удовольствие? А вот это существо. Вот давай на него настраиваться, его запоминать, и как бы в следующий
2: раз... Но тут вмешивается теменная область, которая видит, если это вдруг подлез, и говорит, не-не-не-не-не, погоди, и с тобой словами понятными разговаривать.
3: Да, и это тоже и негативные эмоции, да. Поэтому все это вот очень сложно перемешано. И вообще в голове каждого человека конкурируют более... древние полигамные программы и более новые моногамные программы, и все это, опять же, замешано на процесс размножения, и там гормоны не только андрогены и эстрогены, но и пролактин работает, и вот этот самый окситоцин, который при привязанности. И это создает уникальную смесь гормонов, нейромедиаторов и эмоций, уникальную для каждого человека. Поэтому наши отношения – это прям вот такой неисчерпаемый источник и вдохновения, и радости, и грусти, и отчаяния. И так и живем.
2: Слушайте, друзья, мы, получается, закончили, как говорится, на высшей точке. В прямом переносном смысле. И, знаете, Вячеслав Альбертович, с вами всегда не только познавательно, но еще и весело. И мне кажется, это такая положительная эмоция, когда с таким ученым мужем не просто ты сидишь и думаешь, боже, как бы не сесть в лужу, но еще это происходит и с улыбкой.
3: Это почти рифма. Мужем и лужа. Мужем и лужа.
2: Это просто талант.

ну, наиболее известные картинки. Они гуляют в интернете, но ведь можно ведь найти сходство и не только с человеком, а и с различными животными. Что случилось? Вот, и даже, например, вот сходство с фигурой женщины и корень женьшень. То есть на самом деле сходство на глаз – это очень коварная штука. Именно поэтому антропологи используют не такие критерии, что мне кажется похоже, а используют результаты точных измерений, которые все-таки более надежны. Мы продолжим. Дальше некий миф, который существует часто в такой околонаучной среде. А я вот еще вам хочу что сказать, что после пары лет вот сбора этих мифов, я понял, что на самом деле мифы от людей дремучих, от антиэволюционистов, от креационистов, на самом деле это достаточно скучно. Гораздо более интересные мифы, которые существуют, допустим, среди людей культурных, образованных, а также мифы, которые формируются массовой культурой. Ну, на эту тему мы тоже немножко еще сегодня поговорим. Но вот классическая фраза, которую можно услышать в таком диспуте, когда беседуют интеллигентные люди, и кто-то говорит, вот человек произошел от обезьяны, на что ему обязательно такой умный, образованный товарищ отвечает, да нет. Ничего подобного. У человека и обезьяны был общий предок. И тут все должны проникнуться уважением к этому человеку, к его эрудиции. Вот. На самом деле возникает вопрос, а кем же был этот общий предок? То есть кто это был? То есть это была костеперая рыба, о которой рассказывал Станислав Владимирович? Или зверозубая рептилия? Кто это был? Кто? Кто? Обезьяночка это была. То есть понятно, что она была не современная обезьяна, это был не шимпанзе, не горилла, не гиббон, но это была ископаемая обезьяна. То есть что нам известно сейчас? Вот, например, в прошлом году был описан архицепус, который, в принципе, считается сейчас предком всех обезьян. Жил он 55 миллионов лет назад. Образцовая обезьяна. Чуть позже жил вот этот вот Сааданиус, описанный в 2010 году, это, по-моему, порядка 29 миллионов лет назад, могу ошибаться, Станислава нету, чтобы поправить меня. Вот, предок всех узконосых обезьян. Еще чуть позже жил вот этот Руквипитек, который описан в прошлом году, самая древняя человекообразная обезьяна, 25 миллионов лет назад. Уже более 100 лет известно семейство проконсулит, древних человекообразных, которых было много, и от которых произошли и мы с вами, и все современные человекообразные обезьяны. Тоже понятно, что они обладают признаками не только обезьян, но и гоминоидов, человекообразных. И в 2008, по-моему, году написан Накалипитек, предок гориллы, шимпанзе и человека. Правда, вот он по таким фрагментарным останкам, но по всем признакам, которые можно обнаружить на вот этой челюсти, это образцовая человекообразная обезьяна. То есть получается, что на самом деле линия человека от прочих обезьян отделилась уже после вот этих всех ископаемых товарищей. То есть нашему появлению предшествовал ряд таких симпатичных обезьянок. И ничего ужасного в этом нету. Судя по всему, вот эта фраза про общего предка это некоторый политкорректный жест, что ли, скорее. То есть, может быть, кому-то очень тяжело осознавать, что его дедушка, там, прадедушка был обезьяной, а вот если это был двоюродный дедушка, то это уже терпимо. То есть, вот с точки зрения гуманизма, наверное, это хорошо. Но будем все-таки придерживаться фактов. Четвертый миф. Теперь поговорим, собственно, про Чарльза Дарвина. И за что Дарвина часто, ну что значит часто, последние 150 лет ругают, клеймят, изображают в карикатурах за то, что он навязал нам вот эту ужасную обезьянскую теорию. Про то, что человек от обезьяны, от животного и так далее. На самом деле, эта идея вовсе не является главной в трудах Дарвина. Более того, если вы читали «Происхождение видов», читали? Чуть-чуть. То там на эту тему у Дарвина практически ничего нет. Потому что книга

0: По происхождению человека, она обо всем живом, как появилась живая природа, как она развивалась, как появлялись различные виды живых существ. И Дарвин, вообще, будучи человеком осторожным, дипломатичным, не желая причинять боль своим современникам, он и так им причинил ее достаточно, значит, он приводил пример про голубей, про птичек, про растения, про собачек, про медведиков, про пчелок. Но не про человека. И на самом деле мысль о том, что человек произошел от обезьяны, высказывалась уже задолго до Дарвина. В частности, мы должны вспомнить великого Ламарка, который в 1809 году, это, между прочим, год рождения Дарвина, издал книгу, где целую главу посвятил тому, как в результате каких изменений в анатомии и образе жизни от древней обезьяны произошло что-то, что стало в итоге человеком. Были авторы и до Ламарка, которые высказывали такие идеи. На самом деле мы можем даже начать с античности и вспомнить Аристотеля, который вообще впервые описал отличие человека от прочих животных. Это про крупную голову, про прямохождение, про рабочую ручку, про способность говорить. И он же впервые стал употреблять слово «пификос» или «питекос» для обезьян. И вот ему принадлежит такое высказывание, что некоторые животные обладают свойствами человека и четвероногих, как, например, питекос. Затем другие авторы, естественно, неоднократно обращали внимание на сходство человека и обезьян. Был такой Альберт Магнус, Альберт Великий, натуралист 13 века, который разделил всех живых существ на три категории. Человек, животное, и отдельно он выделил пигмеи и обезьяны, как бы в третью группу. А еще спустя некоторое время такой анатом Эдвард Тайсон, когда он Королевскому обществу делал доклад о строении пигмея, а под пигмеем подразумевался шимпанзе, он высказал следующую мысль. Это не человек, но и не обычная обезьяна, а форма животного между ними. И он использовал даже некую фразу про цепь созданий, в которой вот между человеком и прочими он помещал вот этого пигмея. Хотя, конечно, мы должны понимать, что здесь он термин «цепь», и здесь он вот фактически форма, переходная форма, он не в эволюционном смысле использовал. То есть он не имел в виду, конечно, что от животных произошел человек через вот эту форму. Но, тем не менее, сама фраза – это очень показательная. Поэтому неудивительно, что когда еще немного спустя великий Карл Линней создал систему, известную нам, систематики, и описал вид Homo sapiens, человек разумный, то в род Homo он помимо этого поместил Homo troglodytes, человек дикий. Ну, троглодит — это вообще пещерное существо. По некоторым данным, под Homo troglodytes он подразумевал орангутана. Но, тем не менее, самое интересное, что вот в род Homo он включил не только человека, но и человекообразную обезьяну. Потом его оттуда вытащили, спустя 200 лет с лишним генетики опять предложили включить человекообразных обезьян в род Homo. Пока что это вот мировым сообществом научным не было принято, хотя есть сильные доводы в пользу того, что действительно эти существа нам очень близки. Вот, мы продолжаем про Дарвина говорить. То, что выше я озвучил, что у Дарвина в происхождении видов нет ничего про человека от обезьяны, породило следующее утверждение. Чарльз Дарвин нигде не утверждал, что человек произошел от обезьяны, а его эту фразу приписали потом. Нехорошие богоборцы, не знаю, как их назвать. Вот Дарвин же, он получил духовное образование, он почти что священник. Он закончил христианский колледж при Кембриджском университете. Вот. И как он мог такую крамольную мысль высказать? На самом деле, естественно, еще раз повторю, в книжке «Происхождение видов» на эту тему ничего нет, но прошло немножко лет, и в своем другом фундаментальном труде, который так и называется «Происхождение человека», Дарвин прямым текстом пишет. Обезьяны разошлись, разделили, это, кстати говоря, из дореволюционного издания, обезьяны разделились с течением времени на две большие ветви, обезьян старого и нового света, от последних же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира. Обратите, кстати, внимание, Может быть, кто-то обратил внимание, но и тот, кто читает нашу ленту в Фейсбуке, тоже мог обратить на это внимание. Старого и нового света от последних. Это что же получается? Новый свет у нас Америка. Неужели Дарвин выводил человека из южноамериканских широконосых обезьян? Да и быть не может. И мы нашли оригинальный текст и сравнили. И оказалось, что профессор Сеченов, который переводил, совершил ошибку. В оригинале сказано «от нового и старого света» и дальше «от последних». Но в российской, так сказать, в русскоязычной традиции сначала пишут «старого», а потом «нового». Недолго думая, переводчик поменял эти слова местами, от этого смысл поменялся. Но дальше Дарвин, естественно, пишет о том, что человек, конечно, возник в Африке. Потому что там живут гориллы, шимпанзе, наши ближайшие родственники. И оказался прав. Но, кстати говоря, к моменту выхода этой книги уже соратники Дарвина давно открыто об этом говорили. Томас Гексли, например, выступал с лекциями о происхождении человека и перед этими лекциями писал своей супруге письмо, что, точную цитату не воспроизведу, но, грубо говоря, не пройдет и 3 дня, как они поверят, что они обезьяны. Писал он про своих слушателей. То есть уже можно было писать, и Дарвин, даже такой осторожный человек, как Дарвин, посвятил этому целую книгу. И про Африку оказался прав. Но как раз с этим связан следующий наш миф. Что на самом деле, то, что человек возник в Африке, это нам навязали политкорректные ученые, чтобы мы не любили свою родину. Ну, конечно, Африка — это непрестижно, согласитесь. Хотелось бы, чтобы человек возник где-то в районе Када. Ну, или хотя бы на территории Российской Федерации. Это понятно, что ученые каждой страны в свое время, ну почти каждый, предпринимали некие телодвижения в сторону найти предка на своей территории. Вот понятно, что в 19 веке было очень мало фактического материала, поэтому исходили из имеющихся находок, когда были сделаны первые находки в Европе, неандертальцы и кроманьонцы, а потом гейдельбергский человек, а потом пилдаунский человек, которого мы звали первый англичанин. То многие ученые считали, что человек возник в Европе. Это вообще престижно. Первый европеец. Затем, когда... Ну, понятно, что существовали еще другие гипотетические теории. Например, Эрнст Геккель считал, что человек возник на территории затонувшего материка Лемурии, который находился в Индийском океане. И Индонезия — это обломки этого исчезнувшего материка. И вы, может, помните, что Эжен Дюбуа, переоткрыватель Пятикантропа, поехал на Яву вот под влиянием этих идей и нашел такие Пятикантропы. И потом в Азии были сделаны другие находки, полюс сместился в Азию. Когда нашли Синантропов, то многие стали рассматривать материковую Азию как центр вот возникновения человека. Были различные маргинальные, такие экзотические гипотезы, когда, например, человека выводили как раз из широконогих обезьян Южной Америки. И только когда во второй половине 20 века стали делать многочисленные находки в Африке, они были и до этого момента. И именно во многом из-за такой, что ли, европейской спесивости, что ли, из-за такого европеоцентризма, многие антропологи смотрели скептически на найденного в Южной Африке австралопитека, на родезийского человека, найденного там же. Вот когда во второй половине 20 века стали делать находки в Восточно-Южной Африке, то помаленьку чаша весов стала склоняться в сторону Африки. И что мы знаем на этот счет сейчас? Кстати говоря, советские палеонтологи в книгах 50-х годов пишут про Азию как наиболее вероятную прародину человечества. Например, Быстров в своей книге именно это утверждает. Но что мы знаем сейчас? Значит, во-первых, на территории Северной Африки, на территории Республики Чад найден древнейший прямоходящий примат, гоминид, сахелантроп, возрастом 7 миллионов лет. Череп, кстати, его у нас тоже представлен на нашем стенде Е24. На территории Африки найдено множество австралопитеков, более поздних, более продвинутых прямоходящих гоминид. Их найдена куча, там сотни буквально находок, и они хорошо изучены. И в том числе наш любимый абхазский австралопитек Люси, который, в общем, предок всех более поздних гоминид, в том числе нас с вами. На территории же Африки сделаны древнейшие находки, собственно, представителей рода человеческого Homo habilis, Homo rudolfensis и прочее. и более продвинутые длинноногие быстрые комоэргастеры, тоже на территории Африки. И еще более продвинутые хомоэректусы и гейдельбергский человек, африканская форма, и уже такие почти Homo sapiens, Homo hilmei, и, собственно, самые древнейшие Homo sapiens, возрастом от, там, где-то от 200 до 100 тысяч лет, найдены на территории Африки. Нигде за пределами Африки такой подробной серии находок нету. Все находки гоминиды за пределами африканского континента, их возраст не превышает 2 миллионов лет. То же самое нам говорит археология. Древнейшие орудия, найденные на территории Африки, это Эфиопия, местонахождение Гона, их возраст 2 миллиона 600-700 тысяч лет. Все находки археологических культур за пределами Африки, опять же, моложе 2 миллионов лет, то есть вот как раз когда люди стали из Африки во все стороны разбегаться. О том же нам говорит генетика. То есть когда стало возможно изучать ДНК разных людей и по генетики, строить их родословную, собрали кровь у представителей всех основных рас, и по этим, по анализу ДНК построили родословное дерево. Так вот, все ветви, близкие к корню этого дерева, оказались африканскими. И по, опять же, по данным генетиков, в Африке наибольшее генетическое разнообразие, что как раз соответствует представлениям о том, что центр зарождения человека, ну здесь уже и про Homo sapiens, мы говорим про современного человека, он находится там. И о том же нам говорит лингвистика. Когда несколько лет назад взяли данные по более чем 500 языкам мира и сравнили их между собой, оказалась такая же картина. Разнообразие языковых фонем убывает при удалении от Африки. То есть в Африке и наиболее высокое языковое разнообразие. То есть палеантропология, археология, генетика и лингвистика привели нас к сходному результату. Получается, что вот эта африканская прародина, она нам не была навязана, а она победила в честной, что ли, такой научной борьбе и, в общем, по праву сейчас считается общепризнанной моделью. Но здесь возникает другой миф, и у меня связан между собой. А чего ради человек из Африки пошел на север? Там ведь тепло, в Африке. Как сказал Михаил Задорнов, никто в здравом уме не поедет из Африки на Кольский полуостров жить. Только если можно торговать. То есть, видимо, представляют себе это как-то так, что Африка, бананы, пальмы, под пальмами лежит такой ленивый гоминид, вдруг ему что-то ударяет в голову, значит, он садится в Найроби на самолет и десантируется в районе Новосибирска прямо в сугроб. Но тут возникает вопрос. А как народы Крайнего Севера попали на Крайний Север? Они, видимо, туда спустились с Северного полюса, можно предположить. Ведь там же холодно. А как люди вообще попали во всякие труднодоступные места? Как люди заселили пустыни? Как люди заселили высокогорье, чего ради они туда полезли. А как вообще другие зверушки на север попадали? Как белый мишка попал, например, в Арктику, который, судя по данным генетики, совсем недавно, так сказать, ушел от своих бурых родственников. То есть это очень примитивное представление, когда мы думаем, что кто-то там вот эти вот древние человечки собрались вдруг и решили, а пойдем-ка мы в Евразию покорять ее. Ничего подобного не происходило. Скорее всего, это был некий полуслучайный процесс, который, ну и по археологии мы это видим, растянулся на десятки, сотни тысяч лет. Это были некие случайные миграции по побережью. И, во-вторых, мы понимаем, что Африка и Евразия, между ними не было водной преграды, то есть они вообще не поняли, что они пришли на другой континент. Никто им об этом не сообщил. Вот. И еще раз, именно археология, палеантропология говорит нам, что вот эта миграция произошла. Поэтому разговор уж о том, что это было невозможно, нужно просто отбросить как бессмысленное. Раз это произошло, значит, были причины. Точно по таким же причинам мигрируют любые другие животные. Когда нет барьеров географических, происходит постепенное расселение. Видимо, это так произошло и у человека. Причем никто не попал сразу из тропических широт в северные снега. Это происходило медленно и постепенно. Ну и продолжая говорить, мы вот в предыдущих темах немножко так коснулись темы некого шовинизма, что ли, да? И дальше звучит следующий миф. Расы — это разные виды, они настолько сильно различаются между собой, что между далекими расами не получается, так сказать, нормальных браков, у них детишек не получается. На самом деле, вот эти разговоры о том, что расы, они очень разные, они, естественно, начались с тех пор, как вообще человек узнал, что они разных рас, если мы говорим про европейцев. Например, это происходило неоднократно, но вот когда открыли Америку в свое время, и когда обнаружили, что там живут тоже люди, но какие-то не такие, как мы, сразу возник вопрос, а они откуда? Ведь про них в Библии ничего не сказано. Они, получается, не от Адама, а есть ли у них душа? И, конечно, хотелось бы, чтобы души у них не было. Потому что, значит, они не люди, и с ними можно не церемониться. Вот. Но эти же разговоры, они уже и в 19 веке, и в 20-м, продолжались, под них пытались подвести различную научную почву. К сожалению, мы можем слышать, как даже уважаемый доктор биологических наук Стивен Крана говорит, а вот у бушменов с европейцами как-то не получается потомство, и значит, он глубокомысленно улыбается, вот, и все должны затрепетать. На самом деле, самое печальное, что вообще-то эта тема изучалась давным-давно. То есть всевозможные метисы между разными расами хорошо изучены. В том числе вот иллюстрация из советской книжки полувековой давности, где мы можем даже увидеть негр чукчан. То есть как получился такой метис, я не знаю, но как люди мигрируют. Известно, что после Второй мировой войны в Японии было много, так сказать, негро-монголоидных метисов, которые изучались. Но кто-то мне может сказать, что это картинка, которую нарисовали советские такие политкорректные ученые. А вот фотография. Это южноафриканский народ, который так и называется цветные, colors. Это потомки межрасовых браков между первыми поселенцами в Южной Африке и местными кайсанами, как сейчас называют, или бушменами и готентотами. То есть приехали датчане, это были одинокие мужчины, женщин у них не было, и никакие культурные, религиозные или биологические барьеры не помешали им вступать в браки с местным населением. Конечно, официально это называлось прислуга, но у этой прислуги быстро появились дети. Вот. Другое дело, что эти дети испытывали, конечно, большие социальные проблемы. Их не принимали европейцы, и не принимали их свои. Они часто были вынуждены селиться отдельно. Сейчас эта народность, я не помню цифры, но их больше миллиона живет в Южной Африке. Они ведут свою родословную, то есть они очень пекутся вот о своих корнях. Их исследуют, их генетика неоднократно изучалась. У них вообще в семьях по 8 детей. То есть с рождаемостью у них все в порядке. Таким образом, скажем так, профессор, доктор биологических наук, который сказал про у европейцев с бушменами, как-то не получается, но, видимо, он немножко дал махом, так сказать. Вот. И еще замечательная цитата, значит, можно поговорить еще про Америки, где в ряде стран потомки смешанных браков составляют вообще большинство населения. Если мы возьмем Мексику, Перу и прочие страны, там их больше 50%. И это тоже цитата из старой советской книжки. Там даже появились названия для разных межрасовых, так сказать, потомков от таких вот межрасовых браков. То есть, собственно, метис, слово, которое мы сейчас используем, любых таких вот людей, это потомок белого индейца. А дальше различные варианты, в том числе, допустим, потомок индейца и негра назывался самбо. Таким образом, вот давайте не будем говорить глупостей. И на самом деле, насколько мы знаем, вид Homo sapiens вообще возник не так давно, чтобы между разными его группами, даже расселившимися там, на, может быть, десятки тысяч лет, что сомнительно, возникли настолько сильные генетические различия, чтобы они не могли вступать в брак между собой. Вот если бы они пару миллионов лет пожили врозь, как, допустим, шимпанзе и бонобо, хотя у шимпанзе и бонобо, я не знаю, наверное, тоже. Станислав, что известно про гибридов?
1: Про шимпанзе и бонобо ничего
0: нет. Ничего не известно. Но мне кажется, что, наверное, все-таки у них тоже может получиться. Не настолько они. В теории, да. Но теория проверяется практикой. Да, были даже, правда, непроверенные сведения про гибрида гориллы с шимпанзе, Но это было очень сомнительно, и про это я говорить не буду. Ну, короче говоря, у приматов вообще с этим все в порядке. То есть у приматов известны гибриды между разными видами и даже между разными родами. Вот. И у них получаются даже детки. И девятый миф. Миф тоже такой классический, что к человеку гораздо ближе свинка по генетике. Недаром для пересадки используют свиные органы, а не обезьяньи. Вот мне про это неоднократно писали. Писали столько раз, что мы специально попросили трех уважаемых генетиков прокомментировать. Но у меня, кстати, даже есть портрет такого вот свина, человека-свина. Вот. И генетики все нам ответили в один голос, что это полная чушь. Привели даже такую картинку из классической статьи, где показано родство различных млекопитающих по данным генетики, где мы видим, что вот человек, вот мышка, а вот свинья. То есть мышка к человеку-то ближе вообще. И на самом деле свинья — это парнокопытная, человек — это примат. И как бы вот никто этого не отменял, никакими данными это не опровергается. Кроме того, вот эти разговоры про пересадку свиных органов, я хотел бы спросить, а у кого из здесь присутствующих есть знакомые, которым пересаживали что-нибудь от свиньи? Есть такие? То есть на самом деле пусть медики меня поправят, но пока дальше пересадки сердечного клапана речи не идет. Существует такая операция, как временная пересадка, которая иногда практикуется. То есть когда у человека, например, цирроз печени, ему подсаживают, подключают как бы, ну, к кровеносным сосудам конечности печень от свинки на полчаса. Вот. Благодаря чему вот снимается нагрузка с его, так сказать, родной печени, она там как-то восстанавливается. И за полчаса не успевает произойти вот это отторжение, то есть организм не успевает распознать чужеродный орган. Вот такая операция практикуется. О более серьезных вещах пока что были эксперименты, которые проводились достаточно давно. Но, в общем, все это очень сложно. Но здесь просто возникает такой простой вопрос. Сколько стоит шимпанзе? Кто мне скажет? Ну, там 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей, насколько я знаю, 1,5 миллиона рублей. То есть даже у Института физиологии при Российской академии наук не нашлось денег, чтобы купить шимпанзе. Вот. А сколько стоит свинка?
2: 100 рублей.
0: Ну, чуть-чуть подешевле. Да? То есть на самом деле, когда возникла сама проблема трансплантации органов, то нужно было донорское животное, которое было, а, млекопитающим, б, подходящим по размеру, в, дешевое, легко размножающееся, давно содержащееся в неволе, хорошо изученное, и чтобы еще не возникло этических проблем. Вот сколько в мире сейчас шимпанзе? Там, в неволе, на воле? Ну, разные цифры приводятся. Но меньше 100 тысяч. Меньше 100 тысяч. А сколько свинок? Ежегодно забивается 1 000 000 000. Вот, соответственно, ну, вот есть, конечно, люди, которые жалеют свинок, мне тоже их жалко. Но вы понимаете, сколько свинок должно пойти под нож, прежде чем получится хоть худо-бедно такая успешная операция. Ведь вы понимаете, что когда у свинки забирают печень, то свинке не очень хорошо. Она почему-то не жалеет после этого. Вот именно поэтому шимпанзе тут никак вообще не годится никоим образом. Хотя с точки зрения биологии, конечно, они гораздо ближе к нам. На самом деле операции по пересадке проводились. Ну, я хочу начать с того, что, например, еще в начале прошлого века были проведены успешные операции по переливанию крови туда и обратно. То есть как от человека шимпанзе, так и от шимпанзе человеку переливали кровь. А вот переливать кровь от свиньи человеку я бы не стал. Будет тоже, наверное, не очень хорошо. И были различные эксперименты по пересадке человеку сердца, почки, как от шимпанзе, так и от павианов. Они давали некие результаты. Ну вот как видите, например, когда печень пересаживают от бабуина двум пациентам, один прожил 70 дней, другой 26. И вас могут не впечатлять эти цифры. Но надо сказать, что когда впервые была проведена пересадка печени от свиньи, в 96 году, она проработала 30 часов и отторглась. То есть, на самом деле, здесь куча сложностей, про которые я даже говорить не буду, ни в коем случае не являюсь специалистом на эту тему, но это, видимо, все-таки дело будущего. Вот, но здесь И здесь эта свинка все-таки, это наше все, а шимпанзе это некая экзотика. Вот, надо еще обязательно вспомнить такого замечательного дяденьку Сергея Абрамовича Воронов, который является прототипом профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, и который знаменит тем, что еще в 20-е, 30-е годы прошлого века проводил пересадки, ну, не совсем половых желез, а тканей половых желез обезьян человеку, в частности, к мужчинам. Провел более 200 таких операций. Они пользовались успехом, потому что он обещал некий омолаживающий эффект. Кратковременный омолаживающий эффект действительно достигался, но эти операции, в общем, они не оправдали своих ожиданий. Кстати говоря, именно Воронов подарил Павлову шимпанзе первых, которые потом содержались в антропоидники в Колтушах. Вот, то есть вот, так вот эта ксенотрансплантация, она начинается с Воронова. Тут, можно сказать, российский приоритет, хотя потом он, естественно, свалил во Францию и работал, оперировал там. А мы пойдем дальше. И вот здесь самые интересные мифы. Я сегодня расскажу буквально про парочку, а сегодня у меня будет еще второе выступление в центре Архе, где я более подробно коснусь этой темы, но там без видеозаписи будет это. Значит, замечательный миф. Вот мы сейчас начинаем говорить про массовую культуру и прочее. Древние люди ходили замотанные в шкуры и с дубиной в руке. Как-то вот так. А вот откуда взялся этот образ? Вот как вы думаете? Ну вот важно понять, что, во-первых, археология нам не дает сведений вот о таких орудиях. Находок ископаемых дубин нет. И даже если мы найдем такую дубину, как мы поймем, что это орудие, а не просто обломок дерева? Кроме того, можно искать этнографические аналогии, но те орудия, которыми пользуются различные, так сказать, традиционные народы, это палки, это копья и прочее, но не вот такое. Древнейшее деревянное орудие, дошедшее до нас, это копья. Это заточенная палка, а не дубина. И, конечно, мы не знаем, как одевались древние люди. То есть, скорее всего, да, они что-то на себя надевали. Древнейшие находки одежды, они тоже не такие. Это, кстати говоря, наши сунгирцы, правильно, Станислав, я понимаю? Сунгирцы, там 30 уже, сейчас по последним данным, больше 30 тысяч лет. Там был найден человек, захороненный мужчина, череп которого тоже у нас на стендике, можете посмотреть. И вот он был засыпан охрой и большим количеством бус из мамонтовой кости и клыков песцов. И вот по расположению этих бус и по тому, как эта охра лежала, которая, видимо, скопилась в складках одежды, удалось реконструировать его костюм. Так он был одет в рубаху меховую и в штаны с мокасинами, как бы, вот, то есть сшитые такие, с обувью, и в шапку меховую. Совсем не так. Понятно, что это другой период, другая эпоха. Но, короче говоря, то есть вот этот образ дикаря в шкуре с дубиной, он не из археологии, не из антропологии пришел, а откуда? И я предположил, что это, видимо, из какой-то литературы популярной, наверное, 19 века. И действительно, уже в начале 20 века, но это понятно вам, знакомый образ из мультиков, уже в начале 20 века этот образ появляется в кинематографе. Здесь мы видим Чарли Чаплина, который с дубинкой в шкуре, окруженный такими доисторическими красотками. На самом деле, один из первых вообще фильмов, где появляется древний человек, он назывался «Brute Force» 1914 года. И там уже представлен такой образ, но дальше можно еще добавить, что на него нападают динозавры, конечно. Вот, и это первое появление динозавров в кино. Вот, но дальше этот образ эксплуатировался на все 250%. А здесь мы видим Ринго Стар. Это уже немножко другой период. Фильм «Пещерный человек». Так вот, но когда я стал дальше разбираться, выяснилось, что этот образ имеет гораздо более древние корни. То есть, если мы возьмем средневековые гравюры, на них появляется, это вот 14 век, это вот Дюрер, на них появляется так называемый wild man, дикий человек. Это некое существо, которое жило в лесах, в руках оно держало дубину, и было либо замотано в шкуры, либо часто изображалось целиком покрытое шерстью. Вот тут, кстати, может зайти разговор, что прототипом были какие-то снежные люди, которые бегали в лесах. Я вот в это лезть даже не буду. Но если мы пойдем еще дальше в древность и посмотрим на Геркулеса, он изображался в шкуре, а в руках держал палец. С кого был срисован этот образ? И прочие персонажи мифологические. Они тоже, возможно, дают нам пищу для размышлений. То есть, судя по всему, вот этому образу, ему как минимум 2000 лет. То есть, никакой Дарвин там не ночевал. Вот этот образ через античность, через средневековье дожил до нового времени. Дальше уже, когда началась археология, когда начался Дарвин и прочее, вот это вот массовое представление смешалось с появившимися сведениями неандертальцев-кроманьонцев, и уже в образе неандертальца-кроманьонца он вошел в массовую культуру 20 века и таким образом дожил до наших дней. То есть вот таким образом смешались наука и фольклор, что ли. Вот. И мы сейчас, в общем, оперируем этим образом, который, опять же, это некий архетип вот этого дикого человека. Что было прототипом для него изначально? Были ли это какие-то дикие племена? Были ли это последние неандертальцы, что ли, которых застали еще античные авторы? Я в это лезть не буду. По крайней мере, сейчас. И еще один замечательный миф из той же серии, но, конечно, он более гораздо молодой. У древних людей были руки до колен, кривые короткие ноги, и ходили они сгорбившись. Откуда взялся этот образ? Но здесь он, судя по всему, все-таки идет из начала 20 века, когда были сделаны ряд находок неандертальцев. В частности, был найден знаменитый скелет из Ля Шарпей. Вот это вот, кстати, одна из первых реконструкций неандертальца, выполненная художником Франтишеком Кубкой под идейным руководством антрополога Марселина Буля. Вот этот Марселин Буль изучал знаменитый скелет неандертальца, вот это вот известное захоронение. Это, кстати, из Дарвинского музея реконструкция этого захоронения. Неандерталец, старичок из Ля Шапель. Вот он изучил его и реконструировал его как согбенного такого тролля, что ли, у которого голова была вперед, он не мог ее держать прямо, а ноги не разгибались полностью в коленях. То есть вот так это существо ходило. Вот так он реконструировал его, исходя из особенностей скелета. Спустя 50 лет выяснилось, что действительно у него были некие особенности, но это были возрастные особенности. Это был артритный старичок, который действительно уже не мог ходить прямо, но в юности, в молодости он, возможно, был вполне статным, стройным юношей. Просто как представляли в начале 20 века, что эволюция была такая строго поступательная, постепенная, и, соответственно, вот эти четвероногие, они и разгибались постепенно. И, кроме того, последовательность этих этапов совершенно была непонятна. Когда слезли с деревьев, может быть, неандертальцы только-только перешли к прямохождению от четвероногости, а других находок-то вообще не было. И уже это сейчас мы знаем, что задолго до неандертальцев, там, за миллион лет с лишним, да что там за миллион, уже были вполне стройные длинноногие хомоэргастеры, которые прекрасно бегали. И сейчас, конечно, неандертальцев изображают совсем по-другому. В кинематографе мы видим их, конечно, коренастыми, такими плечистыми и не очень высокими, но вполне прямоходящими, и никаких проблем с осанкой у них нету. И еще один чудесный миф. Мне тоже пишут постоянно, а что вы можете сказать про гигантов древних? То есть вот очень такая живучая идея, что когда-то люди были огромного роста. Опять же, это идет из мифологии. То есть мы можем вспомнить мифы там, про циклопов, про великанов. Когда-то были люди сильнее, могущественнее, мудрее, ну и, конечно, выше роста. Значит, как это аргументируется? Ну, вот эта картинка, я ее пока уберу. Проскочили. Вот. Значит, во-первых, существуют вот эти самые фотографии, которые в интернете весьма распространены, где изображены, причем хорошего качества, лежит огромный скелет, вокруг копошатся такие муравьишки-человечки. Кроме того, свидетельства очевидцев. Причем это, увы, это показывается, например, по каналу «Культура», фильм целый, где армянский крестьянин говорит, что я нашел на огороде вот такой вот череп. Но потом, конечно, приехали люди в штатском, отняли у меня этот череп, и все. Конечно, его скрывает официальная наука. Это мегалитические постройки, то есть вот Стоунхендж. Кто мог вот эту глыбу там, многотонную тащить на такое расстояние? Нормальный человек же не мог. А вот великан взял подмышку и притащил. Значит, цитаты из летописей, там, из дневников различных мореплавателей, которые встречали этих великанов везде, куда они проплывали. И, конечно, различные истории уже из 20 века, но в такой популярной, искаженной интерпретации про мегантропов и гигантопитеков, что вот антропологи находили, опять же, гигантские останки, но это, естественно, опять же, все спрятали в своих сейфах, потому что это не соответствует официальной научной парадигме. Такие вот умные слова. Значит, ну теперь можно по каждому из этих пунктов поговорить. Во-первых, вот эти чудесные фотографии. Здесь я нашел фото даже с логотипом, обычно вот так его отрезают. Это логотип сайта worth1000.com, где проводится конкурс фотожаб. То есть конкурс фотомонтажа, который называется «Археологические аномалии». Он проводится уже ряд лет, и вот такие умельцы соревнуются там по созданию вот таких фиктивных фотографий. В частности, вот для этой фотографии, которая в куче публикаций приводится как довод, что вот эти великаны так и найдены, у нее даже известен автор, причем это какой-то, по-моему, канадский любитель, который даже дал интервью журналу National Geographic, поскольку эта история уже распространилась настолько, что в каких-то солидных изданиях про нее писали, где он сказал, что я удивлен, что работа, на которую я потратил час, привлекла столько внимания. И показал исходное фото, где на самом деле раскопки мастодонта, куда он просто, ну, вот, с помощью средств фотошопа вписал вот этот скелетик. И порывшись в недрах этого сайта, вы найдете большинство других фотографий, которые, опять же, гуляют по сети. Значит, по поводу свидетельств очевидцев, и тем более цитат из летописи, если мы начнем верить очевидцам, там, рыбакам, поймавшим такую рыбу, или мореплавателям, то мы тогда должны поверить, что где-то в Тихом океане есть ворота в ад, например, откуда вылетают черти. Или что где-то в океане плавают такие киты, которые прикидываются островами. На них растут деревья, к ним причаливает корабль, экипаж высаживается, так сказать, десантируется на берег, разбивает лагерь, кит тонет и топит с собой, так сказать, всех. Вот, то есть верить очевидцам, известная поговорка историков и исследователей, врет как очевидец. Это вообще понимали даже древние, самые первые историки, включая Аристотеля, который писал, конечно, про собакоголовых людей, но при этом добавлял, я вообще-то не очень этому верю, но рассказывают. Так вот, не мешало бы и современным мифотворцам вообще делать такую оговорку. Вот, что касается мегалитических построек, тоже на эту тему много чего написано. Вот, но я просто приглашаю всех в Петербург, это классический пример мегалитической постройки, это Исаакиевский собор, который построен был без летающих тарелок, без плазменных фрез, даже без паровых машин. Одна колонна 117 тонн весит, на минуточку. Трудом рабочих, мускульным трудом. То есть если много народу собрать, то они много чего вообще могут сделать. Ну там метод крута и пряника, естественно, используя. Вот. Ну, по поводу мегантропов и гигантопитеков, тут, наверное, Станислав лучше мне расскажет. Но вообще никто их не скрывает. Гигантопитеки вообще действительно были огромные обезьяны, но они вообще к человеку мало имеют отношения, они скорее родственники орангутана. А мегантропы — это, собственно, сейчас их называют Homo erectus. У них действительно были большие морды. То есть роста они были обычного, но морды у них были большие. Поэтому вот, и, собственно, они, мегантропы были описаны. В свое время никто из этого никаких тайн не делает. И у нас, может быть, челюсти гигантопитека, кстати, появится на выставке в ближайшее время. Ну и на закуску. Один из таких свежих, нарождающихся мифов, то есть некоторые из этих мифов, они существуют тысячелетия, некоторые появились буквально вчера. Вот мне уже несколько раз приходили письма и такие комментарии появлялись в социальных сетях. В ваших реконструкциях нет правды. У вас неандертальцы изображены с обычными глазками, а у них должны были вот как у филина вообще. Почему? Потому что у них огромные глазницы. Я заинтересовался, откуда это взялось. И действительно, у них большие глазницы. Значит, вот в 2013 году, совсем недавно, в английском журнале вышла статья антрополога Эллен Пирс на эту тему. Значит, она рассуждала так. Вот посмотрите, сильно, вот у нас кроманьонец классический, вот у нас неандерталец классический, тот самый Ле Шапель. Ну, какие глазища. Соответственно, вот эта Эллен Пирс собрала статистику по глазницам и показала, что действительно у неандертальцев в среднем глазницы больше, чем у кроманьонцев. Дальше она построила на этом следующую теорию. Неандертальцы жили в северных широтах, где были длинные ночи. Они приспособились к уменьшенному количеству света, отрастили глазища и, может быть, даже вели такой сумеречный образ жизни, охотились, подкрадывались там, к спящему мамонту во мраке. Вот. Но у них большие глаза, значит, у них много зрительной коры, и малоассоциативной коры, на нее не осталось места. При их больших мозгах, но много этих мозгов уходило на обработку зрительной информации. У них было меньше ассоциативной коры, у них было хуже мышление, и они проиграли таким подслеповатым гостям с юга, но которые были более толковые, более организованные. Вот. Она это обосновывает некими, ну, действительно, статистикой по неандертальцам, а во-вторых, ссылками на некие публикации. И мне захотелось посмотреть. Вот у меня такая болезнь, я люблю проверять ссылки. Значит, она ссылается, а, на свою собственную статью, не опубликованную, то есть почитать ее нельзя, б, на

0: говоря, самые большие глазницы у монголоидов. Я даже привел такое фото из Дарвиновского музея. Вот здесь эскимос. Вообще, рекордсмен по размеру глазниц – это эскимос. То есть, исходя из этой логики, у эскимосов должны быть самые большие глаза. А вообще-то, на самом деле, самые большие глаза как раз у экваториалов, у микроидов. И у них же самые маленькие глазницы. То есть, вообще, что-то не сходится. Поэтому, судя по всему, все-таки реконструкции мы менять не будем. И у неандертальцев были такие грустные глаза, но, видимо, все-таки обычного размера. Ну, на самом деле, я все сказал. Значит, я еще раз приглашаю вас на стенд Е24 здесь и на нашу выставку в Биологическом музее имени Тимирязева, которая продлится до 10 ноября, но потом она будет еще развиваться. Так что следите за нашими новостями. И еще, пользуясь возможностью, хочу призвать вас помочь нашим друзьям. Значит, я упомянул сегодня Колтурский антропоидник. В Питере, под Питером, есть такая лаборатория, где единственная лаборатория в России, где изучают шимпанзе. Ей уже 80 лет, и сейчас у них достаточно плохие дела, потому что денежек им не дают. Вот, я призываю, так сказать, поможите, чем, кто чем может. Вот, и в заключение с вами еще пообщается наша Арди. Так, я надеюсь, что у вас все получится. Немножко. Значит, Сергей Кривоплясов, специалист московский по 3D-графике, делает для нас вот такие замечательные анимированные реконструкции. Он очень долго работал над вот этим роликом. Так что у нас теперь есть возможность посмотреть на Арди во плоти и даже, так сказать, вот в динамике. Все это было бы невозможно, если бы не было в нашей стране сумасшедших энтузиастов. Вроде нас с Станиславом и некоторых других. Так, и теперь я готов отвечать на вопросы.
1: Я слышала такой миф, который, вы, надеюсь, опровергнете, что когда-то была экспедиция в Америку, в Северную, и группа исследователей ходила там по каким-то лесам. На них напала некая широконосая обезьяна с копьем, и местный доктор, он хранил соль в черепе этой обезьяны. И соль так разъела эндоград, что эндоград сделать было нельзя. Вот что-то такое вы можете, как бы, может быть, была какая-то экспедиция, но они не поняли, как это на них напало.
0: Это те же самые, эти самые южноамериканские товарищи.
2: Ну, вот вы сейчас изложили просто такой супер классический вариант перевирания перевранного варианта, в котором все получилось уже совсем чудесно, то есть обезьяна с копьем. Я даже знаю, откуда взялось копье у этой обезьяны в вашем изложении, потому что существует единственная фотография этой штуки, это было в Южной Америке, не в Северной, по-моему, в Северной сказали. Вот, где, значит, они посадили эту обезьяну на ящик и подперли вот так вот палкой, чтобы она не упала. Вот, и вот эта, видимо, палка, она преобразовалась у кого-то где-то, я не знаю, у вас лично или где-то до вас еще, в копье. Вот, но это паукообразная обезьяна, каата. Вот. Может быть, это был какой-то неизвестный вид, крупный, а может быть и известный вид, потому что ничего для масштаба на фотографии нет. Есть вот рассказ, да, что, значит, они везли вместе с какой-то там солью, лодка перевернулась, все это развалилось на куски, все утонуло, и, короче, никаких остатков нет. Вот. Но главная мораль, как бы, этой вещи была в том, что, дескать, обезьяна ходила на двух ногах, у нее не было хвоста, потому что широконосые обезьяны южноамериканские, они лазят по деревьям, и они все с хвостами по голову. Вот, а тут, дескать, это вот такая человекообразная обезьяна, которая бесхвостая, ходит по земле, и ты говорил, что вот есть в Южной Америке человекообразная обезьяна, до сих пор их там никто не видел, дескать. Вот, но на фотографии это типичная паукообразная обезьяна, она сидит так, что про хвост там ничего не понятно, на самом деле, то есть есть он там, нет. Вот, даже если его и не было, ну, господи, она могла заразить каким-то паразитом, отвалился у нее этот хвост. Это регулярно с обезьянами бывает, на самом деле. Вот. И она могла ходить по земле, потому что у нее отвалился хвост, потому что по деревьям она лазит с помощью хвоста. Вот. Ну и периодически любые обезьяны спускаются на землю. Но где-то убили, да, они большую паукообразную обезьяну сфотографировали и потеряли все, что было у них. Вот как бы вся история.
0: На самом деле, вот если взять замечательную книжку Крема, там, «Запрещенная археология», где

0: подобные попасенки. Там, как правило, вся история — это находки, которые сделаны давно, и, как правило, они или исчезли, или они найдены при таких условиях, что понять, там, в каком контексте там, они сделаны, тем более нормально датировать, невозможно. Вот, то есть большая часть находок, к которым относится там, меловой человек, человек там, в меловом периоде, в юрском периоде, молоток там, в каких-то отложениях Перми, находки эти делались там, еще в конце 19 века, когда ни толковых методов датирования не существовало. Во-вторых, они после этого там, кучу лет хранились в каком-то музее, пока наконец про них вспоминали. Те же самые замечательные камни Ики. Слыхали? Ну вот такие в южное, это Перу, город Ика, и там такие камешки, где люди верхом на динозаврах, там люди сражаются с динозаврами. Вот ни одной археологически задокументированной находки нет. То есть все эти камни принесены местными жителями, которые там якобы нашли у себя на огороде. Вот, то есть вот нету контекста ни о чем говорить. То есть любая находка должна быть, чтобы она была нормально описана, должно быть понятно, где она найдена, в каком окружении, там, при каких обстоятельствах. Так только в этом случае можно нормально определить вообще ее возраст. Поэтому это вот, ну, вот некие мусорные кучи, что ли. То есть таким же успехом можно на свалке найти гирю и доказывать, что она мелового периода. И один автор доказывал и присылал мне фотографии этой гири. Ну вот, ну, пусть докажет. Да.
1: Я вот хочу еще добавить, есть супер в этом смысле находка вот такой древности, когда в каком-то каменноугольном пласте нашли, значит, отпечаток какой-то круглой штуки с надписью таинственной. И причем такая прям настоящая, там действительно древний слой, как миллионы лет, там сотни миллионов. И, значит, долго расшифровывали эту надпись, думали, что ж такое. А потом кто-то понял, что это просто надпись на болте бура, который бурил этот самый уголь. И он отпечатался в угле, ну и зеркально получилось. И там написано «Made in» там где-то. Ну вот.
0: Так официальные ученые обманывают людей, Станислав Владимирович. Я еще хочу по поводу камней Ики уже упомянуть. Просто я нашел такую замечательную историю, которая прекрасно перекликается с камнями Ики. Это история 18 века. Называется «Лживые камни Берингера». Был такой Иоганн Берингер в Германии, профессор. И однажды, гуляя значит, у какой-то там горы, он стал находить камни, на которых были отпечатки различных животных, птиц, пауков и даже имя Бога на разных древних языках. Он, значит, стал там проводить раскопки и изыскания, нарыл этих камней несколько сотен и описал их в книге своей, где он доказывал, что они непосредственно созданы Творцом. А тогда, в общем, не понимали, как, ну, не было толком еще понятно, как ископаемые возникают. И он даже на некоторых этих камнях увидел следы инструмента, резца, но предположил, что вот это и есть как бы Творца инструмент. Вот, на самом деле, естественно, над ним пошутили его коллеги, которые решили ему отомстить за излишнюю помпезность. Но самое интересное, что он после того, как это было уже заполучено, продолжал настаивать, что они истинные, подлинные. То есть он не признал этот обман. И вот с современными вот этими камнями Ики, по-моему, это прекрасно перекликается. То есть прошло 200 лет с лишним, но мало что изменилось. Ну, что ли, в массовом сознании. Коллеги, еще вопросы?
2: Не относится к теме лекции, но вот хотелось бы узнать, а когда рождается сознание? Вот мы, как бы говорили в предыдущей лекции, что человек — это венец творения, там, потому что обладает сознанием, разумом, но если у сознания меньше, эволюционирует, то когда это можно примерно предположить?
0: Станислав, он такого совсем не говорил. Наоборот, у него такой вообще тезис про то, что человек по многим признакам отнюдь не венец творения. Вот. А по поводу сознания, понятно, что когда мы говорим, что там, человек обладает сознанием, а животное не обладает, это вот ведь сильное упрощение, потому что существует куча исследований, причем там их число растет за последние десятилетия, что и у животных, у многих, там, у высших животных, какие-то проявления разумного поведения в большей или меньшей степени есть. Дарвин вообще утверждал и в своей книге «Происхождение человека», что разница между человеком и животными, она только количественная. То есть все те же качества есть у животных, но только они проявляются в меньшей степени. Это тезис спорный, но мы знаем, что у человекообразных обезьян. Вот я тот недавно совсем слушал замечательную лекцию Зои Золиной, нашего замечательного этолога, называлась она «А думают ли животные?», которая показывала, что некие зачатки сознательного поведения есть у птиц. Причем она сама занималась экспериментами там, с врановыми, с попугаями, есть у, естественно, у различных обезьянок. Есть у собачек, хотя в меньшей степени. То есть понятно, что вот мы можем судить о появлении сознания, если говорить, вот, допустим, в археологии, только по появлению продуктов этого сознания, то есть орудий труда. Орудия труда в таком виде, что мы можем их отличить от обычного камня, появляются вот где-то 2,5 миллиона лет назад. 2 миллиона 600 тысяч, 2 миллиона 700 тысяч. Но понятно, что их предки тоже что-то использовали. То есть они, вероятно, использовали какие-то палочки без изменений, там, или, может, какой-то обработкой, использовали какие-то камни подобранные, как это делают современные человекообразные. То есть понятно, что сознание это появилось, вот если понимать подсознанием вот какие-то такие вот в узком смысле вещи, оно появилось задолго до того, как появился человек. Потом, понятно, у него там появляется уже более какая-то сложная орудийная деятельность, у него появляется символическое поведение, то есть уже там неандертальцы начинают себя вроде бы раскрашивать и украшать, хоронить своих там покойничков. Вот появляется Homo sapiens, появляется уже искусство настоящее, и мы говорим, что это вот высшее проявление сознания.

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, в возрасте 18 лет показатели смертности среди российских женщин и мужчин практически одинаковы. Но к 30 годам и старше разница значительно возрастает и порой становится двукратной. Привиться обновленной вакциной центра имени Гамалеи от коронавируса можно будет уже осенью, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. По ее словам, проведены доклинические исследования вакцин против ковида с актуализированным антигенным составом. А также получены хорошие результаты. Исследования проводятся для 4 препаратов – «Спутник Лайт», «Спутник Ви» и для 2 детских вакцин. Ну а тем временем Роспотребнадзор предложил отменить анкетирование о коронавирусе для прилетающих в Россию из-за рубежа. Также проводить выборочное тестирование на ковид планируется только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. В настоящее время выборочное тестирование может быть проведено на рейсах из любых стран. По итогам прошлого года продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции в России подскочили на 50-60%. Это пишут СМИ со ссылкой на представителей отрасли. По их данным, общий объем потребления таких препаратов почти 1,5 миллиона упаковок. То есть рост по сравнению с 2021 годом достиг 60%. Эксперты отмечают, что прошедший год продемонстрировал рекордный объем потребления таких средств, а сопоставимые показатели фиксировали только в 2018 и 2020 годах. Британские ученые обнаружили новую разновидность психического расстройства – высокофункциональную депрессию. Люди, подверженные этому заболеванию, могут нормально работать и даже выглядеть благополучно, но при этом они перестают радоваться жизни. Хороший аппетит, занятия спортом и любимые занятия остаются в жизни, но они не приносят удовольствия. Человек может выспаться, но не чувствовать себя отдохнувшим. Общение с окружением тоже есть, но при этом человек замкнут в себе, а достижения не приносят радости.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают 2 место после сахарного диабета. И при этом, по статистике, прирост числа таких заболеваний в мире составляет 5% в год. В чем причина, есть ли выход, насколько эти цифры достоверны? Вот обо всем этом поговорим сегодня с моим гостем, врачом-эндокринологом, профессором, доктором медицинских наук, завкафедрой эндокринологии Медицинского университета Сеченова Валентином Викторовичем Фадеевым. Валентин Викторович, ну, сначала давайте простыми словами, потом к цифрам вернемся. Зачем нужна щитовидная железа, где она расположена и в чем ее основные функции?
2: Это очень крупная эндокринная железа, расположена на шее, доступна прощупыванию, причем и в норме в том числе. От того, что она так поверхностно расположена, она очень сильно страдает, потому что ее всякие норовит паузировать. Вот если бы она была где-нибудь там в забрюшинном пространстве, этого бы никто так часто не делал, но тем не менее это создает дополнительные проблемы. Она производит гормоны. Гормон тироксин, в первую очередь, он действительно действует практически на все клетки, и он регулирует базовую функцию клетки, то есть он обеспечивает тканевое дыхание, то есть производство клеткой энергии. Да, что такое производство энергии? Это как вот огонь горит в очаге, да, то есть это, по сути дела, процесс горения, окисления, и вот этот процесс, его интенсивность регулируется в каждой клетке как раз гормоном тироксин. И он очень древний, да, такой же гормон есть у всех наших братьев меньших, как говорится, такой же точно, потому что это такая вот важнейшая базовая биологическая функция. Соответственно, если он ненормально вырабатывается, ну, представьте себе, что у вас либо села батарейка, да, в клетке, либо, наоборот, у вас электричество в сети зашкаливает, все тоже горит, там летят пробки и так далее. То есть, вот это примерно происходит при нарушении функции щитовидной железы.
1: А вот каким нарушением в работе организм приводит заболевание, как в народе говорят, щитовидки?
2: Ну, самые неприятные ситуации, это я опять же говорю, когда много или мало гормонов щитовидной железы. Много ожога, это тиреотоксикоз, когда избыток гормонов, то есть вот эти вот процессы окисления, горения, они неадекватно усилены, причем это окисление избыточное приводит к разрушению клеток. То есть, по сути дела, вот представьте, что у вас горит огонь в доме слишком интенсивно, но вам там слишком жарко, у вас там начинает гореть все вокруг, то есть вот это тиреотоксикоз. И, пожалуй, наиболее частое нарушение функции щитовидной железы – это снижение функции. Соответственно, севшая батарейка – гипотиреоз. Это самое частое нарушение функции щитовидной железы. Ну, чтобы вы себе представляли, вот если взять там США и Западную Европу, то тироксин – это гормон щитовидной железы, он входит в первые десяток назначений рецептурных, самых частых.
1: А правда ли, что при гипотиреозе сложно похудеть?
2: Нет, неправда. Значит, на самом деле эндокринные заболевания, они не часто сопровождаются прибавкой веса. То есть, вот в обратную сторону, допустим, если, как говорится, разъесться и приобрести ожирение, то могут быть вторичные нарушения в виде, допустим, сахарного диабета второго типа. А снижение функции щитовидной железы нет. Лучше думать о том, что это неправда. Подсознательно человек к любой зависимости, а я считаю, что ожирение – это такое отчасти немножко аддиктивное расстройство, всегда ищется причина, что кто-то виноват в этом, что это щитовидная железа, что это еще какой-то надпочечник.
1: И поэтому я не худею. Да?
2: И поэтому я не худею.
1: По мере старения организма работа щитовидной железы меняется? И как?
2: С возрастом меняется все. Почему? Потому что в организме меняется генетическая программа. Ведь что такое старение? Это генетически запрограммированное событие. Значит, если даже в крови уровень гормонов тот же, то как бы мы не знаем, что там происходит в клетке. Скорее всего, меняется, естественно, ситуация, потому что интенсивность окислительных процессов, она теоретически, ну, она должна, наверное, снижаться. Но если брать уровень гормонов в крови, то он существенно так уж сильно не меняется на протяжении жизни человека.
1: Валентин Викторович, а что должно настораживать? Я вот читала, готовилась к программе «Симптоматика», которая будет указывать, что у тебя могут быть проблемы с щитовидной железой, просто какая-то громадная.
2: Самый частый вариант нарушения функции щитовидной железы – это гипотиреоз. На сегодняшний день диагностический тест есть очень точно, это определение уровня ТТГ – тиреотропный гормон. Вот снижение функции щитовидной железы, то есть вот это состояние гипоэнергетическое, да, оно может, в принципе, у разных людей проявиться совершенно по-разному. Представьте, у нас огромная квартира, в ней куча всяких приборов, и вдруг у нас в сети чуть-чуть снижается напряжение электричества. Значит, в каждой квартире, в принципе, это проявится немножко по-разному. У одного стиральная машина вырубится, допустим, у другого что-то еще произойдет. Мы очень индивидуально реагируем на вот это гипоэнергетическое состояние. Поэтому смотрите, симптомы снижения функции щитовидной железы очень неспецифичны. Грубо говоря, ну, если я сейчас начну их перечислять, то наши дорогие радиослушатели, особенно если это, как говорится, 50+, практически 100% обнаружат у себя хотя бы один симптом. Но те ситуации, которые требуют оценки функции щитовидной железы, очевидно. Это нарушение менструального цикла. Это вообще, в принципе, какая-то гинекологическая патология. Это большинство, ну, я бы так сказал, сердечников. Практически все пациенты с сердечно-сосудистой патологией, им нужно определять функцию щитовидной железы. Все пациенты с сахарным диабетом тоже, им нужно определить ТТГ. Это действительно депрессивные расстройства, но, понимаете, вот сейчас скажу, но это 20% населения. Скажем так, если вы ощущаете, дорогие мои, что у вас есть основания обратиться к врачу, то в числе прочих тестов определение функции щитовидной железы, ТТГ, это, в общем, тест простой, он не безумно дорогой, его делают во всех практически лабораториях. Но и симптомы избыточной функции, они, как правило, очень яркие, редко кто-то, ну, скажем так, ходит с ними долго по миру, потому что это действительно сердцебиение, это снижение веса ненормированной, выраженная слабость. Вообще в эндокринологии гиперфункция вообще эндокринной железы, она, как правило, протекает более бурно.
1: А если ничего не беспокоит, то в рамках некой такой диспансеризации для себя самого любимого, как часто все-таки проверять уровень ТТГ?
2: Для себя любимого это не лишено смысла. Первый момент – планирование беременности у женщин. Дальше – женщины 50+. Ну и, конечно же, если пациент в современном мире обращается к врачу по поводу сердечных заболеваний, диабет, функцию щитовидной железы нужно проверить.
1: А если все-таки нашли какие-то дисфункции, анализы показали, что что-то не так, это же все как-то лечится, можно привести в норму?
2: Да, заболевания щитовидной железы практически все контролируются, они лечатся. Да, порой ценой ее разрушения, ценой того, что с ней надо попрощаться, когда перспектив того, что она нормально заработает, нет. Или, допустим, когда в ней выросла злокачественная опухоль. Но, в принципе, проблем здесь чаще всего нет. Кстати, хочу сказать, что очень часто все упирается в то, что многие мучаются, страдают, потому что не могут получить квалифицированной помощи, потому что работа реальная с пациентом – это не 10 минут.
1: Но не могу вас не спросить, прям отдельно хотелось бы поговорить про йод и йодосодержание. содержащие продукты. Еду. Насколько важно потреблять свою норму, и какая она, кстати, у людей?
2: Ну, смотрите, здесь нету понятия нормы. Норма – это некое такое, знаете, как бы, это биологический параметр, допустим, там норма уровня там, натрия, калия в крови. Значит, есть понятие минимальная физиологическая потребность, примерная, очень условная. Это микроэлемент, который есть в природе, который поступает внутрь нас. И действительно, он необходим для синтеза нормального тироксина. И действительно, йодный дефицит есть. Для того, чтобы его ликвидировать, а его действительно тут слово «ликвидировать» наиболее правильно, используется в мире, в большинстве, в подавляющем большинстве стран, йодирование соли. Значит, все, что вам надо, дорогие мои, в отношении йодного дефицита, просто, когда вы приходите в магазин, покупайте йодированную соль, и все.
1: Спасибо вам большое, Валентин Викторович. Так приятно с вами поговорить, успокоили, мифы развенчали.
2: Запомните, если вас врач пугает, это вообще, на мой взгляд, правило плохого тона. Значит, он сам что-то боится, и это непрофессионально.
1: В сухом остатке посоветуем нашим слушателям употреблять йодированную соль, если какие-то есть симптомы, да, или какие-то ощущения, что что-то не так, ходить к врачу. И сдаем, опять-таки, по мере необходимости анализы на тот же ТТГ.
2: Да, будьте здоровы, всего наилучшего.
1: Говорили с врачом-эндокринологом, профессором, доктором медицинских наук, завкафедрой эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова Валентином Викторовичем Фадеевым.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Еще в середине прошлого века это вещество рассматривалось как потенциальное биологическое оружие, а в 70-х применялось для лечения косоглазия. Но уже спустя 20 лет, в 90-х, медики заметили, что оно может разглаживать морщины. И это был прорыв в косметологии. Как смертоносный яд ботулотоксин стал чуть ли не самым эффективным средством для омоложения. В 18 веке по Германии прокатилась волна вспышек загадочной болезни. У больных ухудшалось зрение, западали веки, им становилось трудно говорить и глотать, была сильная слабость. В особо серьезных случаях паралич дыхательных мышц приводил к смерти. Медик Юстинас Кернер заинтересовался загадочными отравлениями и вошел в историю благодаря изучению ботулизма. Он выдвинул гипотезу, что во всем виновато токсичное вещество из несвежей колбасы. Он провел эксперименты на животных, выделил и описал колбасный токсин. Название болезни ботулизм происходит от латинского слова «бутулус» – «колбаса». Кернер понял, что он блокирует сигналы в нервной системе и первым предложил его медицинское применение для лечения болезни, которая связана с непроизвольными движениями. Догадки Кернера блестяще подтвердились спустя много лет, но в его время на них просто не обратили внимания. А официально ботулинический токсин был впервые обнаружен в 1820 году немецким врачом Юстусом фон Либихом, а в 1897 бактериолог Эмиль ван Эрмантин, изучая его свойства, определил, что он вызывает паралич мышц. По сути, ботокс состоит из того же токсина, который накапливается во вздутых банках и других испорченных продуктах. Но, как говорил древнеримский врач Парацельс, все есть яд и все есть лекарство. Вопрос лишь в правильном использовании. Или наоборот, неправильном. Так, в 20 веке ботулотоксин привлек внимание военных. Лабораторные опыты показали, что это самый сильный органический яд из всех известных человечеству. Согласно исследованиям Американской медицинской ассоциации, всего 1 грамма вещества в кристаллической форме достаточно, чтобы убить миллион человек. Во время Второй мировой войны было проведено всестороннее изучение токсина на предмет использования в качестве биологического оружия. До сих пор в Штатах Центр контроля и профилактики заболеваний начинает разбирательство при исчезновении даже микроскопической дозы ботулотоксина. Кстати, стоит 1 грамм кристаллизированного вещества почти 1,5 миллиарда долларов. Примерно 150 миллиграммов яда в порошкообразной форме достаточно, чтобы удовлетворить годовой спрос на ботокс по всему миру. миру, а это сильно разведенная форма ботулотоксина. Ну а в бьюти-индустрии это вещество появилось почти случайно. В начале 70-х американцу Эду Шансу, занимавшемуся очисткой токсина, написал офтальмолог Алан Скотт. Он работал над лекарством от косоглазия, искал нехирургический способ лечения и наткнулся на статью о ботулотоксине Шанса, попросил у него для экспериментов этот порошок. Шанс отправил смертельный яд в металлическом тубусе по обычной почте. К счастью, никто не пострадал. Офтальмолог Скотт успешно зарегистрировал свой препарат с микродозами ботулотоксина для лечения блефароспазма. Это когда веки застывают в полусомкнутом положении. Средство оказалось эффективным и снимало мышечные спазмы, но пациенты тем временем отметили и приятный побочный эффект – разглаживание гусиных лапок вокруг глаз. Но официальное одобрение на косметическое использование ботокс получил только в 2002-м, хотя к тому моменту им лечили уже десятки болезней, хоть как-то связанных с мышечными спазмами, от мигрени до инурезов. С тех пор этот препарат считается одним из самых популярных для избавления от морщин на лице. Однако для таких процедур нужно учитывать противопоказания и возможные последствия. Так, в некоторых странах, таких как Бразилия, Южная Корея, ботокс доступен только по рецепту врача. В Китае и вовсе запрещен для использования в косметических целях, но разрешен для лечения медицинских проблем.
0: Говорит, что...
1: В России запретили делать УЗИ без направления терапевта. Верховный суд поддержал Минздрав в судебном разбирательстве против пациентки, которой не оказали услугу без рекомендации врача. Дело изучил Егор Волгин.
3: Верховный суд России запретил делать УЗИ без направления терапевта. С заявлением в суд пришла девушка, которой отказали в проведении процедуры без направления лечащего врача. Пациентка посчитала это ущемлением своих прав и обратилась к адвокатам. Однако в итоге Верховный суд России постановил, что запрет проводить ультразвуковое исследование был обоснованным, а никакие права девушки нарушены не были. Истица была уверена также, что подобное решение ограничивает конкуренцию в области оказания услуг. Однако юрист уверен, что обращать внимание нужно было не на это, а на некачественное оказание медицинских услуг. В таком случае у нее было бы больше шансов выиграть дело. Уверенность в этом радио КП высказала медицинский адвокат Ирина Гриценко.
4: Хотелось бы обратить внимание, что суд осуществлял проверку по материалам административного дела. Здесь не проверялся конкретный случай или врачебная ошибка, либо иное нарушение прав пациента при конкретном обращении о нарушении порядка оказания медицинских услуг и стандартов. Поэтому я думаю, что заявителям Иванова не исчерпаны пока все возможные способы защиты своего права. В последующем она может в любом случае реализовать свое право, если подаст исковые требования в суд общей юрисдикции о оказании некачественной медицинской помощи в связи с тем, что, допустим, медицинское учреждение отказывается ей делать УЗИ. В этом случае, я думаю, у нее больше шансов выиграть.
3: Подобные медицинские нормы, конечно, нужны для поддержания уровня оказываемых медицинских услуг, уверены эксперты. Однако порой эти нормативы переходят границы разумного. Впрочем, на любые перегибы законов есть свои методы их обхода, рассказал Радио КП президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
5: Это прямое требование закона. То есть никакая специализированная помощь без направления терапевта не оказывается. Вопрос стоит даже в том, когда, например, вы ставите на учет у эндокринолога, вопрос идет, а нужно ли каждый раз, попадая к эндокринологу, идти к терапевту, вот для чего как бы дорос прогресс. Какие это частные центры сейчас делают, когда вы приходите и говорите, я хочу УЗИ, вы можете об этом даже не знать, но у вас там будет направление терапевта. То есть оно просто будет входить в цену вот этого УЗИ, которое вы уже делаете. Поэтому, нелепость законов всегда обходится какими-то способами.
3: Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в России могут разрешить делать платно те обследования, показания к которым терапевт не видит, а значит и не дает направления. Однако в Минздраве информацию опровергли и заявили, что все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная и плановая, будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий. Егор Волгин, Радио КП.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Оказывается, ежедневное употребление черного шоколада замедляет старение кожи. К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Они выяснили, что несколько плиток в день замедляют процесс разрушения коллагеновых волокон и улучшают обмен веществ в нашей коже. Это происходит благодаря высокому содержанию сильных антиоксидантов – флавоноидов. Кроме того, черный шоколад снижает риск развития одного из самых опасных видов рака – меланомы, которая чаще всего поражает кожу. А еще ранее было доказано, что такой шоколад помогает бороться с синдромом хронической усталости и бессонницы, улучшает память и обладает противовоспалительными свойствами, активирует мозговую деятельность, так что позволяйте себе небольшие ломтики горького шоколада в ежедневном формате. А включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией. Ученые напоминают, что они содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление. Необходимое количество шагов для улучшения здоровья оказалось намного ниже, чем все думали. Давно известно, что для поддержания тела и организма в тонусе нужно в идеале проходить 10 тысяч шагов. Но на самом деле риск опасных состояний здоровья, вне зависимости от причины, снижается с каждыми дополнительными 500 тысяч шагами. Даже 3967 шагов в день существенно улучшает состояние и физическую форму, а 2337 снижают риск фатальности сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ученые не нашли верхнего предела, так как польза от ходьбы продолжала расти вплоть до 20 тысяч шагов в день. Ученые из США назвали кофе, музыку и приятные запахи хорошими помощниками в борьбе со стрессом. Они влияют на мозг и вызывают состояние, связанное с пиковыми способностями к познанию. Наиболее эффективное воздействие оказывает энергичная и знакомая мелодия. Далее по эффективности кофе, а завершает топ – приятные запахи. Но специалисты рекомендуют не включать любимую песню на полную громкость во время рабочей деятельности. Резкие громкие звуки перегружают нервную систему. Кстати, для исследования специалисты использовали программу «Анализирование». Активность мозга. Не исключено, что в ближайшем будущем эта технология поможет людям справляться с негативным влиянием повседневных стрессов на память, концентрацию и мышление. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет. Не болейте и будьте здоровы».
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: поговорим о том, что нас не убивает.
1: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, уфология, конспирология, фолк-хистори, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения. Денис Байгозин, химик-разработчик, руководитель образовательного направления компании Mel Science, автор 20 статей и патентов в области физической и биоорганической химии, блогер «Блог химика».
0: Денис, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Про соду хочу спросить. Ну, то, что сода исцеляет рак, это мы уже знаем. А вот то, что сода – это самое эффективное, экологичное, моющее средство, это правда?
2: Согласен с последним. Это средство. Вот. Об этом сейчас поговорим более подробно. Ну что ж, о чем сегодня мы с вами поговорим? Поговорим мы с вами о бытовой химии, но для начала отвечу на вопрос, который мне задали, когда я собирался на этот форум. Меня спросили: Денис, вот насколько это сложно вообще защищать все вредное и плохое? Ты же защищаешь вредную химию. Вот у тебя было выступление по пищевой химии, сейчас будешь защищать вредные стиральные порошки, ты же должен быть на стороне добра. И, собственно, этот слайд как раз сделан о том, что я, в общем, на стороне добра. Просто я добро понимаю по-другому. Я занимался разработкой фильтров для воды. Я знаю, кто загрязняет эту самую воду. У нас дома, благодаря жене, полное zero waste. То есть мы ничего не выбрасываем, и все перерабатываем, сдаем в переработку. Я живу в своем доме, и у меня септик реально ощущает безопасность моющих средств. То есть не куда-то кому-то отправляю там, в речку, а, собственно, в свой септик. И, наконец, мы стараемся мало покупать этот тот самый углеродный след, а не эко-сумку каждый, соответственно, каждый сезон. Ну и я очень как раз не люблю людей, которые манипулируют теми, кто подвержен химофобии, и мы с этим сегодня с вами будем бороться. Ну и слова органик и био – это, конечно, скорее бренды. Ну что, поехали. Сегодня у нас 5 тем. По первым темам я пройдусь чуть более глубоко, по последним темам пройдусь чуть более вскользь, просто потому что вначале нужно поговорить о терминах и о неком таком научном бэкграунде. Миф номер первый связан с тем, что можно заменить бытовую химию обычными средствами, то есть пищевой содой, уксусом, лимонной кислотой и так далее, чем-то безопасным. Соответственно, если их взять, будет безвредно и не хуже. Давайте разберемся, будет ли. Первый момент. Что же такое отмывание с точки зрения химии? То есть если мы берем и удаляем грязь? В первую очередь, это, конечно, растворение в воде. И тут я хочу вам сказать, что если вы отмываете что-то, что в воде и так растворяется, никакое моющее средство, конечно же, вам не нужно. Ну, например, если вы пришли с моря, на вас, соответственно, соль, у вас все чешется из-за этой соли, не нужно мыться с шампунем, с моющим средством. Достаточно просто ополоснуться. Соль растворяется в воде, вот этот процесс как раз на этом слайде и показан. Руки от меда или от сахара тоже можно отмыть без мыла, просто потому что и мед, и сахар растворяются в воде. Ну и, наконец, если у вас краситель на вас попал, но который водорастворим, то, соответственно, чаще всего можно его отмыть без всякого отбеливателя. Если же что-то прилипло, а одежда нам дорога, мы хотим ее оттереть, пятно там на видном месте, рубашка светлая, что можно взять? Первый вариант можно просто окислить. То есть химическое окисление – это разрушение этого вещества с обесцвечиванием. Это хлорный отбеливатель, это пероксиды, это еще всякие разные такие средства. Можно растворить. Растворить можно в кислоте, растворить в щелочи, можно растворить комплексообразователи, в общем, в чем-то растворить, то есть химически, по сути дела, взаимодействовать с этим пятном. Можно растворить в менее полярном растворителе, чем вода, ну, например, в спирте или в бензине, некоторые, собственно, бензином пользуются, и можно растворить с использованием ПАВ. Вот, собственно, что такое ПАВ, давайте поговорим более подробно. ПАВ – это моющее средство, это, в общем-то, основной компонент всех моющих средств. Это поверхностно-активное вещество. Как оно работает? Молекула ПАВ представляет собой, в общем, голову и хвост. голова заряжена как-то, она гидрофильная, то есть любит воду, хвост не заряжен, он гидрофобный, то есть воду не любит. Если у нас никакой грязи нет, если у нас просто чистая вода и стеклянные стенки, то молекулы ПАВ плавают на поверхность, вот как на этой вот картиночке. Они просто гидрофобными концами торчат в воздух. Если же у нас появляется какой-то жир, то молекулы ПАВ начинают его оплетать и создают такие мицеллы, которые в воде растворимы. То есть они изолируют этот маленький-маленький комочек жира от воды и заставляют, соответственно, жир отделяться. Собственно, представьте, что у нас здесь внизу на картинке сковорода, а над ней, соответственно, с каким-то моющим средством вода. Вот так вот работает ПАВ. Как же работает сода? Почему люди хотят все заменить содой? Дело в том, что действительно, когда-то давно, так исторически сложилось, белье стирали содой. Только не той содой, которая стоит у вас на кухне, а содой кальцинированной. Эта сода имеет очень высокий pH и способна жир размягчать и даже немножко некоторые типы жиров разрушать, гидролизовать и создавать ПАВ прямо из жира, прямо на месте. Другое дело, что это очень щелочное вещество, и оно реально разъедает кожу рук, поэтому категорически не советую вам этой самой содой с голыми руками как-то оперировать. Сода же, которая у вас на кухне находится, она жир не растворяет, медленно, очень медленно, конечно, тоже вредит рукам, но при этом не так сильно, как сода кальцинирования вредит экосистеме. Почему же мы все-таки не переходим вот эту на соду пищевую, хотя вроде бы она хоть как-то моет? У нее есть, конечно, плюсы. Она, во-первых, очень дешевая, это вы все и так знаете. Она действительно способна частично размочить жир, потому что при определенных значениях pH, когда мы pH задираем, то есть создаем щелочную среду, у нас размягчается пленка из вот этих вот липидов, из жиров, которые мы хотим оттереть от сковородки. Поэтому при длительном замачивании сода действительно сработает, это правда. Она обладает абразивными свойствами, то есть если насыпать соды, потом потереть тряпочкой, то, соответственно, мы вот этими маленькими кристалликами просто сорвем с поверхности жир. Кстати говоря, мы сорвем и тефлоновое покрытие. Не забудьте об этом. Ну, она не содержит ничего вот этого самого искусственного красителя, душек, добавок и так далее. Но помните, что сода все-таки щелочная. И если мы голыми руками ее будем брать, то в отличие от современного хорошего моющего средства, хорошее в смысле то, которое производится по правильным технологиям и у которого есть сертификаты, она все-таки вредна для чувствительной кожи, потому что у нее pH 9, а то и даже немножко побольше, если концентрированную соду берете. Она, пыль ее раздражает слизистые. Да, вы мне скажете, что стиральный порошок тоже раздражает, но в этом, тут смотрите, что сода раздражает, что стиральный порошок раздражает. Что сильнее, я даже не знаю. Она не сработает против плотного слоя жира, сколько ни замачивай. Все-таки там нет химической реакции. Она не смывает биопленки микроорганизмов. Ну и для чувствительной экосистемы она вредна. То есть если, например, бачку соды кинуть ко мне в септик, септик на долгое время забудет о том, как переваривать вообще все, что я туда сливаю. Просто бактерии потихонечку сдохнут. Теперь давайте поговорим про кислотные моющие средства. Кислотные моющие средства обычно нужны для того, чтобы растворять ржавчину, и их хотят заменить лимонной кислотой и, например, уксусом. Они тоже, в общем, достаточно дешевые. Лимонная кислота, правда, все-таки достаточно дорогая, если сравнить с моющими средствами какими-то, ну, недорогими. Но при этом она все-таки способна действительно растворить ржавчину и известковый налет. Что такое ржавчина? Ржавчина – это оксогидроксид железа. Соответственно, в любой кислоте она растворяется. В зависимости от того, насколько сильная кислота, растворяется либо медленно, либо быстро. Соответственно, в лимонной кислоте это правда тоже будет растворяться. И известковый налет тоже растворять будет. Известковый налет – это обычно карбонат кальция, ну или иногда карбонат сульфат кальция. Но лимонная кислота – это кислота. И если вы голыми руками будете оперировать с лимонной кислотой, вы точно так же получите раздражение. И пыль тоже не надо вдыхать. И самое главное, несмотря на то, что кажется, что это очень безопасное, мягкое средство, если вы замочите в лимонной кислоте какие-то, например, части агрегатов каких-то приборов из алюминия или силумина, то они тоже растворятся, и вы можете потерять, собственно, свою, например, какую-нибудь там мясорубку. Они могут повредить хромированные поверхности, то есть если мы возьмем хромированную поверхность, оставим на ней след лимонной кислоты, но, кстати, здесь надо сказать, что и других кислых средств тоже, то хромированное покрытие можно испортить навсегда, то есть вам придется менять сантехнику, и они не смывают грязь. Помните, кислотные моющие средства про жир ничего не знают. Им, в общем, более-менее все равно, они даже иногда уплотняют слой жира. Ну и точно так же, только в обратную сторону, лимонная кислота вредит экосистеме. То есть, если мы выкинем лимонную кислоту, сольем в септик, у септика, соответственно, тоже будут проблемы. Вместо выводов по первому мифу. Лайфхаки действительно работают. То есть можно в некоторых случаях что-то попытаться отмыть и содой, и лимонной кислотой. Получится не всегда. И при сложной задаче обязательно берите нормальное средство. Оно, да, оно не экологичнее соды, здесь я полностью согласен, но оно хотя бы работает. Сода при всем защелачивании пространства вокруг себя может еще и не сработать. Даже, скорее всего, не сработает. И, наконец, если сода у вас сработала, и я рад за вас, почему не взять просто теплую воду? Скорее всего, теплая вода тоже сработает. Попробуйте. Это гораздо экологичнее. Двигаемся дальше. Теперь по поводу экосредств. Некое средство органическое, биосовместимое, безопасное, экопродукт, не имеющий аналогов, гипоаллергены, биоразлагаемые и другие маркетинговые термины можете добавить. Они все обязательно чего-то не содержат, при этом очень хорошо работают. Правда ли это и может ли так быть? Давайте поговорим о том, что вообще такое экосредство. Будем делать опрос? Давайте, значит, есть, в общем, 8 вариантов. Я вначале думал, что, соответственно, выбрать. И есть 8 вариантов. То, которое просто нарисован листик. То, которое содержит меньше всего активных компонентов. То есть, знаете, вот эта вредная химия. То, которое... То, которое изготовлено по старинным рецептам, в котором больше природных компонентов, которые быстрее распадаются в природе, которые не тестировали на животных, которые не пахнет химией. Или то, которое дороже. Давайте, собственно, проголосуем. Видимо, я анонсировал голосование только что. Видимо, этот QR-код для голосования. И, видимо, можно проголосовать. Потом под конец постараемся с вами обсудить и выяснить, где же правда. Ну, а пока двинемся дальше. По поводу внешнего вида средства. Это то, на чем работает маркетинг. Если покрасить жидкость в зеленый цвет, если дизайн упаковки сделать крафтовый, такой, знаете, мятно-зеленый, очень-очень модно, если добавить приставку «эко» в название и продавать в специализированных инди-магазинах, то безопасность и экологичные средства от этого не увеличатся. Никак. Совершенно. Более того, иногда даже этим пользуются люди, которые мешают неизвестно что, неизвестно как и неизвестно где. Потому что зеленый цвет людей действительно привлекает. Это просто проверено, есть маркетинговые исследования. А красный цвет, кстати говоря, говорит об активности моющего средства, вот чисто психологически. Менее активные компоненты. Представьте себе, что вы решили взять менее активные компоненты. Давайте поговорим об отмывании, например, жира от сковороды. Пусть средство А, некое средство А, оно в 30 раз более химически активно, чем средство Б. И из-за этого, из-за того, что оно химически активно, оно и медленно биодеградирует. В бактериям его сложнее разрезать на части и, в общем, в конце концов, употребить как просто практически любую органику, которую съедают наши с вами маленькие друзья. Но из-за того, что средство Б менее активно, его будут наливать больше. То есть, если вы проследите за собой, например, возьмете моющее средство одно, менее активное, более активное, и будете смотреть, с какой скоростью оно уходит, если вы всегда одинаково моете посуду с этим условием, то вы увидите, что менее активное моющее средство у вас ходит быстрее, а значит, при сопоставимой биодеградируемости, или, соответственно, если у нас окажется, что биодеградируемость отличает там в 2-3 раза и не больше, то вы будете загрязнять менее активным средством природу сильнее, чем более активным. Вот такой вот парадокс. И причем даже этот парадокс не мной придуманный, а есть даже, в общем, вполне себе исследования, которые говорят о том, что средство должно быть достаточно активным, чтобы быть экологичным. Иначе это будет просто загрязнение окружающей среды без мытья посуды. Теперь давайте посмотрим по этикетке, пробежимся. Этикетка — это, конечно, отдельная песня. Там может быть написано практически все, что угодно, к сожалению. Например, глицерин растительного происхождения. Ребята, это просто глицерин. В 8 классе нам рассказывают о том, что химические вещества неразличимы, если это одно и то же. А тензиды? У тензидов почему-то более положительное реноме, чем у ПАФ. ПАФ – это, видимо, что-то такое сложное, страшное, и за последние годы уже, видимо, себя дискредитировало. Ну так вот, тензиды – это те же самые поверхностно-активные вещества. А тензиды – это анионные тензиды. То есть лаурилсульфат натрия, про который мы потом поговорим более подробно, это атензид. То есть вам могут продать страшный вредный шампунь с сульфатами, сейчас поговорим об этом опять же, написав, что это атензид. И не наврут. Экстракты природных эфирных масел. Это лимонен, гераниол и так далее, и так далее. Это разные всякие пахучие вещества. И совершенно не важно, из чего они получены. Более того, на аллергичные шампуни это никак не влияет. То есть получено ли это из условной ромашки, или синтезировано в лаборатории. Если у вас есть аллергия на условную ромашку, то у вас будет аллергия и на компоненты, полученные в лаборатории, и на выделенные из натуральной ромашки. Соли природных жирных кислот. Собственно, мыло – это и есть соли природных жирных кислот. Синтетические жирные кислоты, на самом деле, стоят дороговато, поэтому проще всего делать их из жира, из масла. Дальше. Вот один из моих любимейших тезисов – это процент природного сырья. Там есть просто нормативы, сколько должно быть процентов природного сырья, чтобы написать слово там, био, эко и так далее. Так вот, смотрите, мы можем написать 95,2% природного сырья, при этом после химического анализа выясняется, что 80% вода природная и 15% глицерин тоже природный, полученный из жира. Опачки. Вот, этого довольно интересно. Ну, природный отбеливатель, почему-то перекись называют природным отбеливателем, видимо, потому что у нас в организме есть там перекиси, с которыми борются наши антиоксиданты внутренние, ну ладно, все-таки не хлорный отбеливатель. И, наконец, если написано «проверено временем», с огромной вероятностью это стиральная сода. То есть компонент, проверенный временем, это добавка стиральной соды, она обязательно защелачивает. Проверьте pH вашего моющего средства, если он щелочной, значит он проверен временем, он все вокруг защелачивает. И, наконец, по поводу немножко на пальцах синтеза мыла. Как можно из природного сырья сделать самый страшный ПАВ, которого все боятся. Берем жир, берем щелочь, греем их вместе, получаем мыло и глицерин. Если не удалять глицерин, получается, кстати, глицериновое мыло, которое все любят и думают, что оно классное. Просто мыло не очищено от глицерина. Это побочный продукт синтеза мыла. Потом берем это природное вот это вот мыло, восстанавливаем алюмогидридом, которое тоже может быть природным относительно, а потом сульфируем серной кислотой, природной, полученной из минерала пирита. То есть абсолютно природный минерал пирит, и из него получают серную кислоту как побочный продукт при выплавке железа. Соответственно, все природное, и называем это растительный ПАВ. Это реальная история из вот подобного типа этикеток. То есть считать ли лауринсульфат природным или неприродным – исключительно вопрос философии. Давайте подумаем, сможем ли мы из этикетки выбрать самое экологичное средство? Вот это четыре реальных этикетки, просто переписанных дословно. Смотрите, в первом случае у нас тут кока-сульфат, ну, что-то либо кока-кола, либо кокос, наверное, все-таки кокос, кокос это классно, видимо, поэтому так и назвали. Потом лаурил почему-то глюкозид, ладно, пусть будет, а потом децилглюкозид, потом глицерин, камедь, лимонная кислота и так далее. Здесь, в общем, у меня претензий почти нет, потому что, в общем, это реально те вещества, которые надо. Наконец, средство второе. Смотрите, подготовленная вода, ну, окей, это водоочистка работает, я как человек, работавший в водоочистке 15 лет, знаю, подготовленная вода, это важно. Атензиды, те самые ПАВ из растительного сырья, энтензиды, это, кстати, не ионогенные ПАВ, которые не дают ионов, то есть не диссоциируют в воде. Глицерин, опять же, растительного происхождения, гипоаллергенная парфюмерная композиция и так далее, и так далее. И пищевой краситель тартразин. Отсылаю вас к предыдущей лекции, к предыдущему своему выступлению на «Ученых против мифов». Третий. Третьи ребята стали, ну, как бы более компактно писать, ну и, соответственно, просто парфюмерная композиция, просто гидроксид натрия, просто хлорид натрия. Кстати, заметьте, гидроксид натрия явно дает щелочную среду, то есть это явно будет что-то более щелочное. И а четвертые, посмотрите, совсем не стали заморачиваться. Они просто написали какие-то анионные ПАВ, какие-то неоногенные ПАВ, какие-то консерванты и какие-то ароматизирующие добавки. Но герониол указали, хотя это тоже ароматизатор. Почему указали, не знаю. Может быть, это какие-то требования. Так вот. Если покопаться по сертификатам, покопаться, зайти на сайт производителя и читать, я потратил, ну, наверное, часа полтора суммарно на эти четыре средства, то выясняется, что номер один действительно из этих пунктов наиболее безопасен для рук. Он абсолютно нейтрален, он, соответственно, смягчает кожу, ну, то есть не вымывает жир, при этом, кстати, из-за этого похуже отмывает жир от посуды. Номер два. Судя по сайту, хотя этот сертификат я не нашел, он имеет сертификат биоразлагаемости. То есть, собственно, он быстрее всех распадается в природе на единицу массы. Если он работает хуже, помните, что я говорил 4 слайда назад. Это означает, что его израсходуют больше. Номер три. Самый честный по составу, там действительно все это есть, я это проверил. И там есть гидроксид натрия, есть хлорид натрия, в общем, все написано как есть. в остальных, посмотрите, в номере 2 это все завуалировано. Но номер 4 имеет больше всего реальных европейских сертификатов безопасности. То есть его тестировали на безопасность. И что вот из этого назвать самым экологичным, честно сказать, я не знаю. Ну, то есть у меня сейчас стоит номер 2 и номер 4 на кухне. Вот, в принципе, пользуемся и тем, и 4 на кухне. Вот, в принципе, пользуемся и тем, и тем. Один работает похуже, второй получше.